0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у меня в гостях человек, который очень сильно на меня в последнее время повлиял. И он помог мне выйти на какой-то новый уровень игры, можно сказать так. Михаил Дашкиев. Чем занимаешься? Кто ты такой сейчас?
2: Да. Меня зовут Михаил, мне 36 лет, я муж, отец, брат, сын, предприниматель. Я думаю, что большинство людей меня могут знать по проекту «Бизнес-молодость». Я один из основателей этого проекта. Он длился больше 10 лет, и потом, спустя 10 лет, может, даже побольше, я вышел из проекта и сейчас занимаюсь тоже деятельностью в области образования, предпринимательства, в области детского образования, методологии, а вообще меня тянет в науку.
1: О, круто.
2: Я думаю, что на данный момент я нахожусь в таком переходе в научную деятельность.
1: У меня сегодня конкретно есть намерение. Я бы очень хотел, чтобы мы по шагам вот так методологически расписали буквально вот раз, два, три, четыре, пять, как выйти на новый уровень игры. Мне это самому дико интересно, потому что я это прочувствовал. Я уверен, что у тебя за это время накопилась некая методология своя личная, да? То есть давай начнем просто буквально вот с шага один.
2: Да, по сути, когда мы говорим про трансформацию или выход на новый уровень, это означает, что нам нужно прожить опыт. И самое ключевое, я вот долго с разных сторон пытался заходить к этому понятию трансформации. Вот в нейрофизиологии я нашел этому такое подтверждение, то, что это по факту регистрация ранее недоступного опыта. И то, что нас трансформирует, это опыт. И то, что есть трансформация, это когда мы прожили опыт, мы в нем выжили, это было безопасно и выгодно. И этот опыт валидируется всеми окружающими. То есть не то, что вот мне показалось, что я как-то там вырос, просветился там, просветлился, а когда вот сама реальность поменялась.
1: Угу.
2: И под реальностью я тоже имею в виду не метафизическую конструкцию, а вполне конкретную. Вырос объем денег, выросли квадратные метры. Я не про уровень luxury life.
1: Да.
2: С какого-то момента это становится незначимым. На самом деле, потому что сложно постоянно играть в эту же игру, если, в принципе, ты уже все себе можешь позволить. С какого-то момента, с какой-то цифры, это уже начинается какая-то такая нездоровая история, когда там, тебе хочется в бриллиантах всему быть, или там золотую машину сделать себе, там золотые зубы и все такое. То есть, ну, это уже просто не имеет смысла никакого. Но масштаб твоего влияния, то есть то, что касается количества клиентов, то, что касается масштаба твоей выручки и прибыли, то, что касается масштаба продуктов, которые вы делаете, то, что касается там географического масштаба, международного масштаба, масштаба людей, масштаба команды, партнеров, клиентов, окружения. Вот новый уровень игры – это такое, вот как попасть в телевизор, в свой собственный, да, то, что было невероятно, и вдруг становится вероятно, да, реально. И вот меня всегда интересовала вот эта история.
1: Супер.
2: Как так делать?
1: Очень хорошее интро, и все стало реально сразу понятно. Единственный вопрос, валидируется это же, в принципе, то, что типа регистрируют все, то, что замечают, да?
2: Да, это значит, мы все это признаем.
1: А, окей.
2: Нам не показалось. Ну, когда мы вот видим такого человека, который взлетает,
1: да.
2: Мы не можем сказать, а он правда там богатый. Да это понятно, что он богатый. А он правда известный? Да понятно. За него говорят миллионы просмотров, да, то, что он известный. Или, а он правда масштабный? За него говорят его дела. То есть его действия, те факты. Не его слова, а факты, которые рядом с ним находятся.
1: Окей, супер. Какой первый шаг, чтобы выйти вот на этот новый уровень?
2: Я думаю, что первый шаг – это некое накопленное несогласие с текущим.
1: Угу.
2: То есть надо понять, а зачем тебе, собственно, этот новый уровень дался? Потому что надо понять, что помимо романтической конструкции, что вот новый уровень – это так круто, надо понять цену, которую ты должен заплатить за этот новый уровень.
1: О, интересный инсайт. То есть у каждого уровня есть какая-то цена?
2: Безусловно.
1: Окей.
2: Это того, с чем тебе придется справиться на этом новом уровне и для перехода в него. Потому что новый уровень – это будет новый уровень вопросов, новый уровень проблем, новый уровень требований к себе. Это будет новый уровень вообще всего.
1: Окей.
2: И поэтому далеко не каждому человеку действительно этот новый уровень нужен. на практике.
1: То есть, может быть, это навязанная мысль.
2: Да, это может быть такая красивая идея, что мы все хотим на новый уровень. Как все в предпринимательстве модно хотеть $1 миллиард, сделать единорога. Реально единицы делают этих единорогов. Потому что когда мы действительно начинаем туда идти, мы обнаруживаем огромное количество всевозможных препятствий, барьеров, прежде всего в своем сознании, прежде всего внутри себя, которые нам нужно вот преодолеть, да, для этого, развязать. Хотя биологически, по факту, мы можем не делать ничего такого особенного. То есть мы просто кому-то позвонили с кем-то, встретились с кем-то, договорились. То есть то, что мы сейчас там в WhatsApp голосовые отправляем, мы продолжаем отправлять голосовые, мы продолжаем встречаться в каких-то кафе, ресторанах и офисах, продолжаем что-то печатать и что-то, за что-то кому-то платить.
1: Да.
2: А с точки зрения вот такой вот...
1: Действий.
2: Действий, биологии, физики такой, феноменологической реальности,
1: ничего не
2: назовем это, то же самое.
1: Да.
2: Но вот эффект от этого, ну, совершенно другой.
1: Угу.
2: И поэтому первый шаг, наверное... через который проходят люди, которые действительно выплевываются на новый уровень, это накопленное, я говорю, иногда годами, несогласие с текущей реальностью.
1: Супер.
2: Потому что боль от сохранения статус-кво, от сохранения текущей реальности, должна быть больше, чем боль от новых действий. А обычно наоборот, есть текущий комфорт, новые действия – это большая боль, и просто по такому закону физики, да, уклон идет назад, и
1: да,
2: вот мы катимся назад. А мы должны создать такой дисбаланс, да? И то же самое с удовольствием. То есть человек – это такое существо, которое стремится от боли к удовольствию. Да? Об этом написано в огромном количестве разных книг. И в данном случае мы должны создать как дисбаланс боли, то есть сзади должно быть больнее, чем спереди, так и дисбаланс удовольствия. Спереди должно быть сильно больше удовольствия и тяги, чем в текущем. И вот как только эти два баланса, дисбаланса создаются, начинается движение.
1: А вот можно вопрос? Вот у меня есть конкретный сейчас кейс. Я, то есть, получается, хочу прожить опыт международной компании. То есть я бы очень хотел создать международную компанию. Вот у меня есть какая-то картинка, что я иду в офис, и у меня иностранные сотрудники. Вот, не знаю, то есть, ну, просто мне так хочется. И теперь я нахожусь здесь. Ну, вот мы сейчас, собственно, снимаем подкаст в Дубае. И у меня мозг сильно саботирует. То есть я нахожу очень много причин, проблем, почему я не смогу этого сделать. И у меня постоянно внутри такой происходит конфликт. Я очень хочу это сделать, и одновременно мой мозг находит очень много весомых аргументов против.
2: Да.
1: Это нормальный процесс?
2: Да, это абсолютно нормальный процесс. В науке это называется гомеостаз. Да, и даже вот в нейрофизиологии есть понятие гомеостаза и аллостаза. То есть гомеостаз — это такая...
1: Сейчас пол аудитории просто отключились.
2: Да, я объясню, да. Это... мы не умираем, потому что мы забыли, например, попить именно из-за того, что работает гомеостаз. То есть у нас... иначе мы бы замерзли уже, или сварились, или получили ожоги, или что-то еще. То есть организм сам себя регулирует.
1: Окей. Это гомеостаз.
2: Да, это и есть гомеостаз.
1: Окей.
2: То есть, как только какие-то параметры, там, сердцебиения, уровня сахара или там водного баланса падают ниже нормы, нас возвращает автоматически обратно.
1: Это, вот по это... сути, некая функция внутри организма.
2: Это не просто функция, это и железо, и программное обеспечение.
1: То Окей.
2: Да, он жестко запрограммирован на это.
1: Окей, хорошо.
2: Выжить. Вот основная функция – это выжить.
1: Угу.
2: А чтобы выжить, нужно поддерживать стабильность системы. Да?
1: Да.
2: И есть не только физиологический такой гомеостаз, то есть, ну, иными словами, когда касается там воды, сахара и там сердцебиения и так далее. Есть еще и психологический гомеостаз. То есть есть набор эмоциональных психологических параметров, то есть, по сути, то, как я привык себя чувствовать, то, как я привык тратить энергию на решение каких-то там вопросов, то, как я, в принципе, привык жить. И вот этот жизненный уклад у меня формируется,
1: да.
2: Я уже знаю, там, с кем общаться по этому поводу, с кем общаться по этому поводу, в этом смысле, как реагировать на такие проблемы. То есть и мозг, он стремится тратить как можно меньше энергии.
1: Это вот то, что называется зона комфорта, простым языком, да, по сути?
2: Да.
1: Окей.
2: По факту, да. Ну вот. И по сути, когда ты говоришь, я хочу международного масштаба, у нас борются две силы. Одна хочет стабильности, а другая хочет исследования. Хочет нового.
1: Да.
2: И вот в предпринимателях вот эта новизна, она
1: больше.
2: Выражена больше, чем у большинства других людей. То есть поэтому происходит так. Если мы все стабильно, мы тоже начинаем страдать.
1: Да.
2: И поэтому вот мы движемся вперед. Но в то же время одна сила тянет нас вперед, другая тянет назад.
1: А как можно отключить ту штуку, которая тянет назад.
2: Отключать не надо, иначе мы погибнем. То есть, если ты отключишь, то ты, скорее всего, войдешь не в ту дверь, да? То есть, ты свернешь не туда. То есть, это нормально, нужно это осознавать. Нужно осознавать, что в тебе происходит сопротивление, потому что твоему мозгу, как механизму, как аппарату, невыгодна новая реальность, потому что потребуются огромные запасы энергии, чтобы к ней адаптироваться. Для выживания это не нужно. Ты выживешь гораздо лучше, если ты просто будешь жить, как живешь. Чем больше ты идешь выше, дальше, сильнее, масштабней, тем повышается вероятность того, что ты не выживешь.
1: Угу.
2: Потому что тебя могут атаковать, у тебя могут быть проблемы, ты можешь делать больше ошибок, цена ошибки тоже возрастает. И в этом смысле абсолютно понятна вот эта сила гравитации, которая не дает нам выйти на этот новый уровень. А вот это второе слово было «аллостаз».
1: Да, вот это, я хотел напомнить. Да,
2: это как раз, когда вот возникает какой-то, как знаешь, вот есть же эти научные картинки, когда вот есть какая-нибудь амеба там, и среди простейших она берет и поглощает какой-то соседний организм и делает его собой.
1: Угу.
2: Вот это похоже на аллостаз. То есть это некий такой сфокусированный психический выброс, когда мы справляемся с чем-то новым и делаем это частью своего мира, своей реальности. И вот в этом смысле для того, чтобы выйти на новый уровень и стать международным предпринимателем, тебе нужно сделать этот самый аллостаз. То есть тебе нужно направить свою интеллектуальную, психическую энергию на то, чтобы преобразовать реальность эту международную, чтобы, по сути, пошли первые международные деньги, чтобы возникли первые международные клиенты, международные сотрудники, чтобы была пройдена некая точка невозврата. Опять же, ты должен прожить этот опыт.
1: Mm-hmm.
2: И, безусловно, во время этого аллостаза это будет как будто ракета взлетает. Okay. Она сожжет практически все свое топливо. Хотя потом эта деятельность уже не будет казаться чем-то таким особенным, когда уже будет повторно там производиться, вы даже поймете, что вы кучу там ошибок наделали. То есть это похоже, как ребенок учится ходить. Мы-то ходим легко, а он там...
1: Да.
2: Хотя если мы поймем то количество систем, которые там синхронизируются в ребенке, то есть то, что делает реально организм при вот этих вот движениях, ты знаешь, там 70% мозга обслуживает движение. Просто движение. Это суперсложно. И вот то же самое и здесь. То есть выход на новый уровень – это такое... Это как ребенок учится ходить.
1: Окей.
2: Okay. То есть это адаптация к абсолютно новой реальности, это такой бросок, рывок. И поэтому это действительно особенная тема,
1: Super.
2: Особенная сфера.
1: Окей. Okay. Можно тут сразу вот от теории к практике?
2: Давай.
1: Чтобы мне, получается, вот на моем примере, если я хочу прожить опыт международной компании,
2: да.
1: То есть мне нужно создать какой-то прецедент, какой-то случай, да. Очень маленький, небольшой да. Поначалу, чтобы просто зарегистрировать да. Небольшой да. Опыт, верно?
2: Да. Создать такой пиксель. Из нового мира, да, воплотить. Или, похоже, еще загарпунить нужно эту реальность. То есть нужно взять, там закрепиться,
1: да.
2: И потом себя к ней подтянуть.
1: Окей.
2: Да. И это значит, что нужно создать какое-то значимое событие, которое твой мозг уже не сможет игнорировать как случайно.
1: Супер. Можно я сейчас тут прервусь на практику? Вот сейчас прям остановите это видео и выпишите для себя, какой для вас опыт, а вы знаете, какой вы хотите новый опыт прожить, вы хотите прожить, и, соответственно, напишите, что, какое простое одно действие, какой простой опыт вы можете сделать в реальной жизни, чтобы зарегистрировать новый опыт. И это и будет переходом на новый уровень. Давайте прямо сейчас это сделайте, да. Это реально очень круто.
2: Да, по факту, когда мы говорим там о выходе на новый уровень, о развитии, о трансформациях, есть очень много разной такой шелухи, такой метафизической, эзотерической, философской, духовно-психологической.
1: Угу.
2: Я не говорю, что все там духовно-психологическое – это ерунда, ни в коем случае. Я лишь говорю о том, что люди очень усложняют понятие трансформации, мистифицируют его.
1: Угу.
2: Хотя на самом деле, если мы свернем все до чего-то одного – то это будет опыт. То есть это будет конкретный опыт, который нам самим нужно создать. Но тот опыт, в который мы бы не пошли по умолчанию. То есть по умолчанию мы бы игнорировали его.
1: Mm-hmm.
2: Но из-за того, что мы хотим на новый уровень, мы как раз и создаем этот опыт. И то, что я вот там в своем мастер-майнде когда-то делал, то, ну вот с людьми, когда я работаю, по факту я как какой-то, наверное, даже сложно сказать, как химик, я подбираю вот как реагент-катализатор, то есть я подбираю вот тот именно опыт, прописываю, знаешь, вот тебе такой опыт надо прожить, Тебе надо, например, прожить опыт там найма сотрудника-профессионала. Ну, это я не тебе конкретно.
1: Да, я понял. Пример.
2: Пример, да. Потому что я понимаю, что у человека такого опыта нет. Если он его проживет, все, он уже не сможет его игнорировать. А тебе надо из интернета клиентов первых привлечь. А тебе надо один раз там, ты бы сказал, там, сделать там 20 рилсов и попробовать заработать деньги там на этой аудитории и сравнить с тем, как ты это зарабатываешь обычно. Когда мы вот получаем этот значимый опыт, который, где результат дается легче, проще, интереснее, масштабнее, системнее, ну, лучше, да, по каким-то критериям, то мозг, он как статистическая машина работает, он сравнивает то, как он привык с тем, как теперь получилось, и если этот опыт значимый, он говорит, ну, поехали теперь вот так. Угу. То есть должен сначала себя спросить, окей, хорошо, я хочу на новый уровень. А кто уже на новом уровне? Могу назвать имена? Если я могу назвать имена конкретно, это Петя там, Витя, Миша, Наташа, супер. Значит, мозг тогда твой говорит, ага, я понял, хозяин, хорошо. То есть ты хочешь, как у них, да?
1: Угу.
2: И ему сразу все становится понятно.
1: О, супер.
2: Ему становится гораздо более понятно, чем просто хотение на какой-то непонятный новый уровень.
1: То есть важно сфокусировать свое внимание на каком-то конкретном примере, который уже вот достиг того, что ты хочешь.
2: И дальше,
1: да,
2: принять решение напитаться их реальностью. То есть надо прям физически там оказаться.
1: Да. Второй этап. Все, я это исследовал, я это понял. И теперь я что с этим начинаю делать?
2: Ну, а дальше нужно подобрать, собственно, комбинацию, ну, действий. Да, точнее, даже не действий, а опыта. То есть по факту трансформация произойдет тогда, когда будет пройдена точка невозврата. А точка невозврата — это вот этот вот значимый успех. Ну, как у тебя с консультациями, с репортом, да, и так далее. То есть вот этот вот, будет прожит этот конкретный опыт.
1: Угу.
2: И здесь самое сложное — понять, какой опыт меня реально трансформирует. Потому что далеко не каждый опыт трансформирует. Ты можешь чем-то заниматься, но ты на это особо никак не будешь реагировать. Либо у тебя это не получится, и ты сольешься. Либо это получится, но и чего.
1: Вот тут я для наглядности хочу привести пример, когда мы были на обучении у тебя. Прикольно, ты приводил пример, ты говорил поднять руки в зале тем, допустим, кому аномальным событием, кстати, вот давай про этот термин немножко раскроем, да, аномальное событие, я сейчас, можно немножко на своем языке, что это какой-то опыт, который ранее был заблокирован для вас, то есть для кого аномальным событием будет работать онлайн? И я смотрю, руки люди поднимают. Я смотрю, я думаю, так как, типа, это же понятно, типа, я же, ну, как это... И я смотрю, думаю, нифига, для них это реально аномальное событие. Потом ты сказал, а для кого будет аномальным событием начать работать офлайн, в жизни что-то предоставлять? Я такой, для меня. И я такой смотрю, и так немного тоже людей подняли руки. И ты, по-моему, так несколько, 5-6 вопросов задал, и я тогда увидел об людей, что, оказывается, аномальные события, они у всех разные.
2: Да.
1: И вот это что прикольно.
2: Чудо для тебя,
1: да,
2: может быть абсолютной нормой для меня. Тут надо все-таки привести эту фразу замечательную от Кастанеды, который mm-hmm. говорил, да, что чтобы стать магом, ты должен разрушить или остановить мир. А чтобы остановить мир, ты должен увидеть чудо. Если убрать вот мистику с этой фразы, то чтобы управлять своей реальностью, чтобы построить новую реальность, ты должен подвергнуть сомнению свои представления о мире, как этот мир работает. А чтобы это сделать, надо увидеть ту аномалию, по факту, которую твои текущие представления не допускают.
1: Mm-hmm.
2: Вот это чудо для этого нужно.
1: Okay.
2: И в этом смысле это и есть этот аномальный трансформирующий прецедент или событие, или опыт. Ты правильно важный тезис сказал, то, что там тебя трансформирует, то ли то, что трансформирует сейчас наших зрителей, и это будет реально прям разнос. Это будет абсолютная норма для других зрителей. То есть нам не надо искать лепреконцев с фаерболами, то есть или какой-то магии. То есть для кого-то это просто первые деньги, заработанные нанятым сотрудником для меня, например.
1: Да.
2: Офигеть. Так что бывает? То есть другие люди могут для меня зарабатывать деньги, а я при этом, ну, что, не бегаю? Ну, класс. А для кого-то это деньги, заработанные с интернета. А кого-то это деньги, заработанные в другой стране, на другом языке, в другой валюте. Для кого-то это деньги, заработанные с более высоким чеком. Да? А для кого-то это системно повторяемые, ежемесячно зарабатываемые деньги, которые я когда-то организовал. Это я сейчас вокруг денег только говорю. Хотя на самом деле это же можно применить и не только к деньгам, а к чему угодно. Угу. Любому значимому для себя результату.
1: Можно тут зафиксируем практикой. В принципе, она до этого была сказана, но я еще раз просто хочу зафиксировать, чтобы вызвать максимальную трансформацию у вас. Реально, запишите для себя, что для вас является аномальным событием в ближайшее время. То есть, что вы должны...
2: если бы произошло, то это был бы космос.
1: Да. Вот напишите прям для себя... И попробуйте выписать оттуда сразу, какое микродействие позволит вам прожить этот опыт. Не надо сразу, вот, допустим, в моем случае, я вот хочу международный опыт прожить. Не надо сразу открывать здесь компанию, да, допустим, начинать с этого. Может быть, мне нужно просто сейчас найти одного клиента на, допустим, английском языке и сделать с ним какую-то консультацию за $100. Я не знаю.
2: Да, например.
1: Например.
2: Ну, мне кажется, за $100 твой мозг может это обесценить.
1: Ну да.
2: А вот, например, там $10,000
1: на
2: международном рынке, понимаешь, да? Особенно с незнакомой для тебя аудиторией, например. То есть, потому что, окей, я тебе сейчас приведу своего друга, который по дружбе заплатит тебе $100, да?
1: Да.
2: И будет вроде доволен. Ну, твой же мозг не идиот, он сразу такой, ну, понятно, как бы, типа, не считается.
1: А, окей. То есть, действительно такой, можно сказать, трушный опыт нужно, чтобы твой мозг не смог этому найти оправдание.
2: Да, тут тоже важно не усложнять. То есть если ты $100 кому-то сделаешь, но ты увидишь, какой восторг у этого человека, если он потом будет рекомендовать или обращаться еще, даже если это мой друг, это тоже будет неплохо. Тут важно не усложнять, да? То есть надо как бы двигаться туда, но какой-то опыт действительно станет таким. Ух ты, интересно. И вы не сможете это игнорировать. Но вопрос в том, что еще раз говорю, это звучит просто, но осознать, какой это опыт... Осознать, что он, во-первых, находится на стыке того, что я действительно могу сделать, то, что мне доступно, да? То, что я сейчас скажу, давай-ка ты быстро запрограммируешь искусственный интеллект новый, да, который там будет лечить людей от рака, да? Ну, вот такой план.
1: Да.
2: Ну, как бы, ну, фиг знает. Поэтому это должно быть тебе доступно. Ты должен это суметь выполнить. Это то, что по умолчанию как раз, ты об этом даже не задумываешься, или ты бы этого не делал. При этом это можно сделать за сравнительно быстрый срок, да, и при этом это будет иметь вот эту значимость.
1: О, супер критерий.
2: Да, и что важно, в одного сложно это придумать, но следующий лайфхак, что это очень легко придумать в группе. И поэтому такую популярность набирают мастермайнды, форумы, различные вот предпринимательские тусовки. Потому что если ты находишься среди... такого хорошего уровня предпринимателей, например, единомышленников, часть находится на твоем, часть выше и так далее, они видят неэмоционально тебя со стороны. И вот эти все бревна в глазу, все слепые зоны им становятся очевидны. Не потому, что они какие-то гении, а просто потому, что у них нет эмоциональной привязанности к твоей ситуации.
1: Какого-то заряда, грубо говоря.
2: Да, у них нету заряда. Они не защищают ту конструкцию, которую там ты создавал.
1: А что такое конструкция? Можешь дать понятное и простое определение?
2: Ну, конструкция...
1: Это твой же термин, да, такой, по сути?
2: Нет, ну, конструкция — это... Вот есть же конструкторы.
1: Ну, да.
2: Это набор элементов в определенной взаимосвязи.
1: Не, ну, в контексте того, что ты говоришь, конструктор, что ты имеешь в виду? То есть ты говоришь, вот у тебя есть какие-то свои внутри конструкции.
2: А, вот. Ну, я говорю слово обычно «эго-конструкция».
1: Да.
2: Но это будет другая тема.
1: Окей.
2: Предлагаю ее пока. Про эго точно надо поговорить.
1: Окей.
2: И про эго-конструкции стопудово, потому что мы потом... Скажем, вот так делай.
1: А может быть, уже это и начнем?
2: Потом мы скажем, а что этому может помешать? И ответ будет эго-конструкция. Доведем мысль до конца. Как раз для того, чтобы их преодолеть, все вот эти заплеты твоего ума, который не способен увидеть под носом простое действие, ты должен услышать тех, кто видит. А это группа. И следующий важный шаг – это сформировать себе группу единомышленников. Найти друзей, впилиться в какой-нибудь мастермайнд или на какое-нибудь обучение и так далее, и так далее. Но важно, должна быть группа тех людей, которые не зависят от тебя финансово, у которых нету интересов, да, они не хотят на тебе заработать денег или наоборот, там, защитить и так далее. Они за тебя, то есть они к тебе позитивно настроены, при этом они не боятся сказать тебе правду в лоб, и ты их услышишь, и они еще обладают авторитетом. И вот эта комбинация факторов, особенно если это будет не отдельно взятое мнение одного человека, а хотя бы там 10 людей с разным опытом, способность группы всегда выше, чем способность человека, ну, отдельно взятого индивида, да? Поэтому вероятность того, что они увидят тебе вот этот опыт, который станет для тебя точкой невозврата, если вы поставите себе такую задачу, типа, давайте, ребята, обсудим, Вот что должно быть следующим шагом, условно, для меня? Что я должен прожить, чтобы это стало точкой невозврата? Давайте поштурмим. Чтобы я с этим справился, чтобы это давало мне такую значимость, поможем, во-первых, увидеть это, сформулировать и разложить туда промежуточные шаги. И как-то накидаем каких-то ресурсов. Вот супер. Простое упражнение.
1: Супер.
2: И будут звучать эти шаги.
1: Угу.
2: И тут как раз мы столкнемся с тем, что может этому помешать. Группа тебе скажет, но ты не услышишь.
1: Щит. Эго-щит.
2: Да. Эго-щит.
1: Эго-щит.
2: Эго-щит.
1: Да.
2: Shit happens. Ну вот. А потому что так это реально работает.
1: Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений,

0: прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
1: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Я жил обычной жизнью в селе, закончил сельскую казахскую школу и после окончания школы пошел работать чабаном. И многие знают эту историю. Однажды в знойный день я пас баранов, смотрел на степь, там поднималась марева, и меня остро пронзила мысль: неужели я пришел в этот мир для того, чтобы пасти свою еду? И вот эта одна мысль, как камень, пущенный с горы, вызвала камнепад. Я с тех пор ни разу не останавливался. И всего того, что я достиг сегодня, все это является результатом того первого камня. Поэтому каждое утро начинайте с фразы «Я пришел в этот мир не зря». Эта фраза заставляет вас искать свою миссию, свое предназначение. Вы сами должны начать формировать свою жизнь. Вы не должны быть в плену у событий. Вы сами должны начать формировать события, которые будут происходить вокруг вас. А для этого вам нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. У китайцев есть хорошая поговорка: у корабля без цели не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы вся ваша жизнь была эффективной, нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. Не стремитесь быть успешными. Стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Поэтому вот эта фраза «Я пришел в этот мир не зря», она является спусковым крючком, который запускает ваш внутренний поиск ответа на вопрос «А для чего я живу?». Поверьте мне, это приведет вас к фантастическим результатам. Многие люди считают, что миссия – это что-то такое высокое, возвышенное, которое присуще только крупным фигурам, типа Далай-ламы, Нельсона Манделы и так далее. Нет, на самом деле миссия – это служение, это смысл всей вашей жизни. Одно дело, вы можете заниматься рутинными делами и думать, это вообще никому не нужно. Другое дело, когда вы любому своему действию приписываете одухотворенность и приписываете высокое значение. За каждым простым делом стоит великое дело. Вторая сильная фраза, которая может изменить вашу жизнь и которую каждый день, каждое утро вы должны повторять себе: мир полон чудес. Проблема многих людей в том, что, особенно атеистов, в том, что они говорят: сначала покажите мне чудеса, потом я поверю в них. А на самом деле мир устроен иначе. Сначала вы должны поверить, а после этого с вами будут случаться чудеса. Когда вы каждое утро себе говорите, что мир полон чудес, вы открываете окно возможностей. Вы открываете окно, через которое в вашу жизнь проникают чудеса. Очень важно обращать внимание на знаки и очень важно верить в чудеса. Вот когда с вами случаются чудеса, люди, которые не ведают, не знают, они говорят: вам просто повезло. Так вот, что такое везение? Смотрите, как люди рассуждают. Они рассуждают с точки зрения законов теории вероятности. Так вот, я не живу в мире теории вероятности, я живу в мире чудес. А чудеса случаются вопреки всем вероятностям. И здесь очень важно понимать такую вещь. Что такое везение? Вот в моем определении. Везение – это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Это то, что в простонародье говорится: он оказался в нужное время, в нужном месте. Но оказаться в нужное время и в нужном месте – разве это не чудо? Поэтому вторая фраза, которую вы должны каждое утро себе повторять и просто сделать частью своего ДНК, звучит так: мир полон чудес. Третья фраза, о которой я сегодня вам хотел бы рассказать, и которая кардинально может поменять вашу жизнь: то, что с вами случится, зависит не от ваших целей, зависит от ваших намерений. Дело в том, что Всевышний судит нас, людей, по намерениям. В исламе говорится, что если человек задумал плохое дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. Если человек задумал хорошее дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. А если человек задумал хорошее дело и сделал его, то ему считается от 7 и до 700 хороших дел. Так вот, Всевышний судит нас по намерениям. А люди судят друг друга по делам. Вот в этом большая разница. Смотрите, когда вы сидите на диване и сделали хорошее намерение, уже этот мир бежит навстречу вам. Уже в этом мире все складывается в вашу пользу. И на самом деле, просто даже себе, сделав хорошее намерение, вы сделали так, что на 50% мир уже для вас приготовил сюрпризов. Вы не видите, что происходит в этом мире. Поэтому само правильное намерение уже запускает механизм работы внешних сил в вашу пользу, потому что Всевышний на вашей стороне. Четвертая очень сильная энергичная фраза, которая может изменить вашу жизнь, звучит так: «Я ответственен за все, что со мной происходит. И со мной происходит только то, о чем я думаю». С самого начала старайтесь управлять своими мыслями. Меньше концентрируйтесь на плохих мыслях, концентрируйтесь на хороших мыслях. Всегда растет то, на что вы обращаете внимание. Поэтому, если вы обращаете внимание на хорошие мысли, то хорошие мысли растут. А дальше работает правило. Хорошую мысль посеешь, пожнешь действие. Посеешь хорошее действие, пожнешь привычку. Посеешь хорошую привычку, пожнешь характер. Посеешь хороший характер, пожнешь судьбу. Очень важно понимать, на чем концентрироваться и понимать, и брать ответственность за все на себя. Те люди, которые во всем винят, обвиняют других в своих бедах, неудачах и так далее, они никогда ничего не добиваются. Например, если вы считаете, что вы бедны, потому что правительство плохое, то зачем вам меняться? Это же правительство плохое. Это оно должно меняться. Если вы говорите, что ваш бизнес не растет, потому что у вас сотрудники плохие, то вам зачем меняться? Это же они плохие, они должны меняться. Когда вы берете ответственность на себя, вы тем самым запускаете маховик саморазвития, вы запускаете маховик изменений. Когда вы говорите: в том, что я беден, виноват я сам, и я полностью несу ответственность за это сразу порождает следующий вопрос. А что мне нужно сделать для того, чтобы стать богатым? Или что мне нужно сделать, чтобы это меня не беспокоило? Запомните все эти 4 фразы, каждый день повторяйте их, и я уверен, через год вы не узнаете себя.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Президент России Владимир Путин утвердил закон, который обязует кредитные организации с 1 сентября следующего года предоставлять информацию о стоимости своих услуг по переводу денежных средств. Закон распространяется на все кредитные организации, имеющие право осуществлять такие переводы. Согласно документу, банки должны размещать данные об условиях предоставления услуг, включая переводы с использованием системы быстрых платежей на своих официальных сайтах и в местах оказания услуг. Также необходимо информировать клиентов о любых изменениях в условиях. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул важность полной информированности потребителей о тарифах и исключения скрытых комиссий. Стандарты, регулирующие порядок, способ и сроки раскрытия информации, а также ее содержание, будут установлены для кредитных организаций. Они также будут включать требования к размещению информации о потребительском кредитовании и займах, включая условия их предоставления, использования и возврата.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепа, цун кабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепа, цун кабик эйсер. Ниттин бивз си, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бас эйсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бас эйсер. Адамин алмак, адамин ахрибус эйса. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмак, адамин ахрибус эйса. Аршида карча уккисса, ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккисса, ганиль заллукрур. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетер. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетер.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как достичь всеобщего уважения? Этот вопрос беспокоит многих. Вы знаете, мы все люди социальные существа, и мы не можем жить без всеобщего одобрения, уважения. Нам все время очень важно чувствовать себя, свое место в обществе, среди людей, понимать, какое отношение людей к нам. Почему это важно? Потому что это напрямую связано с нашими инстинктами. Те люди, которые не пользовались уважением в коллективе, те обычно оставались за бортом, их выгоняли из племени, и такие люди не выживали. Поэтому это является одной из основ выживания человека. Первое. Когда вы приходите в незнакомую компанию, как быстро достичь уважения в незнакомой компании? Первое. Говорить мало и по существу. Потому что, когда вы говорите много, особенно не по существу, вы автоматически теряете уважение в глазах всех людей. Когда вы говорите мало, вы, по крайней мере, не подвергаете себя риску, потому что вы не знаете, какая это команда, какой это коллектив. Какой у них настрой? Вы не знаете контекст, что было до вас. Вы не знаете про взаимоотношения, которые сложились в этом коллективе. Поэтому первое правило, когда вы приходите в незнакомую компанию, до тех пор, пока вы не поймете про их внутренние взаимоотношения и как они друг к другу относятся, пока вы не поймете культуру этого коллектива, говорите мало и по существу. Второе важное правило поведения в любом коллективе – это делать много и для других. То есть это говорит о чем? Что не будьте пассивны. Пассивный человек не достигает никогда уважения. Будьте проактивны. Но все, что бы вы ни делали, делайте это для других. И таким образом вы быстро получите уважение. Третье правило – ничего не просить. Ничего ни у кого не просить. Обходиться своими силами. Потому что человек, который постоянно у кого-то что-то просит, особенно в незнакомом коллективе, моментально теряет уважение. Вы можете спрашивать, но не просить. Разница в том, что когда вы спрашиваете, вы интересуетесь и спрашиваете знания, а когда вы просите какие-то материальные выгоды. Четвертое правило – ни на что и ни на кого не жаловаться. То есть ни на людей не жалуйтесь и ни на обстоятельства не жалуйтесь. Просто проявляйте терпение. Терпение – это один из величайших инструментов, которые вызывают уважение в других людях. Ну и в дополнение бонусным, хотя я вам обещал 4 лайфхака, 5 лайфхак, я вам скажу, бонусный. И он очень сильный. Будьте благодарны. Если в этом коллективе хоть кто-то вам оказал хоть какую-то малейшую услугу, благодарите. Попытайтесь сразу же ему ответить благодарностью. Вот эти 4 основных и 5 лайфхак очень быстро помогут вам добиться уважения в любом незнакомом коллективе. Уважение – это благожелательное расположение людей к вам, потому что они видят в вас две вещи. Первое – ту пользу, которую вы оказываете людям, а второе – те возможности, которые вы можете открыть для них. Есть, конечно, и второй вид уважения – это уважение к чиновникам, к людям, которые облечены властью. И многие люди путают истинное уважение со страхом. Зачастую наш пиетет перед чиновниками или высшими должностными лицами – это не уважение, а просто банально страх перед властью, который они олицетворяют. Они олицетворяют эту должность, которая дает им власть. И мы боимся власти, а не этого человека. Но это ситуация, когда мы уважение путаем со страхом. Но бывают ситуации, когда человек, облеченный властью и возможностями, мы его действительно уважаем, потому что мы видим в нем человека, который может нам открыть новые возможности. Поэтому еще раз подчеркну, уважение – это благожелательное расположение людей к вам, людей, благодаря той пользе, которую вы им оказываете, и благодаря тем возможностям, которые вы им перед ними открываете. Так вот, люди большие, там, миллиардеры или какие-то уважаемые, авторитетные люди, либо представители власти, очень часто мы их уважаем не за ту пользу, которую они нам сейчас приносят, но за те возможности, которые они нам могут открыть. И я специально сделал эту оговорку, чтобы вы убрали в сторону страх. Страх не является уважением. Страх перед властью не является уважением. Вот это тоже нужно четко понимать и различать.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – в землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Конкретное желание, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное двумя-тремя фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотр фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!

Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.

0: Притчи народов мира.
1: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающаяся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования здоровья взрослых. Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первом полугодии текущего года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 3,4 триллиона рублей, что на 13% больше показателей прошлого года. Это следует из совместного исследования «Газпром Автолизинг» и «Автостат». За летний период было приобретено 507 тысяч подержанных автомобилей на 590 миллиардов рублей. В сравнении с предыдущим месяцем это на 1% меньше, но в сравнении с прошлым годом на 13% больше. За первое полугодие этого года объем вторичного автомобильного рынка достиг 3,5 триллионов рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на приобретение автомобилей возрастом до 5 лет снизились. В июне этого года на них было потрачено 144 миллиарда рублей, что на 8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В результате доля новых автомобилей в общем объеме покупок сократилась с 30 до 24%. В то же время на покупку автомобилей возрастом от 5 до 9 лет в июне этого года было потрачено 206 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Это вот просто...
2: А вот про лишнюю важность, я вот с этим работаю всю жизнь. Потому что я начинал как тренер, обучающий продавцов, продажников активных. О том же тоже очень важно, не слишком хотеть продать. Не суетись под клиентом. В продажах есть такой принцип.
1: О, интересно.
2: Да, да. Поэтому, если ты хочешь слишком сильно чего-то, ты блокируешь этот процесс. Обращали внимание же, да? Поэтому важна цель, ну и убираем лишнюю важность. Быть готовым проиграть.
1: Окей.
2: И фиг с ним.
1: Теперь, касательно лидерства. Лидерство и команды. Вот очень интересная эта тема. Сам, ну, я лидер для своей команды, и мне вот это очень интересно. Кто это лидер? Какие у него должны быть навыки, способности, как он должен проявляться, как он не должен проявляться, вот какие есть вот тут классные идеи, критерии.
2: Ясно, ну понятно, есть разные мысли про, в моей версии,
1: да.
2: Как меня обучали, да. Как меня жизнь обучала прежде всего, лидер не тот, кто самый, кто наверху, главнее всех, сильнее всех, лидер тот, рядом с которым другие люди растут. Он создает контекст, в котором люди становятся сильнее. А если вы вспомните первую матрицу, не смотрели, нет, матрицу?
1: Смотрел.
2: Морфеус, вроде он там лидер, а вдруг его лидером оказалась бабушка на кухне, которая печет печеньки, да?
1: Офигеть, да, точно.
2: Вот, часто бывает лидер – это маленький незаметный человек, но он создает контекст и определяет курс.
1: Окей. Какие есть качества у него, у того самого лидера, за которым выстраиваются вот... Почему есть лидеры, за которым выстраиваются тысячи людей,
2: ага.
1: А есть лидеры, которые не могут и собрать двоих-троих людей? Что их отличает? Они оба как бы, так как скажем, по закону у них есть там условно бизнес, официально все оформлено, они там являются официально владельцами. Ну вот что-то вот происходит такое в личностных их качествах, что за одним 1000 человек, за другим 2.
2: Я бы все-таки, знаете, не ориентировался бы только на количество.
1: Да.
2: Потому что там, ну, есть люди там, ну, условная Бузова, у которой там миллионы, да, подписчиков, я ни в коем случае не буду обсуждать, комментировать, а я знаю таких лидеров, у которых даже нет, я знаю такого лидера, у которого нет социальных сетей вообще, он вообще даже не фотографируется, он не, медиа-стратегия такая, да, ну, кстати, у Абрамовича знаете, какая медиа-стратегия? Не давать вообще интервью. Да, и при этом, значит, он там очень... Поэтому известность в моей версии – это еще не определение лидерства.
1: А. Нет, это 100%. Я имею в виду, какие личностные качества, типа там умение там, не знаю, отдавать, да, там что-то вот какие-то, может, критерии есть у вас такие?
2: Нет, я могу сказать, что на какого лидера я ориентируюсь и каким хочу сам быть.
1: Да, да, да.
2: Да, это, конечно, заряжающим. Лидер, рядом с которым другие люди растут. Человек такой, который часто переполнен энергией. А почему он переполнен энергией? Не потому, что он такой, просто он потому, что он проснулся, очнулся и часто в своем потоке. А творец переполняет энергию. И рядом другие люди растут. Даже многовариативность, харизма лидера – это когда он разный. Он то жесткий в какой-то момент, то нежный, то мягкий, то как ребенок. Харизматичный лидер обязательно иногда как ребенок. Ему даже говорят иногда, ты чё как ребенок себя ведешь? Так, без этого не бывает, да?
1: Вау, очень круто.
2: Супер. И он непредсказуемый, как стихия, как море, внезапный.
1: Я просто тоже слышал, тоже поделюсь своими какими-то критериями, что одно из критериев – это, естественно, vision, да, видение. То есть иметь какое-то видение, которое сплочает людей, как правило, оно, ну, должно быть… Чем духовнее цель, скажем так, тем больше людей пойдет за ней. Ну, то есть вот такая идея первая. Второе – это то, что именно способность отдавать и способность выращивать людей вокруг. То есть тех, кто вот прям целостный и как в экспертном плане, и как личность.
2: Ну, чтобы, вот, да, чтобы люди рядом росли.
1: Да, да, да. Да. Третье, это вот непредсказуемость, точно, как этот, быть разным, то есть не один ключ во все двери засовывать, а в каждый раз каждую дверь открывать с разного ключа. Где-то жестким быть, где-то мягким, это 100%. И, кстати, интересно, еще одна штука, я вот не, ну, из одного обучения брал тоже, что есть такое понятие, как знак. То есть иметь какие-то знаки. Ну, допустим, если раньше там, допустим, там на погонах можно было посмотреть знаки, какие, какой статус, то сейчас это отчасти где-то даже брендированная одежда какая-то качественная или там крутая машина, возможно. Это тоже имеет какой-то сигнал для команды, как некий такой пример, ориентир того, что человек действительно имеет какую-то вот, какой-то статус, какие-то вот такие вот штуки. Я такой думаю, о, прикольно. Ну, как бы, как идея такая. Тоже как критерий. Вот. Теперь давайте пойдем дальше. Касательно лидерства, понятно. Касательно команды. Вот в начале еще самом вы сказали, что это вот такое притирка и вот как бы несколько...
2: Гладко команды не создаются крутые.
1: Вот, а как правильно? Как
2: А вы обратили на это внимание, ну, Роман? Да. Гладко разве крутые команды создаются? Крутые команды создаются через кризис, через иногда через скандал, через... То есть команда как организм заболевает в какой-то момент, либо умирает, либо через эту болезнь, очистившись, усиливается и выходит на новый уровень. Я всю жизнь, я прежде всего людей тренирую создавать команды, потому что это самый актуальный навык. Потому что нам везде с ребенком команда. Или да. Есть команда, нет команды. С женой, с партнером по бизнесу. Если я бухгалтер, у меня есть начальник. Мне тоже с ним команду важно создать. Да. Донести свои какие-то мысли. И большинство людей не командные игроки.
1: Угу.
2: Так обучают, потому что мировая система не заинтересована в том, чтобы все 8 миллиардов были командными игроками. В основном одиночки. Причем есть одиночки очень успешные. Очень часто, очень богатые, в социальном смысле, да, да там да. На крутых тачках. Можно быть одиночкой, а иметь большой коллектив и хороший бизнес, и быть одиночкой, не командным игроком. И у меня постоянно приходят от Джексена Васильевича предприниматели, часто такие.
1: А в чем разница между командными лидерами и некомандными?
2: Ну, согласитесь, может человек заработать деньги, будучи закрытым,
1: да.
2: Будучи даже забирающим энергию, да. С тяжелой энергией, да. За счет... волевых качеств, бойцовских, да. Чуйка, интеллект, да. Там и так далее. Там, да. Ко мне иногда, знаете, приходит человек успешный, он как танк. У таких людей нету, деньги есть, а радости нету.
1: Угу.
2: Значит, я могу сказать, что вот в процессе тренировки мы приходим к тому, что настоящую радость от жизни мы получаем только, когда мы открыты в кругу открытых людей. Это и есть команда. А есть коллективы, где каждый за себя. Ты закрыт, я закрыт, он закрыт. Но мы взаимодействуем, можно даже без конфликта, но каждый за себя. И вот эта стратегия одиночки. Я помню, долго жил в этом. Я один Булат, и я борюсь с этим миром за место под солнцем. Один Булатик. Тяжелая стратегия. И вот это, или вот еще пропагандируется идея пагубная. Сильная личность надеется только на себя. Есть такая установка?
1: Ну да, да, есть.
2: И я так думал, это ничего подобного, это слабая личность. Если я надеюсь только на себя, на мой профессионализм, я слабак. Кстати, та корона вырастает, носик задираем, когда мы себя очень крутыми чувствуем, сразу нас ставят на место. Кто я такой без энергии Творца, без божественного потока? Я ноль. Я не выдержу этот график. Кто я такой без ангелов-хранителей? Кто я такой без моих команд? Все деньги, которые я зарабатываю, это результат моих доверительных отношений с окружающими, да?
1: Да.
2: Вот так вот. В одиночку... Ну и плюс там дисциплина тоже.
1: Вот можно вопрос уточняющий? Вот тут два человека, команда и не команда.
2: Да-да-да, ну, чем отличаются? Да, я не ответил на вопрос, да? Я не ответил на вопрос. Значит, не командный игрок, любая команда проигрывает, согласны? Любые коллективы проигрывают. Какая-то фигня происходит. Вот не командный игрок перекладывает ответственность на другого, а командный игрок берет ответственность за этот проигрыш на себя без чувства вины. То есть не командный игрок говорит, что ты виноват. Командный игрок говорит, никто не виноват, но здесь есть моя ответственность. И еще не командный игрок зациклен чисто на своих интересах, в фокусе на своем эго. Только мне, мне, мне. И он все время отстаивает свою территорию, да?
1: Да.
2: Командный игрок в фокусе на интересах обоих и на фокусе на другом члене команды, но без предательства самого себя.
1: Угу, угу.
2: То есть я готов быть за тебя, братан, но я себя предавать не буду.
1: Угу, понял. Ну, здоровая такая история.
2: Нет, ну просто часто же люди помогают окружающим,
1: да,
2: предавая себя.
1: Ну, такое, радикальность, да, короче?
2: Нет, нет, нет, предавая себя.
1: Ну, да, да,
2: вы
1: да.
2: когда-нибудь помогали родственникам, предавая
1: да,
2: себя?
1: Да,
2: друзья?
1: Да, да,
2: есть позитивный результат? Никогда нет благодарности, потому что в этот момент вампирили,
1: да,
2: и не были командным игроком.
1: 100%.
2: Потому что в этот момент еще есть такое понятие, вы их жалели,
1: угу,
2: а это значит не уважали, поддерживали их слабости, значит слабаками их видели, и забирали энергию, силу забирали, а сами были высокомерными, считали себя круче, так?
1: Да,
2: 100%
1: так. Благодарю за так... Такой подробный, классный, энергичный у нас подкаст получился. У нас еще есть такая рубрика «Вопрос-ответа» в конце. Что, по вашему мнению, отличает хорошего лидера от великого?
2: Слушай, ну я так, я великим лидером не был. Вообще понятие «хороший» мне не очень нравится. Оно девальвировано. Как Сергей Довлатов, такой писатель есть, царство ему небесное, он сказал... Так девальвировано понятие «хороший человек», если жених выглядит полным ничтожеством, потом добавляют «зато человек хороший». Ну, великий, наверное, тот, кто влияет на огромную массу людей, там, миллионы.
1: Да.
2: Наверное, так.
1: Какие конкретные шаги вот можете порекомендовать по созданию сплоченной и высокомотивированной команды?
2: Первый шаг – с собой заняться. Потому что большинство людей – энергетические вампиры. Мы живем в мире энергетических вампиров. Когда ты один,
1: mm-hmm.
2: работы нет, этого нет.
1: Mm-hmm.
2: Надо забить время постоянно полезной движухой, не обязательно за деньги.
1: Mm-hmm.
2: Мебель кому-то перевести, еще чего-то. Постоянная движуха, чтобы мысли отключились, энергия появится, собой заняться,
1: mm-hmm.
2: привести себя в чувство. Тогда люди начнут к тебе тянуться, логично.
1: Да, окей, хорошо. А еще какие-то, вот кроме первого шага, ну то есть понятно, собой заняться... Еще, ну, чтобы
2: чтобы
1: команду создать, собрать, да.
2: Идею, цель, идею придумать, которая бы тебя торкала. Команду же под идею мы еще
1: да.
2: подбираем, правильно, да?
1: Да. да.
2: Вот, давайте там создадим империю, кто-то говорит, да, еще чего-то. С этого же начинаются очень часто команды.
1: А вот как правильно распределить роли? Может быть, у вас есть какие-то, ну, там, не знаю, термины, психотипы? Как вот, вот недавно я был
2: есть.
1: На обучении.
2: В команде, да?
1: Да.
2: Есть, есть. Понятно, что люди по-разному классифицируются,
1: да.
2: но есть вот одна из таких классификаций.
1: Угу.
2: В команде есть четыре типа игроков.
1: О.
2: Четыре типа игроков. Моторы. Это креативщики, творческие люди, да-да-да-да-да, которые сначала делают, потом думают, они решительные очень, генерируют постоянно, зажигательные. Но если в команде будут все моторы, хана этой команде, да-да-да, далеко не уедет. Потом есть контролеры, это, как правило, первые лица компании.
1: Директоры,
2: люди,
1: директора,
2: они нацелены на результат, они надежные, бойцы, они жестковатые. Жестокие местами, как танки, но, блин, они заточены на результат. А есть такие типы игроков, их поддержка. Они мягкие, гибкие, и вроде бы они не создают такую активную движуху, но они в коллективе разряжают атмосферу. Они мягкость привносят. Поддержка.
1: Как их называют?
2: Поддержка.
1: Угу.
2: Значит, они не очень решительны, но они создают необходимую атмосферу, добрую, человеческую, любовь. Без таких людей контролеры и моторы никуда не уедут.
1: Окей, окей.
2: И есть анализаторы.
1: Угу.
2: Это люди нерешительные, но очень надежные. Вот им нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Они умеют обрабатывать информацию, но на них можно положиться. Если мотор, он непредсказуемый. сегодня его одна идея, завтра другая. Он иногда может быть ненадежным. То анализаторы – вот это идеальные исполнители.
1: Окей, супер. Как правильно расходиться с людьми? Окей, про найм много слышал советов. А как с человеком разойтись хорошо?
2: В смысле, с сотрудником?
1: Да, может, есть какой-то инструмент конкретный. Вот я недавно услышал про...
2: А что, есть проблемы с этим у многих, да?
1: Нет, просто вопрос хороший на самом деле. То есть
2: как,
1: многие
2: как
1: говорят...
2: Расстаемся когда? Когда человек не на своем месте.
1: Да.
2: Не после первой же ошибки его увольняют. Допустим, один косяк, второй, третий. Даешь ему обратную связь, он не корректируется. И часто бывает, человек не на своем месте. И очень важно не жалеть. Поддерживать в силе. Не жалеть. Допустим, если ты сотрудника оставляешь только потому, что у него маленькие дети дома, и он приехал из другого города, у него нет своего жилья, тогда ты жестко его подставляешь, ты его не уважаешь. И просто сказать, что мы не сходимся, в моей версии ты не на своем месте. И то, что ты здесь находишься, и тебе от этого не лучше.
1: Да.
2: И нам не лучше, и тебе не лучше. Ты не виноват.
1: Прикольно.
2: Мы просто,
1: да,
2: наши энергии не совпали на этот момент.
1: Завершая наш подкаст, во-первых, хочу выразить большую благодарность. Очень классно сегодня. Вообще, знаете, это вот встреча с вами, это какое-то путешествие для меня произошло только что.
2: Было интересно и весело.
1: Да, мы вот с вами начали так, я такой аж запереживал, думал, блин, может не получится, что-то, что это за трения такие. Потом раз оно началось, потом вот это все полилось. Ну, в общем, прожил новый опыт. Спасибо вам за это. Благодарю. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Разные мысли.
1: Система управления результативностью – необходимая часть системы управления каждой организации, однако ее нельзя строить по шаблону. Цикл управления результативностью включает 4 этапа – планирование, действие, контроль, рассмотрение. Но не стоит пытаться их выстраивать последовательно. Качественные показатели результативности не менее важны, чем количественные. Низкие результаты часто возникают из-за низкой квалификации и недостаточной мотивации сотрудника. Однако на качество работы также влияет некомпетентность руководства. Планировать результативность можно в 3 этапа. Определение направления деятельности, заключение соглашения о результативности и составление индивидуального плана развития. Для измерения результативности важны такие критерии, как финансовые показатели, результаты деятельности, изменения, отклик, время. Несмотря на то, что система управления результативностью – постоянный непрерывный процесс, нужна аттестация 1-2 раза в год. Аттестация помогает повысить мотивацию, создать комфортные условия труда, улучшить коммуникацию и объективно ранжировать сотрудников по результативности. Обратная связь должна быть быстрой, встроенной в рабочий процесс, основанной на фактах. Она должна касаться определенных действий и событий, а не личности сотрудника. Оценивая результаты, нужно соотносить их исключительно с согласованными целевыми показателями. Рейтинг помогает оценить вклад сотрудника в общий результат. Лучше использовать 4-уровневую шкалу, где нет абсолютно негативной оценки.
0: Разные мысли.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я был не слишком-то спортивным ребенком, и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Лев Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив. Men's Life представляет. Майк Тайсон. Правила жизни великого боксера. Хотите услышать мой секрет? Все банально, но это вера в себя. Если в вас верит тысячи человек, но не верите вы, у вас ничего не выйдет. Ведь все зависит от вас. Неважно, что говорят окружающие. Верьте в себя и идите к своей цели. И это время, когда дисциплина вступает в игру. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары и будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Ребята, мой вам совет. Учитесь признавать свои недостатки. Пока вы отворачиваетесь от своих недостатков, они будут мешать вам достигать поставленных целей. Поэтому нужно признавать, что вы не идеальны, и начать бороться с изъянами. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Мой тренер говорил: «Внимательно следи за своими мыслями, потому что жизнь будет полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным, такой и будет твоя жизнь. Живи чистым разумом». Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Однажды они заставили меня таскать деревянные ящики в заброшенный дом. В одном из этих ящиков были голуби, и увидев этих птиц вблизи, я просто влюбился в них. И эта любовь длится всю мою жизнь. Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его, и поэтому победил. И тогда я поверил в свои силы и в себя. Голуби для меня – лучший способ отдохнуть и успокоиться. В отличие от людей, птицы не могут обмануть. Они отвечают добром на добро, и когда ты о них заботишься, платят тебе искренней привязанностью. К сожалению, с людьми все бывает иначе. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпье и шел на улицу просить мелочь. Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звезд. Но если я опускаю звезду, я все равно загребаю полную пригоршню облаков. Большинство людей относятся к себе плохо. Я счастлив от того, что безумно влюблен в себя. А люди от этого только сильнее меня ненавидят. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? Я люблю бить людей. Правда. Все эти знаменитости до смерти боятся, что кто-то вдруг бросится на них. А я хочу, чтобы на меня нападали. Никакого оружия. Я и он. Я люблю бить людей. И я люблю бить их сильно. Когда я дерусь с кем-то, я хочу отобрать его волю. Я хочу отобрать его отвагу. Я хочу вырвать его сердце и показать ему, как оно выглядит. Я всегда стараюсь бить по кончику носа, потому что я хочу загнать кость в самый мозг. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? И опять-таки, это невероятно. Но когда я вернулся домой из тюрьмы, я увидел эти чертовски огромные коробки из-под бананов. Вначале я подумал, что это просто мусор, но это были 20 или 30 коробок, целиком забитые книгами. И я подумал: «Господи, это же невероятно, что вся эта информация хранится сейчас в моей голове». Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги. Самое важное – понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. До тех пор, пока мы упорны и несгибаемы, мы получаем то, чего хотим. Нас нельзя победить. Со мной другое дело, но это то, во что я верю. Еще одна штука, от которой мне сносит голову, это время. Время не будет ждать вас. Время как книга. У него есть начало, середина и конец. Сейчас я говорю с вами. Вы когда-то говорили с кучей ребят, которых уже нет. Это круг, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Я стараюсь стать другим. Мне не нравится тот человек, которым я был раньше. Я стараюсь искоренить в себе старые привычки, и мне порой очень неприятно вспоминать свое прошлое. Стараюсь не держать в себе зла. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злость. Стараюсь тратить каждую секунду на то, чтобы у меня и вокруг меня все было хорошо. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью за счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседование у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. И из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок труда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесаря за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
3: Нет.
2: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Эрпили – село в Буйнакском районе Дагестана. По преданию, первоначально аул был расположен в местности Герск. Оттуда жители переселились в местность Гентичи и построили там укрепленное селение. Обнесли его валом и деревянной оградой, так как в то время часто нападали различные искатели легкой добычи, разоряя селение. Существует и другое предание о возникновении. Некогда из села Тануси в Черкота, а оттуда, в местность Нижнего Караная, переселился некий Исмаил вместе с сыном Будайчи. В те времена здесь стояли дремучие леса. В них водилась разнообразная дичь и было много благоприятных для охоты мест. Сын решил поселиться здесь. Постепенно вокруг его жилья стали селиться и другие люди. Будайчи отличался храбростью, мужеством и стремился окружить себя такими же людьми. Во время охоты он с товарищами заходил далеко на север, доходя до тогдашних кабардинских и черкесских владений. Кабардинские и черкесские князья видели в нем храброго, влиятельного союзника. Его дружба с ними началась с того времени, как Будайчи удалось вернуть им табун лошадей. Награду за это он получил от них жену и прислужниц. Подобную же услугу оказал он и Шамхалу. Никто до него не мог возвратить Шамхалу угнанное стадо. Лишь Будайчи удалось сделать это. Шамхал дал дружине во главе с ним прозвище Эрпири. Отсюда и нынешнее название Эрпили. Постепенно в этом селе оформилось феодальное владение, во главе которого стоял бий. Все крестьяне, даже лично свободные, находились в той или иной степени и феодальной зависимости от бия. Они платили ему подати и обрабатывали земли, принадлежащие ему.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
4: Притчи народов мира.
5: К старому мастеру, жившему на краю густого леса, пришел мужчина по имени Бао. Ему было далеко за 40, но его глаза потухли, а плечи сгорбились, словно он нес на себе невыносимый груз. Бао тяжело опустился на деревянную скамью и обхватил голову руками. «Учитель», — глухо произнес он, — «моя жизнь пуста. Я оглядываюсь назад и вижу лишь пепелище. 30 лет я строил карьеру, которую ненавижу. Жил с людьми, которых не понимал. Пытался угодить всем, кроме себя». Бао поднял на мастера полные отчаяния глаза. «Я проснулся только сейчас, но уже слишком поздно. Моя молодость прошла, мои лучшие годы спущены в грязь. Я как трухлявый пень, мое время ушло, и начинать что-то заново бессмысленно. Дерево моей жизни сгнило». Мастер внимательно выслушал мужчину. Он не стал утешать его. Вместо этого он молча встал, взял толстую веревку и кивнул в сторону двери. Они долго шли, пока не вышли к старому мрачному болоту на дне ущелья. Вода здесь была черной, стоячей, а воздух пах теленом. Мастер указал на огромный почерневший ствол дерева, который наполовину ушел в грязную болотную жижу. «Достань его», — приказал мастер. Бао пришлось подчиниться. По пояс в ледяной зловонной грязи, обдирая руки в кровь, он несколько часов тянул тяжеленное бревно на берег. Он дрожал от усталости и холода. Но вместо того, чтобы объяснить смысл, мастер сказал: «А теперь взвали его на телегу, отвези на городской рынок и продай. Но запомни, не отдавай его дешевле, чем за 100 золотых монет».
6: Бао опешил. 100 золотых за кусок гниющей болотной грязи? Надо мной же будут смеяться!» Но мастер лишь молча развернулся и ушел. Бао привез зловонное бревно на рыночную площадь. Вокруг шумела толпа, торговцы продавали шелк и свежие фрукты. Появление грязного Бао с черным бревном вызвало хохот. Подошел главный городской плотник, брезгливо пнул ствол сапогом и рассмеялся. ты в своем уме, старик? Это гнилушка. Из нее даже костра не развести. Она будет только дымить. Дам тебе за нее одну медную монету, чисто из жалости». Толпа вокруг покатывалась со смеху. Бао стоял красный от жгучего стыда. Ему казалось, что плотник говорит не о бревне, а о его собственной жизни. Гнилушка, бесполезен, прожил жизнь в грязи. Окончательно раздавленный, Бао развернул телегу и под насмешки толпы поплелся обратно к мастеру. Вернувшись, он в ярости сбросил бревно к ногам старика. «Вы издевались надо мной!» – закричал Бао со слезами на глазах. «Вы заставили меня вытащить эту грязь и выставили на посмешище! Плотник сказал, что этому мусору цена одна медяк, как и моей жизни!» Мастер поспокойно подошел к бревну. Он достал из-за пояса острый резец, замахнулся и с силой ударил по черной коре. Бао зажмурился, ожидая, что труха разлетится во все стороны. Но вместо этого раздался звонкий металлический ляск. Лезвие отскочило, высекая искру. Мастер начал методично счищать верхний слой болотной слизи. Бао замер. Под грязью не было гнили. Внутри дерева было невероятного глубокого угольно-черного цвета с серебристыми прожилками. Оно блестело на солнце, как темный алмаз. Плотник на рынке привык работать с мягкой молодой сосной. Он знает цену лишь тому, что легко поддается обработке, но он слеп к истинным сокровищам. Это мореный дуб Бао. Самая дорогая и прочная древесина в мире. Императоры отдают за нее состояние. Мужчина потрясенно смотрел на сияющий срез. Молодое дерево, растущее на солнце, мягкое. Из него легко строить, но оно также легко ломается и гниет от времени. Чтобы дуб стал мореным, он должен упасть на самое дно. Он должен провести в темноте, грязи и холоде десятилетия. Толпа на рынке думала, что болото убило дерево. Но именно там, лишенное света под огромным давлением, оно меняло свою суть. Болото не сгноило его. Болото превратило его в сталь. Мастер повернулся к Бао и посмотрел ему прямо в душу. «Ты говоришь, что твои года потрачены впустую, что твои ошибки, страдания и жизнь во лжи – это грязь, которая уничтожила твою молодость. А люди вокруг могут осуждать тебя и смеяться, считая неудачником. Но это не так. Каждый год твоей боли, каждое твое разочарование выковывали тебя. Если бы не эти потерянные десятилетия на дне, у тебя никогда не было бы той глубины, стойкости и мудрости, которые есть сейчас. Светлая, беззаботная молодость красива, но она хрупка. Ты же, как этот мореный дуб, твое время не ушло. Оно только что пришло. Именно сейчас, с твоим тяжким опытом, ты стал материалом, из которого можно высечь шедевр. И только теперь ты по-настоящему готов к жизни». Бао стоял перед хижиной, и слезы очищения текли по его лицу. Он смотрел на черное, сияющее дерево и понимал, ни один его день не был прожит взря.
2: «Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивной. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Про бизнес. Ты говорил много раз, говоришь, что рынок салонов перенасыщен. Тем не менее, говоришь...
2: Ныряйте.
1: Ты же приглашаешь людей, выходит, ну, достаточно Красный океан, такой кроваво-красный бордовый океан, где не так-то легко выжить. Ты же сам сказал, суровый бизнес — это такая суровая штука, где, ну, не все выживают. Поэтому давай так, дай статистику, только честную. Сколько людей, начиная бьюти-бизнес, не выживает? У тебя же есть честная статистика.
2: Есть.
1: Да? Вот. Ну и второе, значит, гонка на выживание, значит, дай какие-то, я не знаю, advice, советы, да, людям, кто вступает в этот путь, как повысить вероятность своего успеха.
2: Ну, давай я на примере персоны, а потом рынка. Да. Смотри, я за 30 лет, ну, 20 лет, наверное, франшизе, было продано около 180-200 франшиз. Из них выжило 130, то есть где-то около 20% закрылось, и частично мы лишили лицензии. Это мы стали делать только последние 3 года. Обычно всех с принятием поддерживали. Но из сетей, вот если собрать всех, Жак де Санж, Жан-Луи Давид, Аль де Копполо, там, Мане, мы будем больше, чем... Объясню, почему. Мы в премиальном сегменте, а он, мать его, дико тяжелый. И там уход одного мастера, салон восстанавливается год. То есть поэтому мне и пришлось совершенствоваться в том, в чем ты красиво описал, построение сообщества. У меня есть немного жестких принципов, но основной принцип — это принятие и помощи. Ты знаешь, у нас когда-то была встреча крупных франчайзи, и генеральный инвитро говорит, это еще до ковида было, он говорит, у нас 1300 точек, а мы достигли потолка. Я такой, есть потолок? Я тебе скажу, сейчас куча моностудий. Моностудии — это барбершопы, ногтевые студии, лазерные. Они остановили своем развитии. Ты сказал, рынок стал красный.
1: Да.
2: Но если рынок красный, есть место для салонов красоты будущего. Смотри, нам нынешняя ситуация дает развитие новых технологий. А там еще ушли Велла, часть Лореаля, Шварцкопф. Наши сейчас заводы, я работаю как ментор с 2 заводами, я тебе скажу, придут фантастические премиальные бренды с крутыми именами на рынок, замещая весь импорт. Осталось полтора-два года. И ты как производитель... может быть, они из лучших в мире, понимаешь, как наши умеют вот это собирать технологии. Второе. Салоны красоты в классическом смысле требуют тоже обновления. Айтишки. CRM-система перестает быть уже чем-то необычным. Аналитика становится прикладной. Мобильное приложение. Третья вещь. Здоровье. Ментальное, физическое. Ну, вот я прихожу в салон, VR-очки, отдыхаю, наушники, что-то со мной делают, я выхожу, сместив точки сборки. Мне хорошо. Я вижу, что вот этот океан, он вполне себе рабочий. И я за крафтовые проекты, которые потом поменяют рынок. Здесь нет противоречия. Рынок красный, но всегда есть острова, где могут рождаться крафтовые проекты.
1: Крафт — это...
2: ручной сборки.
1: Отличие от... Shift такое. Смещаемся из того, где происходит Красный океан, в то, где как раз сейчас как раз изобилие.
2: Абсолютно. Да. Абсолютно.
1: Да, очень здорово. Ты по персоне сказал статистику. Ну, там примерно 50%, говоришь.
2: 130 чуть больше, тысяч, да? Салонов было до ковида.
1: Да, давай общую статистику.
2: Да, 60 тысяч салонов мы до СВО считали, до ухода брендов, считали 60 тысяч предприятий. Это базово делали индустрию.
1: Да.
2: Плохие новости. Осталось 40 тысяч. 20 тысяч рухнули. Причины 3. Первое. Не очень высокий уровень образования у собственников. Второе, серьезнейшая поддержка самозанятых. И самозанятые ушли работать на дом. Пока это не регулируется. И рынок в этом плане расколот. И третье, ушли иностранные системообразующие предприятия. Ну, Вэлла, что я называю? Ты, когда покупаешь шампунь или краситель, тебе дают образование, возят тебя в Турцию отдыхать, учат твоих мастеров, но за это ты имеешь полки. И четвертое, сильно меняется потребительский рынок. Смотри, Озон, Валберес снесли рынок, мы научились покупать онлайн. Я теперь... Раньше на тюбике было написано: продается только в профессиональном салоне красоты. Индустрию предали, они теперь все отнесли на Озон и лишили нас 20% выручки. Но что нас это заставило сделать? Мы теперь продаем российских дизайнеров, мы сделали почти офлайн-супермаркеты в салонах красоты и вернули 30% торговли от выручки салона. Дальше мы перестали разбрасываться людьми, и теперь для меня человек – это мой капитал, и я теперь забочусь о нем.
1: Человек-капитал. Человек-ключевая инновация. Какая-то проявленность превосходящая. Ну.
2: Давай для тех, кто уже около миллиарда с выручкой годовой, пусть человек будет инновация. Ребят, кто еще до ярда там карабкается, и у кого 1-2 салона, пока работаете в зоне человеческого капитала, его можно потрогать, но о нем все равно нужно беспокоиться и переживать. Поэтому смотри, вот на этом стыке, ну, точно есть где работать, и открывать нужно с умом и с творческим потенциалом. Вот это когда сперматозоид с яйцеклеткой, и у тебя рождается идея. Не открывайте пустых, дурацких парикмахерских и клиник. Я тебе скажу, такая же проблема колоссальная. Вот еще ее важно отметить. Я знаю, у нас... У тебя учатся и у меня там одни и те же люди с клиниками красоты. Новая тенденция, которая в бьюти началась 10 лет назад, из клиник, из стоматологических клиник, эстетических, крутые хирурги уходят и открывают свои предприятия. Салонам и клиникам, собственникам, не хватает такта, ума и понимания, что надо договариваться со звездой на партнерство. И они теряют и бизнес, и теряют людей. И ты понимаешь, вот еще крафтовые туда же именные студии, где есть имя. Помнишь, на это есть запрос у клиента. Он хочет понимать, что Иван Иванов, его знают, у него там 100 тысяч подписчиков, его любят, и он публичная личность. За каждым брендом стоит имя. Поэтому есть красный и есть, как ты это тонко сказал, остров, где есть изобилие, где можно создавать и творить. Ну и клиент всегда хочет обычно.

0: стоматологам зарплаты. Мы будем, как европейцы, работать качественно плохо. Ты понимаешь, вот эта рыночная экономика, когда мы мастеру платим процент, заставляет и предприятие, и мастера сильно беспокоиться о том, что он работает сдельно. Как поработал, так и полопал. И мне бы очень не хотелось, чтобы нас синтезировали, и мы перешли на классику трудовых отношений, как это в Европе. Я хочу, чтобы мы остались на... когда качество ценно не только мне, как работодателю, но и моему мастеру. Вот это такие тонкие моменты, извини, но они такие, может быть, отраслевые, но для нас они, Игорь, прям ключевые.
1: Да, ну, в общем, ты достаточно много идей сейчас, кстати, набросал, кто вот нас смотрит. Мне кажется, тут есть что почерпнуть. Особо мне понравилось, что ты отметил вот этот переход. Раньше о нем говорили импортозамещение. Не люблю это слово, оно не отражает суть. Это удивительные возможности, которые связаны вот на текущем тектоническом вот этом разломе. Российские бренды, там всяких там, штучек в бьюти-сфере.
0: Технологии, инновации.
1: Вот. Также ты отметил то, что сейчас фактически во всем мире бум российских мастеров, мастериц.
0: Да. У них проблем с трудоустройством нет.
1: Нет вообще
0: нет
1: никаких
0: нигде.
1: Проблем. Клиенты во всем мире уже оценили. Да? Я очень рад, что ты также отметил про трудовые отношения. Здесь я не соглашусь с твоей позицией. У меня другая. Я считаю, вот эта вот кропотливость, усердие, оно не связано с тревогой за доход. Но, тем не менее, хотя бы в чем-то мы же должны были не согласиться.
0: Однозначно.
1: Хорошо. Я знаю, что у тебя тоже были периоды, когда ты выгорал, восстанавливался потом. Давай так, расскажи об этом. Вот первое. Возможно ли не выгореть вообще ни разу? Дальше, если ты выгорел, и как это почувствовать, подметить, и что в этот момент делать, чтобы не остаться там и не сдохнуть окончательно?
0: Выгорать — это нормально. И я тебе скажу, X10 без выгорания сделать невозможно. Но надо понимать, что ты в эту топку лезешь. Надо понимать, где есть края. Я выделяю 3 стадии выгорания. Первое – это обоссанные дрова. У нас их с тобой, таких людей, вокруг, скорее всего, процентов 70. Это тлею, но не грею, дымлю, но не понимаю. Те, кто старается пробиться как раз к осознанности и пониманию. Второе
1: – как ты назвал это?
0: Обоссанные дрова, прости.
1: То есть дымят такие.
0: Дымят, прям смердят. И да-да-да.
1: Вот. Смерть.
0: Да. Но это прям стремление либо выгореть, умереть до того, пока ты умер. Это угли. Я выгорал до пепла. Угу. До пепла выгорание – это смерть и поиск новых смыслов. Это было как раз в мои 40, и ты сказал, в 42 ты тоже, там у тебя переход был определенный. И мне пришлось переизобрести, начать с себя. Сильно вот эту штуку найти, новую, потом еще одну. И сильно больше, чем ту компанию, которую я создавал 25 лет. И книгу «Бизнес от сердца» я написал, чтобы закрыть большой период с компанией. Я не со всеми расставался, как им хотелось. Мне хотелось всех поблагодарить. Я, написав книгу, ушел на восхождение на Белуху. Когда 10 лет, 12, я сидел перед терапевтом, ничего не понимая, Витя мне сказал: «Игорь, 10 лет лечиться тебе от твоего выгорания». Я говорю: «Витя, иди ты лесом, у меня есть 3 недели». Но я тебе скажу, прошло 7 лет. Та личность была стерта наглухо, и я себя, как феникс, возрождал. Но я работал, а мне кажется, ты это понимаешь, как не в себя. То есть 10 лет для нормального было человека, для ненормального – 7 лет. Я путешествовал вовнутрь, наружу, много чего. Поэтому, наверное, 3 вывода. Первое. Выгорание – это нормально, надо понимать о последствиях.

0: было бы здорово, если бы был партнер или партнеры, либо Катя, кто тебе бросит спасательный круг и скажет: «Игорян, ну, ты уже не дрова, угли, ты либо догорай, если нужно доделать это, либо давай отматывай и сушись». Второе, выгорание может исцеляться, но для этого придется много работать над собой и с сообществом, и один на один, и сам собой, и с ментором-наставником. Там прям целая экосистема исцеляющая, чтобы ты мог переродиться. Ну и третье, я, наверное, скажу свежее осознание, почему происходит выгорание. Первое, когда нет вот этого, ты достиг вот этого, и когда ты не понимаешь свои точки Б и С, а С за горизонт обязательно нужна, ты не восстановишься, если видишь только горизонт, ну, какую-то там цифру или что-то. Тебе нужно, может быть, за пределы жизни заглянуть. В трипы в Перу участвовал. Холотропное дыхание и про состояние во время работы с выгоранием пришлось погружаться. Вот. То есть этот опыт, это один из был первоначальных таких опытов.
1: Да и когда отдавал ключи от контроля, от власти, вот ты помнишь эти? Когда
0: абсолютно.
1: Тебе, да, и вот потом, когда ты возвращал себе этот контроль, вот в этот момент тебя никогда не постигало чувство, что вообще говоря, когда мы отдаем кому-то власть, да, кому мы отдаем власть?
0: Ох, вот. Рыбаков, ты красивые вопросы. Но давай за откровенные вопросы откровенный ответ. Не было вариантов, потому что мне нужен был любой лифт. Я много чего тогда искал с верой связанное. И лежа в верхней сельве, у меня был молитвослов. И я уходил с молитвой «Отче наш» и по ней возвращался. Второй важный фактор. Понимаешь, я вот тебе как мастер-мастер, учитель и учитель говорю. Без доверия ты далеко не продвинешься. Я тебе скажу, я не знаю, как у тебя, но те ученики, которые приходят ко мне, там, где есть тотальное доверие, там стопроцентные результаты. И ко мне приходят ребята и говорят: ты знаешь, я что-то вот думал, идти, не идти, потом пришел и думаю, раз уж я пришел, вот я пойду в полном доверии. Я шел туда и, может быть, учился заходить с полным доверием. Я ложился и говорил: Хорхе, я тебе доверяю. И в полном доверии я возвращался в целости и безопасности. Но ты абсолютно прав. Каналы разные. Возвращение не всегда бывает чистым. Надо быть в очень чистой осознанности. И знаешь, что важнее? С сильным намерением личным вернуться туда, таким, каким ты туда зашел. У меня получилось, но это скорее исключение, чем правило. Спасибо тебе за это предостережение.
1: Принято. Значит, я действительно, ты вот все уже подрезюмировал, да, что это очень важно для тех, кто в странствиях ищет и, да, едет куда-то, отдавая ключи на какой-то обряд, там, айваску, еще что-то. Я почему, значит, так подробно в это погружаюсь? Дело в том, что корни, которые есть здесь вот в пространстве Великого Севера, где мы живем, они весомые, могучие. И, конечно, вот это безвремение, я его так назову, оно растерзало немножко вот это вот весомость, вот это вот все вот естество, которое у нас всегда было, да, в общем-то, оно и есть, и мы в странствиях пытаемся вот вспомнить, да. И, может быть, когда-то придет время, а может, уже пришло, да, чтобы цельность homo totus, или вот эта наша, ну, вера в то, что да есть у нас корни, вот они. И те, кто шел туда и вернулся, и вспомнил, да, они вдруг вспомнят что-то более важное, что у нас всегда все это было. И станут не бизнес-буддой, как тебя называют, иногда я видел такое название, да, а мы, те, кто прошли это очищение или там вознесение, ну, станем ролевыми моделями или примерами для людей, которые вот поверят в себя.
0: Я тут согласен, это взрослые разговоры, кажущиеся на детские темы.
1: Хорошо, для молодых предпринимателей, кто, наслушавшись наших размышлений, вдруг примет решение занырнуть в Красный океан или, может быть, в Голубой океан, в бьюти-индустрию, может быть, в другие индустрии. Давай несколько, там, три совета, на что обратить внимание. Прям вот, ты знаешь, люди хотят каких-то три совета. Давай.
0: Три совета?
1: Да, три.
0: Слушай, мне 55 в этом году. Я вот себя представил сейчас, вспомнил, там, мне 18 или 20.
1: Ну, ты я приходишь, вот три совета сидит себе. Бизнес,
0: да.
1: И он такой.
0: И я бы, знаешь, что себе сказал и через себя всем. Иногда будет страшно, иногда будет непонятно, но точно надо двигаться. Поэтому первое я рекомендую двигаться и открывать. Если тебе некомфортно, если ты нас слушаешь Стоянова и Рыбакова, значит, что-то тебе свербит чуть-чуть. Что-то ты чем-то не удовлетворен. Вот эту неудовлетворенность есть смысл использовать для движения. Второе. По-большому все равно, чем заниматься. Если это приносит пользу и развитие тебе, и хотя бы 10-15, а кому-то там несколько миллионов человек, просто делай это не только для себя и для людей. Третье. Ресурсов больше, чем ты думаешь. Они есть здесь, здесь, здесь. Все, что вокруг, это ресурс. Поэтому три вещи. Делай, даже если тебе страшно. Второе. Используй все свое недовольство, весь свой дурной характер. Все годится в топку.
1: Неудовлетворенность — это хорошо.
0: Да.
1: Здорово.
0: Все, если ты недоволен. И третье.
1: Делай пользу другим.
0: Ресурсов много.
1: И ресурсов.
0: Учителя, ученика, деньги, идеи. Все есть. Ну и, может быть, посмотри, ты сегодня про это сказал, может быть, как ориентир, маяк, ролевую модель, просто как ориентир. И такой, в этом фарватере можно двигаться.
1: Спасибо, Игорь. Значит,
0: спасибо тебе.
1: Сегодня был замечательный разговор, я тебе очень, кстати, благодарен за такой вайб, за ощущение и глубины, и полноты, и бесконечности, и конкретности. Все одновременно. Спасибо тебе за этот разговор.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане на прошлой неделе было зафиксировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 4 человека. Среди жертв ДТП был один ребенок. Кроме того, 57 человек, включая 5 детей, получили травмы различной степени тяжести. Президент России подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационной коллегии судей субъектов страны. Так, на должность председателя Сулейманстальского районного суда сроком на 6 лет был назначен Рубен Рагимов. В Каспийском городском суде судьей стал Дмитрий Слятнев. Амината Гурлиева получила назначение на должность судьи Кизлярского районного суда. Российская экономика занимает 4 место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе она лидирует, об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, темпы экономического роста в России выше, чем в странах Евросоюза. Роскачество советует создать отдельную виртуальную карту для интернет-покупок, чтобы защитить свои средства. Кроме этого, рекомендуется устанавливать лимиты на ежедневные траты и онлайн-транзакции. Об этом сообщила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Кроме того, она советует ограничить в банковском приложении дневные траты и операции в интернете. Это поможет избежать полного списания средств, даже если данные карты попадут в руки мошенников. Искусственный интеллект ChatGPT выдавал пользователям пошаговые инструкции по созданию биологического оружия, об этом сообщает Wall Street Journal. После обновления прошлым летом ИИ-модель выдавала сотням пользователей по всему миру руководство по созданию и применению биологического оружия и ядов. Биологи назвали такие ответы смертельно точными. Российский саблист Павел Граудынь завоевал титул чемпиона мира по фехтованию, одержав победу в финале над корейским спортсменом До Кён Дона. Золотая медаль, завоеванная Граудынем, стала первым крупным успехом российских фехтовальщиков на международной арене с момента возвращения российского флага и гимна. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: 19-летний Павел Граудынь выиграл золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. В финальном поединке россиянин уверенно переиграл олимпийского чемпиона 2024 года из Южной Кореи До Кён Дона 15-7. В начале поединка Граудынь позволил сопернику повести в счете и получил предупреждение, но затем выдал серию из 7 результативных действий подряд и ушел на перерыв с комфортным преимуществом, которое кореец уже не смог отыграть. Это первое золото для российских мужчин-саблистов на чемпионатах мира с 2015 года. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на 7 место в обновленном рейтинге ATP, несмотря на то, что не выходил на корт с 3 июля, когда проиграл в 3-м круге Уимблдона. Россиянин опередил американца Бена Шелтона, у которого истекли очки за прошлогодний титул в Лос-Кабосе. Медведев улучшил позицию без игровой практики только за счет календарных потерь конкурента. 30-летний теннисист в начале года выиграл 2 турнира и дошел до финала Мастерса в Индиан Уэллсе, где уступил только Янику Синеру. Руководство ЦСКА ведет переговоры по трансферу 24-летнего бразильского нападающего Гиостепе Жоана Сантоса, который стал лучшим бомбардиром турецкой команды в минувшем сезоне. В 32 матчах чемпионата Турции на счету форварда 11 голов и 5 голевых передач, а портал Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро. Воспитанник Академии Сан-Паулу начинал европейскую карьеру в Саутгемптоне, откуда перешел в Гиостепе на правах аренды, а летом прошлого года турецкий клуб выкупил права на игрока. Бывший арбитр FIFA Джунейд Чакыр назначен куратором судейского корпуса первой лиги и программы развития молодых арбитров РФС. 49-летний турецкий специалист будет заниматься формированием единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения арбитров, а также разработкой индивидуальных планов их развития. В первой и второй лигах он будет участвовать в управлении судейской деятельностью, назначениях и анализе матчей, проводить обучение и выявлять перспективных рефери. Чакыр работал на двух чемпионатах мира, а в 2015 году обслуживал финал Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной. В 2021 году Чакыр занял второе место в рейтинге лучших арбитров 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
4: Доброе утро, Дагестан. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы рады встречать вместе с вами новый день. Приветствую всех, кто уже за рулем, кто собирается на работу, пьет первый кофе или только-только открывает глаза. Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дербент, Каспийск, Хасаюр, Буйнакск, Кизляр и каждый уголок нашей солнечной республики. Сегодня вторник, 28 июля. Я думаю, что понедельник вчера накануне был выходной день, все отоспались. Понедельник он уже позади, но был выходным. Неделя только началась. Держимся бодро, улыбаемся чаще, начинаем этот день вместе с Диалог ФМ. Это радио, которое звучит на весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась почти на 8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет 8107 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на одного человека обойдется сейчас почти в 21 тысячу рублей. Следом идет Камчатский край с суммой 13,5 тысяч рублей. Самый низкий показатель в Республике Мордовия, где стоимость минимальной корзины продуктов на месяц составляет около 6,5 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и в Москве за такой же набор придется отдать в районе 10 тысяч рублей. В Дагестане введена в строй вторая очередь Новолакской ветроэлектростанции. Всего в эксплуатацию введены 59 ветроустановок с суммарной установленной мощностью 147 мегаватт, а их общее число составило 120 единиц. Реализация проекта вела компания АО «Росатом. Возобновляемая энергия». Общая стоимость проекта составила 50 миллиардов рублей. В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин и гендиректор «Росатом. Возобновляемая энергия» Григорий Назаров. Я напомню, что первая очередь объекта заработала еще 1 декабря 2025 года. По итогу общая мощность ветропарка составила 300 мегаватт. Как уточнили в РБК «Кавказ», «Росатом. Возобновляемая энергия», уровень локализации оборудования, официально подтвержденный Минпромторгом России, составляет 85%. Также я напомню, что региональные власти намерены оказать поддержку инвестору в вопросе предоставления льгот по налогу на имущество. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM, студии Расим Загиров. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры, такие данные приводят ВЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы, в них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки, при этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половину участников опроса, еще 28% признали, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. Друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьих чтениях. Об этом сообщает парламентская газета. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не ранее, чем за 60 дней до направления собственности проекта договора. Если срок стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. Ну и Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом, и он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценкам Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос почти в 0,3%. Трудности на топливном рынке президент назвал временными. Одной из главных задач для экономики он обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Ну и самовольно остекленный балкон может стать причиной судебного разбирательства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Это касается конструкций, установленных после 1 марта 2005 года, без согласования. Юрист Константин Крохин пояснил, что если балкон изначально не был остеклен, по проекту такие работы могут считаться изменением общего имущества дома. Для них потребуется согласие других собственников, а в некоторых случаях и надзорных органов Российской Федерации. Ну и, друзья, для тех, кто трудится, плохие новости. Их жизнь сокращается на четверть, так считают. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного, но не забывать про отдых. Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ, маркетплейсов, сервисов объявлений, заказов услуг, доставки еды и аренды жилья. Теперь документ вводит самостоятельные составы правонарушения в КоАП России. Они будут касаться неисполнения операторами обязанностей по размещению информации, необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка, снижения цен и отказа от рассмотрения жалоб. Штрафы составляют от 10 до 500 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения и от того, физическое это или юридическое лицо. Кроме того, штрафы вводятся для самих продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложения о продаже товаров. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. Ну и, друзья, метеорный поток Персеиды, который состоится 12 августа, лучше всего будет виден в местах, удаленных от источников яркого света. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на астрофизиков. Это может быть в ближнем Подмосковье, но лучше в деревне в Калужской области. Будет вот прям видимость для тех, кто любит наблюдать за этими метеорным потоком. Часть метеоров Персеид тусклые, а городская засветка помешает их заметить, сказали эксперты. При этом, по их словам, телескопе не будет необходимости, оптимальным для наблюдения регионом также является и наш Дагестан, друзья, поэтому смело 12 августа можно вот в горы выезжать, там где темно, и глядеть на этот метеорный поток Персеиды. В Индии продолжаются протесты зумеров. Это поколение до 30 лет. Изначально причиной беспорядков стали обвинения в коррупции в адрес чиновников сферы образования. Сейчас студенты в Индии требуют реформ государственных институтов и сокращения запретов. Акцию поддержала классическая индийская оппозиция. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что происходящее является глобальным трендом. Тему продолжим далее у моих коллег.
0: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
2: Пока внимание мирового сообщества сосредоточено на решении глобальных конфликтов, в Индии вспыхнуло восстание зумеров во главе с Народной партией тараканов. Как это часто бывает, началось все с малого. Студенты возмутились из-за масштабных утечек экзаменационных билетов. По мере расширения протестов требования стали уже политическими. Долой коррупцию в образовании, полицейский произвол и так называемую цифровую цензуру. Глава Верховного суда страны Сурья Кант в свое время назвал молодых активистов и блогеров тараканами и паразитами общества. Ну и вот на это последовал соответствующий креативный ответ. В общем и целом классика. Конфликт отцов и детей. Скорее даже дедов и внуков. Первые живут прошлым, не понимая, что наступило будущее. Вторые пытаются об этом как раз напомнить. Акции проходят по всей стране. Есть пострадавшие, как среди демонстрантов, так и сил правопорядка. Молодежь поддержала классическая оппозиция во главе с Рахулом Ганди. Да, тем самым, это прямой потомок Махатмы Ганди и родной внук Индиры Ганди. Не будем напоминать, кто это такие. Но вернемся к зумерам. Это абсолютно новое явление 20-х годов 21 века. Порой совсем молодые люди, которых именуют поколение Z, организуются, используя современные коммуникационные технологии, без ярко выраженных лидеров и выходят на массовые акции протеста. Как было сказано выше, бросая вызов классическим закостенелым политическим структурам. В индийском случае это произвол чиновников от образования. Шри-Ланка, Мадагаскар, Непал, Бангладеш – страны, где таким образом удалось сместить правительство. В Индии, как считается, такой угрозы пока что нет, но масштаб акций серьезный. Происходящее называют вызовом для премьер-министра Нарендры Моди за все 12 лет его правления. Есть такое мнение, что именно зумеры в состоянии изменить в итоге мировой порядок, которым управляют люди из прошлого. А они плод совершенно иной цивилизации, которая, на нашу голову, незаметно для всех обрушилась. Не хотят молодые люди в тот дивный мир, когда дети со двора кричали «А Павлик выйдет!» и когда белье стирали в озере посредством деревянных досок. Хотя молодежь, она непредсказуемая. Возможно, многим и это понравится. Но есть одно большое «но». Вызывает раздражение, когда одним предлагается в окно кричать и с помощью досок белье стирать, а другие, те, что в меньшинстве, пользуются всеми благами современной цивилизации. А несогласных с этим порядком вещей называют тараканами и паразитами. В итоге приходят зумеры и устанавливают свои порядки. Вот такое вот, возможно, нас всех ждет будущее. Ну, а может быть и нет.
0: Точка зрения.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Нет, друзья, Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования. В единый день голосования об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Ее слова, кстати, передают РИА Новости. В этом году электронное голосование за будущих депутатов, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона, в том числе наш Дагестан. Предполагается, что период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов человек. Россия. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избирательные комиссии. Ну и ситуация на топливном рынке больше не ухудшается. Однако ценовой шок был серьезным. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин. Его слова передает ТАСС. Кстати, по его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Шухин добавил, что негативное влияние на динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать и другие, кстати, факторы. В частности, речь идет об увеличении расходов бюджета. Я напомню, что ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Правительство держит ситуацию под контролем. Нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка. Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в середине июля говорил о частичной нормализации положения в этой области. На регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены банком как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финансовая организация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение таких операций. В Центральном банке подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. В случае, если перевод носит систематический характер и похожий на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Это позволит проще подтвердить законность операции, в том числе и для отправителей средств. Ну и для родителей, которые приобрели коммерческие путевки, Международный детский центр «Артек» организовали возврат денег за неиспользованные дни. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. Это объясняется тем, что в первый период декады сентября все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит напомнить о том, как себя обезопасить, когда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году. Самый эффективный способ защиты от гриппа – это ежегодная вакцинация. Именно она формирует специфический иммунитет против актуальности в текущем сезоне штаммов вируса. Ну и российские компании в первой половине этого года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Больше всего вырос спрос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели все активнее привлекают специалистов старшего поколения, поскольку ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодыми коллегами. Лидерами по числу вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. Ну и, друзья, 55% опрошенных россиян хотя бы иногда смотрят ужастики. Жанр заметно популярен среди мужчин, подростков и пользователей в возрасте до 24 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Главными причинами просмотра ужастиков стали атмосфера и сюжет, интерес к тайнам и мотивам персонажа, а также острые эмоции и адреналин. Чаще всего ужастики смотрят в одиночестве. Такой вариант выбрали 34% респондентов. Самый, кстати, популярным форматом ужастников оказался полнометражные фильмы. Среди поджанров на первом месте оказалась мистика, на втором – психологические триллеры, а на третьем – фильмы про маньяков и серийных убийц. Подмосковье, Карелия и Кольский полуостров. Организованные туры с грибами не только набирают популярность, но и расширяют географию. Я лично очень хочу в Мурманск полететь. Впрочем, как отмечают собеседники коммерсанта, комфорт и удобство не совсем то, что нужно истинному грибнику. Я, например, знаю, что за грибами на здесь в сторону Дербента едут очень много людей, поэтому тему продолжат мои коллеги.
2: Утренний рассвет, до петухов, еще сонный лес, белый туман клубится над озером, и пока не видать рыбаков, на свою тихую охоту выходят грибники. Тем более сезон лисичек, подосиновиков и белых грибов в самом разгаре, говорит автор проекта «Охотник до грибов» и ведущий передачи «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров.
3: В выходные ездил за лисичками под город Покров. Два ящика оттуда привез.
4: Кое-где пошли подосиновики на стоке под луховицами. Кому-то повезло найти целую корзинку молодых еловых белых грибов в районе Истринского водохранилища. Для грибной волны необходим контраст температуры. И дождей было много. Я даже немножко машину свою утопил. Может быть, повторится прошлогодний зимний сезон. В том августе было столько лисичек на восток от Москвы. Даже кое-где мха не было видно или травы, столько было лисичек.
2: Даже на точные GPS-метки той самой полянки можно не тратиться. И так гарантированно повезет, уверяют собеседники Коммерсант-ФМ. При этом можно совместить приятное с полезным, продолжает основатель глэмпингов «Гуляй город» и «Аномалия» Дмитрий Гасилов.
5: У нас все бесплатно, у нас есть прогулки с гидом, по дороге встречают грибы. То есть, что прямо это супер сильно организовано, нет. Каждый должен свои грибы собирать. Поэтому мы им просто говорим, где у нас есть грибные места недалеко от нашего глэмпинга. Дальше они уже сами. Средняя цена продажи в июле, в зависимости от номеров, от 9000 в будни и до 13-15 в выходные.
2: Между тем, на Авито спрос на организацию грибных туров в июле вырос в 1,5 раза год к году. Только за первые 2 недели месяца число таких предложений на площадке увеличилось на треть. Вариантов россыпь и на любой кошелек. От 6000 за гида в Мурманской области до 5-дневного грибного сафари в Карелии с экскурсиями, размещением, трансфером и последующей очисткой добычи за 35 тысяч на человека. В прошлом году республика возглавила рейтинг самых богатых грибных регионов. И на охоту туда можно отправиться даже на день. Ночной автобус, а завтрак уже в лесу, говорит организатор такого тура Артем.
6: Можете остаться, там гостиница есть, коттеджи есть. От 2000 за ночь до 200 повара французские будут вам готовить на берегу Ладожского озера. Территория 15 километров, вот этот участок вдоль Ладоги. Мы тогда привезли 200 человек. Я ходил 3 часа по лесу и не встретил никого. Лес разный, есть белый мох, есть смешанный лес, есть зеленый мох. Вам надо самим ориентироваться, где больше грибов. Кто-то выходит с 3 корзинками.
2: А вот организованных VIP-туров для грибников единицы. Пока это хобби все же ближе туристу массовому, который приезжает на машине, не боится дискомфорта, комаров и непроходимых чащ. И ценит в охоте азарт, отмечают собеседники Коммерсант-ФМ. Но и до премиальной аудитории можно донести этот продукт, рассуждается основатель проекта Best Russia Владимир Пожидаев.
7: Был в Арктике, в Мурманской области, где впервые в своей жизни видел море грибов, причем в тундре идеальные, отборные подберезовики размером минимум с кулак взрослого мужчины. И когда я об этом заговорил, мне все сказали, давайте сделаем такой грибной тур. Можно прям забросить вертолетом. Шеф-повар по его предпочтениям, там карпаччо из белых грибов пожарил с картошкой. А есть, когда человеку хочется охоту, а не так, чтобы вот они на открытой поверхности и тратить энергию особо на это не надо.
2: Но VIP-тур это не столько про комфорт, сколько про правильную компанию. Уверен автор проекта «Охотник до грибов» и ведущий передачи «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров.
3: Я сам периодически провожу туры под Покровом, ко мне даже на вертолете приезжали.
4: Я вот беру в районе 10 тысяч рублей с человека. Кстати, дальние туры не советую.
3: Кое-кто оплачивает эти туры заранее, причем достаточно дорого все это дело.
4: А грибную волну предсказать невозможно.
3: Поэтому я считаю, конечно, это нечестное мероприятие.
4: Для грибников
3: абсолютно не важны какие-то условия. Для них важен в лесу хороший опытный человек.
2: Который в том числе поможет неопытному охотнику не только отличить съедобный гриб от несъедобного, но и объяснит разницу между туром и грибным ретритом.
1: Люди, которые завтракают каждый день на 28%, реже совершают импульсивные покупки. Это выяснили американские ученые. Исследование показало, что регулярный утренний прием пищи помогает лучше контролировать эмоции и принимать более взвешенные финансовые решения. Автор работы связывает это с тем, что завтрак помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Когда уровень глюкозы в норме, человеку проще сохранять самоконтроль. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа призвана повысить доступность для спорта для детей в России. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, об этом сообщает Российская газета. Я напомню, что программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Такой картой можно платить билеты в театр, музей, галереи и кинотеатры, в том числе в нашей Махачкале в рамках установленного лимита. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия для детей в спортшколах, секциях, в тренажерных залах, которые будут готовы участвовать в программе. Но интерес к подержанным автомобилям, оснащенным гибридной силовой установкой, в июне увеличился более чем на 30% относительно января и на 60% по сравнению с июнем прошлого года. Кстати, это выяснили аналитики Автору. Наибольший интерес водители проявили к машинам возраста от 3 до 7 лет, на которые приходится почти треть от всего объема предложений. Ранее эксперты рассказали, что в последние 3 недели продажи новых электромобилей гибридов в России выросли почти в 2 раза на 83%. Московскую ипотеку признали самой недоступной в Европе. Для оплаты ежемесячного платежа жителям столицы нужно иметь хотя бы 4,5 средних совокупных семейных доходов, почитали аналитики сервиса Numbleo. На втором месте антирейтинга Нижний Новгород, в третьем – Санкт-Петербург. В Берлине, например, ипотека доступнее, чем в Москве, в 10 раз. Тему о больном продолжат мои коллеги.
8: Ставки по семейной ипотеке на первичном рынке в России сейчас составляют от 17 до 22% годовых. По подсчетам аналитиков рынка, суммарная переплата на таких условиях может в 5 раз превышать стоимость жилья при максимальном сроке кредита в 30 лет. В еврозоне ипотечная ставка составляет 3,5-4,5%, а квадратный метр в некоторых столицах стоит в 2-2,5 раза меньше, чем в Москве, отмечает сооснователь и управляющий партнер компании «Транио» Михаил Буланов.
9: Наиболее доступным является Рим. Там цена метра порядка 4000 евро за квадрат. Однокомнатная квартира 45 примерно метров стоит на рубли где-то 15-20 миллионов. Полноценная квартира для семьи 90 метров. Это уже где-то будет 35-36 миллионов рублей. В сравнимом сегменте в Москве что-то будет стоить ближе к 55 миллионам рублей. Мадрид уже заметно дороже. Это 6000 евро за квадрат. Если мы говорим про Париж, то это наиболее дорогой город континентальной Европы. Там цена порядка 10000 евро за квадрат. Для центральных районов всех этих городов еще больше.
8: Ипотечные программы в Европе доступны только резидентам. Без ВНЖ и подтвержденного дохода в конкретной стране россиянам рассчитывать на привлекательные ставки не стоит. При этом интерес к зарубежной недвижимости растет. В первой половине 2026 года продажи увеличились на 3%, подсчитали аналитики.

0: остаются новостройками. И это приводит к стабильному спросу на вторичном рынке и к росту вторичного рынка на протяжении последних 3-4 месяцев. На 10% вторичный рынок отрос в этом году.
1: В прошлом году рост цен на новостройки в столице поставил рекорд за 5 лет. По данным аналитиков Метриум, квадратный метр за год подорожал почти на 30%. Поэтому москвичи начали активнее рассматривать загородные форматы, рассказала ведущая эксперт агентства недвижимости «Этажи» Анна Зайцева.
2: До 100 км на МКАД от 6 до 12 миллионов можно купить хороший каркасник на семью. Если брать каменные дома, то там уже от 12 миллионов и выше. Единственное, что по ипотеке, по загородным домам ставка, как правило, на пункт 2 выше, чем по квартирам. Есть тренд дом по цене квартиры. Если мы берем те же 15 миллионов, в которые хорошо входит семейная ипотека плюс первоначальный взнос, даже минимальный, а 15 миллионов – это обыкновенная евро-двушка в комфорт-классе внутри МКАДа, и плюс еще года два подождать. За эти же деньги можно купить участок, построить каркасный дом, у которого будет гораздо больше комнат. 2-3 комнаты, кухня, гостиная, терраса.
1: Собеседники «Коммерсант ФМ» прогнозируют замедление рынка после 1 октября, когда условия семейной ипотеки могут еще больше ужесточиться.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Россияне, имеющие 5-дневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов Петр Петкелев. По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней, сказал эксперт. Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает Министерство труда России. Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим, имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с «Арти» напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22.00 до 6.00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
5: В Кремле заявили о готовности к новым предложениям США по Украине, однако при условии, что они будут отвечать только российским интересам. О том, что Белый дом готовит новые мирные планы, заранее заявил украинский лидер Владимир Зеленский. О необходимости подготовки свежих идей также говорил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИДом Российской Федерации Сергеем Лавровым на прошлой неделе. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
6: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
7: Москва выразила готовность рассмотреть новые американские предложения по Украине, если таковые появятся, естественно, с условием соблюдения своих интересов. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, России необходимо использовать дуализм позиции США по конфликту в своих интересах. То есть в Кремле понимают, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву оружие,

0: И это плохо. Однако есть и второй аспект, положительный. Дональд Трамп по-прежнему настроен на сделку. И это хорошо. И этим нужно пользоваться. Далее цитата. «Ожидать новых предложений будем. Американцы искренне, и президент Трамп искренен, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех». Конец цитаты. Иными словами, российская сторона намерена продолжать диалог, несмотря на видимое похолодание в отношениях. Ранее Сергей Лавров встречался с Марко Рубио. Госсекретарь посчитал, что дух Анкориджа прекратил свое существование, и нужно искать новые варианты на пути к миру. Ну, по крайней мере, Украина не приемлет этот самый дух Анкориджа. Глава МИД Российской Федерации предпочел бы все-таки идти путем Аляски, скажем так. В этой связи можно рискнуть предположить, неважно, как это будет называться, главное добиться какого-никакого прогресса. Пока с этим не очень получается. О существовании новых американских планов или предложений заявил Владимир Зеленский после телефонного разговора со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Президент Украины планирует поездку за океан на похороны Линдси Грэма. И все это, естественно, будет обсуждаться. Запланирована также встреча с Дональдом Трампом. Хотя официального подтверждения от Белого дома на этот счет пока что нет. Основной вывод, тем не менее, гласит, переговорный процесс жив и может возобновиться в любой момент. При желании можно назвать это продолжением Анкориджа, почему бы и нет. Другой вопрос, к чему все это может привести? Ответить просто, пусть для начала диалог возобновится. С этим могут возникнуть проблемы, поскольку компромисс в позициях враждующих сторон пока что не очевиден. Планов может быть сколько угодно, но без этого говорить-то по сути не о чем. В любом случае, наверное, следующая неделя принесет какие-то новые изменения. Особенно если учитывать характер Дональда Трампа. Сегодня он настроен развернуться к Украине и Европе, а завтра состоится очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным, и все развернется в другую сторону. Еще необходимо сказать, что в эти дни буквально должна решиться судьба новой военной операции против Ирана. И, возможно, Дональду Трампу совсем будет не до Украины. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
1: Генеральная линия.
2: Дональд Трамп вновь развязывает торговую войну, пишет The Wall Street Journal. Я напомню, что 24 июля вступили в силу новые пошлины США в отношении 60 государств. Их размер от 10 до 12,5%. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
3: Новые пошлины вводятся под предлогом борьбы с принудительным трудом. Как объясняет Рейтер, они затронут практически весь американский импорт. Страны разделили на две группы. В первой – те, что, по мнению Вашингтона, добились определенного прогресса в борьбе с принудительным трудом. 17 государств, в числе которых Индия, Канада, Великобритания и Мексика, получили тариф 10%. Остальные, включая Китай, Вьетнам, Россию и большинство крупных торговых партнеров – 12,5%. Из-под действия пошлин вывели нефть, газ, удобрения и часть продовольствия. Как напоминает Associated Press, новые тарифы появились после сокрушительного поражения Трампа в Верховном суде. В феврале высшая инстанция отменила его масштабные пошлины, признав их незаконными. Но тогда американский президент пообещал ввести новые ограничения. Wall Street Journal уточняет, что если раньше администрация могла ссылаться на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, то после того, как суд признал такой подход незаконным, Белый дом начал использовать целый набор других, гораздо менее известных норм. Например, в этот раз закон о торговле 1974 года. Один из разделов позволяет президенту или торговому представителю расследовать случаи, когда иностранное государство использует несправедливые или дискриминационные торговые практики, которые вредят американскому бизнесу. По оценке Financial Times, речь не о временной мере, а о создании целой тарифной стены, которая может сохраниться надолго, независимо от дальнейших судебных разбирательств. Впрочем, в Евросоюзе, Бразилии, Австралии уже сочли эти аргументы необоснованными и заявили, что Трамп использует тему прав человека как юридическое прикрытие для сохранения протекционистских взглядов. Как передает CNN, представитель администрации Трампа отметил, что все должны усвоить один посыл. Президент всегда будет использовать любые инструменты для продолжения курса своей торговой политики.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте, в частности, будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
2: Деньги дороги, как память.
1: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит ее от несанкционированного списания средств, даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
0: Идея на миллион.
1: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планирует 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина, 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: По состоянию на 27 июля в Дагестане транспортное сообщение восстановлено на 43 дорожных участках, что позволяет добраться до 109 населенных пунктов. Одно село в Тлеротинском районе остается без связи. В Ахвахском районе движение осуществляется по обходным маршрутам, а в Гиргибельском районе закрыт мост. Движение перенаправлено на альтернативные пути. В МВД Дагестана сообщили о росте числа случаев мошенничества социальными выплатами на детей в первом полугодии этого года. С начала периода возбуждено 612 уголовных дел. Злоумышленники предлагают родителям оформить повышенное северное пособие через интернет, запрашивая копию паспорта и доступ к порталу госуслуги. После этого они фиктивно регистрируют граждан по адресу, который не соответствует их фактическому месту жительства. В результате человек, продолжая проживать в Дагестане, по документам становится жителем Севера и получает выплату, на которую не имеет права. С начала года управление Россельхознадзора по Дагестану успешно устранило 9 несанкционированных свалок на сельхозземлях, общая площадь которых составила около 1 гектара. За выявленные нарушения было составлено 9 протоколов по статье «За невыполнение предписаний». Россияне и белорусы больше не смогут посещать Черногорию без визы с 1 ноября. Страна приняла такое решение в преддверии своего вступления в Евросоюз в 2028 году. 21-й пакет санкций против России может оказаться последним, поскольку существующий подход оказался неэффективным, об этом пишет Financial Times. Газета отмечает, что ЕС рассматривает альтернативные варианты – вводить санкции отдельными мерами или тематическими группами, а не крупными блоками. Это связано с тем, что некоторые страны постоянно используют право вето. На закупку картонных полицейских в российских регионах планируют потратить около 1 000 000 рублей, об этом пишет база. Ростовые фигуры устанавливают рядом с банкоматами, чтобы предупреждать граждан о мошенниках. За последние 2 года на госзакупках появились десятки таких лотов. В среднем одна фигура стоит около 20 тысяч рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы рады встречать вместе с вами новый день. Приветствую всех, кто уже за рулем, кто собирается на работу, пьет первый кофе или только-только открывает глаза. Доброе утро, Махачкала! Доброе утро, Дербент, Каспийск, Хасаюрт, Буйнакск, Кизляр и каждый уголок нашей солнечной республики. Сегодня вторник, 28 июля. Я думаю, что понедельник вчера накануне был выходной день, все отоспались. Понедельник он уже позади, но был выходным. Неделя только началась. Держимся бодро, улыбаемся чаще, начинаем этот день вместе с Диалог ФМ. Это радио, которое звучит на весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, последние год-два россияне стали реже досрочно погашать ипотечные кредиты, но в этом году спрос на засрочное погашение вырос заметно. Июнь и вовсе поставил рекорд по стране. В первый летний месяц россияне направили более 130 миллиардов рублей на досрочное погашение ипотеки. Об этом пишет российская газета. За год количество ипотечных договоров с засрочным погашением выросло практически на 14%, а общий объем этих средств на 53%. Прошедшие 5 лет были сложными для истории России. Об этом на встрече с депутатами Государственной Думы заявил Владимир Путин. По его словам, последние 5 лет депутатства также были крайне ответственными для страны. Помимо того, президент назвал текущий момент одним из самых решающих этапов в истории России, поскольку на кону будущее народа. Об этом пишет РИА Новости. Ранее стало известно, что Дума 8-го созыва завершила свою работу. Евросоюз исключил из санкционного списка российский соболиный мех. Запрет распространяется на выделенные меховые шкурки за исключением соболя. При этом в документе не указывается причина внесения соответствующих изменений. Как пишет лента.ру, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, которые входят в число крупнейших европейских импортеров долгосрочного меха. В России открыли рекордное за 8 лет число иностранных компаний. Об этом пишут «Известия». Количество появившихся за первое полугодие организаций с зарубежными владельцами составило чуть более 3000. За первое полугодие в России, я напомню, что зарегистрировано 63 тысячи организаций, ликвидировано 108 тысяч. Наибольшим спросом на отечественном рынке появились компании из Китая. Они составляют больше половины из числа всех, которые зарегистрировались. В Евросоюзе допустили отказ от крупных пакетов антироссийских санкций. Об этом пишут «Ведомости». В Брюсселе рассматривают возможность согласовывать и вводить отдельные ограничительные меры или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки. Кстати, по данным зарубежных средств массовой информации, такой механизм позволит снизить вероятность того, что отдельные государства воспользуются правом вето при утверждении новых санкций. Россияне чувствуют себя счастливыми в профессии на 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню счастья на рынке труда стали Татарстан и Башкирия. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Самый низкий показатель в Самарской и Свердловских областях. Москва попала в середину рейтинга. Кстати, главным фактором счастья в профессии 62% россиян назвали доход. На втором месте качество руководства, на третьем – поддержка коллег. Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потери основной суммы сбережений. С такой рекомендацией выступили специалисты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество». Об этом передает газета.ру. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты, а прочие операции это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты. Об этом подчеркнули эксперты «Роскачества». В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он отметил, что положение об увеличении пенсионных выплат было включено в закон в федеральном бюджете на 2026-2028 годы. Общественник отметил, что правительство может принять решение об увеличении коэффициента индексации, если фактическая инфляция по итогам года превысит прогнозируемую. В то же время он обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую не зависит от инфляции. Он привязался к росту денежного довольствия солдат, а также сотрудникам силовых ведомств. Заморозка конфликта на Украине невозможна. Именно так Кремль ответил отрицательно на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева остановить боевые действия на украинских фронтах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, конфликт может завершиться мгновенно, если все-таки Киев примет условия Москвы. На этой неделе Владимир Зеленский летит в США, где встретится лично с Дональдом Трампом. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что Россия заранее обозначила уже свою позицию.
2: Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Омске в рамках 22-го форума межрегионального сотрудничества двух стран. Перед началом мероприятия в рамках двустороннего общения президент Казахстана, в частности, предложил российскому коллеге заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской встрече 2.0 под гарантией ведущих мировых держав. При этом Астана не намерена предлагать себя в качестве посредника. Президент РФ от ответа уклонился, мол, обсудим этот вопрос отдельно. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Москва же будет последовательно добиваться своих целей. Ранее Владимир Владимир Зеленский заявил, что получил от американских посредников новые варианты мирного урегулирования. Президент Украины подтвердил, что во вторник, 28 июля, отправится в США на похороны сенатора Линдси Грэма и встретится с Дональдом Трампом непосредственно в Белом доме. В Москве отметили, что готовы рассмотреть любые предложения, но с учетом соблюдения собственных интересов. Как известно, Киев и Запад настаивают на прекращении огня, считая замораживание боевых действий по линии соприкосновения. Российская Федерация предпочитает следовать духу Анкориджа. Речь идет о договоренности президентов России и США на Аляске о том, что Украина выведет свои войска из Славянска и Краматорска, то есть уступит весь Донбасс. Однако Зеленский категорически отказывается это делать. США в этой связи предлагают искать новые варианты урегулирования. На сегодняшний день очень сложно себе представить, что будет найдена такая формула, которая устроит именно обе стороны. При этом можно предположить, что через Токаева в Кремль передали некий сигнал, в том числе и от дружественных стран, таких как, например, Китай, что логично поставить боевые действия хотя бы на паузу. К слову, Казахстан также от всего от этого страдает. Под украинскими ударами находится, в частности, инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума «Порту Новороссийска», через который проходит более 80% экспортной казахстанской нефти. Также можно предположить, что вопрос о заморозке противостояния был умышленно вынесен в публичную плоскость с целью показать понимание российским руководством озабоченности партнеров. Ну и кроме того, все это можно посчитать публичным ответом, как лично Зеленскому, так и Вашингтону, и кроме того, Европе. Мол, серьезных уступок не ждите. Нужно было для этого ответа создать соответствующий информационный повод. И он был создан. Впрочем, сам Путин официально «нет» не сказал. Так что, возможно, некая интрига еще живет. Но очень уж слабая. Как бы то ни было, на неделе что-то должно проясниться. Возможно, состоится новый переговорный раунд. Оптимизма при этом больше не становится.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
7: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяца, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в 3-м и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 000 объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Депутаты Госдумы 8-го созыва за 5 лет приняли 2980 федеральных законов. Об этом накануне на заключительном пленарном заседании заявил председатель Нижней парламента Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что все послания президента Федеральному собранию прошлых лет выполнены на 100%. Ранее, напомню, что ведомости писали, что за 30 лет средний возраст депутатов Госдумы вырос на 7 лет. В ходе первого созыва средний возраст депутатов насчитывал 45 лет и 8 месяцев. С каждым новым выборами он рос примерно на год. Средний возраст уходящего 8-го созыва составляет 52 года и 11 месяцев. Уходящий созыв Госдумы, я напомню, что стал рекордным по количеству женщин-депутатов. Их было не менее 80, это 17% от общего числа парламентариев. Продажи новых легковых автомобилей в 2026 году будут на уровне 1,5 миллиона штук. Об этом пишут ведомости со ссылкой на прогноз аналитиков. Это лишь немногим превысит уровень 2025 года, когда было реализовано более 1 миллиона легковых машин. Президент Ассоциации российские автодилеры Алексей Подщелкотин считает, что рост рынка по итогам первого полугодия объясняется низкой базой прошлого года. Тогда я напомню, что было продано чуть больше 608 тысяч новых машин. Однако во втором полугодии такого всплеска спроса, на который рынок увидел осенью прошлого года, на фоне ожидания изменений методики расчетов утильсбора, не ожидается. Ну и Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставляться через личный кабинет госуслуг. Платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Об этом передают РИА Новости. Такой гражданин также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе теперь прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете госуслуг при условие, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. Вечером 25 июля шквал с грозой, с градом обрушился на город Ростов-на-Дону. Мы все видели это в социальных сетях. Сотни домов остались без света и воды. Причем это какие-то 10 минут резко поменялась там погода. Движение поездов, общественного транспорта оказалось вот нарушено полностью. Один человек погиб при этом урагане, свыше 50 пострадали в Ростове-на-Дону. Тему продолжат мои коллеги.
2: Всего за полчаса город ушел под воду. Ливневки не справились с потоком, и улицы за несколько минут превратились в реки. Ветер при этом достигал 20 метров в секунду. Он валил деревья, рвал провода и срывал крыши. Местные СМИ писали, что из-за перегрузки дозвониться до экстренных служб удавалось не всем. Всего за время непогоды на номер 112 обрушилось около 20 тысяч обращений. Когда стихия утихла, стало ясно, сильнее всего пострадал центр города, отметила журналистка «Коммерсант Юг» Мария Хоперская.
3: В 6 часов вечера резко потемнело, и где-то минут через 15 безумно дикий ветер, дождь лил. Я такого никогда не видела. Дождь шел стеной, видно было, как он лил, как бахрома. Улица у нас затопила в центральной части города, потому что там всегда проблемы с ливневками.
2: К утру воскресенья Ростов оказался разбит на отдельные островки. Больше 1000 упавших деревьев перекрыли улицы и повредили контактную сеть. Свыше 100 пассажирских поездов выбились из расписания. Трамваи и троллейбусы также остановились. На линию смогли выйти только 2 машины, и те на автономном ходу. Кроме электричества, по всему городу начались перебои с водой, продолжает журналистка «Коммерсант Юг» Мария Хоперская.
3: Отключали воду в 6 районах города, отключили свет, и люди не могли дозвониться в службу спасения в 112, как будто бы просто линию сорвало. По мере того, как начали устранять последствия, в некоторых частях, буквально на нескольких улицах, жители писали, что все-таки включили они воду в Северном Шиловом массиве частично.
2: Проблемы с электроснабжением наблюдались в 102 населенных пунктах. Без воды остались больше 42 тысяч жителей области. В воскресенье последствия стихии устраняли больше 180 аварийных бригад, свыше 600 человек и 200 единиц техники. На подмогу приехали энергетики из 4 соседних регионов. Но для многих случившееся уже обернулось бытовой катастрофой. В отдельных домах свет обещали вернуть лишь через несколько дней. Люди опасаются, что без холодильников испортятся все продукты, говорит местная жительница Ирина.
4: Света нет, сказали, не будет в течение 3 дней. К завтрашнему дню все продукты испортятся. Как быть, мы не можем представить. Во время урагана мы находились на базе отдыха. Там от ветра унесло биотуалет. А слава богу, из нас никто не пострадал.
2: Стихия заставала людей врасплох. Три семьи с детьми она настигла во время купания в реке у Зеленого острова. Выбравшись на берег, бурю они пережидали под перевернутыми лодками. Фотограф Валерия попала в ураган, когда была за рулем. Одно из деревьев упало в нескольких метрах перед ее автомобилем.
5: Я прям попала в самый эпицентр событий, когда ехала домой. Вот это было жутко. Я ехала через частный сектор. Все выезды, которые были, там повалили деревья. И прям передо мной метров трех упало дерево с корнем. Я нашла просто частный дом, где было меньше столбов, проводов. И там вот остановилась и стояла, пережидала. Чтобы найти выезд, понадобился час. Мы выезжали уже, когда закончился дождь. Вышли все люди, начали расчищать. Я проезжала мимо частного дома, на который корнем толстенное деревья, наверное, вот полтора на полтора. Оно просто упало на частный дом. Я первый раз испугалась за жизнь.
2: Рушились в тот вечер и планы. По городу один за другим отменялись мероприятия. Одной из самых ярких историй в соцсетях стала свадьба, на которую ураган буквально ворвался без приглашения. Праздничный шатер сложился под тяжестью воды. Жених, невеста и десятки гостей промокли до нитки. А праздник, который готовили полгода, продолжился уже под крышей.
1: Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Знаете, я бы сейчас хотел затронуть такую больную тему для каждого жителя Дагестана, поэтому приемники погромче. Вот каждое лето мы слышим с вами одну и ту же фразу. Это причина отключения электричества – аномальная жара. Что Россети, что Дагэнерго, мои любимые. Вы знаете, вот каждый год у меня ощущение складывается, что солнце над Дагестаном появляется вот совершенно как будто неожиданно. Будто мы не солнечная какая-то республика. Хотя у нас вот по графику я смотрю, очень много солнечных дней по всей России. Как будто энергетики вот до последнего надеялись, что июль будет прохладнее, я не знаю, апреля какого-то. Но события последних дней особенно заставляют взглянуть на эту проблему совсем иначе. Больше всего меня удивляет, когда, знаете, у нас затопилось, особенно в районе Анжи-арены, вот топится там. Еще лет 15 назад там лужа набирается от малейшего дождя. И вы знаете, когда отвечают нам, дождь пошел. Да вы что, осенью дождь, это прям какая-то аномальная погода. Тему по электричеству продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро и давай о больном поговорим.
6: Расим, доброе утро. Пока жители Махачкалы убеждают экономить электричество, следователи начинают искать тех, кто годами экономил на здравом смысле. Советский районный суд арестовал замглавного инженера городских электросетей. По версии следствия, он подписывал документы на подключение новых объектов к подстанции «Новая», прекрасно понимая, что свободной мощности там уже не было. То есть сеть, которая и без того работала на пределе, продолжали нагружать все новыми потребителями. Вопрос напрашивается сам собой. Если резервов не существовало, то почему появлялись новые разрешения? Кто решил, что законы физики можно отменить подписью на бумаге? И не отсюда ли начинается история тех самых бесконечных отключений, которые сегодня объясняют исключительно жарой? Конечно, температура воздуха действительно бьет рекорды. Кондиционеры работают без остановки. Нагрузка выросла. Но жара лишь проверяет систему на прочность. А вот насколько эта система была подготовлена к проверке, вопрос уже совсем другой. Сегодня администрация Махачкалы просит жителей отказаться от использования мощных электроприборов, не включать одновременно кондиционер, стиральную машину, бойлер, электрочайник. То есть, если перевести официальный язык на бытовой, то получается так. Пожалуйста, пользуйтесь электричеством как можно меньше, чтобы электричество у вас все-таки было. И здесь возникает еще один неудобный вопрос. Почему ответственность за состояние сетей все чаще перекладывается на обычных людей? Почему семья, которая просто включает кондиционер при 40 градусах жары, должна чувствовать себя виноватой? Разве кондиционер летом – это роскошь? Или все-таки эта инфраструктура должна соответствовать реальным потребностям города? Тем временем прокуратура Дагестана делает свои выводы. После многочисленных аварийных отключений надзорное ведомство внесло представление руководству Дагэнерго. Проверка показала факты ненадлежащей эксплуатации электросетевого хозяйства. Аварийные работы проводились недостаточно эффективно. Во многих случаях подача электроэнергии восстанавливалась позже нормативных сроков. И это уже не эмоции жителей соцсетей, это официальный вывод прокуратуры. Получается любопытная картина. Одни говорят о жаре, следствие говорит о подключениях без резервов мощности, прокуратура говорит о ненадлежащей эксплуатации, жители говорят о том, что свет отключается слишком часто. И только электричество продолжает молчать. Хотя именно оно сегодня говорит больше всех. Каждым отключенным светофором, каждым остановившимся лифтом, каждым испорченным холодильником, каждым ребенком, который ночью не может уснуть в раскаленной квартире, каждым предпринимателем, который считает убытки после очередного отключения. Проблема давно перестала быть технической, она стала вопросом доверия. Потому что людям уже недостаточно слышать привычное «извините, авария». Люди хотят понимать, почему эти аварии стали нормой, кто отвечает за состояние сетей, кто принимал решение и кто понесет ответственность не только на бумаге, но и в реальной жизни. Сегодня в центре внимания оказался один человек, но вряд ли одна подпись могла довести до энергокризиса целый город. Любая энергосистема – это тысячи решений, принимаемых годами. И если сегодня она трещит по швам, значит вопросы стоит задавать гораздо шире. Дагестан развивается, строятся новые дома, микрорайоны и предприятия. Но инфраструктура не должна догонять развитие, она обязана идти впереди него. Иначе каждый новый дом будет означать не развитие города, а еще одну свечку на кухонном столе во время очередного отключения. Потому что электричество – это не подарок, это услуга, за которую жители исправно платят каждый месяц. Расим.
1: Спасибо большое, Рамазан. Хочется верить, что нынешние уголовные дела и проверки станут не очередной громкой новостью, на несколько дней, а той самой точкой, после которого в энергетике Дагестана начнутся менять не пресс-релизы, а все-таки подход к работе, потому что за это электричество мы все-таки платим. Сейчас за окном Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Сегодня в Махачкале ожидается ясная и солнечная погода. Осадков не ожидается. Ветер будет слабый. Для Махачкалы это вообще, знаете, прелесть какая. Отличный день для работы, прогулок и отдыха, друзья. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Оставайтесь на Диалог FM. Доброе утро, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное, томатное

0: Ви слушаєте Діалог ФМ. Радіо для взрослих.
1: Власти Литвы будут требовать от въезжающих в страну граждан России и Беларуси осуждать действия России на Украине. Об этом сообщили в литовском МИД. Об этом передает газета .ру. Новое требование вводится для россиян и белорусов, которые въезжают в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта. Отказ подписать документы закроет путь вообще в республику. Накануне МИД Литвы, я напомню, что предложил

0: предложил ввести запрет для россиян и белорусов на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов. Ну и Турция заявила о готовности в кратчайшие сроки создать следующий раунд переговоров по Украине в Стамбуле. Это возможно при условии, если стороны подтвердят желание встретиться. Об этом сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах. Напомню, что в прошлом году в Стамбуле прошло 3 встречи делегации России и Украины. В ноябре прошлого года Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой до конца года. В свою очередь, Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам на Украине. Ну, друзья, россияне стали чаще значительно ремонтировать технику, которая выпущена более 8 лет назад, вместо покупки новой. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на сервисные центры. Самой востребованной услугой стала замена аккумулятора. На нее приходится 46% обращений владельцев устройств старше 8 лет. Еще 20% случаев связаны с заменой дисплея, а 15% с ремонтом цепей питания и разъемов зарядки. Чаще всего за ремонтом такой техники обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. МВД сформировало алгоритм действий для граждан, которые стали жертвами мошенников. Если человек уже перевел деньги или передал данные злоумышленникам, необходимо как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям электронной почты и также позвонить в банк и обратиться в полицию. В министерстве обратили внимание, что представители банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложение и не предлагают перевести средства на якобы безопасный счет. Ну и накануне вступили в силу ограничения, введенные Россельхознадзором на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Речь идет о поставках для всех российских покупателей со всех армянских предприятий, а также о транзите такой продукции через территорию России. Об этом напоминает российская газета. Среди причин службе указали на то, что Армения так и не налажена там система, якобы позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность даваемой продукции. Дональд Трамп отложил атаки на Иран и рассматривает 3 одинаковых тяжелых варианта по разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Вашингтон и Тегеран почти 2 недели обменивались ударами на Ближнем Востоке. Но к выходным Пентагон прекратил атаковать Исламскую Республику. СМИ допускали, что у США стали заканчиваться запасы ракет и систем ПВО. Однако Дональд Трамп 26 июля это опроверг. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Dialog.fm.
1: К концу июля Дональд Трамп обнаружил пределы своих возможностей в конфликте с Ираном, пишет Нью-Йорк Таймс. Ключевые цели войны так и не выполнены. Судоходство в Ормузском проливе практически остановлено, а перспектив провести военную операцию на земле пока нет. Это глубоко расстроило президента и сделало его еще более непредсказуемым, даже по меркам самого Трампа. Теперь у Белого дома осталось 3 основных варианта, говорят источники газеты. При этом каждая из опций кажется неприемлемой по разным причинам. В пятницу президент давал понять, что хочет вернуться к масштабным боевым действиям, но в последний момент отступил. По словам чиновников, помощники Трампа сомневаются, что бомбардировки вернут Тегеран за стол переговоров. А еще более крупные атаки могут привести к жертвам и голоду среди иранцев, которых США когда-то обещали защитить от режима Аятолл. Второй вариант – усилить санкции и продолжить блокаду Ормузского пролива в надежде, что контроль за экспортом иранской нефти возымеет эффект. Но ограничения против Ирана работают довольно медленно, отмечает Нью-Йорк Таймс. Трамп предрекал стране экономический коллапс еще 8 лет назад, а для продления блокады потребуется постоянное военное присутствие США, которое сохранит риск перестрелок и нового витка эскалации в Ормузе. Третья опция – объявить о победе и вывести войска. Месяц назад казалось, что Трамп движется именно в этом направлении, пишет газета. Однако уход США из региона грозит тем, что Иран продолжит развитие своей ядерной программы. А именно это было одной из причин начала войны. Вашингтон при всех опциях продолжает мирные переговоры с Тегераном. Это подтвердил иранскому агентству ИРНА, представитель МИДа Исмаил Багаи. По его словам, американцы обмениваются сообщениями через посредников из Пакистана и Катара. Переговоры с третьими странами и могли сдержать Вашингтон от новых атак по Тегерану в выходные, допускает источники CBS. В эти же дни Исламскую Республику посетили дипломаты из Омана. Встреча якобы касалась открытия Ормузского пролива и носила, цитата, «конструктивный характер». Израильский 13-й канал сообщает, что США пытаются сдержать от боевых действий и Израиль. По словам источников, американцы требуют от Бенямина Нетаньяху вывести войска со всех фронтов – из Газы, Сирии и Ливана. Перемирие между Бейрутом и Западным Иерусалимом – одно из требований переговоров между Ираном и США. Однако премьер Израиля не намерен отступать и вскоре отправится на переговоры в Вашингтон.
0: Очередное снижение ключевой ставки до 14% не станет поводом для активных инвестиций в развитие. При таком показателе инвесторы компании все еще нерентабельны, говорят опрошенные Коммерсантом предприниматели. Поводов для опасений у них предостаточно, а тему продолжат мои коллеги.
2: Сигнал Центробанка явно стал более жестким. Регулятор, конечно, снизил ключевую ставку в 10-й раз подряд, но Эльвира Набиуллина тут же намекнула, что повышение показателя возможно в будущем. Дергать ключ вверх желания нет, хотя инфляцию никто не отменял, сказала глава ЦБ. Аналитики полагают, что сложности регулятору добавляет слабый рубль и бюджетный фактор. Высокая ставка лишает бизнес новых инвестиций, говорит президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.
3: Бизнес, что при 14%, что при 13%, активно инвестировать деньги не будет. Не потому, что он не хочет, потому что любой здравомыслящий человек понимает, что взять легко, но деньги отдавать надо. Банки – это та организация, которая в солнечную погоду вам выдает зонтиков, дождливо его забирают. Кредитоваться под 16-17% годовых – это утопия. Возьмите США, Евросоюз, Японию. Там нету ставок выше 5%.
2: В новый среднесрочный макропрогноз ЦБ заложил снижение дефицита бюджета до нуля только в 2029 году. В связи с этим ожидания регулятора от инфляции выросли с 5% до 6-7% по итогам этого года. Кроме того, прогноз по средней ставке на 2027 год тоже повысился. Но вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова не ждет антиинфляционного эффекта от жесткой денежно-кредитной политики. Похоже, для этого нет оснований.
4: К сожалению, это глубокое разочарование. Ситуация сейчас требует вообще других подходов. Так как мы все эти последние годы рассуждали, аргументировали, и Центробанк в том числе. Но надо наконец осознать, что вызовы слишком становятся быстрыми, стремительными и уже системными. Поэтому, конечно, это будет еще более затянувшийся период, который не будет давать возможность быстрого реагирования, перестройки экономики в текущих экономических условиях.
2: Топливный кризис стал неприятным фоном заседания ЦБ. Однако регулятор оценил скачок цен и рост инфляционных ожиданий на фоне перебоев с бензином как временные и разовые. Если вторичных эффектов не будет, то на позицию по ставке этот кризис не повлияет. Ситуация в макроэкономике позволяет и дальше снижать ставку, отметил в беседе с Коммерсант ФМ президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.
5: Это, конечно, хорошие новости для рынка, потому что все-таки экономика находится в ситуации напряжения. Жесткая политика, она очень сильно ударила на состояние много компаний. Соответственно, компании растут долго. Мы все ждали снижения процентной ставки. Почему все-таки снижение было сделано? Потому что большинство проблем с топливом уже идет на улучшение. Инфляционный риск, связанный с топливной кризисом, видно меньше.
2: Согласно новым оценкам, ЦБ не ждет однозначной цифры ставки ранее 2028 года. О том, что регулятор не снизит показатель до 9% к концу этого года, также говорил в мае глава РСПП Александр Шохин. При этом в июле он предупредил о риске осенних банкротств при отказе ЦБ от политики смягчения ставки. Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет 11 сентября. Собеседники Коммерсант ФМ считают, что очередного снижения на 0,25% не хватит для инвестиционного ренессанса. Логика бизнеса простая. Чем мягче монетарная политика, тем проще развиваться.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Кикуни Гергебельского района завершены работы по устранению последствий потопа. Сотрудники ГО ЧС и местные администрации очистили территорию, спасли выживших животных и вывезли пострадавших. В ходе мероприятий были утилизированы останки погибших животных для предотвращения угрозы санитарно-эпидемиологической обстановки. Президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий использование искусственного интеллекта в стране. Теперь крупные интернет-платформы и сайты с аудиторией более 500 тысяч пользователей должны будут маркировать материалы, созданные с помощью нейросетей. Государство планирует разрабатывать и поддерживать национальные модели ИИ, предоставляя финансовую помощь их создателям. В госсистемах и чувствительных сервисах обяжут использовать только отечественные нейросети. В Госдуме заявили, что Россия намерена потребовать от европейских стран компенсации за ущерб, причиненный в результате конфликта на Украине. По словам зампреда Комитета Госдумы по международной политике Алексея Чипы, западные страны должны возместить свой вклад в эскалацию конфликта и вернуть незаконно присвоенные средства. Мошенники начали намеренно оставлять банковские карты в банкоматах с целью вымогательства у граждан России, об этом сообщили в МВД. Когда кто-то находит забытую карту, то тут же появляется ее так называемый хозяин и свидетели. Жертву обвиняют в краже и вынуждают отдать деньги, чтобы уладить вопрос на месте. Установка пиратской версии Windows на компьютер вскоре станет невозможной. Компания Microsoft планирует привязать операционную систему к материнской плате, что значительно усложнит использование нелегальных копий, отмечают специалисты. Нововведение станет обязательным в следующем обновлении операционной системы. В селе Карабудахкент накануне состоялся турнир по футболу среди детских и юношеских команд, организованный в честь памяти известного государственного деятеля Умара Османа Гаджиева. Компания «Элка» вручила денежные призы за первые 3 места в различных возрастных категориях. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
4: 28 июля 1991 года Россия стояла на пороге экономических перемен. Советская хозяйственная модель стремительно распадалась, а на ее место буквально на ходу создавались новые правила игры. Именно в этот период в стране бурно формировалась рыночная финансовая инфраструктура. Возникали первые частные банки, биржи, инвестиционные и брокерские компании. Для одних это была эпоха возможностей, для других – время больших рисков. На смену централизованному планированию и единым государственным банкам приходила многоукладная система. Частные кредитные организации предлагали новые услуги – расчетные счета для бизнеса, кредитование на рыночных условиях, валютные операции. Для предпринимателей это значило, что впервые за десятилетия можно было легально привлекать капитал под собственные проекты, выстраивать независимые цепочки расчетов и работать и работать с валютой. Появились и первые биржи. Они стали площадками, где формировались реальные рыночные цены на товары и активы. То, чего десятилетиями не существовало в плановой экономике. Но вместе с возможностями пришла и невидимая ранее неопределенность. Правовая база только создавалась. Механизмы защиты прав инвесторов и вкладчиков были крайне слабыми, а финансовая грамотность очень низкой. Бизнес учился буквально на ошибках, осваивал новые инструменты, пытался прогнозировать резкие скачки курсов и инфляцию, выстраивал отношения с молодыми банками, чья надежность часто оставалась под вопросом. В этих условиях выживали самые гибкие и осторожные, а многие проекты рушились из-за элементарного отсутствия опыта работы в рыночной среде. Важной особенностью того времени стало и стремительное развитие расчетов в иностранной валюте. Доллар и марка фактически становились расчетными единицами в крупных сделках, а валютные отделы банков – одним из главных центров притяжения бизнеса. Это был сложный, противоречивый процесс. Но именно тогда закладывались основы того, как бизнес в России будет привлекать капитал и управлять финансами в будущем.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
5: Доброе утро, Дагестан. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы рады встречать вместе с вами новый день. Приветствую всех, кто уже за рулем, кто собирается на работу, пьет первый кофе или только-только открывает глаза. Доброе утро, Махачкала. Доброе утро, Дербент, Каспийск, Хасаюрт, Буйнакск, Кизляр и каждый уголок нашей солнечной республики. Сегодня вторник, 28 июля. Я думаю, что понедельник вчера накануне был выходной день, все отоспались. Понедельник он уже позади, но был выходным. Неделя только началась. Держимся бодро, улыбаемся чаще, начинаем этот день вместе с Диалог ФМ. Это радио, которое звучит на весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась почти на 8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет 8107 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на одного человека обойдется сейчас почти в 21 тысячу рублей. Следом идет Камчатский край с суммой 13,5 тысяч рублей. Самый низкий показатель в Республике Мордовия, где стоимость минимальной корзины продуктов на месяц составляет около 6,5 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и в Москве за такой же набор придется отдать в районе 10 тысяч рублей. В Дагестане введена в строй вторая очередь Новолакской ветроэлектростанции. Всего в эксплуатацию введены 59 ветроустановок с суммарной установленной мощностью 147 мегаватт, а их общее число составило 120 единиц. Реализация проекта вела компания АО «Росатом. Возобновляемая энергия». Общая стоимость проекта составила 50 миллиардов рублей. В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин и гендиректор «Росатом. Возобновляемая энергия» Григорий Назаров. Я напомню, что первая очередь объекта заработала еще 1 декабря 2025 года. По итогу общая мощность ветропарка составила 300 мегаватт. Как уточнили в РБК «Кавказ», «Росатом. Возобновляемая энергия», уровень локализации оборудования, официально подтвержденный Минпромторгом России, составляет 85%. Также я напомню, что региональные власти намерены оказать поддержку инвестору в вопросе предоставления льгот по налогу на имущество. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM, студии Расим Загиров. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры, такие данные приводят ВЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы, в них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки, при этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половину участников опроса, еще 28% признали, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. Друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьих чтениях. Об этом сообщает «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не ранее, чем за 60 дней до направления собственности проекта договора. Если срок, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. Ну и Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом, и он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценкам Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос почти в 0,3%. Трудности на топливном рынке президент назвал временными. Одной из главных задач для экономики он обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Ну и самовольно остекленный балкон может стать причиной судебного разбирательства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Это касается конструкций, установленных после 1 марта 2005 года, без согласования. Юрист Константин Крохин пояснил, что если балкон изначально не был остеклен, по проекту такие работы могут считаться изменением общего имущества дома. Для них потребуется согласие других собственников, а в некоторых случаях и надзорных органов Российской Федерации. Ну и, друзья, для тех, кто трудится, плохие новости. Их жизнь сокращается на четверть, так считают. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного, но не забывать про отдых. Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ, маркетплейсов, сервисов объявлений, заказов услуг, доставки еды и аренды жилья. Теперь документ вводит самостоятельные составы правонарушения в КоАП России. Они будут касаться неисполнения операторами обязанностей по размещению информации, необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка, снижения цен и отказа от рассмотрения жалоб. Штрафы составляют от 10 до 500 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения и от того, физическое это или юридическое лицо. Кроме того, штрафы вводятся для самих продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложения продажи товаров. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. Ну и, друзья, метеорный поток Персеиды, который состоится 12 августа, лучше всего будет виден в местах, удаленных от источников яркого света. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на астрофизиков. Это может быть в ближнем Подмосковье, но лучше в деревне в Калужской области. Будет вот прям видимость для тех, кто любит наблюдать за этими метеорным потоком. Часть метеоров Персеид тусклые, а городская засветка помешает их заметить, сказали эксперты. При этом, по их словам, телескопе не будет необходимости, оптимальным для наблюдения регионом также является и наш Дагестан, друзья, поэтому смело 12 августа можно вот в горы выезжать, там где темно, и глядеть на этот метеорный поток Персеиды. В Индии продолжаются протесты зумеров. Это поколение до 30 лет. Изначально причиной беспорядков стали обвинения в коррупции в адрес чиновников сферы образования. Сейчас студенты в Индии требуют реформ государственных институтов и сокращения запретов. Акцию поддержала классическая индийская оппозиция. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что происходящее является глобальным трендом. Тему продолжим далее у моих коллег.
0: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
2: Пока внимание мирового сообщества сосредоточено на решении глобальных конфликтов, в Индии вспыхнуло восстание зумеров во главе с Народной партией тараканов. Как это часто бывает, началось все с малого. Студенты возмутились из-за масштабных утечек экзаменационных билетов. По мере расширения протестов требования стали уже политическими. Долой коррупцию в образовании, полицейский произвол и так называемую цифровую цензуру. Глава Верховного суда страны Сурья Кант в свое время назвал молодых активистов и блогеров тараканами и паразитами общества. Ну и вот на это последовал соответствующий креативный ответ. В общем и целом классика. Конфликт отцов и детей. Скорее даже дедов и внуков. Первые живут прошлым, не понимая, что наступило будущее. Вторые пытаются об этом как раз напомнить. Акции проходят по всей стране. Есть пострадавшие, как среди демонстрантов, так и сил правопорядка. Молодежь поддержала классическая оппозиция во главе с Рахулом Ганди. Да, тем самым, это прямой потомок Махатмы Ганди и родной внук Индиры Ганди. Не будем напоминать, кто это такие. Но вернемся к зумерам. Это абсолютно новое явление 20-х годов 21 века. Порой совсем молодые люди, которых именуют поколение Z, организуются, используя современные коммуникационные технологии, без ярко выраженных лидеров и выходят на массовые акции протеста. Как было сказано выше, бросая вызов классическим закостенелым политическим структурам. В индийском случае это произвол чиновников от образования. Шри-Ланка, Мадагаскар, Непал, Бангладеш – страны, где таким образом удалось сместить правительство. В Индии, как считается, такой угрозы пока что нет, но масштаб акций серьезный. Происходящее называют вызовом для премьер-министра Нарендры Моди за все 12 лет его правления. Есть такое мнение, что именно зумеры в состоянии изменить в итоге мировой порядок, которым управляют люди из прошлого. А они плод совершенно иной цивилизации, которая, на нашу голову, незаметно для всех обрушилась. Не хотят молодые люди в тот дивный мир, когда дети со двора кричали «А Павлик выйдет!» и когда белье стирали в озере посредством деревянных досок. Хотя молодежь, она непредсказуемая. Возможно, многим и это понравится. Но есть одно большое «но». Вызывает раздражение, когда одним предлагается в окно кричать и с помощью досок белье стирать, а другие, те, что в меньшинстве, пользуются всеми благами современной цивилизации. А несогласных с этим порядком вещей называют тараканами и паразитами. В итоге приходят зумеры и устанавливают свои порядки. Вот такое вот, возможно, нас всех ждет будущее. Ну, а может быть и нет.
0: Точка зрения.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Россияне, имеющие 5-дневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов Петр Петкелев. По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней, сказал эксперт. Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает Министерство труда России. Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет. Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов предложили повысить с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщина не может быть уволена по инициативе работодателя. Об этом, ссылаясь на направленный в российское правительство законопроект, сообщает ТАСС. Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Сейчас по действующему законодательству работодатель не может по своей инициативе уволить женщину с ребенком до 3 лет. Законопроект предлагает поднять с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормильцы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя. И в завершении выпуска. В России более половины любителей чтения с помощью книг стремятся сбежать от реальности. Также с помощью чтения люди отдыхают от гаджетов и переключают внимание, рассказал гендиректор сети «Читай город. Буквоед» Александр Брычкин. Мы выяснили, что более 50% читателей хотят уйти от реальности, расслабиться, набраться сил, побыть наедине с собой, объяснил специалист. Для кого-то это способ разгрузиться от телефона, переключить нагрузку с компьютера на книги, и еще одна важная категория – это библиофилы. По словам Брычкина, для библиофилов характерно установление с произведением страстных отношений, погружение в книжный мир и поиск вдохновения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-информ».

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Нет, друзья, Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования. В единый день голосования об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Ее слова, кстати, передают РИА Новости. В этом году электронное голосование за будущих депутатов, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона, в том числе наш Дагестан. Предполагается, что период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов человек. Россия. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избирательные комиссии. Ну и ситуация на топливном рынке больше не ухудшается. Однако ценовой шок был серьезным. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин. Его слова передает ТАСС. Кстати, по его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Шухин добавил, что негативное влияние на динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать и другие, кстати, факторы. В частности, речь идет об увеличении расходов бюджета. Я напомню, что ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Правительство держит ситуацию под контролем. Нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка. Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в середине июля говорил о частичной нормализации положения в этой области. Но регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены банком как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финансовая организация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение таких операций. В Центральном банке подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. В случае, если перевод носит систематический характер и похожий на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Это позволит проще подтвердить законность операции, в том числе и для отправителей средств. Ну и для родителей, которые приобрели коммерческие путевки, Международный детский центр «Артек» организовали возврат денег за неиспользованные дни. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. Это объясняется тем, что в первый период декады сентября все собираются, коллектив возвращается из отпусков, дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит напомнить о том, как себя обезопасить, когда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году. Самый эффективный способ защиты от гриппа – это ежегодная вакцинация. Именно она формирует специфический иммунитет против актуальности в текущем сезоне штаммов вируса. Ну и российские компании в первой половине этого года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Больше всего вырос спрос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели все активнее привлекают специалистов старшего поколения, поскольку ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодыми коллегами. Лидерами по числу вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. Ну и, друзья, 55% опрошенных россиян хотя бы иногда смотрят ужастики. Жанр заметно популярен среди мужчин, подростков и пользователей в возрасте до 24 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Главными причинами просмотра ужастиков стали атмосфера и сюжет, интерес к тайнам и мотивам персонажа, а также острые эмоции и адреналин. Чаще всего ужастики смотрят в одиночестве. Такой вариант выбрали 34% респондентов. Самый, кстати, популярным форматом ужастников оказалось полнометражные фильмы. Среди поджанров на первом месте оказалась мистика, на втором – психологические триллеры, а на третьем – фильмы про маньяков и серийных убийц. Подмосковье, Карелия и Кольский полуостров. Организованные туры с грибами не только набирают популярность, но и расширяют географию. Я лично очень хочу в Мурманск полететь. Впрочем, как отмечают собеседники коммерсанта, комфорт и удобство не совсем то, что нужно истинному грибнику. Я, например, знаю, что за грибами на здесь в сторону Дербента едут очень много людей, поэтому тему продолжат мои коллеги.
2: Утренний рассвет, до петухов, еще сонный лес, белый туман клубится над озером, и пока не видать рыбаков, на свою тихую охоту выходят грибники. Тем более сезон лисичек, подосиновиков и белых грибов в самом разгаре, говорит автор проекта «Охотник до грибов» и ведущий передачи «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров.
3: В выходные ездил за лисичками под город Покров, два ящика оттуда привез.
4: Кое-где пошли подосиновики на стоке под луковицами. Кому-то повезло найти целую корзинку молодых еловых белых грибов в районе Истринского водохранилища. Для грибной волны необходим контраст температуры. И дождей было много. Я даже немножко машину свою утопил. Может быть, повторится прошлогодний не сезон. В том августе было столько лисичек на восток от Москвы. Даже кое-где мха не было видно или травы, столько было лисичек.
2: Даже на точные GPS-метки той самой полянки можно не тратиться. И так гарантированно повезет, уверяют собеседники Коммерсант ФМ. При этом можно совместить приятное с полезным, продолжает основатель глэмпингов «Гуляй город и аномалия» Дмитрий Гасилов.
5: У нас все бесплатно, у нас есть прогулки с гидом, по дороге встречают грибы. То есть, что прямо это супер сильно организовано, нет. Каждый должен свои грибы собирать. Поэтому мы им просто говорим, где у нас есть грибные места недалеко от нашего глэмпинга. Дальше они уже сами. Средняя цена продажи в июле, в зависимости от номеров, от 9 000 в будни и до 13-15 в выходные.
2: Между тем, на Авито спрос на организацию грибных туров в июле вырос в 1,5 раза год к году. Только за первые 2 недели месяца число таких предложений на площадке увеличилось на треть. Вариантов россыпь и на любой кошелек. От 6 000 за гида в Мурманской области до 5-дневного грибного сафари в Карелии с экскурсиями, размещением, трансфером и последующей очисткой добычи за 35 000 на человека. В прошлом году республика возглавила рейтинг самых богатых грибных регионов. И на охоту туда можно отправиться даже на день. Ночной автобус, а завтрак уже в лесу, говорит организатор такого тура Артем.
6: Можете остаться, там гостиница есть, коттеджи есть. От 2 000 за ночь до 200 повара французские будут вам готовить на берегу Ладожского озера. Территория 15 километров, вот этот участок вдоль Ладоги. Мы тогда привезли 200 человек. Я ходил 3 часа по лесу и не встретил никого. Лес разный, есть белый мох, есть смешанный лес, есть зеленый мох. Вам надо самим ориентироваться, где больше грибов. Это выходит с 3 корзинками.
2: А вот организованных VIP-туров для грибников единицы. Пока это хобби все же ближе туристу массовому, который приезжает на машине, не боится дискомфорта, комаров и непроходимых чащ. И ценит в охоте азарт, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Но и до премиальной аудитории можно донести этот продукт, рассуждается основатель проекта Best Russia Владимир Пожидаев.
7: Был в Арктике, в Мурманской области, где впервые в своей жизни видел море грибов, причем в тундре идеальные, отборные подберезовики размером минимум с кулак взрослого мужчины. И когда я об этом заговорил, мне все сказали, давайте сделаем такой грибной тур. Можно прям забросить вертолетом. Шеф-повар по его предпочтениям, там карпаччо из белых грибов пожарил с картошкой. А есть, когда человеку хочется охоту, а не так, чтобы они на открытой поверхности и тратить энергию особо на это не надо.
2: Но VIP-тур это не столько про комфорт, сколько про правильную компанию. Уверен автор проекта «Охотник до грибов» и ведущий передачи «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров.
3: Я сам периодически провожу туры под Покровом, ко мне даже на вертолете приезжали.
4: Я вот беру в районе 10 000 рублей с человека. Кстати, дальние туры не советую.
3: Кое-кто оплачивает эти туры заранее, причем достаточно дорого все это дело.
4: А грибную волну предсказать невозможно.
3: Поэтому я считаю, конечно, это нечестное мероприятие.
4: Для грибников
3: абсолютно не важны какие-то условия. Для них важен в лесу хороший опытный человек.
2: Который в том числе поможет неопытному охотнику не только отличить съедобный гриб от несъедобного, но и объяснит разницу между туром и грибным ретритом.
1: Люди, которые завтракают каждый день на 28%, реже совершают импульсивные покупки. Это выяснили американские ученые. Исследование показало, что регулярный утренний прием пищи помогает лучше контролировать эмоции и принимать более взвешенные финансовые решения. Автор работы связывает это с тем, что завтрак помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Когда уровень глюкозы в норме, человеку проще сохранять самоконтроль. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа призвана повысить доступность для спорта для детей в России. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, об этом сообщает Российская газета. Я напомню, что программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Такой картой можно платить билеты в театр, музей, галереи и кинотеатры, в том числе в нашей Махачкале в рамках установленного лимита. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия для детей в спортшколах, секциях, в тренажерных залах, которые будут готовы участвовать в программе. Но интерес к поддержанным автомобилям, оснащенным гибридной силовой установкой, в июне увеличился более чем на 30% относительно января и на 60% по сравнению с июнем прошлого года. Кстати, это выяснили аналитики Автору. Наибольший интерес водители проявили к машинам возраста от 3 до 7 лет, на которые приходится почти треть от всего объема предложений. Ранее эксперты рассказали, что в последние 3 недели продажи новых электромобилей гибридов в России выросли почти в 2 раза на 83%. Московскую ипотеку признали самой недоступной в Европе. Для оплаты ежемесячного платежа жителям столицы нужно иметь хотя бы 4,5 средних совокупных семейных доходов, почитали аналитики сервиса Numbleo. На втором месте антирейтинга Нижний Новгород, в третьем – Санкт-Петербург. В Берлине

0: и 90 метров, это уже где-то будет 35-36 миллионов рублей. В сравнимом сегменте в Москве что-то будет стоить ближе к 55 миллионам рублей. Мадрид уже заметно дороже, это 6 тысяч евро за квадрат. Если мы говорим про Париж, то это наиболее дорогой город континентальной Европы. Там цена порядка 10 тысяч евро за квадрат. Для центральных районов всех этих городов еще больше.
1: Ипотечные программы в Европе доступны только резидентам. Без ВНЖ и подтвержденного дохода в конкретной стране россиянам рассчитывать на привлекательные ставки не стоит. При этом интерес к зарубежной недвижимости растет. В первой половине 2026 года продажи увеличились на 3%, подсчитали аналитики Приан. В Эмиратах спрос упал, а на Мальдивах вырос. В июне недвижимость раскупали и в Москве. Из-за анонсирования изменений условий по семейной ипотеке продажи в новостройках выросли почти на 80%. Интерес сохраняется и ко вторичке, говорит директор по продажам компании «Метриум» Константин Шибецкий.
2: Если мы говорим про первичный рынок, минимальное предложение, которое есть на сегодняшний день в Москве, самая компактная квартира, это 17 квадратных метров, она стоит порядка 15 миллионов рублей. В пересчете на валюту порядка 188 тысяч долларов. Понятное дело, что на эти деньги в Европе можно многое себе позволить. Трех-четырехкомнатная квартира будет не менее 35 миллионов стоить. Именно в границах старой Москвы. Вторичное жилье отстает по стоимости квадратных метров по сравнению с новостройками. И это приводит к стабильному спросу на вторичном рынке и к росту вторичного рынка на протяжении последних 3-4 месяцев. На 10% вторичный рынок отрос в этом году.
1: В прошлом году рост цен на новостройки в столице поставил рекорд за 5 лет. По данным аналитиков Метриум, квадратный метр за год подорожал почти на 30%. Поэтому москвичи начали активнее рассматривать загородные форматы, рассказала ведущая эксперт агентства недвижимости «Этажи» Анна Зайцева.
3: До 100 километров на домкат, от 6 до 12 миллионов можно купить хороший каркасник на семью. Если брать каменные дома, то там уже от 12 миллионов и выше. Единственное, что по ипотеке, по загородным домам ставка, как правило, на пункт 2 выше, чем по квартирам. Есть тренд дом по цене квартиры. Если мы берем те же 15 миллионов, в которые хорошо входит семейная ипотека плюс первоначальный взнос, даже минимальный, а 15 миллионов это обыкновенная евро-двушка в комфорт-классе внутри МКАДа и плюс еще года два подождать. За эти же деньги можно купить участок, построить каркасный дом, у которого будет гораздо больше комнат. 2-3 комнаты, кухня, гостиная, терраса.
1: Собеседники Коммерсант ФМ прогнозируют замедление рынка после 1 октября, когда условия семейной ипотеки могут еще больше ужесточиться.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
7: В Кремле заявили о готовности к новым предложениям США по Украине, однако при условии, что они будут отвечать только российским интересам. О том, что Белый дом готовит новые мирные планы, заранее заявил украинский лидер Владимир Зеленский. О необходимости подготовки свежих идей также говорил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИДом Российской Федерации Сергеем Лавровым на прошлой неделе. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
8: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
9: Москва выразила готовность рассмотреть новые американские предложения по Украине, если таковые появятся, естественно, с условием соблюдения своих интересов. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, России необходимо использовать дуализм позиции США по конфликту в своих интересах. То есть в Кремле понимают, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву оружие, и это плохо. Однако есть и второй аспект, положительный. Дональд Трамп по-прежнему настроен на сделку. И это хорошо, и этим нужно пользоваться. Далее

0: Цитата. «Ожидать новых предложений будем. Американцы искренне, и президент Трамп искренен, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех». Конец цитаты. Иными словами, российская сторона намерена продолжать диалог, несмотря на видимое похолодание в отношениях. Ранее Сергей Лавров встречался с Марко Рубио. Госсекретарь посчитал, что дух Анкориджа прекратил свое существование и нужно искать новые варианты на пути к миру. Ну, по крайней мере, Украина не приемлет этот самый дух Анкориджа. Глава МИД Российской Федерации предпочел бы все-таки идти путем Аляски, скажем так. В этой связи можно рискнуть предположить, неважно, как это будет называться, главное добиться какого-никакого прогресса. Пока с этим не очень получается. О существовании новых американских планов или предложений заявил Владимир Зеленский после телефонного разговора со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Президент Украины планирует поездку за океан на похороны Линдси Грэма. И все это, естественно, будет обсуждаться. Запланирована также встреча с Дональдом Трампом. Хотя официального подтверждения от Белого дома на этот счет пока что нет. Основной вывод, тем не менее, гласит, переговорный процесс жив и может возобновиться в любой момент. При желании можно назвать это продолжением Анкориджа, почему бы и нет. Другой вопрос, к чему все это может привести? Ответить просто, пусть для начала диалог возобновится. С этим могут возникнуть проблемы, поскольку компромисс в позициях враждующих сторон пока что не очевиден. Планов может быть сколько угодно, но без этого говорить-то, по сути, не о чем. В любом случае, наверное, следующая неделя принесет какие-то новые изменения. Особенно, если учитывать характер Дональда Трампа. Сегодня он настроен развернуться к Украине и Европе, а завтра состоится очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным, и все развернется в другую сторону. Еще необходимо сказать, что в эти дни буквально должна решиться судьба новой военной операции против Ирана. И, возможно, Дональду Трампу совсем будет не до Украины. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
1: Генеральная линия.
2: Дональд Трамп вновь развязывает торговую войну, пишет The Wall Street Journal. Я напомню, что 24 июля вступили в силу новые пошлины США в отношении 60 государств. Их размер от 10 до 12,5%. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
3: Новые пошлины вводятся под предлогом борьбы с принудительным трудом. Как объясняет Рейтер, они затронут практически весь американский импорт. Страны разделили на две группы. В первой – те, что, по мнению Вашингтона, добились определенного прогресса в борьбе с принудительным трудом. 17 государств, в числе которых Индия, Канада, Великобритания и Мексика, получили тариф 10%. Остальные, включая Китай, Вьетнам, Россию и большинство крупных торговых партнеров – 12,5%. Из-под действия пошлин вывели нефть, газ, удобрения и часть продовольствия. Как напоминает Associated Press, новые тарифы появились после сокрушительного поражения Трампа в Верховном суде. В феврале высшая инстанция отменила его масштабные пошлины, признав их незаконными. Но тогда американский президент пообещал ввести новые ограничения. Wall Street Journal уточняет, что если раньше администрация могла ссылаться на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, то после того, как суд признал такой подход незаконным, Белый дом начал использовать целый набор других, гораздо менее известных норм. Например, в этот раз закон о торговле 1974 года. Один из разделов позволяет президенту или торговому представителю расследовать случаи, когда иностранное государство использует несправедливые или дискриминационные торговые практики, которые вредят американскому бизнесу. По оценке Financial Times, речь не о временной мере, а о создании целой тарифной стены, которая может сохраниться надолго, независимо от дальнейших судебных разбирательств. Впрочем, в Евросоюзе, Бразилии, Австралии уже сочли эти аргументы необоснованными и заявили, что Трамп использует тему прав человека как юридическое прикрытие для сохранения протекционистских взглядов. Как передает CNN, представитель администрации Трампа отметил, что все должны усвоить один посыл. Президент всегда будет использовать любые инструменты для продолжения курса своей торговой политики.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте, в частности, будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
2: Деньги дороги, как память.
1: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит ее от несанкционированного списания средств, даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
0: Идея на миллион.
1: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планирует 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина, 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан намерен применить московский опыт для модернизации ЖКХ. Глава правительства региона Магомед Рамазанов накануне провел встречу с заммэром Москвы Петром Бирюковым. На встрече обсуждались такие вопросы, как управление многоквартирными домами в столице, цифровизация отрасли, внедрение единого платежного документа и повышение собираемости платежей. Рамазанов подчеркнул, что Москва занимает лидирующие позиции в сфере ЖКХ, а для Дагестана модернизация отрасли является приоритетной задачей. В Махачкале убрали незаконно возведенный гараж, находившийся рядом с домами 80 и 80Б по улице Абдулхакима Исмаилова. Сооружение препятствовало благоустройству дворовой территории. По данным городской администрации, владелец не предъявил документы, подтверждающие его право собственности на гараж. После того, как территория освободилась, муниципальные службы начнут работу по озеленению и ремонту двора согласно утвержденному плану. Численность вооруженных сил России с 1 августа увеличится до 2 миллионов 420 тысяч человек. Согласно указу президента России, количество военнослужащих вырастет на 25 тысяч и достигнет 1 миллиона 500 тысяч человек. Турпоток в Россию значительно сократился. Так, за последний год число иностранных гостей уменьшилось на 20%, что стало худшим показателем с 2021 года. На это повлияли топливный кризис, атаки БПЛА, массовые отмены авиарейсов и укрепление рубля. Apple снова заняла первое место в мире по рыночной капитализации, обогнав Nvidia. Об этом пишет Business Insider. По итогам торгов в понедельник стоимость Apple выросла до 5 триллионов долларов. Акции Nvidia, напротив, снизились на 5%. Компания рассматривает возможность предоставления кредита в размере 250 миллиардов долларов для центров обработки данных OpenAI, что вызывает беспокойство среди инвесторов. Умная жена способна снизить риск ранней смерти своего супруга на 46%, утверждают врачи. Отмечается, что образованные женщины не только заботятся о своем здоровье, но и внимательно следят за состоянием здоровья своего мужа. Именно поэтому мужчины в таких браках живут дольше. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
5: 28 июля 1839 года. Время активной подготовки денежной реформы под руководством министра финансов Егора Францевича Канкрина. К этому моменту в России царил хаос. Одновременно существовали ассигнационный, серебряный и биржевой курсы рубля. И бизнес не мог планировать сделки. Стоимость платежа могла резко измениться. Канкрин выбрал поэтапный путь. Главное решение – это переход к серебряному стандарту. Серебряный рубль стал главной расчетной единицей, а твердый курс убрал неопределенность. Важный инструмент реформы – это депозитные кассы. Сдав серебро, человек получал депозитный билет, на 100% обеспеченный металлом. Так государство накопило резерв – около 38 миллионов рублей серебром. Для бизнеса реформа стала опорой. Купцы и фабриканты смогли заключать долгосрочные контракты, банки выдавать кредиты, экспортеры точнее считать выручку. Да, переход означал скрытую девальвацию и потери для тех, кто хранил деньги в ассигнациях, но в целом система стала прозрачной и стабильной. Опыт 1839-1843 годов показал, продуманная денежная политика превращает хаос в порядок и дает бизнесу надежную опору для роста.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
6: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы рады встречать вместе с вами новый день. Приветствую всех, кто уже за рулем, кто собирается на работу, пьет первый кофе или только-только открывает глаза. Доброе утро, Махачкала! Доброе утро, Дербент, Каспийск, Хасаюр, Буйнакск, Кизляр и каждый уголок нашей солнечной республики. Сегодня вторник, 28 июля. Я думаю, что понедельник вчера накануне был выходной день, все отоспались. Понедельник он уже позади, но был выходным. Неделя только началась. Держимся бодро, улыбаемся чаще, начинаем этот день вместе с Диалог ФМ. Это радио, которое звучит на весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, последние год-два россияне стали реже досрочно погашать ипотечные кредиты, но в этом году спрос на засрочное погашение вырос заметно. Июнь и вовсе поставил рекорд по стране. В первый летний месяц россияне направили более 130 миллиардов рублей на досрочное погашение ипотеки, об этом пишет российская газета. За год количество ипотечных договоров с засрочным погашением выросло практически на 14%, а общий объем этих средств на 53%. Прошедшие 5 лет были сложными для истории России. Об этом на встрече с депутатами Государственной Думы заявил Владимир Путин. По его словам, последние 5 лет депутатства также были крайне ответственными для страны. Помимо того, президент назвал текущий момент одним из самых решающих этапов в истории России, поскольку на кону будущее народа. Об этом пишет РИА Новости. Ранее стало известно, что Дума 8-го созыва завершила свою работу. Евросоюз исключил из санкционного списка российский соболиный мех. Запрет распространяется на выделенные меховые шкурки за исключением соболя. При этом в документе не указывается причина внесения соответствующих изменений. Как пишет лента.ру, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, которые входят в число крупнейших европейских импортеров долгосрочного меха. В России открыли рекордное за 8 лет число иностранных компаний. Об этом пишет «Известия». Количество появившихся за первое полугодие организаций с зарубежными владельцами составило чуть более 3000. За первое полугодие в России, я напомню, что зарегистрировано 63 тысячи организаций, ликвидировано 108 тысяч. Наибольшим спросом на отечественном рынке появились компании из Китая. Они составляют больше половины из числа всех, которые зарегистрировались. В Евросоюзе допустили отказ от крупных пакетов антироссийских санкций. Об этом пишут «Ведомости». В Брюсселе рассматривают возможность согласовывать и вводить отдельные ограничительные меры или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки. Кстати, по данным зарубежных средств массовой информации, такой механизм позволит снизить вероятность того, что отдельные государства воспользуются правом вето при утверждении новых санкций. Россияне чувствуют себя счастливыми в профессии на 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню счастья на рынке труда стали Татарстан и Башкирия. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Самый низкий показатель в Самарской и Свердловских областях. Москва попала в середину рейтинга. Кстати, главным фактором счастья в профессии 62% россиян назвали доход. На втором месте качество руководства, на третьем – поддержка коллег. Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потери основной суммы сбережений. С такой рекомендацией выступили специалисты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество». Об этом передает газета.ру. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты, а прочие операции это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты. Об этом подчеркнули эксперты «Роскачества». В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он отметил, что положение об увеличении пенсионных выплат было включено в закон в федеральном бюджете на 2026-2028 годы. Общественник отметил, что правительство может принять решение об увеличении коэффициента индексации, если фактическая инфляция по итогам года превысит прогнозируемую. В то же время он обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую не зависит от инфляции. Он привязался к росту денежного довольствия солдат, а также сотрудникам силовых ведомств. Заморозка конфликта на Украине невозможна. Именно так Кремль ответил отрицательно на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева остановить боевые действия на украинских фронтах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, конфликт может завершиться мгновенно, если все-таки Киев примет условия Москвы. На этой неделе Владимир Зеленский летит в США, где встретится лично с Дональдом Трампом. Политический обозреватель Дмитрий Дрезы считает, что Россия заранее обозначила уже свою позицию.
2: Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Омске в рамках 22-го форума межрегионального сотрудничества двух стран. Перед началом мероприятия в рамках двустороннего общения президент Казахстана, в частности, предложил российскому коллеге заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской встрече 2.0 под гарантией ведущих мировых держав. При этом Астана не намерена предлагать себя в качестве посредника. Президент РФ от ответа уклонился, мол, обсудим этот вопрос отдельно. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Москва же будет последовательно добиваться своих целей. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил от американских посредников новые варианты мирного урегулирования. Президент Украины подтвердил, что во вторник, 28 июля, отправится в США на похороны сенатора Линдси Грэма и встретится с Дональдом Трампом непосредственно в Белом доме. В Москве отметили, что готовы рассмотреть любые предложения, но с учетом соблюдения собственных интересов. Как известно, Киев и Запад настаивают на прекращении огня, считая замораживание боевых действий по линии соприкосновения. Российская Федерация предпочитает следовать духу Анкориджа. Речь идет о договоренности президентов России и США на Аляске о том, что Украина выведет свои войска из Славянска и Краматорска, то есть уступит весь Донбасс. Однако Зеленский категорически отказывается это делать. США в этой связи предлагают искать новые варианты урегулирования. На сегодняшний день очень сложно себе представить, что будет найдена такая формула, которая устроит именно обе стороны. При этом можно предположить, что через Токаева в Кремль передали некий сигнал, в том числе и от дружественных стран, таких как, например, Китай, что логично поставить боевые действия хотя бы на паузу. К слову, Казахстан также от всего от этого страдает. Под украинскими ударами находится, в частности, инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума «Фортун» в российском, через который проходит более 80% экспортной казахстанской нефти. Также можно предположить, что вопрос о заморозке противостояния был умышленно вынесен в публичную плоскость с целью показать понимание российским руководством озабоченности партнеров. Ну и кроме того, все это можно посчитать публичным ответом, как лично Зеленскому, так и Вашингтону, и кроме того, Европе. Мол, серьезных уступок не ждите. Нужно было для этого ответа создать соответствующий информационный повод. И он был создан. Впрочем, сам Путин официально «нет» не сказал. Так что, возможно, некая интрига еще живет. Но очень уж слабая. Как бы то ни было, на неделе что-то должно проясниться. Возможно, состоится новый переговорный раунд. Оптимизма при этом больше не становится.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
7: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
8: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Депутаты Госдумы 8-го созыва за 5 лет приняли 2980 федеральных законов. Об этом накануне на заключительном пленарном заседании заявил председатель Нижней парламента Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что все послания президента Федеральному собранию прошлых лет выполнены на 100%. Ранее, напомню, что ведомости писали, что за 30 лет средний возраст депутатов Госдумы вырос на 7 лет. В ходе первого созыва средний возраст депутатов насчитывал 45 лет и 8 месяцев. С каждым новым выборами он рос примерно на год. Средний возраст уходящего 8-го созыва составляет 52 года и 11 месяцев. Уходящий созыв Госдумы, я напомню, что стал рекордным по количеству женщин-депутатов. Их было не менее 80, это 17% от общего числа парламентариев. Продажи новых легковых автомобилей в 2026 году будут на уровне 1,5 миллиона штук. Об этом пишут ведомости со ссылкой на прогноз аналитиков. Это лишь немногим превысит уровень 2025 года, когда было реализовано более 1 миллиона легковых машин. Президент Ассоциации российские автодилеры Алексей Подщелкотин считает, что рост рынка по итогам первого полугодия объясняется низкой базой прошлого года. Тогда я напомню, что было продано чуть больше 608 тысяч новых машин. Однако во втором полугодии такого всплеска спроса, на который рынок увидел осенью прошлого года, на фоне ожидания изменений методики расчетов утильсбора, не ожидается. Но и Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставляться через личный кабинет госуслуг. Платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Об этом передают РИА Новости. Такой гражданин также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе теперь прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете госуслуг при условие, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. Вечером 25 июля шквал с грозой, с градом обрушился на город Ростов-на-Дону. Мы все видели это в социальных сетях. Сотни домов остались без света и воды. Причем это какие-то 10 минут резко поменялась там погода. Движение поездов, общественного транспорта оказалось вот нарушено полностью. Один человек погиб при этом урагане, свыше 50 пострадали в Ростове-на-Дону. Тему продолжат мои коллеги.
2: Всего за полчаса город ушел под воду. Ливневки не справились с потоком, и улицы за несколько минут превратились в реки. Ветер при этом достигал 20 метров в секунду. Он валил деревья, рвал провода и срывал крыши. Местные СМИ писали, что из-за перегрузки дозвониться до экстренных служб удавалось не всем. Всего за время непогоды на номер 112 обрушилось около 20 тысяч обращений. Когда стихия утихла, стало ясно, сильнее всего пострадал центр города, отметила журналистка «Коммерсант Юг» Мария Хоперская.
3: 6 часов вечера резко потемнело, и где-то минут через 15 безумно дикий ветер, дождь лил. Я такого никогда не видела. Дождь шел стеной, видно было, как он лил, как бахрома. Улица у нас затопила в центральной части города, потому что там всегда проблемы с ливневками.
2: К утру воскресенья Ростов оказался разбит на отдельные островки. Больше 1000 упавших деревьев перекрыли улицы и повредили контактную сеть. Свыше 100 пассажирских поездов выбились из расписания. Трамваи и троллейбусы также остановились. На линию смогли выйти только 2 машины, и те на автономном ходу. Кроме электричества, по всему городу начались перебои с водой, продолжает журналистка «Коммерсант Юг» Мария Хоперская.
3: Отключали воду в 6 районах города, отключили свет, и люди не могли дозвониться в службу спасения в 112, как будто бы просто линию сорвало. По мере того, как начали устранять последствия, в некоторых частях, буквально на нескольких улицах, жители писали, что все-таки включили они воду. В Северном Шиловом массиве частично.
2: Проблемы с электроснабжением наблюдались в 102 населенных пунктах. Без воды остались больше 42 тысяч жителей области. В воскресенье последствия стихии устраняли больше 180 аварийных бригад, свыше 600 человек и 200 единиц техники. На подмогу приехали энергетики из 4 соседних регионов. Но для многих случившееся уже обернулось бытовой катастрофой. В отдельных домах свет обещали вернуть лишь через несколько дней. Люди опасаются, что без холодильников испортятся все продукты, говорит местная жительница и Ирина.
4: Света нет, сказали, не будет в течение 3 дней. К завтрашнему дню все продукты испортятся. Как быть, мы не можем представить. Во время урагана мы находились на базе отдыха, там от ветра унесло биотуалет, а слава богу, из нас никто не пострадал.
2: Стихия заставала людей врасплох. 3 семьи с детьми она настигла во время купания в реке у Зеленого острова. Выбравшись на берег, бурю они пережидали под перевернутыми лодками. Фотограф Валерия попала в ураган, когда была за рулем. Одно из деревьев упало в нескольких метрах перед ее автомобилем.
5: Я прям попала в самый эпицентр событий, когда ехала домой. Вот это было жутко. Я ехала через частный сектор. Все выезды, которые были, там повалили деревья. И прям передо мной в метрах 3 упало дерево с корнем. Я нашла просто частный дом, где было меньше столбов, проводов. И там вот остановилась и стояла, пережидала. Чтобы найти выезд, понадобился час. Мы выезжали уже, когда закончился дождь. Вышли все люди, начали расчищать. Я проезжала мимо частного дома, на который корнем толстенное деревье, наверное, вот 1,5 на 1,5. Оно просто упало на частный дом. Я первый раз испугалась за жизнь.
2: Рушились в тот вечер и планы. По городу один за другим отменялись мероприятия. Одной из самых ярких историй в соцсетях стала свадьба, на которую ураган буквально ворвался без приглашения. Праздничный шатер сложился под тяжестью воды. Жених, невеста и десятки гостей промокли до нитки. А праздник, который готовили полгода, продолжился уже под крышей.
1: Друзья, продолжаем утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. Знаете, я бы сейчас хотел затронуть такую больную тему для каждого жителя Дагестана, поэтому приемники погромче. Вот каждое лето мы слышим с вами одну и ту же фразу. Это причина отключения электричества – аномальная жара. Что Россети, что Дагэнерго, мои любимые. Вы знаете, вот каждый год у меня ощущение складывается, что солнце над Дагестаном появляется вот совершенно как будто неожиданно. Будто мы не солнечная какая-то республика. Хотя у нас вот по графику я смотрю, очень много солнечных дней по всей России. Как будто энергетики вот до последнего надеялись, что июль будет прохладнее, я не знаю, апреля какого-то. Но события последних дней особенно заставляют взглянуть на эту проблему совсем иначе. Больше всего меня удивляет, когда, знаете, у нас затопилось, особенно в районе Анжи-арены, вот топится там. Еще лет 15 назад там лужа набирается от малейшего дождя. И вы знаете, когда отвечают нам, дождь пошел. Да вы что, осенью дождь, это прям какая-то аномальная погода. Тему по электричеству продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро и давай о больном поговорим.
6: Расим, доброе утро. Пока жители Махачкалы убеждают экономить электричество, следователи начинают искать тех, кто годами экономил на здравом смысле. Советский районный суд арестовал замглавного инженера городских электросетей. По версии следствия, он подписывал документы на подключение новых объектов к подстанции «Новая», прекрасно понимая, что свободной мощности там уже не было. То есть сеть, которая и без того работала на пределе, продолжали нагружать все новыми потребителями. Вопрос напрашивается сам собой. Если резервов не существовало, то почему появлялись новые разрешения? Кто решил, что законы физики можно отменить подписью на бумаге? И не отсюда ли начинается история тех самых бесконечных отключений, которые сегодня объясняют исключительно жарой? Конечно, температура воздуха действительно бьет рекорды. Кондиционеры работают без остановки. Нагрузка выросла. Но жара лишь проверяет систему на прочность. А вот насколько эта система была подготовлена к проверке, вопрос уже совсем другой. Сегодня администрация Махачкалы просит жителей отказаться от использования мощных электроприборов, не включать одновременно кондиционер, стиральную машину, бойлер, электрочайник. То есть, если перевести официальный язык на бытовой, то получается так. Пожалуйста, пользуйтесь электричеством как можно меньше, чтобы электричество у вас все-таки было. И здесь возникает еще один неудобный вопрос. Почему ответственность за состояние сетей все чаще перекладывается на обычных людей? Почему семья, которая просто включает кондиционер при 40 градусах жары, должна чувствовать себя виноватой? Разве кондиционер летом – это роскошь? Или все-таки эта инфраструктура должна соответствовать реальным потребностям города? Тем временем прокуратура Дагестана делает свои выводы. После многочисленных аварийных отключений надзорное ведомство внесло представление руководству Дагэнерго. Проверка показала факты ненадлежащей эксплуатации электросетевого хозяйства. Аварийные работы проводились недостаточно эффективно. Во многих случаях подача электроэнергии восстанавливалась позже нормативных сроков. И это уже не эмоции жителей соцсетей, это официальный вывод прокуратуры. Получается любопытная картина. Одни говорят о жаре, следствие говорит о подключениях без резервов мощности, прокуратура говорит о ненадлежащей эксплуатации, жители говорят о том, что свет отключается слишком часто. И только электричество продолжает молчать. Хотя именно оно сегодня говорит больше всех. Каждым отключенным светофором, каждым остановившимся лифтом, каждым испорченным холодильником, каждым ребенком, который ночью не может уснуть в раскаленной квартире, каждым предпринимателем, который считает убытки после очередного отключения. Проблема давно перестала быть технической, она стала вопросом доверия. Потому что людям уже недостаточно слышать привычное «извините, авария». Люди хотят понимать, почему эти аварии стали нормой, кто отвечает за состояние сетей, кто принимал решение и кто понесет ответственность не только на бумаге, но и в реальной жизни. Сегодня в центре внимания оказался один человек, но вряд ли одна подпись могла довести до энергокризиса целый город. Любая энергосистема – это тысячи решений, принимаемых годами. И если сегодня она трещит по швам, значит вопросы стоит задавать гораздо шире. Дагестан развивается, строятся новые дома, микрорайоны и предприятия. Но инфраструктура не должна догонять развитие, она обязана идти впереди него. Иначе каждый новый дом будет означать не развитие города, а еще одну свечку на кухонном столе во время очередного отключения. Потому что электричество – это не подарок, это услуга, за которую жители исправно платят каждый месяц. Расим.
1: Спасибо большое, Рамазан. Хочется верить, что нынешние уголовные дела и проверки станут не очередной громкой новостью, на несколько дней, а той самой точкой, после которого в энергетике Дагестана начнутся менять не пресс-релизы, а все-таки подход к работе, потому что за это электричество мы все-таки платим. Сейчас за окном Махачкале плюс 27 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 32. Сегодня в Махачкале ожидается ясная и солнечная погода. Осадков не ожидается. Ветер будет слабый. Для Махачкалы это вообще, знаете, прелесть какая. Отличный день для работы, прогулок и отдыха, друзья. Впереди главные новости, любимая музыка и отличное настроение. Оставайтесь на Диалог FM. Доброе утро, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ви слушаєте Діалог ФМ. Радіо для взрослих.
1: Власти Литвы будут требовать от въезжающих в страну граждан России и Беларуси осуждать действия России на Украине. Об этом сообщили в литовском МИД. Об этом передает газета .ру. Новое требование вводится для россиян и белорусов, которые въезжают в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта. Отказ подписать документы закроет путь вообще в республику. Накануне МИД Литвы, я напомню, что предложил ввести запрет для россиян и белорусов на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов. Ну и Турция заявила о готовности в кратчайшие сроки создать следующий раунд переговоров по Украине в Стамбуле. Это возможно при условии, если стороны подтвердят желание встретиться. Об этом сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах. Напомню, что в прошлом году в Стамбуле прошло 3 встречи делегации России и Украины. В ноябре прошлого года Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой до конца года. В свою очередь, Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам на Украине. Ну, друзья, россияне стали чаще значительно ремонтировать технику, которая выпущена более 8 лет назад, вместо покупки новой. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на сервисные центры. Самой востребованной услугой стала замена аккумулятора. На нее приходится 46% обращений владельцев устройств старше 8 лет. Еще 20% случаев связаны с заменой дисплея, а 15% с ремонтом цепей питания и разъемов зарядки. Чаще всего за ремонтом такой техники обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. МВД сформировало алгоритм действий для граждан, которые стали жертвами мошенников. Если человек уже перевел деньги или передал данные злоумышленникам, необходимо как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям электронной почты и также позвонить в банк и обратиться в полицию. В министерстве обратили внимание, что представители банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложение и не предлагают перевести средства на якобы безопасный счет. Ну и накануне вступили в силу ограничения, введенные Россельхознадзором на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Речь идет о поставках для всех российских покупателей со всех армянских предприятий, а также

0: о транзите такой продукции через территорию России. Об этом напоминает российская газета. Среди причин службе указали на то, что Армения так и не налажена там система, якобы позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность даваемой продукции. Дональд Трамп отложил атаки на Иран и рассматривает три одинаковых тяжелых варианта по разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Вашингтон и Тегеран почти две недели обменивались ударами на Ближнем Востоке. Но к выходным Пентагон прекратил атаковать Исламскую Республику. СМИ допускали, что у США стали заканчиваться запасы ракет и систем ПВО. Однако Дональд Трамп 26 июля это опроверг. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: К концу июля Дональд Трамп обнаружил пределы своих возможностей в конфликте с Ираном, пишет Нью-Йорк Таймс. Ключевые цели войны так и не выполнены. Судоходство в Ормузском проливе практически остановлено. А перспектив провести военную операцию на земле пока нет. Это глубоко расстроило президента и сделало его еще более непредсказуемым, даже по меркам самого Трампа. Теперь у Белого дома осталось три основных варианта, говорят источники газеты. При этом каждая из опций кажется неприемлемой по разным причинам. В пятницу президент давал понять, что хочет вернуться к масштабным боевым действиям, но в последний момент отступил. По словам чиновников, помощники Трампа сомневаются, что бомбардировки вернут Тегеран за стол переговоров. А еще более крупные атаки могут привести к жертвам и голоду среди иранцев, которых США когда-то обещали защитить от режима Аятолл. Второй вариант – усилить санкции и продолжить блокаду Ормузского пролива в надежде, что контроль за экспортом иранской нефти возымеет эффект. Но ограничения против Ирана работают довольно медленно, отмечает Нью-Йорк Таймс. Трамп предрекал стране экономический коллапс еще 8 лет назад, а для продления блокады потребуется постоянное военное присутствие США, которое сохранит риск перестрелок и нового витка эскалации в Ормузе. Третья опция – объявить о победе и вывести войска. Месяц назад казалось, что Трамп движется именно в этом направлении, пишет газета. Однако уход США из региона грозит тем, что Иран продолжит развитие своей ядерной программы. А именно это было одной из причин начала войны. Вашингтон при всех опциях продолжает мирные переговоры с Тегераном. Это подтвердил иранскому агентству ИРНА, представитель МИДа Исмаил Багаи. По его словам, американцы обмениваются сообщениями через посредников из Пакистана и Катара. Переговоры с третьими странами и могли сдержать Вашингтон от новых атак по Тегерану в выходные, допускают источники CBS. В эти же дни Исламскую Республику посетили дипломаты из Омана. Встреча якобы касалась открытия Ормузского пролива и носила, цитата, «конструктивный характер». Израильский 13-й канал сообщает, что США пытаются сдержать от боевых действий и Израиль. По словам источников, американцы требуют от Бенемина Нетаньяху вывести войска со всех фронтов – из Газы, Сирии и Ливана. Перемирие между Бейрутом и Западным Иерусалимом – одно из требований переговоров между Ираном и США. Однако премьер Израиля не намерен отступать и вскоре отправится на переговоры в Вашингтон.
0: Очередное снижение ключевой ставки до 14% не станет поводом для активных инвестиций в развитие. При таком показателе инвесторы компании все еще нерентабельны, говорят опрошенные Коммерсантом предприниматели. Поводов для опасений у них предостаточно, а тему продолжат мои коллеги.
2: Сигнал Центробанка явно стал более жестким. Регулятор, конечно, снизил ключевую ставку в 10-й раз подряд, но Эльвира Набиуллина тут же намекнула, что повышение показателя возможно в будущем. Дергать ключ вверх желания нет, хотя инфляцию никто не отменял, сказала глава ЦБ. Аналитики полагают, что сложности регулятору добавляет слабый рубль и бюджетный фактор. Высокая ставка лишает бизнес новых инвестиций, говорит президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.
3: Бизнес что при 14%, что при 13% активно инвестировать деньги не будет. Не потому, что он не хочет, потому что любой здравомыслящий человек понимает, что взять легко, но деньги отдавать надо. Банки – это та организация, которая солнечную погоду вам выдает зонтиков, дождливо его забирает. Кредитоваться под 16-17% годовых – это утопия. Возьмите США, Евросоюз, Японию. Там нету ставок выше 5%.
2: В новый среднесрочный макропрогноз ЦБ заложил снижение дефицита бюджета до нуля только в 2029 году. В связи с этим ожидания регулятора от инфляции выросли с 5% до 6-7% по итогам этого года. Кроме того, прогноз по средней ставке на 2027 год тоже повысился. повысился. Но вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова не ждет антиинфляционного эффекта от жесткой денежно-кредитной политики. Похоже, для этого нет оснований.
4: К сожалению, это глубокое разочарование. Ситуация сейчас требует вообще других подходов. Так как мы все эти последние годы рассуждали, аргументировали, и Центробанк в том числе, но надо наконец осознать, что вызовы слишком становятся быстрыми, стремительными и уже системными. Поэтому, конечно, это будет еще более затянувшийся период, который не будет давать возможность быстрого реагирования, перестройки экономики в текущих экономических условиях.
2: Топливный кризис стал неприятным фоном заседания ЦБ. Однако регулятор оценил скачок цен и рост инфляционных ожиданий на фоне перебоев с бензином как временные и разовые. Если вторичных эффектов не будет, то на позицию поставки этот кризис не повлияет. Ситуация в макроэкономике позволяет и дальше снижать ставку, отметил в беседе с Коммерсант ФМ президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.
5: Это, конечно, хорошие новости для рынка, потому что все-таки экономика находится в ситуации напряжения. Жесткая политика, она очень сильно ударила на состояние много компаний. Соответственно, компании растут долго. Мы все ждали снижения процентной ставки. Почему все-таки снижение было сделано? Потому что большинство проблем с топливом уже идет на улучшение. Инфляционный риск, связанный с топливной кризисом, видно меньше.
2: Согласно новым оценкам, ЦБ не ждет однозначной цифры ставки ранее 2028 года. О том, что регулятор не снизит показатель до 9% к концу этого года, также говорил в мае глава РСПП Александр Шохин. При этом в июле он предупредил о риске осенних банкротств при отказе ЦБ от политики смягчения ставки. Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет 11 сентября. Собеседники Коммерсант ФМ считают, что очередного снижения на 0,25% не хватит для инвестиционного ренессанса. Логика бизнеса простая: чем мягче монетарная политика, тем проще развиваться.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Буйнакском районе завершается капитальный ремонт дороги Буйнакск-Верхний Каранай, который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент завершена основная часть строительных работ. Подрядчики дополнительно оборудовали тротуары и установили автобусные остановки. Сейчас специалисты проводят финальные работы. Роман Рожков был назначен новым председателем арбитражного суда Республики Дагестан. Рожков имеет ученую степень кандидата юридических наук. С 2009 по 2015 годы работал судьей в арбитражном суде Красноярского края. С начала 2015 занимал должность судьи в арбитражном суде Севастополя. Президент России Владимир Путин сообщил, что на протяжении следующих 3 лет значительная часть бюджета будет выделяться на нужды обороны. По его словам, в этот период основными задачами останутся повышение обороноспособности государства, выполнение социальных обязательств и содействие экономическому развитию. Александр Бастрыкин отметил, что Следственный комитет эффективно использует искусственный интеллект и современные информационные технологии в своей работе. По словам руководителя ведомства, новшества крайне важны для анализа больших массивов данных. Они способствуют выявлению и изучению цифровых улик, а также улучшают качество доказательств, собранных в электронном виде. Кроме того, технологии помогают в создании более точных портретов преступников. Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова обратилась с требованием об отмене санкций и выплате компенсации в размере свыше 2 миллионов евро. Фигуристка Татьяна Навка инициировала судебное разбирательство в Европе, утверждая, что санкции нанесли ей значительный моральный вред, сообщает агентство Reuters. Туроператоры фиксируют значительный рост интереса россиян к поездкам в Великобританию. По их данным, спрос увеличился на 45%. Наибольшей популярностью пользуется Лондон. Великобритания продолжает принимать заявления на визы в России, при этом не уменьшая количество визовых центров, а также выдает многократные визы сроком от 6 месяцев. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Спортивные события.
1: Мировой рекордсмен Якоб Ингебригтсен подтвердил свое возвращение на беговую дорожку. Он выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике в Бирмингеме. Для 25-летнего норвежца этот старт станет первым с сентября прошлого года. Он пропускал соревнования из-за проблем с ахилловым сухожилием. Ингебригтсен примет участие в забеге на 5000 метров. На предыдущих трех чемпионатах Европы норвежец неизменно выигрывал золото и на 1500, и на 5000 метров. 47-летний Андреа Пирло официально заявил, что он больше не кандидат на пост главного тренера сборной Италии. Технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини, который лично продвигал кандидатуру Пирло и отказался от альтернативных вариантов в лице Антонио Конте и Роберто Манчини, подал в отставку вместе со своим советником Леонардо, проработав в федерации всего 16 дней. Итальянские функционеры не согласились с решением президента организации Джованни Малага, который заблокировал назначение Пирло. По данным СМИ, Малага теперь рассматривает возможность вернуть на пост тренера Манчини, который привел сборную к победе на Евро-2020. Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал стал автором лучшего гола прошедшего чемпионата мира. В матче 1/16 финала против Аргентины на 103-й минуте Кабрал убрал на замахе Алексиса Маккалистера и закрутил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса, сравняв счет 2-2. В голосовании болельщиков мяч африканского защитника опередил голы Элдора Шамуродова из Узбекистана и Вильсона Изидора из Гаити, занявших второе и третье места соответственно. Титулованный сербский теннисист Новак Джокович поднялся на две позиции в рейтинге ATP, заняв пятую строчку. Сам Нолле на прошедшей неделе не играл, но зато его соперники – австралиец Алекс де Минор и американец Бен Шелтон – из-за потери очков свое положение в таблице ухудшили. Лидерство в мировом рейтинге по-прежнему удерживает Яник Синнер, вторым идет Александр Зверев, а третьим – Карлос Алькарас. Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы колена, полученной в бою с Максом Холлоуэем на турнире в Лас-Вегасе. Бой, ставший для ирландца первым за 5 лет, продлился лишь 69 секунд. Макгрегор поскользнулся и повредил колено, после чего не смог уверенно стоять на ногах, и рефери остановил встречу техническим нокаутом. Позже у 38-летнего бойца диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Сам Макгрегор ранее заявлял, что рассчитывает вернуться к лету 2027 года, однако Уайт скептически оценил такие прогнозы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 28 июля 1858 года стала важной вехой в истории российского предпринимательства и финансов. Именно тогда в полную силу заработала система железнодорожных концессий, призванная дать мощный импульс развитию империи. Государство сделало ставку на союз казны и частного капитала. Схема была продуманной, бизнес получал концессии на строительство и эксплуатацию дорог, а власти гарантировали доходность облигаций и давали серьезные льготы. Для предпринимателей это был редкий шанс. Вложения в стальные магистрали выглядели надежными, ведь за ними стояло слово государства. В отрасль потянулись не только крупные финансисты, но и энергичные дельцы, готовые рисковать ради большой прибыли. Так в России начала формироваться особая когорта железнодорожных королей, чьи имена вскоре стали синонимом крупного капитала. Эффект от этих решений оказался по-настоящему масштабным. Железные дороги связали отдаленные губернии, превратив огромные пространства страны в единый экономический организм. То, что раньше везли месяцами по рекам и гужевым трактам, теперь доставляли за считанные дни. Это резко удешевило логистику и открыло рынки сбыта. Зерно из черноземных губерний быстрее попадало к портам, уральский металл – к центрам, машиностроение, а товары столичных фабрик – в самые дальние уголки империи. Но значение железных дорог выходило далеко за рамки одной лишь торговли. Они стали мощным катализатором всей промышленности. Металлургические заводы получили устойчивый заказ на рельсы и крепления. Вагоностроительные мастерские росли как на дрожжах, а спрос на паровозы подстегнул развитие машиностроения. Даже строительная отрасль пережила подъем. Возводились вокзалы, депо, водонапорные башни, мосты. И все это требовало новых инженерных решений и тысяч рабочих рук. Не менее важным был и финансовый эффект. Железнодорожная лихорадка подтолкнула развитию банковского дела и фондового рынка. Компании активно выпускали акции и облигации. Инвесторы учились оценивать риски, а биржевые котировки все чаще отражали состояние реального сектора. По сути, железные дороги стали для России школой современного капитализма с его расчетами, гарантиями и масштабами. Так, решение 1858 года не просто положило новые пути на карте страны, оно задало вектор развития на десятилетия вперед, показав, как крупный инфраструктурный проект способен менять экономику, бизнес-среду и даже само представление о возможностях предпринимательства.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Корпорация NVIDIA ведет переговоры о выделении компании OpenAI финансовой помощи в размере около 250 миллиардов долларов для реализации крупного проекта по созданию центра обработки данных. Проект, как пишет Wall Street Journal, может стать одним из самых амбициозных в истории американского искусственного интеллекта. Благодаря гарантиям от NVIDIA, OpenAI может арендовать у японской корпорации SoftBank электростанцию мощностью 10 гигаватт. По данным источников Wall Street Journal, строительство планируется на юге штата Огайо. Общая стоимость проекта может превысить 500 миллиардов, что делает его самым масштабным в области создания центров обработки данных. Электроэнергию для проекта правительство Америки контролирует и финансирует в рамках торгового соглашения с Японией. В материале также указано, что поддержка NVIDIA позволит OpenAI привлечь заемные средства на более выгодных условиях, так как у компании нет инвестиционного кредитного рейтинга. При этом отмечается, что условия проекта пока не согласованы, и сделка может сорваться.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне, имеющие пятидневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов Петр Петкелев. По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней, сказал эксперт. Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает Министерство труда России. Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим, имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет. Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов предложили повысить с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщина не может быть уволена по инициативе работодателя. Об этом, ссылаясь на направленный в российское правительство законопроект, сообщает ТАСС. Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Сейчас по действующему законодательству работодатель не может по своей инициативе уволить женщину с ребенком до 3 лет. Законопроект предлагает поднять с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормильцы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя. И в завершении выпуска: в России более половины любителей чтения с помощью книг стремятся избежать от реальности. Также с помощью чтения люди отдыхают от гаджетов и переключают внимание, рассказал гендиректор сети «Читай город. Буквоед» Александр Брычкин. Мы выяснили, что более 50% читателей хотят уйти от реальности, расслабиться, набраться сил, побыть наедине с собой, объяснил специалист. Для кого-то это способ разгрузиться от телефона, переключить нагрузку с компьютера на книги, и еще одна важная категория – это библиофилы. По словам Брычкина, для библиофилов характерно установление с произведением страстных отношений, погружение в книжный мир и поиск вдохновения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Вы неправильно едите оливье, если не накалываете каждый ингредиент на вилку. Согласно этикету, именно так следует поступать с салатом в ресторане, каким бы праздничным и вкусным он не был.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: За что в Российской Федерации наиболее часто сажают в тюрьму индивидуальных предпринимателей? Ведь очень многие делают так, потому что не знают. Другие делают так, потому что так делают все. А третьи по-другому просто не могут. Такая у них схема бизнеса, прибылеобразующая. Давайте немножко углубимся в историю. По состоянию на 2022 год в Российской Федерации проживало 143 с лишним миллиона человек. Из них трудоспособного населения было 83 с небольшим миллиона человек. Предпринимательством занимается всего лишь навсего 7 миллионов человек. А если верить данным РСПП, Российскому союзу предпринимателей и промышленников, то всего предпринимателей в Российской Федерации чуть больше 5 миллионов. Все остальное пустышки. Так вот, из этих 5 миллионов индивидуальных предпринимателей чуть больше 3 миллиона человек. И сегодня я расскажу, какие наиболее частые ошибки приводят этих людей к уголовным наказаниям. Самое распространенное и понятное – это неуплата налогов. Для индивидуальных предпринимателей есть отдельная своя статья, 198 Уголовного кодекса. И там все достаточно интересно. Дело в том, что если предприниматель, занимаясь предпринимательской деятельностью, не уплатил налогов на сумму более 2 миллионов 700 тысяч за 3 года, не считая пени и штрафы, начинается уголовная ответственность. А выяснить это может только налоговая проверка. Сейчас возбудить уголовное дело по неуплате налогов без оконченной налоговой проверки невозможно. Именно так. Все, что меньше этой суммы, уголовной ответственности не подлежит. Поэтому будьте очень внимательны и хорошо считайте цифры. Уголовная ответственность за это до 1 года лишения свободы. Ну а если же предприниматель смог на 13 миллионов обмануть государство, именно так государство считает, что его обманывают, недоплачивая налоги, используя различные схемы и оптимизации налогообложения, что было очень модно последние 10 лет, то уголовная ответственность может потянуть уже на 3 года. Но есть очень важная ремарка. Для нас с вами очень полезная. Если человек совершил это впервые, и до вынесения решения суда первой инстанции оплатил штрафы, пени и недоимки, все в полном объеме, полностью признал свою вину по уголовному делу, уголовное преследование прекращается. Человек не сядет в тюрьму. Вот такие либеральные поблажки. Возникает вопрос, а что если сделал не в первый раз? То больше таких поблажек не будет. После того, как вы, не дай бог, сделали это первый раз, больше нельзя быть индивидуальным предпринимателем, потому что не будет тогда освобождения от уголовной ответственности. Во второй раз так не прокатит. Вторая по популярности статья – это отсутствие регистрации или лицензии. 171 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Если, осуществляя свою предпринимательскую деятельность, за те же 3 года предприниматель нанес ущерб на 2 250 тысяч рублей, уже начинается уголовная ответственность до 1 года. Ну а если он был столь успешен, что наторговал с нарушением свыше 9 миллионов рублей, то здесь уже можно получить уголовный срок до 5 лет лишения свободы. Поэтому очень внимательно смотрите за тем, каким видом деятельности вы занимаетесь и как он регулируется в Российской Федерации. Не можете разобраться сами, обратитесь к адвокату. Дело в том, что незнание закона не освобождает от его ответственности. И если вы думаете, что скажете потом добрым следователям, что вы полностью доверились компании, которая вас регистрировала как индивидуального предпринимателя, а они такие заразы вам не сказали, что нужна лицензия, это никого не впечатлит. Отвечать будете именно вы. Следующее, что очень буйно процветало, особенно во времена пандемии, это мошенничество при получении выплат. Статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для того, чтобы поддержать и без того не очень мощный сектор предпринимательства в Российской Федерации, именно в пандемию выдавались гранты, но за все это нужно было отвечать. Обоснованно доказывать, что вы именно на эти цели тратили выданные государством деньги. То есть это были целевые деньги. И те горе-предприниматели, которые использовали гранты или выплаты по своему усмотрению, естественно, попали в тюрьму, в зависимости от того, насколько много они там натворили. Ведь уголовная ответственность начинается с 250 тысяч рублей выплат. И грозит это 2 годами лишения свободы. Ну а если вы не смогли отчитаться, не дай бог, за 1 миллион рублей выплат, то можно получить уже 5 лет лишения свободы. Если, не дай бог, вы уже попали в такую ситуацию, немедленно обращайтесь к адвокату. Не ждите, когда вам уже предъявят обвинение. Дело в том, что по уголовным делам экономической направленности, назовем их так, люди до самого последнего момента имеют статус свидетелей. Не успокаивайте себя тем, что вас допрашивают на протяжении всего года как свидетеля. Скорее всего, незадолго до истечения этого срока, 1 год, вам будет предъявлено обвинение. Поэтому, как только вы столкнулись с такой ситуацией, как только правоохранительные и контрольно-надзорные органы обратили на вас внимание, попросили дополнительные документы, задали не очень удобные вопросы, на которые вы ничего не смогли ответить, кроме как 51 статья Конституции Российской Федерации, немедленно обращайтесь к адвокату. Ну и, наконец, коммерческий подкуп. Статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все знают про взятки, про откаты, но мало кто понимает, что если с той стороны не должностное лицо госслужащий, а, например, сотрудник какой-нибудь коммерческой организации, это не взятка, нет, но все равно уголовно наказуемое преступление. Еще раз, даже если один коммерсант другому коммерсанту что-то дает за создание для себя и своей компании преференций, тот самый откат, наивно полагать, что это не взятка, потому что это не госслужащий, это коммерческий подкуп. И он тоже карается. Все зависит от того, какой ущерб вы нанесли. Если этот ущерб, а ущерб у нас устанавливается следствием, конкретно с привлечением соответствующих экспертов, проводится экспертиза. И по выводам этой экспертизы, если, не дай бог, ущерб был более 25 тысяч рублей, вдумайтесь, 25 тысяч рублей, это уже значительный ущерб. И есть состав преступления. От 25 тысяч рублей до 149 тысяч рублей – это значительный размер. Если вы кого-то из руководителей коммерческой организации отблагодарили на 150 тысяч рублей, можно получить 2 года лишения свободы. Если вы кого-то отблагодарили от 150 тысяч рублей до 1 миллиона, можно получить уже от 3 до 7 лет лишения свободы. Ну а если свыше миллиона, крупный вы индивидуальный предприниматель, крупная у вас сделка, то вы рискуете сесть в тюрьму от 4 до 8 лет. При этом важно знать, что если вы раскаялись деятельно, помогли следствию всех изобличить, то вы можете быть освобождены от уголовной ответственности. Переводя на русский язык, это если вы придете и напишите явку с повинной, то есть сообщите следствию, что вы совершили коммерческий подкуп. Делать это надо, безусловно, только с адвокатом. В противном случае вы ничего не избежите, а станете обвиняемым по уголовному делу. И также очень важно, кому вы даете эти деньги, если даете, конечно. Если какому-то менеджеру по продажам, и у него нету управленческих функций, он никак не может повлиять на выбор вашей организации или создание тех самых преференций, уголовного состава нет. Дело в том, что преступление будет только тогда, когда вы даете деньги тому человеку, который реально может что-то для вас сделать в силу своих незнакомств, боже упаси, а в силу своих трудовых обязанностей. Именно вот в этом и разбирается грамотный адвокат. Был ли здесь вообще состав коммерческого подкупа? Или это было что-то другое?
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.

0: Дорожные новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяца, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в 3-м и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 тысяч объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Сегодня расскажу вам о самых жестких рисках, которые ждут вас при прописке посторонних или покупке квартиры с прописанными людьми. Самый топовый риск – вы не можете по собственному желанию выписать или снять с регистрации человека, который у вас прописан в вашей квартире постоянно. Вот как раз временную регистрацию по мере ее окончания вы прерываете, вы приходите, и автоматически человек снимается. А вот с постоянно прописанными такой возможности нет. Вы можете это сделать, только обратившись в суд. Топ-риск номер два. Любой взрослый человек, прописанный в вашей квартире, родив ребенка, неважно, кстати говоря, у мужчины или у женщины родился ребенок, он автоматически прописывается в вашей квартире, даже если это формально никак не отражено. На самом деле этот ребенок считается зарегистрированным в этой квартире. И снять ребенка вместе с этим взрослым тоже можно будет только в судебном порядке, и никак иначе. Кстати говоря, маленькое, но серьезное дополнение. Если у вас в квартире какой-то человек имеет минимальную долю, даже там, я не знаю, 1/100 или 1/1000, он, прописав к себе несовершеннолетнего, точнее, он имеет это право, независимо от вашего желания. Если для того, чтобы прописать взрослого, требуется ваше согласие, то для того, чтобы прописать несовершеннолетнего, ваше согласие не требуется, это происходит автоматически. Так вот, если человек имеет хотя бы минимальную долю в вашей квартире и прописал ребенка, то выписать этого ребенка не сможете ни вы в судебном порядке, ни сам собственник. Сам по себе просто отлучить ребенка куда-то в другое место. Только вместе с родителем. Ну, либо к другому родителю, у которого есть своя жилплощадь или там, где-то он прописан. В никуда это сделать невозможно. Кстати говоря, если вы покупаете квартиру, и там прописан ребенок бывшего собственника, это сделать без проблем можно, но, опять же, в судебном порядке. Риск номер три. Человек, который зарегистрирован в вашей квартире постоянно или временно, имеет право пользоваться вашей квартирой. Даже если человек говорит, слушай, мне просто нужна прописка для там, каких-то государственных органов. На самом деле, независимо ни от чего, он может прийти и поселиться в вашей квартире вместе с вами или без вас, не знаю, выгнать арендаторов. Смысл в чем? В том, что если у вас возникнет какая-то конфликтная ситуация, то человек может прийти и мешать вашему образу жизни. Это не очень приятно, согласитесь, когда к вам кто-то подселится. Вот это подселение к вам называется право пользования. То есть владеть и распоряжаться человек не может, но пользоваться может. Кстати говоря, если человек имеет долю в квартире, да, вот ну, маленькую, небольшую долю, то это тоже большая проблема, потому что он, например, может запретить вам сдавать в аренду, имея там 1/1000 долю, при этом он скажет, мне не нравится, что здесь кто-то живет. Как вы понимаете, это рычаг для шантажа. Как поступать в ситуации, когда вас просит арендатор прописать в квартире? Я рекомендую прописывать временно, то есть регистрировать по месту пребывания. Этого достаточно для того, чтобы получить парковочное там, разрешение, да, на парковку вокруг, городскую и так далее. Вообще можете не регистрировать, ну, если это прям не нужно человеку, но при этом тогда сделайте парковочное разрешение там, на его автомобиль. Потому что чаще всего аргументируют именно этим. Уважаемые покупатели, если вы вынуждены приобрести квартиру с еще прописанными людьми, нет никакого радикального риска, кроме того, что вам придется иметь дело там, с судами и так далее. Я рекомендую простой инструмент. Удержите часть денег от покупаемой квартиры в качестве обеспечения снятия с регистрационного учета бывших собственников. И очень-очень важный момент, если помимо собственников в квартире зарегистрирован еще кто-то, обязательно до того, как купите ее, возьмите с них нотариальное заявление о том, что они знают о совершаемой сделке и обязуются в определенное время сняться с регистрационного учета. Это вам очень поможет в том случае, если по какой-то причине люди, ну, просто, может, даже они и хотели бы, но вынуждены, не знаю, там, уехать за границу, еще что-то. То есть они не могут это сделать. Первое – это деньги обязательно, да, в качестве обеспечения, ну, или на судебные расходы, издержки, да. И второе – если это не собственники, обязательно с них нотариальное заявление а так называемое снятие с учетом. Уважаемый покупатель, есть еще один риск, очень неочевидный, но вы его должны обязательно проверять. Если в квартире зарегистрирован не собственник, а квартира когда-то была приватизирована, и вот этот не собственник на момент приватизации тоже был там прописан, зарегистрирован и отказался от приватизации, его нужно обязательно выписать до сделки, потому что после сделки вы его даже в судебном порядке не выпишете, потому что он имеет право пользования до скончания веков или скончания его. Теперь вы знаете, как обходиться с арендаторами, родственниками, вообще друзьями и так далее при их просьбе о прописке. Взвешивайте все за и против. Я вам рекомендую всегда организовывать временную прописку. И несовершеннолетние дети являются, так сказать, пользователем вашей недвижимости по умолчанию. И даже если они еще не родились в момент, когда вы кого-то прописали.
0: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан намерен применить московский опыт для модернизации ЖКХ. Глава правительства региона Магомед Рамазанов накануне провел встречу с заммэром Москвы Петром Бирюковым. На встрече обсуждались такие вопросы, как управление многоквартирными домами в столице, цифровизация отрасли, внедрение единого платежного документа и повышение собираемости платежей. Рамазанов подчеркнул, что Москва занимает лидирующие позиции в сфере ЖКХ, а для Дагестана модернизация отрасли является приоритетной задачей. В Махачкале убрали незаконно возведенный гараж, находившийся рядом с домами 80 и 80Б по улице Абдулхакима Исмаилова. Сооружение препятствовало благоустройству дворовой территории. По данным городской администрации, владелец не предъявил документы, подтверждающие его право собственности на гараж. После того, как территория освободилась, муниципальные службы начнут работу по озеленению и ремонту двора согласно утвержденному плану. Численность вооруженных сил России с 1 августа увеличится до 2 миллионов 420 тысяч человек. Согласно указу президента России, количество военнослужащих вырастет на 25 тысяч и достигнет 1 миллиона 500 тысяч человек. Турпоток в Россию значительно сократился. Так, за последний год число иностранных гостей уменьшилось на 20%, что стало худшим показателем с 2021 года. На это повлияли топливный кризис, атаки БПЛА, массовые отмены авиарейсов и укрепление рубля. Apple снова заняла первое место в мире по рыночной капитализации, обогнав Nvidia. Об этом пишет Business Insider. По итогам торгов в понедельник стоимость Apple выросла до 5 триллионов долларов. Акции Nvidia, напротив, снизились на 5%. Компания рассматривает возможность предоставления кредита в размере 250 миллиардов долларов для центров обработки данных OpenAI, что вызывает беспокойство среди инвесторов. Умная жена способна снизить риск ранней смерти своего супруга на 46%, утверждают врачи. Отмечается, что образованные женщины не только заботятся о своем здоровье, но и внимательно следят за состоянием здоровья своего мужа. Именно поэтому мужчины в таких браках живут дольше. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте, в частности, будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
2: Деньги дороги, как память.
1: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит ее от несанкционированного списания средств, даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
0: Идея на миллион.
1: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планирует 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина, 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 28 июля 1918 года был подписан декрет о национализации крупной промышленности. Это событие, которое в одночасье перечеркнуло привычные правила ведения бизнеса в России. В рамках политики военного коммунизма государство забирало в свою собственность ключевые предприятия. Это металлургические машиностроительные заводы, угольные шахты, нефтяные промыслы, крупные текстильные фабрики. Для предпринимателей это означало не просто потерю активов, это был конец целой эпохи частного капитала. Механизм был предельно жестким. Управление предприятиями переходило к Высшему совету народного хозяйства и его местным органам. Рыночные механизмы – это цены, прибыль, конкуренция – фактически отменялись. Вместо них вводилось централизованное распределение ресурсов. Сырье, топливо, готовая продукция теперь распределялась по нарядам и разнарядкам, а не по законам спроса и предложения. Деньги стремительно теряли свое значение. В условиях гиперинфляции и товарного дефицита все чаще прибегали к натуральному обмену и пайковому снабжению. Особенно драматично эти перемены выглядели на фоне предшествующих десятилетий бурного промышленного роста. Еще недавно железнодорожные короли, нефтепромышленники и фабриканты определили ритм экономики, строили заводы, вкладывались в технологии и инфраструктуру. Теперь те же отрасли оказались под полным контролем государства, а бывшие владельцы и управляющие либо лишались доступа к своим предприятиям, либо вынуждены были работать уже как специалисты на новых хозяев. При этом экономика не остановилась. В стране остро нужны были уголь, металл, текстиль, продовольствие. Но мотивация и логика работы кардинально изменились. Вместо прибыли главным показателем становилась выполнимость плана и снабжение армии и городов. В краткосрочной перспективе это позволяло концентрировать ресурсы на самых острых задачах, но одновременно подкрывало стимулы к эффективности, инновациям и бережному отношению к оборудованию. Последствия этого решения ощущались десятилетиями. Декрет 1918 года не просто перераспределил собственность, он радикально изменил саму модель хозяйствования. На смену предпринимательской инициативе пришла система директивного управления, где успех предприятия зависел не от рыночной конъюнктуры, а от плановых заданий и административных решений. Так, 28 июля 1918 года стало рубежом, после которого российский бизнес на долгие годы укрепил привычные формы. Это был не просто экономический поворот, это была смена самой парадигмы от рынка к плану, от частной инициативы к централизованному управлению.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
4: Президент России Владимир Путин утвердил закон, который обязует кредитные организации с 1 сентября следующего года предоставлять информацию о стоимости своих услуг по переводу денежных средств. Закон распространяется на все кредитные организации, имеющие право осуществлять такие переводы. Согласно документу, банки должны размещать данные об условиях предоставления услуг, включая переводы с использованием системы быстрых платежей на своих официальных сайтах и в местах оказания услуг. Также необходимо информировать клиентов о любых изменениях в условиях. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул важность полной информированности потребителей о тарифах и исключения скрытых комиссий. Стандарты, регулирующие порядок, способ и сроки раскрытия информации, а также ее содержание, будут установлены для кредитных организаций. Они также будут включать требования к размещению информации о потребительском кредитовании и займах, включая условия их предоставления, использования и возврата.
3: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
10: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне, имеющие 5-дневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов Петр Петкелев. По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней, сказал эксперт. Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает Министерство труда России. Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с РТ напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22.00 до 6.00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дедежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай, садидежедач. Аджуз касап ахай балканди эциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди эциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
9: Притчи народов мира.
10: Жизнь короля была тяжелой. Каждый день приходилось улаживать раздоры с соседями и решать другие проблемы. Однажды он со свитой проезжал через деревню. Во время следования экипажей жители, склонившись, стояли на центральной площади. Но вдруг король через окно кареты увидел, что один старик сидит на скамейке у своего дома и плетет корзину. Разгневавшись, он приказал остановиться и позвать дерзкого старика. «Ты должен стоять, склонившись, а не плести корзины!» «Простите, Ваше Величество, не хотел вас обидеть. Когда вы проезжали мимо, я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, улыбаясь. Рассердился король на такое неуважение и велел сжечь дом старика. Солдаты мигом исполнили приказ. Прошел год, и снова путь короля лежал через ту же деревню. Снова все жители стояли, склонившись на центральной площади. Король вспомнил старика и выглянул в окно. Старик также сидел и плел корзину. Король остановился и спросил: «Почему ты опять так поступаешь? Разве ты не жалеешь, что потерял дом?» «Простите, но я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, как и прежде. «О доме я не жалею. Когда на сердце спокойно, то и в тростниковой хижине уютно». Задумался король и ускакал прочь.
9: Притчи народов мира.

0: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Вся наша жизнь состоит из маленьких, но регулярных действий, которые мы делаем каждый день. Даже небольшое изменение привычных действий может направить жизнь в совершенно другом направлении. И сегодня я хочу рассказать о 5 самых токсичных привычках, которые медленно и незаметно отравляют нашу жизнь. Итак, поехали. И первая привычка – это брать телефон сразу после пробуждения. Задумайся вот над чем. Ты же не приглашаешь всех своих знакомых и незнакомых людей в свою спальню сразу после пробуждения для того, чтобы они наперебой делились с тобой тем, как у них дела, тем, какие новости произошли в их жизни и так далее. Но ты же не делаешь этого. Но на самом деле, именно это ты и делаешь, когда ты просыпаешься и открываешь свои соцсети. Ты начинаешь закачивать в свой мозг тонны какой-то непонятной информации из чужих жизней, которые никак не могут повлиять на твою собственную жизнь. Поэтому первый час после пробуждения ни в коем случае нельзя брать в руки телефон. Это время лучше посвятить самому дорогому человеку в нашей жизни – самому себе. Это время можно посвятить каким-то практикам, тренировкам, йоге, медитации, написанию дневника, составлению плана на день, каким-то своим хобби или обучению. В любом случае, время, проведенное наедине с самим собой, позволит вам лучше понять самих себя и лучше понять, что вам нужно делать. В итоге это позволит вам прожить этот день гораздо более осмысленно и эффективно. Вторая токсичная привычка – это пытаться всем угодить. Да-да, быть славным парнем – это, конечно, здорово, эта стратегия может быть даже выигрышной, но в большинстве случаев только пока ты маленький, и тебе выгодно слушаться других людей. Во взрослом мире нужно уметь говорить «нет», выдерживать конкуренцию, отстаивать свою позицию и границы, иначе тебя просто схавают. В особенности это актуально на уровне предпринимателей. Просто сидеть и выполнять то, что тебе говорят, слушаться других, быть удобным – это работает в школе, в универе и когда ты работаешь на кого-то. Но когда ты работаешь сам на себя, тебе нужно принимать сложные решения. Тебе нужно увольнять людей, торговаться, вести переговоры и отстаивать свои интересы. Поэтому очень важно осознать свои границы и научиться их отстаивать. Третья токсичная привычка – это смотреть короткий контент. Чем короче контент, тем он бесполезнее и вреднее для нашей дофаминовой системы. Короткий контент развивает клиповое мышление, ухудшает концентрацию внимания и усидчивость. Жизнь – это не ТикТок, это достаточно долгосрочная история, которая длится десятилетиями, и нужно уметь смотреть на нее масштабно. И этого не происходит, когда мы листаем ТикТок. Мы начинаем бегать за бесконечными сиюминутными дофаминовыми удовольствиями, не видя полной картины. Поэтому, если уж употреблять контент, то лучше это будет длинный контент. В идеале, конечно, это должна быть объемная художественная литература, но, камон, кто сейчас готов читать «Войну и мир»? Поэтому уж лучше пусть это будут YouTube-видео вместо ТикТока и какие-нибудь статьи вместо Твиттера. Длинный контент развивает более долгосрочное, более масштабное мышление, которое позволяет дольше концентрироваться на необходимых действиях и более эффективно достигать своих целей. Четвертая токсичная привычка – это потребительство. Большинство людей тратят всю свою жизнь на то, чтобы потреблять. Это все, что их заботит – потребление еды, вещей, развлечений, контента и так далее. Но настоящего успеха в жизни добиваются не те, кто потребляют, а те, кто что-то создает. Именно созидание наполняет нашу жизнь смыслом и позволяет достигать определенного уровня для того, чтобы потреблять другие блага. Есть такая фраза: чем больше даешь, тем больше получаешь. И если отбросить какую-то эзотерику, то это просто про жизненный баланс, про то, что нужно и создавать, и потреблять. Конечно, я не говорю, что нужно полностью отказаться от потребления, потому что это нереально. Мы живем в материальном мире, мы что-то едим, мы носим какую-то одежду, где-то живем, и это совершенно нормально. Но это не должно быть самоцелью. Самоцелью должно быть созидание какого-то блага, какой-то пользы для других людей, и это позволит вам жить гораздо более гармоничной и изобильной жизнью. И самая беспонтовая привычка – это откладывать жизнь на потом. Как часто нам кажется, что вот сейчас наступит подходящий момент, и я сделаю то, что хочу. Вот будут идеальные условия, и я займусь тем, чем всегда мечтал заниматься. В итоге мы собираемся с силами, готовимся, чего-то ждем, и так проходит вся жизнь. Не существует идеального момента. Хотя нет, на самом деле наоборот, он существует. Единственный. Идеальный момент для того, чтобы что-то сделать, это сейчас. Это настоящий момент. На самом деле не существует другого времени для того, чтобы что-то сделать. Мы можем менять свою жизнь только в настоящем моменте. И это очень важно осознать. Сколько бы ты ни учился, сколько бы ты ни готовился, соприкосновение с реальностью произойдет только в момент действия. Это соприкосновение даст тебе в миллион раз больше ценности и больше практического опыта, который наполнит и обогатит всю твою жизнь. Поэтому, друзья, прекращайте чего-то ждать и откладывать свою жизнь на потом. Обращайте внимание на то, что вы делаете в моменте, и меняйте свои привычки к лучшему.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжается восстановление мелиоративных объектов после недавнего паводка. Об этом сообщили глава правительства республики Магомед Рамазанов и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Рамазанов подчеркнул, что благодаря усилиям Минсельхоза работы ведутся активно и с опережением сроков. Некоторые объекты уже полностью восстановлены. Он выразил особую признательность Оксане Лут за поддержку в восстановлении Самур-Дербенского канала. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг сообщение о грядущем дефиците продуктов питания и товаров первой необходимости. Он назвал эти данные выдумкой чьей-то фантазии и призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации. Миноборнауки обозначила крайний срок для подачи согласий на зачисление в вузы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Так, для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета в рамках основного конкурса, подача документов должна быть завершена до полудня по московскому времени 5 августа. Дмитрий Песков подчеркнул важность развития собственных социальных сетей и информационных технологий для обеспечения технологического суверенитета России. Пресс-секретарь президента отметил, что достичь такой независимости способны лишь некоторые страны. Каждый месяц россияне тратят около 50 миллиардов рублей на подписки крупных экосистем. Часто люди оформляют подписку ради одной популярной услуги, но при этом не пользуются остальными опциями. В итоге они регулярно, раз в месяц, оплачивают сервисы, которые им не нужны, об этом пишут «Известия». С проблемой списания денег из-за забытых подписок сталкивались 72% граждан. Бедность негативно влияет на мозг к 50 годам, утверждают ученые. В ходе исследования, в котором приняли участие более 2700 человек, было обнаружено, что у всех, кто испытывал финансовые трудности, к 53 годам наблюдалось значительное ухудшение памяти и скорости мышления. При этом уровень образования и изначальный высокий интеллект не смогли предотвратить негативные последствия бедности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: 19-летний Павел Граудоня выиграл золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. В финальном поединке россиянин уверенно переиграл олимпийского чемпиона 2024 года из Южной Кореи До Кен Дона 15-7. В начале поединка Граудонь позволил сопернику повести в счете и получил предупреждение, но затем выдал серию из 7 результативных действий подряд и ушел на перерыв с комфортным преимуществом, которое кореец уже не смог отыграть. Это первое золото для российских мужчин-саблистов на чемпионатах мира с 2015 года. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на 7 место в обновленном рейтинге ATP, несмотря на то, что не выходил на корт с 3 июля, когда проиграл в 3-м круге Уимблдона. Россиянин опередил американца Бена Шелтона, у которого истекли очки за прошлогодний титул в Лос-Кабосе. Медведев улучшил позицию без игровой практики только за счет календарных потерь конкурента. 30-летний теннисист в начале года выиграл 2 турнира и дошел до финала Мастерса в Индиан Уэллсе, где уступил только Янику Синнеру. Руководство ЦСКА ведет переговоры по трансферу 24-летнего бразильского нападающего Гиостепе Жоана Сантоса, который стал лучшим бомбардиром турецкой команды в минувшем сезоне. В 32 матчах чемпионата Турции на счету форварда 11 голов и 5 голевых передач, а портал Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро. Воспитанник Академии Сан-Паулу начинал европейскую карьеру в Саутгемптоне, откуда перешел в Гиостепе на правах аренды, а летом прошлого года турецкий клуб выкупил права на игрока. Бывший арбитр FIFA Джунейд Чакыр назначен куратором судейского корпуса Первой лиги и программы развития молодых арбитров РФС. 49-летний турецкий специалист будет заниматься формированием единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения арбитров, а также разработкой индивидуальных планов их развития. В Первой и Второй лигах он будет участвовать в управлении судейской деятельностью, назначениях и анализе матчей, проводить обучение и выявлять перспективных рефери. Чакыр работал на 2 чемпионатах мира, а в 2015 году обслуживал финал Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной. В 2021 году Чакыр занял 2 место в рейтинге лучших арбитров 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: 28 июля 1991 года Россия стояла на пороге экономических перемен. Советская хозяйственная модель стремительно распадалась, а на ее место буквально на ходу создавались новые правила игры. Именно в этот период в стране бурно формировалась рыночная финансовая инфраструктура. Возникали первые частные банки, биржи, инвестиционные и брокерские компании. Для одних это была эпоха возможностей, для других – время больших рисков. На смену централизованному планированию и единым государственным банкам приходила многоукладная система. Частные кредитные организации предлагали новые услуги – расчетные счета для бизнеса, кредитование на рыночных условиях, валютные операции. Для предпринимателей это значило, что впервые за десятилетия можно было легально привлекать капитал под собственные проекты, выстраивать независимые цепочки расчетов и работать с валютой. Появились и первые биржи. Они стали площадками, где формировались реальные рыночные цены на товары и активы. То, чего десятилетиями не существовало в плановой экономике. Но вместе с возможностями пришла и невидимая ранее неопределенность. Правовая база только создавалась. Механизмы защиты прав инвесторов и вкладчиков были крайне слабыми, а финансовая грамотность очень низкой. Бизнес учился буквально на ошибках, осваивал новые инструменты, пытался прогнозировать резкие скачки курсов и инфляцию, выстраивал отношения с молодыми банками, чья надежность часто оставалась под вопросом. В этих условиях выживали самые гибкие и осторожные, а многие проекты рушились из-за элементарного отсутствия опыта работы в рыночной среде. Важной особенностью того времени стало и стремительное развитие расчетов в иностранной валюте. Доллар и марка фактически становились расчетными единицами в крупных сделках, а валютные отделы банков – одним из главных центров притяжения бизнеса. Это был сложный, противоречивый процесс. Но именно тогда закладывались основы того, как бизнес в России будет привлекать капитал и управлять финансами в будущем.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первом полугодии текущего года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 3,4 триллиона рублей, что на 13% больше показателей прошлого года. Это следует из совместного исследования «Газпром Автолизинг» и «Автостат». За летний период было приобретено 507 тысяч подержанных автомобилей на 590 миллиардов рублей. В сравнении с предыдущим месяцем это на 1% меньше, но в сравнении с прошлым годом на 13% больше. За первое полугодие этого года объем вторичного автомобильного рынка достиг 3,5 триллионов рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на приобретение автомобилей возрастом до 5 лет снизились. В июне этого года на них было потрачено 144 миллиарда рублей, что на 8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В результате доля новых автомобилей в общем объеме покупок сократилась с 30 до 24%. В то же время на покупку автомобилей возрастом от 5 до 9 лет в июне этого года было потрачено 206 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Президент России подписал закон о стажировках в сфере труда для выпускников вузов и колледжей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, выпускник, получающий или уже получивший среднее профессиональное или высшее образование, а также дополнительное профобразование по программе переподготовки, может заключать срочный трудовой договор с работодателем с целью получения первичного опыта в избранной профессиональной деятельности. Такой договор заключается не позднее одного года после получения образования. Он также будет приостановлен на время службы в армии, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами Российской Федерации. Ученые Московского авиационного института совместно с коллегами из Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Федерального медико-биологического агентства России разработали математическую систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям космических экспедиций. Программный комплекс соединяет разнородные данные в единую систему и выдает понятную оценку состояния человека, сообщили газете «Ру» в Московском авиационном институте. Как считают исследователи, разработка будет полезна при организации и проведении дальних миссий и освоении других миров, например, при размещении обитаемых баз на Луне или Марсе. Также она востребована для различных земных применений, в том числе для задач реабилитационной медицины. И в завершении выпуска генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл отношение россиян к книгам, созданным с помощью искусственного интеллекта, его слова передает ТАСС. По словам Капьева, читатели воспринимают нейросетевой контент крайне негативно. «Мы видим крайне негативное отношение к любому контенту, созданному ИИ. В любом случае доля такого контента будет минимальна. Живого автора в книжной отрасли в конечном счете никто не заменит», — заявил он. Впрочем, как отметил книгоиздатель, сами писатели тоже иногда используют нейросети для решения точечных задач. Это, напротив, повышает качество произведений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асиат Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Личный коуч.
1: Технические и адаптивные проблемы. В бизнесе все проблемы можно разделить на две категории – технические и адаптивные. Для решения технических проблем решение уже существует, вам просто нужно его найти. Хотите сделать веб-сайт? Воспользуйтесь ресурсами в интернете или обратитесь к специалисту. Что касается адаптивных проблем, для их решения требуется незаурядный подход – созидательное мышление. Все, что нас окружает – мебель, телефон, холодильник – сперва появилось в чьем-то воображении. Со временем идея воплотилась в осязаемый предмет. Вы не можете нанять человека, чтобы тот генерировал ваши креативные идеи. Это можете сделать только вы. Ваша задача – развивать бизнес и стремиться к финансовой независимости. Вы не должны заниматься вопросами, которые можно делегировать. Предоставьте технические проблемы вашим помощникам. Казалось бы, это и так очевидно. Владелец бизнеса хочет создать веб-сайт и спрашивает, как я могу это сделать. Появляется одна проблема, за ней другая. Внимание сосредоточено на решении технических, а не адаптивных проблем. Бизнесмен ломает голову и часами ищет информацию, а мог бы обратиться в компанию, которая на этом специализируется. Да, придется раскошелиться, но сэкономленное время дороже денег. Предпринимателю следует думать о новых идеях и о бизнесе в целом. Отвлечение на бытовые проблемы препятствует достижению мечты. Финансовой свободы достигают те, кто направляет энергию в нужное русло, в продуктивные дела, направленные на развитие бизнеса. В конце концов, важно помнить о цели предпринимательства. Итог. Делегируйте все, что можно перепоручить исполнителям.
0: Личный.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Многие уверены, что налоги при продаже квартиры – это где-то там, далеко. Я же продаю свое жилье. Какое дело налоговой до этого? А теперь честно, наша налоговая знает о каждой вашей сделке. И если вы не подали налоговую декларацию, либо захотели схитрить, прилетит так, что мало не покажется. Досмотрите это видео до конца, и я в нем простыми словами расскажу, в каких случаях вас могут штрафануть, в каких случаях нужно платить налог, а в каких нет. И как не попасть в такую ситуацию, когда вроде бы вы сделали все правильно, но остались должны налоговой больше, чем заработали на продаже квартиры. Один из самых живучих мифов такой. Я продал квартиру за 10 миллионов и за 10 миллионов купил же. Значит, я платить налогов не должен. Звучит логично, но на деле чушь собачья. Для налоговой это две отдельные операции. Одна продажа, другая покупка. И налоговая считает налог с продажи. Никакого взаимозачета здесь нет. Да, есть исключения. Когда, продавая одну квартиру, покупая другую, налога не будет. Но под это исключение попадает всего 1% населения России. Мы будем здесь говорить о том, под что попадают все люди. Все упирается в срок, сколько вы владели недвижимостью, которую продали. Если это обычная возмездная сделка, ну, например, купля-продажа, договор.

продажи недвижимости составил больше 2 400 000 рублей, то ставка у вас будет 15%. А вот для нерезидентов сразу 30%. Есть возможность уменьшить налог. И уменьшить можно его двумя способами. Первый способ – налоговый вычет. Это 1 000 000 рублей. Подойдет для регионов, где квартиры стоят недорого. Ну, например, вы получили квартиру в наследство, стоит она 1 500 000 рублей. Вы эту квартиру продаете, в договоре указываете 1 500 000 рублей и в налоговой декларации указываете, что хочу получить вычет 1 000 000 рублей. То есть налогооблагаемой базы с 1 500 000 рублей 1 000 000 у вас отнимается, и ваш налог с 500 000 рублей 13%. Есть другая история. Можно воспользоваться такой опцией, как доходы минус расходы. Другую ситуацию возьмем. Вы купили новостройку за 5 000 000 рублей. А продаете ее сейчас за 6. Не прошло предельного срока 5 лет. Вы продали эту квартиру, потом в налоговую сдаете декларацию. Говорите, вот смотрите, я купила ее за 5. Вот подтверждающие документы, чеки, договор долевого участия, что я 5 заплатила. И вот мой договор купли-продажи, что я продала ее за 6. Получается, я заработала не 6 000 000 рублей, как налоговая может подумать, потому что предельного срока-то нет, а всего 1 000 000. И вот, пожалуйста, с этого 1 000 000 заплати 13% НДФЛ. И это всего 130 000 рублей. Знаю, что звучит очень сложно, но на деле для того, чтобы получить вычет, вам нужно в следующем налоговом периоде сдать декларацию. Сдается она до 30 апреля каждого года. И как раз мы перешли уже к самой другой большой ошибке. Это как раз та самая декларация. Люди забывают ее просто сдавать в надежде, что налоговая не узнает. Не забывайте, в какой стране мы живем. Наша налоговая – самая лучшая IT-налоговая в мире. Все налоговики всего мира берут с нас пример. Наша налоговая знает все. Про все недвижимое, все движимое имущество, все счета, доходы и расходы наши с вами. А потому за идиотов держать их точно не надо. Сейчас спрятаться от них невозможно. Так вот, если вы просрочили и не подали декларацию 30 апреля, я вас поздравляю. Вы автоматически становитесь должником. А вот здесь начинается мясо. К сумме налога прилетает штраф от 20 до 40% сверху. Плюс отменяются все налоговые льготы. Доходы минус расходы, либо налоговый вычет. То есть, если раньше вы могли заплатить с 6 000 000 всего 130 000 рублей налогов, если вы не сдали декларацию, то сумма со всеми пенями и штрафами может достигать уже 1 500 000 рублей. Просто так она увеличилась в 10 раз. Ну, для того, чтобы не забывали подавать налоговые декларации. В каких же случаях декларацию подавать точно нужно? Если вы продали жилье, которое было у вас в собственности меньше предельного срока владения. Запомните, декларация – это не формальность. Это ваша защита от увеличенного в 10 раз налога. И это ваша обязанность ее сдать. Больше того скажу, если вы эту декларацию сдаете, то вы еще свои налоги можете уменьшить. Ну, давайте возьмем наш пример. Купили за 5, продали за 6. Налоговый вычет мы не получали. Сдавая налоговую декларацию, мы в этой декларации пишем: да, я купила за 5, продала за 6, 1 000 000 у меня образовался, с него 130 000 должна заплатить налогов. Но налоговая, обратите внимание, что у меня есть право на налоговый вычет 260 000 рублей. Я им не воспользовалась, даже если я пенсионер или ИПшник и не плачу НДФЛ. Я хочу, чтобы вы мне зачли мои 130 000 рублей в качестве налогового вычета. И все это в одной декларации. Написали это все на сайте налоговой, заполнили ее, выпустили там ЕЦП, кнопочку «Отправить» нажали, 15 минут времени. Все, налогов вы теперь не платите. Ну а если вы налоговый вычет уже использовали, тогда до середины лета придется налоги оплатить. Налоговый вычет могут получить люди, которые платят НДФЛ. То есть это те, кто работает официально. По справке 2 НДФЛ. Если вы работаете неофициально, если вы индивидуальный предприниматель, либо пенсионер на пенсии, у вас нет НДФЛ, вам возвращать нечего. Давайте разберем несколько случаев запутанных, чтобы вы понимали, как люди ошибаются и на сколько денег они попадают. Первое – это наследство. Многие думают, что срок владения начинается с момента регистрации права собственности после наследства на нового собственника. И считают от этого момента. Но это заблуждение. Срок, по нашему законодательству, начинается с даты смерти. А напомню, что у нас человек сначала умирает, потом открывается наследственное дело, а потом в течение полугода все это регистрируется. И получается, переход права происходит как минимум через там 6-7 месяцев после смерти. И вот этот срок 7 месяцев люди не учитывают. Второе. Льгота на единственное жилье. Многие уверены, продаю квартиру, где живу, значит налогов нет. Давайте представим. Квартира оформлена на мужа, по договору купли-продажи, купленная в браке. Но у жены, допустим, есть доля в маминой квартире, и возникла она в результате приватизации 25 лет назад. Доля маленькая, 1/5. Все. Льготы нет. И если они продадут эту квартиру и

0: купит другую, то налог все равно придется платить. Потому что это не единственное жилье. У нас почему-то многие считают, что если я продаю единственное жилье, то налогов я платить не буду. Это самое частое заблуждение. Давайте его разберем. При каких случаях, продавая единственное жилье, вы не будете платить налог. Цена продажи ниже, чем цена покупки, но не менее 70% от кадастровой стоимости. Если продается квартира, полученная по реновации. Если вы семья и у вас двое несовершеннолетних детей, вы одну квартиру продали, другую купили, то можно тоже не платить НДФЛ при определенных условиях. Если дети до 18 лет, либо, если они старше, то они должны учиться на очной форме обучения. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей. Если у вас нет другого жилья, где вам принадлежит больше 50% площади. Общая площадь жилья, которую вы купили, больше площади жилья, которое вы продали. Ну и то же самое правило на кадастровую стоимость распространяется. Третье. Новостройки и договор долевого участия. А тут хитрость в том, что срок владения идет не с момента подписания договора долевого участия, не с момента регистрации права собственности по этому объекту недвижимости, а с момента полной оплаты по договору долевого участия. И полной оплатой считается, когда вы все деньги заплатили. То есть вы договор долевого участия могли заключить 2 года назад, но в этом договоре долевого участия у вас была рассрочка. И перед вводом в эксплуатацию, то есть через 2 года, вы оставшуюся часть денег застройщику оплачиваете. Так вот, в вашем случае, после последней оплаты, когда все платежи перед застройщиком оплачены и договор считается исполненным, с этого момента и начинает идти срок, с момента полной оплаты. Но если вы купили по договору долевого участия, например, в ипотеку, то вы застройщику на эскроу счет деньги перевели сразу, и с момента, по сути, сделки у вас и начинается идти срок владения. Но другими словами, вы купили новостройку и решили ее продать. Прошло, например, 5 лет, и вам 5 лет от какого срока считать? То есть вы считаете от срока полной оплаты. Если вы покупали квартиру за наличную, либо в ипотеку, то в момент полной оплаты это, скорее всего, было подписание договора долевого участия. Все. Вот с этого момента 5 лет надо считать, налогов не будет. Если вы купили в рассрочку эту ипотеку и год платили, то у вас срок сдвигается на год, потому что это не с момента ДДУ будет, а с момента последней оплаты этой рассрочки. Если рассрочка была 2 года, 3 года, 5 лет, то, соответственно, это все сдвигается на момент последней оплаты застройщику. Сюда не включается доплата, когда, например, вам застройщик перед вводом в эксплуатацию говорит: слушайте, а вот мы тут неправильно посчитали, тут 2 метра у вас лишних. Пожалуйста, заплатите за 2 метра. Вот если вы за эти 2 метра заплатили, это не считается доплатой с момента полной оплаты. То есть, если вы хотите потом продать квартиру и не платить налогов, то вам нужно высчитать правильный срок. Берете дату сегодняшнюю и берете дату последней оплаты. И вот этот срок, если больше 5 лет, налогов нет. Меньше — налог есть. И четвертая схема, моя самая нелюбимая. Давайте занизим сумму в договоре. То есть у нас люди настолько идиоты, что думают, что налоговая ничего не узнает. Представляете, квартира 5 миллионов рублей стоит. А в договоре они покупали ее за 2. Приходит покупатель, он говорит: я хочу эту квартиру купить в ипотеку. Они говорят: да, мы продадим только по заниженной стоимости. Хотим в договоре указать 2, чтобы налогов не платить. Покупатель приходит в банк, банк говорит: да, мы такую сделку проведем. Банк в договоре купли-продажи пишет: стоимость квартиры 2 миллиона рублей. Первоначальный взнос 2 миллиона рублей. Кредит 3 миллиона рублей. 2 плюс 3 получается 5. И пишет, что стоимость квартиры 2 миллиона рублей, а 3 миллиона — это неотделимое улучшение. Ну вы реально думаете, что налоговые дебилы сидят? А налоговые получат все эти документы. А у вас загорится красная галочка. Когда до вас дойдет дело, они сначала вызовут покупателя. Они попросят его на беседу. Ну либо позвонят, либо предложат ему прийти. И скажут: смотри, дружок, ты содействовал налоговому преступлению. Мы понимаем, что у тебя заниженная стоимость в договоре. Короче, какие-то расписки, документы, пожалуйста, давай сюда нам, и мы, соответственно, будем разбираться. И потом тебе говорят: мы тогда, если ты сейчас все нам сдашь, продавца, тебя освобождаем от ответственности, тебе вообще претензий нет. И покупатель, испугавшись, присылает вам все расписки, все платежки, и потом продавцу хана. 40% штрафа, плюс там заморозка всех счетов и так далее. И есть второй сценарий. Вы им сделали все в пакетик, и расписочки там 2 за неотделимые улучшения, и все. И вот он подает налоговый вычет сам. А там говорит: ну загрузите фотографии, расписки. То есть он берет все расписки, сфотографирует, не понимает, какая за что относится. И просто обе эти расписки отправляет. То есть он прям сам отправляет доказательство того, что продавец совершил налоговое преступление. И в налоговой сидят ребята реально не дураки. Так что если вы продаете квартиру, никогда не занижайте стоимость. Все это всплывет. Напомню, что срок давности 3 года. Мораль тут простая. С налоговой шутки плохи. А любое агентство недвижимости, банк, либо застройщик, который работает в правовом поле, а по-другому работать сейчас нельзя, они обязаны в Роскомнадзор отчитываться о каждой сделке. Кто там был покупатель с его паспортными данными? Кто там был продавец? Какая сумма? Откуда деньги? И эти данные в том числе и уходят в налоговую. У нас все завязано в большой котел. про вашу сделку всем все сообщают. Какая там цена, сумма и так далее. И скрыться невозможно. Так как же себя обезопасить? Ну, во-первых, нужно всегда проверять, попадаете вы под налог или нет. Не ленитесь уточнить срок владения по вашему объекту. Какой предельный срок, после которого налогов не будет? А если налоги возникают, то какая сумма возникает? Ее тоже нужно заложить в бюджет вашей сделки. Второе. Подавайте декларацию. Забывать подавать декларацию – это плохой тон. Ваши налоги могут увеличиться в 10 раз. Третье. Никогда не соглашайтесь на мутные схемы с занижением цены. Многие продавцы говорят: слушайте, ну у меня тогда будет налог. Ну да, ну тебе придется платить налоги, прикинь. Почему ты меня, покупатель, затаскиваешь соучастником, а вы сразу становитесь соучастником? Это доказать легко. Скриншоты сайтов, за сколько она была и сколько в договоре. Все, вы приехали оба. Четвертое. Не стесняйтесь обращаться к налоговым консультантам. Мы, например, всем клиентам рекомендуем перед тем, как просчитать налоги, нужно прийти к профессионалам, которые этим занимаются. Потому что там миллион нюансов, как вы поняли. Все зависит от документов, от того, как вы получали, кто собственник, сколько у вас собственности. Самому разобраться в этом, ну, просто нереально. Это же, представляете, нужно следить за всеми изменениями в недвижимости. Но если вы недвижимость два раза в жизни все покупаете, нафига вам столько времени тратить? Заплатили там несколько тысяч рублей, получили внятную, понятную консультацию. Запомните, что недвижимость продается быстро. А вот расплачиваться за ошибки с налоговой потом приходится годами. Хотите заработать на недвижимости? Считайте все заранее и закладывайте налоги в свою бизнес-модель.
1: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Буйнакская успешно добилась через суд выплаты компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей в пользу 8-летней девочки, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Инцидент произошел в июле прошлого года во дворе многоквартирного дома. Прокуратура инициировала разбирательство из-за того, что ответственные службы не приняли меры по отлову бездомных животных. В результате был подан иск о возмещении физического и морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Жительницу Дербента заключили под стражу по обвинению в крупном мошенничестве. В прошлом году она вместе с сообщником подделала документы о праве на землю, датированные 96-м годом. В результате участок площадью около 600 квадратных метров в Дербенте был незаконно оформлен на ее имя. Ущерб, причиненный действиями обвиняемой, оценивается в более 4,5 миллионов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил арест до 23 сентября. В Дагестане планируется завершить строительство сортировочного комплекса в Карабудах-Кенском районе и полигона в Дербентском районе до конца этого года. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов напомнил, что в Махачкалинской зоне уже функционирует полигон и объект утилизации, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. Конкурс на поступление в московские колледжи стал более высоким, чем в МГУ. По данным МЭШ, на одно место медсестры или медбрата претендуют до 18 человек. Для сравнения, в МГУ показатель составляет около 11 человек на место. В первой половине этого года количество вакансий для кузнецов в России увеличилось на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков Авито-Работа, работодатели в среднем предлагают соискателям зарплату чуть более 130 тысяч рублей. Производитель оперативной памяти CXMT стал самой дорогой компанией в Китае после выхода на биржу. В первый же день акции компании взлетели на 465%. Это позволило CXMT достичь капитализации в размере 513 миллиардов долларов, обойдя такие гиганты, как Tencent, Alibaba и крупнейшие банки Китая. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяцев, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в 3-м и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 000 объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 28 июля 1858 года стала важной вехой в истории российского предпринимательства и финансов. Именно тогда в полную силу заработала система железнодорожных концессий, призванная дать мощный импульс развитию империи. Государство сделало ставку на союз казны и частного капитала. Схема была продуманной, бизнес получал концессии на строительство и эксплуатацию дорог, а власти гарантировали доходность облигаций и давали серьезные льготы. Для предпринимателей это был редкий шанс. Вложения в стальные магистрали выглядели надежными, ведь за ними стояло слово государства. В отрасль потянулись не только крупные финансисты, но и энергичные дельцы, готовые рисковать ради большой прибыли. Так в России начала формироваться особая когорта железнодорожных королей, чьи имена вскоре стали синонимом крупного капитала. Эффект от этих решений оказался по-настоящему масштабным. Железные дороги связали отдаленные губернии, превратив огромные пространства страны в единый экономический организм. То, что раньше везли месяцами по рекам и гужевым трактам, теперь доставляли за считанные дни. Это резко удешевило логистику и открыло рынки сбыта. Зерно из черноземных губерний быстрее попадало к портам, уральский металл – к центрам, машиностроение, а товары столичных фабрик – в самые дальние уголки империи. Но значение железных дорог выходило далеко за рамки одной лишь торговли. Они стали мощным катализатором всей промышленности. Металлургические заводы получили устойчивый заказ на рельсы и крепления. Вагоностроительные мастерские росли как на дрожжах, а спрос на паровозы подстегнул развитие машиностроения. Даже строительная отрасль пережила подъем. Возводились вокзалы, депо, водонапорные башни, мосты, и все это требовало новых инженерных решений и тысяч рабочих рук. Не менее важным был и финансовый эффект. Железнодорожная лихорадка подтолкнула развитию банковского дела и фондового рынка. Компании активно выпускали акции и облигации, инвесторы учились оценивать риски, а биржевые котировки все чаще отражали состояние реального сектора. По сути, железные дороги стали для России школой современного капитализма с его расчетами, гарантиями и масштабами. Так, решение 1858 года не просто положило новые пути на карте страны, оно задало вектор развития на десятилетия вперед, показав, как крупный инфраструктурный проект способен менять экономику, бизнес-среду и даже само представление о возможностях предпринимательства.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2027 года публиковать полную информацию о тарифах на денежные переводы. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов. Действие подписанного главой государства закона затрагивает все финансовые организации, осуществляющие переводы денежных средств. В следующем году на них накладывается обязанность полностью раскрывать информацию об условиях оказания этой услуги и их любых изменениях. Сведения об этом должны публиковаться в местах обслуживания клиентов и на официальных сайтах. Особое внимание уделяется переводам, осуществляемым через систему быстрых платежей и с помощью электронных средств платежа. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. При этом почти половина сотрудников испытывает стресс на работе несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день. Это показало исследование компании «Форма», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остается высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а треть сотрудников отмечают шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Сотрудники все чаще связывают свое эмоциональное состояние не только с профессиональными задачами, но и с качеством офисной среды. И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. 13-летняя девочка погибла в результате наезда автомобиля в Дербентском районе Дагестана. Накануне примерно в час дня в селе Хазар Дербентского района 58-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем Kia, совершила наезд на 13-летнюю девочку, стоявшую на обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия. За минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции Дагестана отстранили от управления транспортным средством 68 водителей с признаками опьянения. В отношении 10 нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция Дагестана призывает: не садитесь за руль после употребления алкоголя и не позволяйте этого своим близким. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек собирается ехать за рулем, не оставайтесь в стороне. Иногда один вовремя сделанный шаг способен сохранить чью-то жизнь. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Личный коуч.
1: Знаешь, какая одна из самых главных проблем современного общества? Это рост количества незавершенных дел. Да, то есть мы начинаем дела, но их не заканчиваем, то есть не приходим к конечному результату. Хороший пример. Оскар Хартман недавно делал пост о том, что к нам пришло ИИ, но у нас не выросло количество полученного результата. У нас, говорит, выросло количество незавершенных проектов. Просто раньше была проблема с тем, кто находится на входе, человек, который генерирует код, придумывает вот эти вещи. Сейчас мы это дело заменили. Но человеческая проблема переместилась в стадию завершения. Если брать вот отдельно предпринимательство, да, то есть ты занимаешься бизнесом, и у тебя растет количество незавершенных дел. Во-первых, незавершенное дело, оно открывает вот это вот кортизольное окно. Когда мы достигаем результата, мы получаем дофамин. Когда мы не достигаем результата, да, у нас находится незавершенное дело, у нас начинает вырабатываться кортизол. Хотим мы этого или не хотим. Подсознание у нас всегда вот мучается. Я там начал, но не доделал, начал, но не доделал. Количество недоделанных дел приводит к чему? К депрессии. И это мешает тебе достигать других результатов. Теперь давай разберем, почему это происходит. Первое. Нет времени. Многие говорят, мы начали что-то делать, но у меня нет времени. Я знаю, что это нужно доделать. Ну, я такой же, да, то есть я запускаю очень много процессов, и вот эти начинают висеть хвосты. И я понимаю, что они начинают меня раздражать. У меня есть прям вот своя методика, да, я беру, у меня есть файл, вот так называется, хвосты, и я начинаю все их выписывать. И выделяю под себя один день, когда я могу их быстро переделать. И дальше начинаю потом спокойно работать. Кстати, одна из рекомендаций, когда вы хотите сделать лучшее восстановление и лучший сон, это выписывать перед сном, сесть как бы очиститься, выписать, и зайти в спокойный сон, потому что мозг начинает работать за нас. Мы спим, а мозг продолжает работать и, соответственно, травить нас лишним кортизолом. Второй аспект, да, это вот этот маниакальный перфекционизм. Хорошо делать свое дело, это правильно, но вот излишний перфекционизм, он мешает завершить дело до конца. Как с этим бороться? Мне эту идею тоже подсказал один прекрасный зубной техник. Он говорит, понимаю, что когда я делаю какой-то творческий момент, у меня на это уходит время. Но этот продукт все равно не покупается. Да? То есть мне нужно делать стандартный красивый продукт на четверочку. Он говорит, я для себя сделал такую формулу, что из 100% работы, которую я делаю очень качественно, 2-3% я делаю идеально так, как я хочу. Но я буду делать это долго, когда у меня время есть. Я ее делаю не для клиента, не для кого-то, я это делаю для себя, чтобы удовлетвориться. Но а все остальное я делаю для того, чтобы зарабатывать деньги. Когда мне мой товарищ открыл глаза, что люди бывают двух типов: инициаторы и дожиматели. И ты можешь через себя сколько угодно перешагивать, но тебе это будет даваться с мучением. И мы там с ним сидели, он говорит, вот ты инициатор, а я дожиматель. Ты бы сделал табуретку, а я бы ее шлифовал, доглаживал. И тут меня вот как бы вот эта вещь осенила. И я понимаю, что я как человек, как предприниматель с типом инициатора, я кого беру к себе на работу? Таких же инициаторов, классных, креативных мы запускаем. Только у нас продукт не завершается до конца, и никто операционкой вот этой мелкой заниматься не хочется. И пришлось сделать усилия над собой, нанимать неудобных людей. То есть я стал смотреть, что эти люди не такие, как я, они могут дожимать. И вот здесь как раз предприниматель может решить вот эту функцию дожимания, делегировать, передавать, нанять тех людей, которые будут делать за тебя. Но существует еще четвертая, прям банальная вещь – усталость. То есть мы не доделываем дела, потому что мы устали. Мы говорим, сделаем завтра. Сам этим делом переболел, я считал, что я циклоид, да, у меня то энергии много, то энергии мало, то энергии много, то энергии... Я устал, прям ничего не могу. Я стал перекомпоновывать свою жизнь. Потом я уже прояснил, что у человека бывают подъемы и падения, да, что это нормально, что падение нужно правильно, квалифицированно прожить, чтобы оттолкнуться от дна и набрать новый энергетический уровень. Ну, если с точки зрения физиологии, мы знаем, в спортзале тренируется спортсмен-бодибилдер. Да, он должен нагрузить себя так сильно, чтобы у него упала энергия, и оттуда идет гиперкомпенсация. Что он делает? Да, потребляет белки, лежит на диване, растет. То же самое с мозгом, с головным. Ты дал на него гиперкомпенсацию, соответственно, ты должен его расслабить. А как расслабить? Старая русская поговорка, да? Нет лучше отдыха, чем смена вида деятельности. То есть ты меняешь умственную на физическую, Я, например, оставляю кучу рутинных дел. То есть у меня нет энергии на генерацию идей. Я чувствую, такая вот апатия возникает. Но в этот же момент я могу прибраться на столе. Я начинаю расчищать папочки на своем компьютере, приводить порядок. Я не останавливаюсь, не лежу, да, а продолжаю делать, просто переставлять ноги. Но тоже делаю какую-то работу. Все, как только я это дело прожил, отрефлексировал, посмотрел, накопил энергии и дальше потом в бой. Невозможно двигаться в одинаковом тонусе. В голове меняется сама формула, да. Вот человек, который на росте, на энергии, сейчас классно, да, а потом мне это сейчас плохо. Когда ты начинаешь понимать этот процесс, когда у тебя сейчас классно, ты думаешь, так, если после этого классно, будет падение, да, и ты к этому начинаешь готовиться. То есть S-образные кривые никто не отменял. А когда ты попадаешь в яму, ты чувствуешь, вот это классное чувство, вот сейчас опустошение, значит, у меня после этого будет подъем. И у тебя начинаются по-другому вот гормоны выделяться, да, то есть ты в падении начинаешь чувствовать себя счастливым и спокойно заниматься другими делами. А в итоге, не доделывая дела до конца, ты начинаешь даже в организме запускать неправильные биохимические процессы. То есть, соответственно, у тебя ломается настроение, депрессия, у тебя ломается тело, ты получаешь дополнительные заболевания, поэтому нужно беречь себя, давать хорошую нагрузку, давать хороший отдых. Но то, что нам мешает отдыхать, как бы мы ни выделяли под это время, это вот это количество незавершенных дел, которые живут в нашем головном мозге. Поэтому доделывайте дела до конца, применяйте технологии и будьте счастливы.
0: Личный коуч. Реклама на Dialog.fm.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Диалог ФМ. Это этикет.
9: Если не понравилось блюдо в ресторане, то не следует его есть. Лучше всего сразу позвать официанта и сообщить о недовольстве. Иначе странно отдавать пустую тарелку и жаловаться на качество еды.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте, в частности, будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
2: Деньги дороги, как память.
1: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную

0: От 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина – 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Разные мысли.
3: Нехватка заставляет мыслить узко. Это ее главная опасность. Опцию нехватки невозможно отключить. Но можно изменить поведение, чтобы не попадать в ловушки нехватки. Создавайте регулярные автоматические напоминания о том, что легко забыть из-за суеты. Подключите к привычному действию полезную функцию. Поставьте на стол чашку с орехами, а не с конфетами. Единожды примите одно хорошее решение, которое избавит от ежедневных ненужных усилий. Если хотите изменить какой-то аспект жизни к лучшему, сделайте это сразу, хотя бы отчасти. Завтра будет лень. Ум занят проблемой. Это не метафора. Пропускную способность мышления легко ослабить. Сведите к минимуму все, что отвлекает вас от важного. Плюсы дефицита? Он лишает выбора, и иногда это помогает, например, на диете. Важные несрочные дела обходятся дороже всего, если мы их откладываем. Оборотная сторона нехватки – изобилие. И оно делает нас беспечнее.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизни. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию.

0: окружающих. Первый прием, известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником, это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти, рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которыми общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. И вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести с негативом. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. Девятый прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому десятый прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможность других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. Помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим – это основа любых успешных взаимодействий.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжается восстановление мелиоративных объектов после недавнего паводка. Об этом сообщили глава правительства республики Магомед Рамазанов и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Рамазанов подчеркнул, что благодаря усилиям Минсельхоза работы ведутся активно и с опережением сроков. Некоторые объекты уже полностью восстановлены. Он выразил особую признательность Оксане Лут за поддержку в восстановлении Самур-Дербенского канала. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг сообщение о грядущем дефиците продуктов питания и товаров первой необходимости. Он назвал эти данные выдумкой чьей-то фантазии и призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации. Миноборнауки обозначила крайний срок для подачи согласий на зачисление в вузы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Так, для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета в рамках основного конкурса, подача документов должна быть завершена до полудня по московскому времени 5 августа. Дмитрий Песков подчеркнул важность развития собственных социальных сетей и информационных технологий для обеспечения технологического суверенитета России. Пресс-секретарь президента отметил, что достичь такой независимости способны лишь некоторые страны. Каждый месяц россияне тратят около 50 миллиардов рублей на подписки крупных экосистем. Часто люди оформляют подписку ради одной популярной услуги, но при этом не пользуются остальными опциями. В итоге они регулярно, раз в месяц, оплачивают сервисы, которые им не нужны, об этом пишут «Известия». С проблемой списания денег из-за забытых подписок сталкивались 72% граждан. Бедность негативно влияет на мозг к 50 годам, утверждают ученые. В ходе исследования, в котором приняли участие более 2700 человек, было обнаружено, что у всех, кто испытывал финансовые трудности, к 53 годам наблюдалось значительное ухудшение памяти и скорости мышления. При этом уровень образования и изначальный высокий интеллект не смогли предотвратить негативные последствия бедности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Спортивные события.
1: Мировой рекордсмен Якоб Ингебригтсен подтвердил свое возвращение на беговую дорожку. Он выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике в Бирмингеме. Для 25-летнего норвежца этот старт станет первым с сентября прошлого года. Он пропускал соревнования из-за проблем с ахилловым сухожилием. Ингебригтсен примет участие в забеге на 5000 метров. На предыдущих трех чемпионатах Европы норвежец неизменно выигрывал золото и на 1500, и на 5000 метров. 47-летний Андреа Пирло официально заявил, что он больше не кандидат на пост главного тренера сборной Италии. Технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини, который лично продвигал кандидатуру Пирло и отказался от альтернативных вариантов в лице Антонио Конте и Роберто Манчини, подал в отставку вместе со своим советником Леонардо, проработав в федерации всего 16 дней. Итальянские функционеры не согласились с решением президента организации Джованни Малага, который заблокировал назначение Пирло. По данным СМИ, Малага теперь рассматривает возможность вернуть на пост тренера Манчини, который привел сборную к победе на Евро-2020. Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал стал автором лучшего гола прошедшего чемпионата мира. В матче 1/16 финала против Аргентины на 103-й минуте Кабрал убрал на замахе Алексиса Маккалистера и закрутил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса, сравняв счет 2-2. В голосовании болельщиков мяч африканского защитника опередил голы Элдора Шамуродова из Узбекистана и Вильсона Изидора из Гаити, занявших второе и третье места соответственно. Титулованный сербский теннисист Новак Джокович поднялся на две позиции в рейтинге ATP, заняв пятую строчку. Сам Нолли на прошедшей неделе не играл, но зато его соперники австралиец Алекс де Минор и американец Бен Шелтон из-за потери очков свое положение в таблице ухудшили. Лидерство в мировом рейтинге по-прежнему удерживает Яник Синнер, вторым идет Александр Зверев, а третьим Карлос Алькарас. Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы колена, полученной в бою с Максом Холлоуэем на турнире в Лас-Вегасе. Бой, ставший для ирландца первым за 5 лет, продлился лишь 69 секунд. Макгрегор поскользнулся и повредил колено, после чего не смог уверенно стоять на ногах, и рефери остановил встречу техническим нокаутом. Позже у 38-летнего бойца диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Сам Макгрегор ранее заявлял, что рассчитывает вернуться к лету 2027 года, однако Уайт скептически оценил такие прогнозы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Президент России Владимир Путин утвердил закон, который обязует кредитные организации с 1 сентября следующего года предоставлять информацию о стоимости своих услуг по переводу денежных средств. Закон распространяется на все кредитные организации, имеющие право осуществлять такие переводы. Согласно документу, банки должны размещать данные об условиях предоставления услуг, включая переводы с использованием системы быстрых платежей, на своих официальных сайтах и в местах оказания услуг. Также необходимо информировать клиентов о любых изменениях в условиях. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул важность полной информированности потребителей о тарифах и исключения скрытых комиссий. Стандарты, регулирующие порядок, способ и сроки раскрытия информации, а также ее содержание, будут установлены для кредитных организаций. Они также будут включать требования к размещению информации о потребительском кредитовании и займах, включая условия их предоставления, использования и возврата.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 28 июля 1918 года был подписан декрет о национализации крупной промышленности. Это событие, которое в одночасье перечеркнуло привычные правила ведения бизнеса в России. В рамках политики военного коммунизма государство забирало в свою собственность ключевые предприятия. Это металлургические машиностроительные заводы, угольные шахты, нефтяные промыслы, крупные текстильные фабрики. Для предпринимателей это означало не просто потерю активов, это был конец целой эпохи частного капитала. Механизм был предельно жестким. Управление предприятиями переходило к Высшему совету народного хозяйства и его местным органам. Рыночные механизмы – это цены, прибыль, конкуренция – фактически отменялись. Вместо них вводилось централизованное распределение ресурсов. Сырье, топливо, готовая продукция теперь распределялась по нарядам и разнарядкам, а не по законам спроса и предложения. Деньги стремительно теряли свое значение. В условиях гиперинфляции и товарного дефицита все чаще прибегали к натуральному обмену и пайковому снабжению. Особенно драматично эти перемены выглядели на фоне предшествующих десятилетий бурного промышленного роста. Еще недавно железнодорожные короли, нефтепромышленники и фабриканты определили ритм экономики, строили заводы, вкладывались в технологии и инфраструктуру. Теперь те же отрасли оказались под полным контролем государства, а бывшие владельцы и управляющие либо лишались доступа к своим предприятиям, либо вынуждены были работать уже как специалисты на новых хозяев. При этом экономика не остановилась. В стране остро нужны были уголь, металл, текстиль, продовольствие. Но мотивация и логика работы кардинально изменились. Вместо прибыли главным показателем становилась выполнимость плана и снабжение армии и городов. В краткосрочной перспективе это позволяло концентрировать ресурсы на самых острых задачах, но одновременно подкрывало стимулы к эффективности, инновациям и бережному отношению к оборудованию. Последствия этого решения ощущались десятилетиями. Декрет 1918 года не просто перераспределил собственность, он радикально изменил саму модель хозяйствования. На смену предпринимательской инициативе пришла система директивного управления, где успех предприятия зависел не от рыночной конъюнктуры, а от плановых заданий и административных решений. Так, 28 июля 1918 года стало рубежом, после которого российский бизнес на долгие годы укрепил привычные формы. Это был не просто экономический поворот, это была смена самой парадигмы – от рынка к плану, от частной инициативы к централизованному управлению.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
7: выступать без волнения,
6: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Текст закона размещен на портале официального опубликования правовых актов. Отмечается, что платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Он также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с RT напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22.00 до 6.00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска лидером кинопроката в странах СНГ без учета России и Белоруссии стал эпический фэнтезийный боевик «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана по одноименной поэме Гомера. Он собрал 167 миллионов рублей, об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.com. На втором месте с учетом российского проката оказалась комедия «На деревню дедушке 2» со сборами 76 миллионов рублей. На третью строчку рейтинга опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Пятерку лидеров замыкают фильм ужасов «Зловещие мертвецы пекла» и «Холоп 3». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: К старому мастеру, жившему на краю густого леса, пришел мужчина по имени Бао. Ему было далеко за 40, но его глаза потухли, а плечи сгорбились, словно он нес на себе невыносимый груз. Бао тяжело опустился на деревянную скамью и обхватил голову руками. «Учитель», — глухо произнес он, — «моя жизнь пуста. Я оглядываюсь назад и вижу лишь пепелище. 30 лет я строил карьеру, которую ненавижу. Жил с людьми, которых не понимал. Пытался угодить всем, кроме себя». Бао поднял на мастера полные отчаяния глаза. «Я проснулся только сейчас, но уже слишком поздно. Моя молодость прошла, мои лучшие годы спущены в грязь. Я как трухлявый пень, мое время ушло, и начинать что-то заново бессмысленно. Дерево моей жизни сгнило». Мастер внимательно выслушал мужчину. Он не стал утешать его. Вместо этого он молча встал, взял толстую веревку и кивнул в сторону двери. Они долго шли, пока не вышли к старому мрачному болоту на дне ущелья. Вода здесь была черной, стоячей, а воздух пах тленом. Мастер указал на огромный почерневший ствол дерева, который наполовину ушел в грязную болотную жижу. «Достань его», — приказал мастер. Бао пришлось подчиниться. По пояс в ледяной зловонной грязи, обдирая руки в кровь, он несколько часов тянул тяжеленное бревно на берег. Он дрожал от усталости и холода. Но вместо того, чтобы объяснить смысл, мастер сказал: «А теперь взвали его на телегу, отвези на городской рынок и продай. Но запомни, не отдавай его дешевле, чем за 100 золотых монет».
3: Бао опешил. 100 золотых за кусок гниющей болотной грязи? Надо мной же будут смеяться». Но мастер лишь молча развернулся и ушел. Бао привез зловонное бревно на рыночную площадь. Вокруг шумела толпа, торговцы продавали шелк и свежие фрукты. Появление грязного Бао с черным бревном вызвало хохот. Подошел главный городской плотник, брезгливо пнул ствол сапогом и рассмеялся. «Ты в своем уме, старик? Это гнилушка. Из нее даже костра не развести, она будет только дымить. Дам тебе за нее 1 медную монету, чисто из жалости». Толпа вокруг покатывалась со смеху. Бао стоял красный от жгучего стыда. Ему казалось, что плотник говорит не о бревне, а о его собственной жизни. Гнилушка, бесполезен, прожил жизнь в грязи. Окончательно раздавленный, Бао развернул телегу и под насмешки толпы поплелся обратно к мастеру. Вернувшись, он в ярости сбросил бревно к ногам старика. «Вы издевались надо мной!» – закричал Бао со слезами на глазах. «Вы заставили меня вытащить эту грязь и выставили на посмешище! Плотник сказал, что этому мусору цена 1 медяк, как и моей жизни!» Мастер поспокойно подошел к бревну. Он достал из-за пояса острый резец, замахнулся и силой ударил по черной коре. Бао зажмурился, ожидая, что труха разлетится во все стороны. Но вместо этого раздался звонкий металлический ляск. Лезвие отскочило, высекая искру. Мастер начал методично счищать верхний слой болотной слизи. Бао замер. Под грязью не было гнили. Внутри дерева было невероятного глубокого угольно-черного цвета с серебристыми прожилками. Оно блестело на солнце, как темный алмаз. Плотник на рынке привык работать с мягкой молодой сосной. Он знает цену лишь тому, что легко поддается обработке, но он слеп к истинным сокровищам. Это мореный дуб Бао. Самая дорогая и прочная древесина в мире. Императоры отдают за нее состояние. Мужчина потрясенно смотрел на сияющий срез. Молодое дерево, растущее на солнце, мягкое. Из него легко строить, но оно также легко ломается и гниет от времени. Чтобы дуб стал мореным, он должен упасть на самое дно. Он должен провести в темноте, грязи и холоде десятилетия. Толпа на рынке думала, что болото убило дерево. Но именно там, лишенное света под огромным давлением, оно меняло свою суть. Болото не сгноило его, болото превратило его в сталь. Мастер повернулся к Бао и посмотрел ему прямо в душу. «Ты говоришь, что твои года потрачены впустую, что твои ошибки, страдания и жизнь во лжи – это грязь, которая уничтожила твою молодость. А люди вокруг могут осуждать тебя и смеяться, считая неудачником. Но это не так. Каждый год твоей боли, каждое твое разочарование выковывали тебя. Если бы не эти потерянные десятилетия на дне, у тебя никогда не было бы той глубины, стойкости и мудрости, которые есть сейчас. Светлая, беззаботная молодость красива, но она хрупка. Ты же, как этот мореный дуб, твое время не ушло. Оно только что пришло. Именно сейчас, с твоим тяжким опытом, ты стал материалом, из которого можно высечь шедевр. И только теперь ты по-настоящему готов к жизни». Бао стоял перед хижиной, и слезы очищения текли по его лицу. Он смотрел на черное, сияющее дерево и понимал, ни один его день не был прожит взря.
4: «Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна».
1: Притчи народов мира.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании HOF. Я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое. Очень приятно. Очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
2: Ну, давай так, вот я работал в Samsung. Почему я, например, там перешел в MVideo? Потому что я со стороны Samsung, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал MVideo. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей, там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда, как раз вот выходили с этим форматом в регионы, что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущество или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать. Вот. И та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
1: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное прайс, там, плейс и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo, то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
2: До 2 миллиардов,
1: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, HOF, еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
2: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому

0: все-таки времени тратить впустую, что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть, я очень любопытный, вот сам по себе. По своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют. Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
1: Ну да. А вот к слову про любознательность, вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне как раз Витя рассказывал, Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливают. И вот и все. И он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
0: Ты знаешь, она... Ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться. Угу. Есть люди, которым нравится задавать вопросы. Вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. Еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех нон-фуд категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю, то есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. Uh-huh. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, а вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как на него выйти, удалось договориться о встрече. Там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут, вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу, у меня так получилось, было ровно 45 вопросов, такое, знаешь, просто совпадение.
1: Чек-лист.
0: Да, чек-лист, и я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там, она стоит, не знаю, там, тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек, типа, 6 миллиардов такой, я думаю, сейчас мы пройдем, там, 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там, скажет, так, на этот вопрос, там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какой-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Очень огромная, интересная индустрия.
1: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
0: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику. Угу. Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации, она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на

0: базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна только, вот, ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которую ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю. Потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
1: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает. И даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как, как это помогло принять решение. Это, знаешь, только запутало еще сильнее.
0: Да, и да, в итоге... то есть это, то есть, понимаешь, то есть здесь же как бы, то есть начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
1: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
0: Ну, я стал говорить про время.
1: Да.
0: То есть время – это, ну, как бы... Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, я это делал, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
1: на бумажке
0: академически
1: описать, да?
0: Да-да-да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важен, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайр. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, вот все как-то вот, все как-то решили, что вот типа все, вот все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И такие кейсы есть, да?
1: Действительно, да.
0: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала, но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Прокуратура Буйнакская успешно добилась через суд выплаты компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей в пользу 8-летней девочки, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Инцидент произошел в июле прошлого года во дворе многоквартирного дома. Прокуратура инициировала разбирательство из-за того, что ответственные службы не приняли меры по отлову бездомных животных. В результате был подан иск о возмещении физического и морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Жительницу Дербента заключили под стражу по обвинению в крупном мошенничестве. В прошлом году она вместе с сообщником подделала документы о праве на землю, датированные 96-м годом. В результате участок площадью около 600 квадратных метров в Дербенте был незаконно оформлен на ее имя. Ущерб, причиненный действиями обвиняемой, оценивается в более 4,5 миллионов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил арест до 23 сентября. В Дагестане планируется завершить строительство сортировочного комплекса в Карабудах-Кенском районе и полигона в Дербентском районе до конца этого года. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов напомнил, что в Махачкалинской зоне уже функционирует полигон и объект утилизации, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. Конкурс на поступление в московские колледжи стал более высоким, чем в МГУ. По данным МЭШ, на одно место медсестры или медбрата претендуют до 18 человек. Для сравнения, в МГУ показатель составляет около 11 человек на место. В первой половине этого года количество вакансий для кузнецов в России увеличилось на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков «Авито.Работа», работодатели в среднем предлагают соискателям зарплату чуть более 130 тысяч рублей. Производитель оперативной памяти CXMT стал самой дорогой компанией в Китае после выхода на биржу. В первый же день акции компании взлетели на 465%. Это позволило CXMT достичь капитализации в размере 513 миллиардов долларов, обойдя такие гиганты, как Tencent, Alibaba и крупнейшие банки Китая. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 28 июля 1839 года. Время активной подготовки денежной реформы под руководством министра финансов Егора Францевича Канкрина. К этому моменту в России царил хаос. Одновременно существовали ассигнационный, серебряный и биржевой курсы рубля. И бизнес не мог планировать сделки. Стоимость платежа могла резко измениться. Канкрин выбрал поэтапный путь. Главное решение – это переход к серебряному стандарту. Серебряный рубль стал главной расчетной единицей, а твердый курс убрал неопределенность. Важный инструмент реформы – это депозитные кассы. Сдав серебро, человек получал депозитный билет, на 100% обеспеченный металлом. Так государство накопило резерв – около 38 миллионов рублей серебром. Для бизнеса реформа стала опорой. Купцы и фабриканты смогли заключать долгосрочные контракты, банки выдавать кредиты, экспортеры точнее считать выручку. Да, переход означал скрытую девальвацию и потери для тех, кто хранил деньги в ассигнациях, но в целом система стала прозрачной и стабильной. Опыт 1839-1843 годов показал, продуманная денежная политика превращает хаос в порядок и дает бизнесу надежную опору для роста.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Колоп. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Кунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами, которых направил Суракат хан Танусинский на рубежи своих владений для их защиты. Об этом рассказывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи. Стоит отметить, что в Кавказскую войну сельчане приняли имама Шамиля. Многие пали, защищая Ахульго, а во время Великой Отечественной войны колупцы вновь проявили свою отвагу. Многие ушли на фронт добровольцами. Большинство из них не вернулись с войны живыми. Селение Колоп всегда считалось богатым. На горном Дагестане его называли «Маленький Багдад». Несмотря на то, что село не является большим, его владение простирается вплоть до Игали Гумбетовского района. Колопцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Также сельчане вели экономические отношения с селами других районов. В советское время там был образован колхоз совместно с соседним селом Иштебури. Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоп не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колопцы решили переселиться в поселок Линкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первом полугодии текущего года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 3,4 триллиона рублей, что на 13% больше показателей прошлого года. Это следует из совместного исследования «Газпром-автолизинг» и «Автостат». За летний период было приобретено 507 тысяч подержанных автомобилей на 590 миллиардов рублей. В сравнении с предыдущим месяцем это на 1% меньше, но в сравнении с прошлым годом на 13% больше. За первое полугодие этого года объем вторичного автомобильного рынка достиг 3,5 триллионов рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на приобретение автомобилей возрастом до 5 лет снизились. В июне этого года на них было потрачено 144 миллиарда рублей, что на 8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В результате доля новых автомобилей в общем объеме покупок сократилась с 30 до 24%. В то же время на покупку автомобилей возрастом от 5 до 9 лет в июне этого года было потрачено 206 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: Россияне, имеющие 5-дневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов Петр Петкелев. По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней, сказал эксперт. Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает Министерство труда России. Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет. Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов предложили повысить с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщина не может быть уволена по инициативе работодателя. Об этом, ссылаясь на направленный в российское правительство законопроект, сообщает ТАСС. Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Сейчас по действующему законодательству работодатель не может по своей инициативе уволить женщину с ребенком до 3 лет. Законопроект предлагает поднять с 3 до 8 лет возраст ребенка, до достижения которого женщины с детьми и единственные кормильцы в многодетных семьях защищены от увольнения по инициативе работодателя. И в завершении выпуска. В России более половины любителей чтения с помощью книг стремятся сбежать от реальности. Также с помощью чтения люди отдыхают от гаджетов и переключают внимание, рассказал гендиректор сети «Читай город. Буквоед» Александр Брычкин. Мы выяснили, что более 50% читателей хотят уйти от реальности, расслабиться, набраться сил, побыть наедине с собой, объяснил специалист. Для кого-то это способ разгрузиться от телефона, переключить нагрузку с компьютера на книги, и еще одна важная категория – это библиофилы. По словам Брычкина, для библиофилов характерно установление с произведением страстных отношений, погружение в книжный мир и поиск вдохновения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Ты дожил до 40, и если ты не сделал ничего, чтобы это предвосхитить в 20-30, то ты к 40 годам приходишь, у тебя кризис, и вторая половина жизни у тебя просто схлопнется. Почему это происходит? Да, во-первых, это половина жизни. Большинство людей к этому возрасту реализовали свои первые задачи. Нам что нужно было, да? Доучиться в школе до конца, выбрать профессию, закончить институт, жениться, родить детей, чего-то добиться в профессии. 40 лет. Ты выполнил все свои жизненные цели. Я вот первый раз вот это ощутил как раз вот 40 лет. Может быть, поздно я это понял. Понял бы раньше, более эффективно бы отнесся к собственной жизни. Но у нас был большой корпоративный праздник, там несколько компаний, больше 350 человек, и я стал наблюдать за людьми. И вдруг увидел тех людей, которых я знал еще там в молодости, да, и они идут пара, счастливая, семейная, да, но они детей уже выпустили, я чувствую, идут пенсионеры. У меня еще столько идей в жизни, столько нереализованных вот этих моментов, и я стал смотреть. Одинаковый возраст, примерно около 40, вот эти пенсионеры, а у этих глаза горят, то есть потеря энергии. Почему это происходит? Во-первых, мы получаем опыт. И опыт не только позитивный, но и негативный. Чего-то начинаем уже бояться и не начинать. Мы добились чего-то, и есть некоторые люди, которые начинают сравнивать. А вот другой добился чего-то большего, а я не добился. Наверное, у меня жизнь по-другому сложилась. И мы начинаем на эти вещи все рефлексировать. В итоге есть уже реализованные поставленные цели, есть накопленный негативный опыт, есть определенные разочарования. И что теперь с этим делать, да? Если кризис – это лучшее время для роста, то нужно, соответственно, сделать определенную ревизию, перестроить собственную жизнь. И на это у меня есть очень хорошая модель. Она называется, я называю ее пирамидой счастья или пирамидой желания. Строится она таким образом, что внизу находится дела, которые делать нужно, выше, которые делать должен, потом то, что важно, и то, что хочу. Что нужно сделать с этой пирамидой? В первую очередь посмотреть свою карту рабочего дня, недели, месяца. И вот я это делаю, потому что мне это нужно делать, или потому что я это должен делать, или потому что мне это важно делать, или я хочу это делать. Если у меня 80% времени, если я делаю то, что нужно, я живу в нужде. Если я что-то должен, я живу в долгах. И только верхний «важно» и «хочу» отвечают реально за твою собственную самость, за энергию. Вообще, если всю жизнь разложить на определенные периоды, и если ты до 20 лет не научился учиться, то, скорее всего, этот навык ты потом не получишь. Если до 30 лет ты не выбрал, чего ты хочешь добиться в жизни, чем заниматься, не выбрал профессию свою, свое призвание, скорее всего, уже не найдешь. Если до 40 лет не заработал денег, то, соответственно, скорее всего, их ты не заработаешь. А если к 50 годам ты не понял, зачем ты живешь и что ты хочешь построить, что останется после себя, скорее всего, вот эту цель ты не обретешь. Хотя ты не можешь сапонировать, вот есть прекрасный фильм про Макдональдс, про основателя, который в 50 лет только начал вот этот путь, с братьями поговорил, забрал бренд и построил сеть. Но здесь очень такой тонкий момент, да? Ты можешь сказать, что человек к 50 годам не научился зарабатывать деньги. Ему всю жизнь было надо. Он торговал своими миксерами. У него просто темы доходной не было, да? Но он всю жизнь делал. Он умел продавать, он умел что-то делать. То есть у него навык был. И вот здесь подмена понятий. Я буду лежать на печке, и к 50 годам мне придет идея основать Макдональдс, и я заработаю. Такого не бывает. Каждый период времени отпущен на свое. И поэтому в 40 ты должен себе поставить задачу, чем я реально хочу заниматься, что я хочу оставить после себя. И тогда ты начинаешь смотреть вот на нужно. А вот это вот нужно ведет к моей цели, а вот это вот должно, это действительно я должен и ведет к моей цели. Это для меня важно, и я хочу. Но есть такой момент, говорит, а если, говорит, я хочу лежать около телевизора, смотреть футбол, я этого реально хочу. Вот тут есть тонкий момент. Не надо путать желание с искушением. Как это дело отсеять? Когда мы говорим об искушении «я хочу», это только самая вершинка. Если все остальные вещи не соблюдаются, значит, пирамида рассыпалась. Мы этого не делаем. А вот Я хочу начать получать новый навык, допустим, научиться играть в гольф. Мне это важно? Да, важно, потому что я буду проводить больше времени на улице. Я буду общаться с другими людьми. Я буду поддерживать себя не только навыки вот физические, но и когнитивные, да, потому что мыслительная игра. Я должен это делать? Да, должен, потому что если я буду только находиться дома, не передвигаться, ну, тогда я должен буду взять какую-то другую физическую, интеллектуальную активность. Значит, мне это нужно делать. Значит, это мое истинное желание, которое совпадает с моими будущими целями. В итоге, у нас есть пирамида, и мы с ней можем поработать. Но для того, чтобы было проще, я тебе скажу вот там 5 правил, которые просто нужно сделать в 40 лет, чтобы пересмотреть собственную жизнь. Первое – это провести ревизию. Второе – поставить главную цель. Вот я не люблю, когда набрать себе много целей. Цель всегда в жизни одна, все остальное – задача. Пересмотреть свое окружение. Если вы собираетесь с друзьями, классно проводите время, но это время все отдано тем, что вы вспоминаете свои какие-то старые истории, одни и те же, а не новые мысли, новые проекты. Это не заряжает вас энергией. Нужно избавляться от этого окружения. То есть надо убирать токсичное окружение, посмотрите, чего вам не хватает, и смените вокруг себя окружение. Ну и, соответственно, поменять в своей жизни ритуалы. Есть плохие привычки, которые нам не дают пользы. Но за 40 лет мы уже осознанно это делаем. Это у каждого свои индивидуальные вещи. Но начать строить положительные ритуалы, ритуализировать собственную жизнь. И тогда кризис среднего возраста даст толчок в следующую половину жизни, и вы можете прожить еще одну полноценную жизнь с другими целями, задачами и интересами.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Разные мысли.
8: Регулярный менеджмент – это системная управленческая работа, направленная на достижение результата оптимальным путем и формирование эффективной команды сотрудников. Внедрив регулярный менеджмент в своей организации, вы получаете конкурентное преимущество, способствуете развитию корпоративной культуры, повышаете квалификацию менеджеров. Первый компонент регулярного менеджмента – управление исполнением – представляет собой цикл, начинающийся с планирования. В него также входят делегирование, контроль и обратная связь. Планирование – это принятие решения о том, чего и каким образом нужно достичь, а не только составление графика. Процесс планирования начинается с постановки цели или определения проблемы. Делегирование позволяет вовлекать сотрудников в решение задач, разгрузить график руководителя и способствует развитию как сотрудников, так и руководителя. Делегирование невозможно без контроля. Даже если вы выбрали ответственного и опытного исполнителя и дали ему подробные инструкции, не получится делегировать работу и забыть об этом. Обратная связь. Информация о действиях другого человека, которую вы ему сообщаете, чтобы скорректировать или закрепить эти действия для достижения оптимального результата. Своевременная корректная обратная связь помогает человеку развиваться и становиться лучше, но важно соблюдать баланс корректирующей и поддерживающей обратной связи – 20% на 80%. Цикл управления командой в регулярном менеджменте включает три взаимосвязанные практики – принятие кадровых решений, развитие сотрудников и оценку эффективности и потенциала. Кадровые решения могут как улучшить, так и снизить результативность, если они не оптимальные. К кадровым решениям относятся подбор, перемещение и увольнение сотрудников, а также удержание и исправление, практики, которые способствуют сохранению стабильного состава команды. Оценка эффективности и потенциала обычно происходит в процессе регулярных встреч руководителя или кадрового комитета с сотрудником. Ее результаты используются для развития сотрудников, принятия кадровых решений и определения вознаграждения. Развитие – это устойчивое изменение поведения сотрудника, которое ведет к улучшению результатов. Оно может быть связано как с приобретением новых знаний или навыков, так и с отказом от привычных действий, снижающих эффективность.

0: Дорожные новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяца, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в третьем и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов,

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мотивация жить ослабевает, и вам кажется, что события зашли в тупик, вспоминайте о людях, истории которых вы сейчас услышите. Они прошли через самые тяжелые жизненные испытания и не сломались. Достойны уважения и того, чтобы знать о них. Турия Пит, модель, обгоревшая во время пожара. В сентябре 2011 года Пит участвовала в ультрамарафоне в Западной Австралии и попала в степной пожар. Она оказалась в эпицентре, и бежать было некуда. В результате Турия получила ожог более чем 65% тела. Прежде чем она была по воздуху доставлена в клинику, прошло несколько часов. Доктора не ожидали, что она выживет. Девушка провела 6 месяцев в больнице, пережила множество операций и потеряла все пальцы правой руки и 3 пальца на левой. Тем не менее, сейчас она живет полноценной жизнью, принимает участие в модных фотосессиях, путешествует, занимается серфингом, ездит на велосипеде и работает горным инженером. А также в ее жизни есть настоящая любовь, которая появилась уже после трагедии. Нанда Парада, один из 16 пассажиров рейса 571 ВВС Урагвая, выживших в авиакатастрофе 13 октября 1972 года. Уцелевшим после авиакатастрофы пришлось пить воду из растаявшего снега и спать бок о бок, чтобы не замерзнуть до смерти.

0: было очень мало еды, поэтому они должны были есть все, что могли найти в зимнем лесу. Через 60 дней после крушения Нанда вместе со своим другом совершил 7-километровый переход через ледяную пустыню и привел в горы спасателей к другим пассажирам рейса, оставшимся благодаря этому в живых. Нанда потерял почти всю свою семью в авиакатастрофе и похудел более чем на 30 килограммов в течение следующих 2 месяцев. На сегодняшний день он является мотивационным оратором, и он рассказывает людям, как достигать своих целей в жизни. Джессика Кокс – первый в мире лицензированный пилот без рук. Джессика родилась в 1983 году. У нее не было рук из-за редкого врожденного дефекта. Ее родители сделали все, чтобы девушка могла вести нормальную жизнь. Джессика научилась есть, одеваться, посещала обычную школу и даже научилась писать. С детства она боялась летать, и даже качели были для нее слишком большими. Но она решила бороться со страхом. В 2008 году она получила право летать на легком спортивном самолете. Так она стала первым безруким пилотом в мире и вошла в мировую книгу рекордов Гиннесса. Шон Сорнер. Этот человек действительно обладает огромной силой духа. Он победил рак и посетил 7 самых высоких пиков всех 7 континентов. Он единственный человек в мире, который пережил болезнь Ходжкина и саркому Аскина. Сначала ему поставили диагноз 13 лет, и врачи давали ему всего 3 месяца. Хотя он сумел победить свой первый рак, болезнь вернулась. Теперь это была саркома Аскина, и опухоль в его правом легком, и ее размер был равен размеру мяча для гольфа. После второй операции врачи давали ему всего 2 недели. Однако Шон выжил. В 2002 году он поднялся на гору Эверест и стал первым пострадавшим от рака, который смог покорить этот пик. Эстер Вергер. Теннисистка на инвалидной коляске, у которой уже 71 титул. Когда Эстер была ребенком, у нее была диагностирована сосудистая миелопатия вокруг спинного мозга. После операции она оказалась неспособной шевелить ногами. Во время реабилитации она научилась играть в волейбол, баскетбол и теннис в инвалидной коляске и добилась различных титулов. В конце концов, она выбрала теннис и стала победителем турнира «Большого шлема» 42 раза. Помните, человек всегда способен на большее, а любые ограничения – это только условность.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане заключено соглашение о сотрудничестве с движением «Юнармия». Документ подписали временно исполняющий главу Дагестана Федор Щукин и глава главного штаба движения «Герой России» Владислав Головин. Соглашение направлено на развитие патриотического воспитания молодежи, но предусматривает обмен опытом и разработку образовательных программ. Также в планах развития военно-прикладных видов спорта, создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения в эксплуатации водохранилища Первомайское, это Кайкенский район Дагестана. Было установлено, что организация не провела декларационное обследование, не утвердила критерии безопасности и расчет ущерба, а также не указала класс гидротехнического сооружения. Прокурор сейчас внес представление для устранения нарушений. Но за два дня в Дагестане к административной ответственности привлекли более 300 водителей, которые грубо нарушили правила перевозки детей. Я напомню, что нарушения обнаружили во время масштабных рейдов ребенок, главный пассажир, которые прошли в республике во время праздничных дней. В госавтоинспекции Дагестана заявили, что подобные профилактические операции на дорогах Дагестана будут продолжаться в усиленном формате. Ну а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассматривать применение ИИ, VPN и прокси-сервисов как отягчающие обстоятельства при совершении преступления. По его словам, ведомство подготовило законопроект, который усилит ответственность за использование информационных технологий ИИ в преступной деятельности. Бастрыкин подчеркнул, что эти технологии могут применяться в самых тяжелых преступлениях, таких как убийство, доведение до самоубийства и преступления против половой неприкосновенности. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что маркетплейсы Wildberries и Озон согласовали сроки выплат продавцам. Отмечается, что теперь средства будут поступать на счета не позднее, чем за 30 дней после продажи товара. Ну а доход стоматологов в России значительно сократился. За последний год их зарплата уменьшилась на 10%, достигнув 90 тысяч рублей, согласно исследованию, проведенному медицинскому сервису. Это произошло из-за изменения системы оплаты труда. Врачам теперь сокращают фиксированные оклады. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: 28 июля 1991 года Россия стояла на пороге экономических перемен. Советская хозяйственная модель стремительно распадалась, а на ее место буквально на ходу создавались новые правила игры. Именно в этот период в стране бурно формировалась рыночная финансовая инфраструктура. Возникали первые частные банки, биржи, инвестиционные и брокерские компании. Для одних это была эпоха возможностей, для других – время больших рисков. На смену централизованному планированию и единым государственным банкам приходила многоукладная система. Частные кредитные организации предлагали новые услуги – расчетные счета для бизнеса, кредитование на рыночных условиях, валютные операции. Для предпринимателей это значило, что впервые за десятилетия можно было легально привлекать капитал под собственные проекты, выстраивать независимые цепочки расчетов и работать с валютой. Появились и первые биржи. Они стали площадками, где формировались реальные рыночные цены на товары и активы. То, чего десятилетиями не существовало в плановой экономике. Но вместе с возможностями пришла и невидимая ранее неопределенность. Правовая база только создавалась. Механизмы защиты прав инвесторов и вкладчиков были крайне слабыми, а финансовая грамотность очень низкой. Бизнес учился буквально на ошибках, осваивал новые инструменты, пытался прогнозировать резкие скачки курсов и инфляцию, выстраивал отношения с молодыми банками, чья надежность часто оставалась под вопросом. В этих условиях выживали самые гибкие и осторожные, а многие проекты рушились из-за элементарного отсутствия опыта работы в рыночной среде. Важной особенностью того времени стало и стремительное развитие расчетов в иностранной валюте. Доллар и марка фактически становились расчетными единицами в крупных сделках, а валютные отделы банков – одним из главных центров притяжения бизнеса. Это был сложный, противоречивый процесс. Но именно тогда закладывались основы того, как бизнес в России будет привлекать капитал и управлять финансами в будущем.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Разные мысли.
2: Роль IQ сотрудника сильно преувеличена. Только если вы не ищете нового Эдисона. Основой собеседования должно стать доверие к тому, с кем беседуешь. Для начала задавайте вопрос на тему, которая вам самому не безразлична. Проводя онлайн-собеседование, делайте поправки на спонтанность общения и иное восприятие статуса. Не упускайте возможности поговорить с соискателем о его амбициях. Женщины профессиональнее в качестве рекрутеров, чем мужчины. И точнее оценивают интеллектуальные способности соискателей с первого взгляда. Беседуя с авторами рекомендательных писем, спрашивайте их о конкретике. Узнаете больше правды. Избавляйтесь от стереотипов и поймете, что талантливы не только белые мужчины в расцвете сил. Обнаружить талант можно двумя путями. С помощью традиционного отбора или скаутинга. Работают оба, но, вероятно, искусственный интеллект соединит эти модели в одну. Создавайте сети контактов. Помните, однако, что эффективнее всего они создаются сами собой, благодаря вашей репутации. Мало найти талантливых людей. Нужно вдохновить их на дальнейшие свершения. Сводите таланты вместе.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Корпорация NVIDIA ведет переговоры о выделении компании OpenAI финансовой помощи в размере около 250 миллиардов долларов для реализации крупного проекта по созданию центра обработки данных. Проект, как пишет Wall Street Journal, может стать одним из самых амбициозных в истории американского искусственного интеллекта. Благодаря гарантиям от NVIDIA, OpenAI может арендовать у японской корпорации SoftBank электростанцию мощностью 10 гигаватт. По данным источников Wall Street Journal, строительство планируется на юге штата Огайо. Общая стоимость проекта может превысить 500 миллиардов, что делает его самым масштабным в области создания центров обработки данных. Электроэнергию для проекта правительство Америки контролирует и финансирует в рамках торгового соглашения с Японией. В материале также указано, что поддержка NVIDIA позволит OpenAI привлечь заемные средства на более выгодных условиях, так как у компании нет инвестиционного кредитного рейтинга. При этом отмечается, что условия проекта пока не согласованы, и сделка может сорваться.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик они хихку горд лерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихку горд лерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учуза кханида тамбук унариб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учуза кханида тамбук унариб. Эмирк асай арац батани энд амунчей месет кула. Слово серебро, молчание золото. Эмирк асай арац батани энд амунчей месет кула. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге. Сказал дед. Не переспрашивай у отца. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне, имеющие 5-дневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов Петр Петкелев. По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней, сказал эксперт. Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает Министерство труда России. Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил эксперт. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с РТ напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22.00 до 6.00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. 13-летняя девочка погибла в результате наезда автомобиля в Дербентском районе Дагестана. Накануне примерно в час дня в селе Хазар Дербентского района 58-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем Kia, совершила наезд на 13-летнюю девочку, стоявшую на обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия. За минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции Дагестана отстранили от управления транспортным средством 68 водителей с признаками опьянения. В отношении 10 нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция Дагестана призывает: не садитесь за руль после употребления алкоголя и не позволяйте этого своим близким. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек собирается ехать за рулем, не оставайтесь в стороне. Иногда один вовремя сделанный шаг способен сохранить чью-то жизнь. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: если мы хотим рассматривать вложение в коммерческую недвижимость как способ получения пассивного дохода, очень важный момент – это площадь помещения. Есть эффективная арендная ставка, которую, в принципе, так или иначе может платить практически любой арендатор. И она варьируется там, от 150 там, до 200-250 тысяч рублей. Соответственно, если у нас площадь 40-60 метров, туда может зайти практически любой арендатор, эффективно использовать эту площадь и платить вам эту арендную ставку. Если это 100 метров, это уже немножко другой арендатор, но он также может зайти, активно работать в этой площади и платить эту арендную ставку. Однако, если мы говорим про такие площади, как 80 или 120, это чуть больше, чем нужно для того или иного арендатора. То есть 80 – это больше 60, 120 – это больше 100, и поэтому получается, что вот эти вот 20 дополнительных метров – это неэффективная площадь, которая будет неэффективно использоваться. По итогу она будет входить в ту же самую арендную ставку, но вы купили этот объект дороже, и поэтому ваша окупаемость объекта будет, конечно же, выше. Еще один важный момент, о котором стоит обязательно говорить, это смещение трафика. Наше помещение всегда должно находиться в самом интересном месте, там, где у нас идет движение людей, или там, где есть точки притяжения. И застройщик даже не всегда знает, где на самом деле сформируется тот или иной трафик. Дело в том, что центром притяжения всегда является продуктовый магазин. И, конечно же, у застройщика в большинстве случаев заложено место, где этот продуктовый магазин может находиться. Но по факту этот продуктовый магазин может открыться совсем в другом месте и полностью забрать за собой трафик. И поэтому ваше помещение, которое, казалось бы, находится в интересном месте, в дальнейшем не будет пользоваться спросом, потому что все люди пойдут в другое место, и, соответственно, вы не сможете сдать свое помещение. Поэтому всегда нужно знать, что конкретно происходит в этой локации. Для определения трафика мы должны ориентироваться на генплан застройщика. Однако в большинстве случаев в офисе продаж или менеджера они указывают вам макет. Макет – это всего лишь визуализация, и она далеко не всегда соответствует генплану. Также на генплане изображены очереди строительства, для того, чтобы мы могли понять, когда, что, зачем будет строиться, и когда на самом деле сложится трафик в наше помещение. Поэтому это дополнительная документация, которая запрашивается на специальных федеральных ресурсах, и с которой мы ознакомливаемся каждый раз, когда планируем выбрать тот или иной объект внутри жилого комплекса. Поэтому в любом случае, если нужен генплан, мы не обращаемся к застройщику, мы открываем Дом.РФ карты новостроек, находим наш ЖК, находим наш корпус и по нему скачиваем необходимую нам информацию. Более того, мы там можем получить документацию, в которой мы поймем, какое количество квартир находится в этом доме и когда реально будет происходить ввод дома, а не то, что написано на сайте застройщика. Теперь самый важный вопрос, как же все-таки найти арендатора? И здесь нужно понимать, что нельзя заниматься своим помещением уже на ключах. Это нужно делать заблаговременно. Поэтому находим контакты всех сетевых арендаторов на сайте этих компаний, ищем, куда мы можем предоставить свою информацию и направляем туда презентацию своих помещений, в которых всегда должно быть написано площадь помещения, где конкретно находится это помещение, его визуализация, чтобы у арендатора как можно быстрее сформировалась картинка того, что конкретно вы ему предлагаете. Ну и, конечно же, это аренда, которую вы хотите получить. Если вдруг сложилась такая картинка, что вы не смогли найти себе арендатора до ключей, то в первую же очередь обязательно размещаем баннер на стекле своего помещения. И как бы это ни казалось чем-то странным и древним, на самом деле это единственная рабочая вещь, потому что когда менеджеры от арендаторов начинают ходить и изучать жилой комплекс, они смотрят, где двигается трафик, и в нем видят ваше помещение, видят ваш баннер, они звонят, уже конкретно понимая, что им нужно сесть в эту локацию. Очень важный нюанс, на который люди не обращают внимания, это электричество в помещении. Кажется, да, все можно решить, но вот за последний год с этим стали прям огромные проблемы. Потому что по договору долевого участия, прямо в нем прописано, что вам предоставляют от 180 до 200 ватт на квадратный метр. И если вы счастливый обладатель помещения 50 метров, это означает, что у вас всего лишь 10 киловатт мощности. Опять-таки, хорошо, что у вас есть 10, потому что если у вас помещение 40 метров, у вас может быть и 8. А для любого арендатора минимум нужно 13, в идеале, конечно же, 15 киловатт. И вот здесь начинаются очень большие проблемы, где взять эту дополнительную мощность. Застройщики в связи с текущей ситуацией, конечно же, пытаются всяческим образом сэкономить, поэтому изначально закладывают очень низкую электрическую мощность в свои трансформаторные подстанции, которые в дальнейшем выводят в ваше помещение недостаточную емкость. И это проблема, с которой мы действительно встречаемся, поэтому здесь очень четко нужно понимать, что нельзя брать 30 метров, 35, 40, и нужно всегда ориентироваться на те ваты, которые заложены у вас в договоре долевого участия. Единственный вариант не столкнуться с проблемой по электрической мощности – это изначально взять площади чуть больше, чем вам необходимо. Ну, допустим, 60 метров. Потому что если мы берем 60 метров и 200 ватт на квадрат – это 12 киловатт. По факту это уже почти 13, и нам этого уже почти хватает для арендатора. Добавить там 1 киловатт – это не составляет никакой проблемы. А коммерческая недвижимость – это очень сложный продукт, и в нем нужно очень досконально разбираться. Если мы с вами говорим о том, что мы просто взяли красивую картинку, купили красивое помещение в красивом месте и еще и за большой ценник, то в 95% случаев это будет очень проблемный объект, после которого вы не захотите идти дальше и покупать следующую коммерческую недвижимость. Поэтому очень важно всегда читать документацию, смотреть реальное место расположения объекта, оценивать все возможные трафики в этой локации, точки притяжения. Ну и, конечно, всегда нужно ориентироваться на цену. Потому что если вы покупаете объект в конце, он самый дорогой. И, соответственно, вы захотите арендную ставку, которая будет существенно выше, чем у тех людей, которые купили этот объект раньше. И, соответственно, арендатор просто не захочет с вами работать, потому что никто не хочет платить больше.
1: Хитро-мудро. Реклама на Диалог-ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Большинство мужчин никогда не становятся богатыми не потому, что им не хватает дисциплины, интеллекта или возможностей, а потому, что они слишком долго не дают себе разрешения жить иначе. Они откладывают свободу, откладывают легкость, откладывают достоинство. Они говорят себе: «Потом, когда будут деньги, когда будет результат, когда цифра на счете, наконец, оправдает это». И именно это ожидание делает богатство невозможным. Никколо Макиавелли предупреждал: «Власть почти никогда не достается тем, кто ждет уверенности. Ее берут те, кто действует так, будто исход уже решен. Почему ты должен жить как миллионер до того, как станешь им? Потому что если ты этого не сделаешь, ты незаметно выдрессируешь себя на жизнь, которая не способна удержать богатство». Вот неудобная правда. Если ты живешь как человек, которому постоянно не хватает, пытаясь стать богатым, ты программируешь свои привычки, решения и идентичность вокруг выживания, а не контроля. Ты становишься эффективным в дефиците. Ты привыкаешь к откладыванию. Ты осваиваешь терпение, но не рычаги. И даже если деньги однажды приходят, ты не знаешь, как с ними жить, не разрушив все. История полна людей, которые получали богатство ненадолго и теряли его так же быстро. Не потому, что они были глупы, а потому, что их жизнь была построена для малости. Макиавелли писал, что фортуна благоволит не надеющимся, а подготовленным. И подготовка – это не деньги. Это форма жизни. То, чему тебя научили, на самом деле звучит разумно. Сначала тяжело работать, сначала терпеть, сначала экономить, а потом жить. Но в реальности эта логика создает людей, которые привыкают к отсроченной жизни. Они настолько хорошо научились ждать, что перестали замечать, как проходит время. А время – единственный ресурс, который нельзя вернуть. Большинство людей думают, что жить как миллионер значит тратить, показывать, быть безответственным. Это ошибка, которая держит их в ловушке.
2: Элиты, которых изучал Макиавелли, не ждали победы, чтобы жить хорошо. Жить хорошо было частью того, как они побеждали. Они сначала структурировали жизнь вокруг времени, рычагов и контроля, а деньги приходили следом. Если ты не понимаешь этот принцип, ты можешь работать всю жизнь и прийти к финишу уставшим, озлобленным и слишком поздно. Поэтому прежде чем говорить о тактиках, формулах и цифрах, нужно разрушить ложь, которая делает людей бедными в голове, даже когда возможность прямо перед ними. И начинается все с одного убеждения, которое звучит умно, кажется ответственным и тихо разрушает почти всех, кто его принимает. Ты слышал его тысячи раз. Его повторяют casually, как истину. Говорят: «Время – деньги». Но это не просто неверно, это разрушительно. Это одна из

0: компенсации, без возврата, без продления. И все же люди продолжают вести себя так, будто деньги важнее. Они тратят часы, чтобы сэкономить копейки. Они делают сами то, что можно делегировать. Они изматывают себя, чтобы чувствовать ответственность. Макиавелли назвал бы это стратегической слепотой. Элиты прошлого никогда не тратили время на низкоценные действия. Не потому, что были ленивыми, а потому, что понимали рычаг. Время для решений, для отношений, для стратегии, не для выживания. И вот ключевой момент. Когда ты продаешь свое время дешево, ты приучаешь себя думать, что твоя жизнь дешева. Человек, привыкший к низкой цене, принимает низкое отношение.
1: Макиавелли писал, что люди, долго терпящие унижение, перестают считать его ненормальным. Это происходит незаметно. Именно поэтому люди, которые говорят «мне деньги не важны», часто жертвуют ради них вечерами, здоровьем, отношениями. Поведение всегда честнее слов. Если ты ценишь время меньше денег, ты не сможешь удержать богатство, даже если оно придет. Именно здесь начинается идея, которую большинство никогда не осознает. Богатство – это не сумма, это поток. Не наличие денег, а доход, который не требует твоего присутствия. Макиавелли понимал это, когда писал о правителях, живущих за счет систем, а не труда. Они не просыпались каждый день с вопросом, как заработать. Их структура зарабатывала за них. И как только ты это понимаешь, все меняется. Цель перестает быть накоплением. Целью становится контроль над временем. Жить как миллионер – это не про роскошь. Это про отсутствие срочности, про предсказуемость, про выбор. И если ты не начинаешь выстраивать эту форму жизни заранее, деньги не спасут. Они лишь усилят хаос. Элиты, которых анализировал Макиавелли, всегда создавали пространство между стимулом и реакцией. Пауза – это власть. Пауза дает возможность посмотреть на ситуацию сверху. Большинство людей не умеют выдерживать паузу. Они боятся, что если не ответят сразу, их забудут. Но в реальности происходит обратное. Тот, кто умеет ждать, становится значимым. Тот, кто всегда доступен, растворяется. И это напрямую связано с деньгами. Миллионер живет так, будто его время уже ценно. Не потому, что он богат, а потому, что он так решил. Решения предшествуют деньгам, а не наоборот. Следующий слой – окружение. Большинство людей ждут, когда их жизнь изменится, чтобы сменить круг общения. Это ошибка. Макиавелли писал, что правителя губят не враги, а советники. Тоже справедливые для частной жизни. Если ты постоянно находишься с людьми, которые мыслят дефицитом, ты не станешь исключением, даже если будешь стараться. Среда сильнее мотивации. Жить как миллионер – значит выбирать окружение не по прошлому, а по траектории. Не обязательно быть богатым, чтобы общаться с теми, кто мыслит шире, но нужно быть готовым к дискомфорту, потому что рядом с такими людьми тебе будет неудобно. Ты увидишь свои ограничения, свои отговорки, свои страхи. Большинство людей избегают этого. Им проще остаться самыми умными в маленькой комнате, чем учениками в большой. Макиавелли бы сказал, что это форма добровольной слабости. Следующий принцип – образ жизни. И здесь снова возникает путаница. Жить как миллионер не значит тратить как миллионер. Это значит не жить как бедный. Бедность – это не отсутствие денег. Это постоянная концентрация на ограничениях. Когда ты постоянно думаешь, чего нельзя, ты перестаешь видеть, что можно. Миллионеры мыслят возможностями, потому что они сначала разрешили себе видеть иначе. Они не ждали подтверждения.

0: они начали действовать в рамках новой логики раньше. Это касается мелочей. Как ты планируешь день? Как ты относишься к своему телу? Как ты выбираешь, с кем проводить время? Если ты относишься к себе как к временному проекту, мир сделает то же самое. Макиавелли писал, что люди судят о силе по тому, как человек распоряжается собой. Не по словам, по действиям. Если ты экономишь на себе там, где это разрушает качество жизни, ты отправляешь сигнал «Я не приоритет». И мир принимает его. Бедные живут короткими циклами. Зарплата, расходы, ожидания. Проект, усталость, разочарование. Мотивация, спад, повтор. Миллионеры живут длинными дугами. Они думают годами, иногда десятилетиями. И именно поэтому они могут позволить себе спокойствие сегодня. Макиавелли писал, что правитель, который мыслит только текущим днем, теряет будущее. То же самое происходит с личной жизнью. Если ты не думаешь о том, как будет выглядеть твоя жизнь через 5-10 лет, ты почти гарантированно не дойдешь туда случайно. Жить как миллионер значит выстраивать решения не ради мгновенного комфорта, а ради устойчивости. И напоследок, самый важный вывод. Богатство не начинается с денег. Оно начинается с того, как ты живешь сегодня. Как ты распоряжаешься временем. Как ты относишься к себе. Как ты принимаешь решения. Как ты выдерживаешь паузы. Если ты начинаешь жить как человек, которому уже можно, деньги приходят как следствие. Не сразу, не магически, но почти неизбежно. Живи так, как будто контроль уже у тебя. И тогда деньги станут не целью, а побочным эффектом.
1: Мысли вслух.
2: В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.

0: Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле в Дагестане. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по нашей республике. ЧП произошло 28 июля в селе Гмиях, это Новолакский район. По предварительной информации, в автомобиле ВАЗ-2115 во время движения произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Двое мужчин 44 и 46 лет, которые находились в машине, получили серьезные ожоги. Их доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского. В бюджет Дагестана поступило более 250 миллионов рублей от использования госимущества за первое полугодие этого года, что составило почти половину от годового плана, об этом сообщает РБК «Кавказ». Основные доходы принесла аренда газораспределительных сетей – 120 миллионов рублей, земельных участков – более чем 80 миллионов рублей и госимущество – более 44 миллионов рублей. Еще 2,5 миллионов рублей поступило от приватизации. План приватизации на этот год, я напомню, что включены 390 километров газовых сетей. Для сравнения, за период 2025 года от использования госимущества собрали 666 миллионов рублей. Тогда больше всего дала аренда газовых сетей, это более 380 миллионов. Ну и завершение строительства 6 объектов по обращению с отходами в нашей республике обсудили в Москве премьер-министр республики Магомед Рамазанов с первым замминистра природных ресурсов и экологии Джамбулатом Хатуовым. В республике создаются, я напомню, что 6 объектов обращения с ТКО, я напомню, что еще в 2024-м построили полигон в Кумтаркалинском районе, в 2025-м мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. Незаконную свалку бытовых отходов на придорожной полосе у поселка Красноармейск ликвидировали после вмешательства прокуратуры Кировского района Махачкалы. Я в свою очередь напомню, что на участке у дороги образовалась стихийная свалка. По иску надзорного ведомства суд обязал устранить это нарушение. Ну и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со стаками украинских беспилотников на склады «Валберис» и выплатами компенсации пострадавшим продавцам. По его словам, компания добровольно приняла решение компенсации ущерба силерам, чьи товары были уничтожены в результате ударов ВСУ, хотя юридически не была обязана это делать. По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства. Мы, в свою очередь, напомним, что при атаке ВСУ подгрузились за этот месяц складские помещения компании в Электростали, Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решение, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 28 июля 1858 года стала важной вехой в истории российского предпринимательства и финансов. Именно тогда в полную силу заработала система железнодорожных концессий, призванная дать мощный импульс развитию империи. Государство сделало ставку на союз казны и частного капитала. Схема была продуманной, бизнес получал концессии на строительство и эксплуатацию дорог, а власти гарантировали доходность облигаций и давали серьезные льготы. Для предпринимателей это был редкий шанс. Вложения в стальные магистрали выглядели надежными, ведь за ними стояло слово государства. В отрасль потянулись не только крупные финансисты, но и энергичные дельцы, готовые рисковать ради большой прибыли. Так в России начала формироваться особая когорта железнодорожных королей, чьи имена вскоре стали синонимом крупного капитала. Эффект от этих решений оказался по-настоящему масштабным. Железные дороги связали отдаленные губернии, превратив огромные пространства страны в единый экономический организм. То, что раньше везли месяцами по рекам и гужевым трактам, теперь доставляли за считанные дни. Это резко удешевило логистику и открыло рынки сбыта. Зерно из черноземных губерний быстрее попадало к портам, уральский металл – к центрам, машиностроение, а товары столичных фабрик – в самые дальние уголки империи. Но значение железных дорог выходило далеко за рамки одной лишь торговли. Они стали мощным катализатором всей промышленности. Металлургические заводы получили устойчивый заказ на рельсы и крепления. Вагоностроительные мастерские росли как на дрожжах, а спрос на паровозы подстегнул развитие машиностроения. Даже строительная отрасль пережила подъем. Возводились вокзалы, депо, водонапорные башни, мосты, и все это требовало новых инженерных решений и тысяч рабочих рук. Не менее важным был и финансовый эффект. Железнодорожная лихорадка подтолкнула развитию банковского дела и фондового рынка. Компании активно выпускали акции и облигации, инвесторы учились оценивать риски, а биржевые котировки все чаще отражали состояние реального сектора. По сути, железные дороги стали для России школой современного капитализма с его расчетами, гарантиями и масштабами. Так, решение 1858 года не просто положило новые пути на карте страны, оно задало вектор развития на десятилетия вперед, показав, как крупный инфраструктурный проект способен менять экономику, бизнес-среду и даже само представление о возможностях предпринимательства.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
4: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
5: Три совета, которые изменят ваше мышление. Один. Перестаньте бояться тратить деньги. Вы пошли и потратили $100 на хорошую еду и напитки. И что? Вы хорошо провели время с друзьями. Вы потратили $1000 на путешествие. И что? Ваше время на этой планете – это подарок. Вы всегда можете вернуть деньги, но не можете вернуть время. 2. Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить – это считать, что любовь – это поиск нужного человека. На самом деле любовь – это стать нужным человеком. Не ищите человека, с которым вы хотите провести остаток жизни. Останьте тем, с кем вы хотите провести остаток жизни. 3. У вас всегда будут проблемы. В вашей жизни всегда будут происходить какие-то конфликты. Вы должны научиться наслаждаться жизнью и при этом решать их. Во всем, что мы переживаем, есть своя красота.
4: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
10: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Президент России подписал закон о стажировках в сфере труда для выпускников вузов и колледжей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, выпускник, получающий или уже получивший среднее профессиональное или высшее образование, а также дополнительное профобразование по программе переподготовки, может заключать срочный трудовой договор с работодателем с целью получения первичного опыта в избранной профессиональной деятельности. Такой договор заключается не позднее одного года после получения образования. Он также будет приостановлен на время службы в армии, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами Российской Федерации. Ученые Московского авиационного института совместно с коллегами из Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Федерального медико-биологического агентства России разработали математическую систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям космических экспедиций. Программный комплекс соединяет разнородные данные в единую систему и выдает понятную оценку состояния человека, сообщили газете.ру в Московском авиационном институте. Как считают исследователи, разработка будет полезна при организации и проведении дальних миссий и освоении других миров, например, при размещении обитаемых баз на Луне или Марсе. Также она востребована для различных земных применений, в том числе для задач реабилитационной медицины. И в завершении выпуска генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл отношение россиян к книгам, созданным с помощью искусственного интеллекта, его слова передает ТАСС. По словам Капьева, читатели воспринимают нейросетевой контент крайне негативно. «Мы видим крайне негативное отношение к любому контенту, созданному ИИ. В любом случае доля такого контента будет минимальна. Живого автора в книжной отрасли в конечном счете никто не заменит», — заявил он. Впрочем, как отметил книгоиздатель, сами писатели тоже иногда используют нейросети для решения точечных задач. Это, напротив, повышает качество произведений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Президент России Владимир Путин утвердил закон, который обязует кредитные организации с 1 сентября следующего года предоставлять информацию о стоимости своих услуг по переводу денежных средств. Закон распространяется на все кредитные организации, имеющие право осуществлять такие переводы. Согласно документу, банки должны размещать данные об условиях предоставления услуг, включая переводы с использованием системы быстрых платежей, на своих официальных сайтах и в местах оказания услуг. Также необходимо информировать клиентов о любых изменениях в условиях. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул важность полной информированности потребителей о тарифах и исключения скрытых комиссий. Стандарты, регулирующие порядок, способ и сроки раскрытия информации, а также ее содержание, будут установлены для кредитных организаций. Они также будут включать требования к размещению информации о потребительском кредитовании и займах, включая условия их предоставления, использования и возврата.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван траль пачахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван траль пачахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмет сар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмет сар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Разные мысли.
8: Результат – это не главное в управлении, а руководитель – это не контролер процессов, а источник ясности и надежности для людей. Процессы меняются, но команде всегда нужно понимать, на кого можно опереться. Эмоциональная работа – не побочный эффект менеджмента, а его ядро. Усталость после разговоров с людьми – признак того, что вы занимаетесь настоящим управлением. Часто руководители могут обращаться к двум крайностям – жесткому правдорубству или лжевоспасению. В качестве управленческой стратегии лучше выбрать радикальную откровенность, сочетающую честность и заботу. Чтобы наладить отношения в команде, нужно начать с общения. Хорошая похвала и хорошая критика строятся на конкретности и описании результата, а не на общих словах. Начните с себя. Учитесь запрашивать обратную связь и принимать критику без оправданий. Если вам страшно слушать обратную связь, вашим сотрудникам будет страшно говорить. Цените не только амбициозных сотрудников, но и тех, кто стабильно выдает хороший результат. Чтобы понять, кто перед вами, общайтесь с людьми. Увольнение не провал, а форма заботы. Если человек не справляется, оставлять его ради доброты значит вредить всем. Принимайте решения в команде, четко и последовательно выполняя шаги. Слушание, прояснение, обсуждение, принятие решения, убеждение, реализация, обучение. Устойчивость руководителя – не роскошь, а обязанность. Если вы сгорели, сгорят и люди вокруг вас. Поэтому обязательно нужно заботиться о себе и не стремиться стать супергероем. Сильные команды строятся не на харизме лидера, а на культуре ясности и уважения.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт, как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущество перед черносливом и шелухой семян подорожника, то есть псиллиума. Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров, правда, в сочетании с диетой, но при этом он может спровоцировать боли в желудке, а также тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией, а также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача. К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви. Нужный эффект достигается благодаря особенному ферменту актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви. Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, а также ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Также отметим, что продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

уникальных методов управления и контроля. Интересно, что предпринимательская жилка Рокфеллера проявилась в очень раннем возрасте. Когда Джону исполнилось 7 лет, он начал выкармливать на продажу индюшек. Все заработанные деньги он вкладывал в копилку и уже в 13 лет накопил $50. Более того, тогда же он деньги не стал тратить, а одолжил под проценты соседнему фермеру. А еще уже в школе у него появилась та самая заветная мечта – заработать $100 миллиардов и прожить до 100 лет. Джон Рокфеллер стал первым американцем, чье состояние превысило $1 миллиард, а его влияние на современный мир ощущается и по сей день. Советы предпринимателя каждый раз обретают новые черты и помогают большому количеству людей выбраться из бедности. О таких советах мы сейчас и поговорим. Находите время для отдыха. Вы, наверное, думаете, что, будучи первым миллиардером в мире, Джон Рокфеллер работал без перерыва. Однако это не так. Бизнесмен был убежден, что важно уделять достаточно времени для отдыха. У Рокфеллера, к примеру, было множество хобби – садоводство, гольф, путешествия и другое. Ему очень нравилось проводить время на свежем воздухе и уделять достаточно много часов занятиям вне работы. И то, что Рокфеллер не спешил, никак не повлияло на его феноменальный успех, деловые начинания и трудовую этику. Практикуйте кардинальную смену деятельности. Если вы сидели, обязательно встаньте и походите. Если вы смотрели в экран монитора, переведите взгляд на природу и предметы, находящиеся вокруг вас. Если вы находились в том месте, где было множество гула, разговора и смеха, побудьте в тишине. Поменяйте среду, в которой был ваш организм. Уделите время семье, как это делал Рокфеллер, чтению книг или другому вашему хобби. Дайте возможность себе отдохнуть, чтобы снова вернуться к той деятельности, которая приведет вас к богатству. Экономия – прямой путь к миллиарду. Рокфеллер говорил: «Экономьте, когда можете, а не когда приходится». Экономия денег – это не просто накопление богатства. Речь идет о готовности к непредвиденным расходам, вложении средств для увеличения состояния, достижении финансовых целей и душевном спокойствии. Рокфеллер считал, что экономия денег должна быть активной, а не реактивной. Экономия только в случае необходимости, то есть реактивная. Например, при возникновении непредвиденных расходов или финансовых трудностей может быть стрессовой и сложной задачей. Однако экономия по мере возможности, то есть проактивная, даже если речь идет о небольшой сумме, может со временем приумножиться и помочь вам избежать финансовых трудностей в будущем. Этот совет Рокфеллера часто любит использовать другой не менее известный миллиардер уже нашего времени Уоррен Баффет. А если сразу два богатейших человека планеты об этом неустанно говорят, это что-то значит. Одних амбиций недостаточно. Рокфеллер известен как нефтяной магнат, но прежде чем сколотить свое состояние, он начинал как бухгалтер. Затем, во время гражданской войны, он открыл свое первое предприятие по продаже продовольствия и других различных товаров, таких как сено, зерно и мясо. И только через 10 лет Рокфеллер пришел в нефтяной бизнес и решил посвятить ему свою карьеру, основав Standard Oil Company. Возьмите этот урок Рокфеллера при достижении богатства. Амбиции могут помочь вам пройти часть пути, но смелость и готовность выполнять любую работу, которая от вас требуется, могут оказать огромную помощь, когда дело доходит до создания вашего бизнеса. Вы никогда не знаете, в чем ваши сильные стороны и что вам в итоге понравится, пока не попробуете себя в нескольких разного типа делах. Будьте гибкими и готовыми к любым поворотам в вашей жизни. Преграды на пути – это не всегда плохо. Джон Рокфеллер считается достаточно спорной исторической фигурой. Так, его компания Standard Oil не раз подвергалась резкой критике за то, что ей принадлежит почти 90% нефтяного рынка. Пресса писала извительные статьи о бизнесе Рокфеллера, в которых утверждалось, что он участвует в теневых сделках, шпионит за конкурентами и даже им угрожает. Тем не менее, Рокфеллера это не остановило. Хотя американский конгресс в конце концов вмешался и вынудил бизнесмена ликвидировать Standard Oil Trust, наследие Рокфеллера продолжает свою жизнь. Он сумел изменить курс развития американского общества в нескольких аспектах, но особенно это касается предпринимательской деятельности. Данный пример ярко показывает тот факт, что несмотря на преграды

0: На пути к успеху. Знайте, что вы делаете. Будьте в этом уверены и никогда не сдавайтесь. Только так любой человек способен обойти любые препятствия и справиться с любыми вызовами. Работа в команде имеет решающее значение. По мнению историков, Рокфеллер был отличным командным игроком и всегда стремился сплотить людей вокруг. Бизнесмен не только пытался разрешить любые внутренние разногласия, но и всегда консультировался с членами своей команды, прежде чем принимать важные деловые решения. Рокфеллер предпочитал искать единогласное мнение по любому вопросу, а не действовать эгоистично и решать все самому. Слушайте мнение других, прислушивайтесь к тем, кто действительно хочет вам помочь. Окружайте себя людьми, которые будут готовы бросить вам вызов, и вместе стройте свой успех. Отдавайте щедро и часто. На протяжении всей своей жизни Рокфеллер пожертвовал в общей сложности 500 миллионов долларов своей церкви и другим благотворительным организациям, которые поддерживали образовательные и научные начинания. В 1913 году он основал фонд, который с тех пор разработал спасительные вакцины и другие впечатляющие медицинские достижения, такие как искоренение желтой лихорадки или анкилостомиозы. Усилия Джона Рокфеллера продолжают затрагивать жизнь большого количества людей по всей планете и сегодня. Пытайтесь внести изменения не только в свою жизнь, но и жизнь общества и близких людей. Вселенная обязательно заметит ваши старания и потом воздаст вам в 100 крат больше. Каждый раз, считая деньги, Рокфеллер говорил: «Не бойтесь отказываться от хорошего ради великого». И в этот момент он складывал деньги от самой большой купюры до самой маленькой, а не наоборот, как мы все привыкли это делать. Такое простое упражнение начнет выводить вас из зоны комфорта, и в этот момент главное не останавливаться. Представьте, что вас ждет дальше, и начинайте действовать. Только выход из приятной среды способен заставить мозг и тело действовать в других направлениях и придумывать абсолютно новые пути решения любых, даже самых сложных проблем.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Пожар произошел в складском помещении в селе Дарвак Табасранского района Дагестана. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Дагестану. Загорелось отдельное строящееся помещение на площади 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали пожар и предотвратили переход огня на соседнее здание банкетного зала. Одно село сейчас остается без транспортного сообщения в Дагестане. К остальным населенным пунктам дорожники восстановили проезд, либо обеспечили его по временной схеме. Я напомню, что из-за размыва опоры и деформации пролетного строения без автомобильного сообщения сейчас все еще остается село Талцух, это Клератинский район Дагестана. Прорабатываются технические решения по устройству объезда и временной переправы. Об этом сообщает нам Дагестан-Автодор. Ну и Федор Щукин вручил награды победителям военно-спортивной игры «Юнфлот». Об этом сообщает пресс-служба правительства. Первое место заняла команда «Витязи» из Татарстана, второе – «Варяги» из Краснодарского края. Обращаясь к финалистам, Федор Щукин отметил, что участники игры показали не только хорошую подготовку, но и качества, которые важны для настоящих граждан страны. Ну и Москва и Индия работают над финансовыми и логистическими каналами, устойчивыми к санкционному давлению. Об этом заявляет глава МИД Андрей Руденко. Об этом он рассказал порталу nefs.ru. Стороны рассматривают возможность активнее использовать морской маршрут Владивосток-Ченнай и современно осваивать Северный морской путь. Сейчас продолжается сотрудничество в машиностроении, сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий и энергетики. Владимир Путин назвал важным обновление Совета Федерации после сентябрьских выборов. Об этом президент заявил на встрече со спикером Верхней Палаты Валентиной Матвиенко. По словам главы государства, результаты голосования так или иначе отразятся на составе Совета Федерации. Путин выразил надежду, что в Верхнюю Палату парламента придут опытные люди, которые ориентированы на общий результат. Я в свою очередь напомню, что выборы разных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. Ну и сотрудника могут наказать за передачу конфиденциальных данных компании нейросети. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Эксперт Алексей Раевский пояснил, что последствия зависят от содержания документов и внутренних правил организации. Обработка рекламной презентации обычно не представляет серьезного риска. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиян предупредили о риске использования смартфонов у моря. Несмотря на наличие влагозащиты в современных смартфонах, соленая вода, песок и солнцезащитные средства могут привести к их повреждению. По словам экспертов, большинство устройств проходит испытания в контролируемых условиях с пресной водой, тогда как морская вода оказывает значительно более агрессивное воздействие. После высыхания соль может оставаться на корпусе устройства, в сетках динамиков, микрофонов и возле разъемов. Из-за этого неисправности могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. Среди возможных последствий называется ухудшение качества звука, проблемы с зарядкой и постоянные предупреждения о наличии влаги в разъеме для зарядки. Специалисты также обратили внимание на опасность песка. Если сразу после пляжа протирать смартфон полотенцем, частицы песка могут повредить поверхность корпуса и оставить микроцарапины. Перед очисткой рекомендуется снять чехол, аккуратно удалить песок и только затем протереть устройство мягкой микрофиброй. Дополнительным фактором риска может стать солнцезащитный крем. Жирная пленка от средства способна ухудшать работу сенсорного экрана, а также попасть в область кнопок и отверстий динамиков. Эксперты предупредили, что даже специальные водонепроницаемые чехлы не гарантируют полной защиты. Их эффективность зависит от качества аксессуара, состояния застежек и правильности использования. Попадание песчинки в механизм закрытия или небольшое повреждение материала могут нарушить герметичность. Кроме того, при съемке видео через защитный пакет смартфон может сильнее нагреваться из-за высокой нагрузки на камеру, яркого экрана и ухудшенного отвода тепла. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 28 июля 1918 года был подписан декрет о национализации крупной промышленности. Это событие, которое в одночасье перечеркнуло привычные правила ведения бизнеса в России. В рамках политики военного коммунизма государство забирало в свою собственность ключевые предприятия. Это металлургические машиностроительные заводы, угольные шахты, нефтяные промыслы, крупные текстильные фабрики. Для предпринимателей это означало не просто потерю активов, это был конец целой эпохи частного капитала. Механизм был предельно жестким. Управление предприятиями переходило к Высшему совету народного хозяйства и его местным органам. Рыночные механизмы – это цены, прибыль, конкуренция – фактически отменялись. Вместо них вводилось централизованное распределение ресурсов. Сырье, топливо, готовая продукция теперь распределялась по нарядам и разнарядкам, а не по законам спроса и предложения. Деньги стремительно теряли свое значение. В условиях гиперинфляции и товарного дефицита все чаще прибегали к натуральному обмену и пайковому снабжению. Особенно драматично эти перемены выглядели на фоне предшествующих десятилетий бурного промышленного роста. Еще недавно железнодорожные короли, нефтепромышленники и фабриканты определили ритм экономики, строили заводы, вкладывались в технологии и инфраструктуру. Теперь те же отрасли оказались под полным контролем государства, а бывшие владельцы и управляющие либо лишались доступа к своим предприятиям, либо вынуждены были работать уже как специалисты на новых хозяев. При этом экономика не остановилась. В стране остро нужны были уголь, металл, текстиль, продовольствие. Но мотивация и логика работы кардинально изменились. Вместо прибыли главным показателем становилась выполнимость плана и снабжение армии и городов. В краткосрочной перспективе это позволяло концентрировать ресурсы на самых острых задачах, но одновременно подкрывало стимулы к эффективности, инновациям и бережному отношению к оборудованию. Последствия этого решения ощущались десятилетиями. Декрет 1918 года не просто перераспределил собственность, он радикально изменил саму модель хозяйствования. На смену предпринимательской инициативе пришла система директивного управления, где успех предприятия зависел не от рыночной конъюнктуры, а от плановых заданий и административных решений. Так, 28 июля 1918 года стало рубежом, после которого российский бизнес на долгие годы укрепил привычные формы. Это был не просто экономический поворот, это была смена самой парадигмы от рынка к плану, от частной инициативы к централизованному управлению.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первом полугодии текущего года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 3,4 триллиона рублей, что на 13% больше показателей прошлого года. Это следует из совместного исследования «Газпром-автолизинг» и «Автостат». За летний период было приобретено 507 тысяч подержанных автомобилей на 590 миллиардов рублей. В сравнении с предыдущим месяцем это на 1% меньше, но в сравнении с прошлым годом на 13% больше. За первое полугодие этого года объем вторичного автомобильного рынка достиг 3,5 триллионов рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на приобретение автомобилей возрастом до 5 лет снизились. В июне этого года на них было потрачено 144 миллиарда рублей, что на 8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В результате доля новых автомобилей в общем объеме покупок сократилась с 30 до 24%. В то же время на покупку автомобилей возрастом от 5 до 9 лет в июне этого года было потрачено 206 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2027 года публиковать полную информацию о тарифах на денежные переводы. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов. Действие подписанного главой государства закона затрагивает все финансовые организации, осуществляющие переводы денежных средств. В следующем году на них накладывается обязанность полностью раскрывать информацию об условиях оказания этой услуги и их любых изменениях. Сведения об этом должны публиковаться в местах обслуживания клиентов и на официальных сайтах. Особое внимание уделяется переводам, осуществляемым через систему быстрых платежей и с помощью электронных средств платежа. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. При этом почти половина сотрудников испытывает стресс на работе несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день. Это показало исследование компании «Форма», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остается высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а треть сотрудников отмечают шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Сотрудники все чаще связывают свое эмоциональное состояние не только с профессиональными задачами, но и с качеством офисной среды. И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: Когда за столом появляется общая хлебная корзина, этикет требует, чтобы вы взяли кусок щипцами, если они есть. В противном случае допустимо использовать салфетку или взять выпечку рукой и аккуратно переложить его на свою пирожковую тарелку, которая размещается слева. Но если ее нет, то можно ее заменить бумажной салфеткой.
0: Диалог FM. Это «Этикет».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России в пилотном режиме с 1 августа запустят единый сервис по предоставлению льгот по карте МИР. На первом этапе реализации проекта он будет доступен для жителей трех регионов страны – Ростовской и Тюменской областей, а также Башкортостана. Передает общественная служба новостей со ссылкой на сообщение вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. По его словам, по карте, в частности, будут доступны скидки в аптеках, магазинах, музеях и театрах для льготных категорий населения, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов. Кроме того, можно будет воспользоваться льготными условиями проезда в общественном транспорте. Чтобы активировать режим, достаточно будет выбрать карту в личном кабинете, после чего автоматически в систему подгрузятся данные о статусе человека, которые будут подтверждать право на льготы, освобождая человека от необходимости предъявлять документы.
2: Деньги дороги, как память.
1: Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом сообщили специалисты Центра финансовой экспертизы организации Роскачество. Там призывают никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Это защитит ее от несанкционированного списания средств, даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции.
0: Идея на миллион.
1: Каждый четвертый россиянин планирует купить второй автомобиль. Еще 4% уже имеют две и более машины, однако думают о расширении автопарка. Наиболее высокая доля потенциальных покупателей среди респондентов от 25 до 34 лет. Приобрести еще один автомобиль в ближайшие 1-2 года планирует 37% опрошенных. В возрасте от 18 до 24 лет показатель составляет 36%, а среди россиян старше 65 лет – 12%. Среди тех, у кого уже есть несколько автомобилей, а также среди потенциальных покупателей еще одного авто, почти половина, 46%, выбирает автомобиль с пробегом. Еще 43% ориентируются на авто из салона, остальные же готовы рассмотреть оба варианта. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
3: Реклама на Диалог.ФМ.
4: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
6: Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности. Но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: «Иди в ту сторону и дойди до красивого места». Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе. Когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее» — это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициями. Амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое. Я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе. Я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: Вот твоя зона ответственности, результат в ней – это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно, теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна, от этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы – туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.

0: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
1: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он нечетко понимает, кто и что ему обязан давать или делать, и кто и что ему ничем не обязаны. Для того, чтобы у человека появилось чувство благодарности, нужно, чтобы этот человек понимал, первое, кто ему обязан, то есть что он обязан давать, что он обязан не давать, что он не обязан давать, что он обязан делать, что он обязан не делать, что он не обязан делать. Второе, кто ему не обязан. Третье, что ему не обязаны давать. Четвертое, что ему не обязаны делать. То есть, по сути, у ребенка, если вы это относитесь к ребенку или другому человеку, у него должно быть четкое понимание, кто что ему обязан и кто что ему не обязан делать или давать или так далее. После того, как человек понял, кто ему обязан и что он обязан или не обязан, у него возникает понимание того, что выходит за рамки обязанностей. И это первая причина или источник благодарности. Чтобы объяснить человеку, что ему и кто ему обязан, или что вы обязаны или не обязаны ему делать, вы можете просто сесть с ним и поговорить на эту тему. Либо второй вариант, вы можете перестать ему давать то, что вы не обязаны, или перестать делать то, что вы ему не обязаны. Естественно, у него возникнет вопрос, почему вдруг система сломалась? И это заставит его задать вам вопрос, а почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанностей кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанностей, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарные. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе.

0: Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте. Примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишите его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того, и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязаны. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для него делают. Четвертое. Чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое. Чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать, а потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны, и для него это делают, хотя и не обязаны.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Расим Загиров с новостями к этому часу. Два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле в Дагестане. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по нашей республике. ЧП произошло 28 июля в селе Гмиях, это Новолакский район. По предварительной информации, в автомобиле ВАЗ-2115 во время движения произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Двое мужчин 44 и 46 лет, которые находились в машине, получили серьезные ожоги. Их доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского. В бюджет Дагестана поступило более 250 миллионов рублей от использования госимущества за первое полугодие этого года, что составило почти половину от годового плана, об этом сообщает РБК «Кавказ». Основные доходы принесла аренда газораспределительных сетей – 120 миллионов рублей, земельных участков – более чем 80 миллионов рублей и госимущество – более 44 миллионов рублей. Еще 2,5 миллионов рублей поступило от приватизации. План приватизации на этот год, я напомню, что включены 390 километров газовых сетей. Для сравнения, за период 2025 года от использования госимущества собрали 666 миллионов рублей. Тогда больше всего дала аренда газовых сетей, это более 380 миллионов. Ну и завершение строительства 6 объектов по обращению с отходами в нашей республике обсудили в Москве премьер-министр республики Магомед Рамазанов с первым замминистра природных ресурсов и экологии Джамбулатом Хатуовым. В республике создаются, я напомню, что 6 объектов обращения с ТКО, я напомню, еще в 2024-м построили полигон в Кумтаркалинском районе, в 2025-м мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. Незаконную свалку бытовых отходов на придорожной полосе у поселка Красноармейск ликвидировали после вмешательства прокуратуры Кировского района Махачкалы. Я в свою очередь напомню, что на участке у дороги образовалась стихийная свалка. По иску надзорного ведомства суд обязал устранить это нарушение. Ну и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со стаками украинских беспилотников на склады «Валберис» с выплатами компенсации пострадавшим продавцам. По его словам, компания добровольно приняла решение компенсации ущерба селерам, чьи товары были уничтожены в результате ударов ВСУ, хотя юридически не была обязана это делать. По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства. Мы, в свою очередь, напомним, что при атаке ВСУ подгрузились за этот месяц складские помещения компании в Электростали, Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты, поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия, но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 28 июля 1839 года. Время активной подготовки денежной реформы под руководством министра финансов Егора Францевича Канкрина. К этому моменту в России царил хаос. Одновременно существовали ассигнационный, серебряный и биржевой курсы рубля. И бизнес не мог планировать сделки. Стоимость платежа могла резко измениться. Канкрин выбрал поэтапный путь. Главное решение – это переход к серебряному стандарту. Серебряный рубль стал главной расчетной единицей, а твердый курс убрал неопределенность. Важный инструмент реформы – это депозитные кассы. Сдав серебро, человек получал депозитный билет, на 100% обеспеченный металлом. Так государство накопило резерв – около 38 миллионов рублей серебром. Для бизнеса реформа стала опорой. Купцы и фабриканты смогли заключать долгосрочные контракты, банки выдавать кредиты, экспортеры точнее считать выручку. Да, переход означал скрытую девальвацию и потери для тех, кто хранил деньги в ассигнациях, но в целом система стала прозрачной и стабильной. Опыт 1839-1843 годов показал, продуманная денежная политика превращает хаос в порядок и дает бизнесу надежную опору для роста.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: притчи народов мира.
1: Поэты сочиняли песни во славу могучего падишаха, восхваляя его силу, справедливость, мудрость и богатство. Но однажды доложили падишаху, что сочинена кем-то песня, в которой поется о его жестокости, недальновидности и жадности. Падишах приказал найти и привести к нему поэта, сочинившего такую опасную песню. Но как его найти? Слугам пришлось отловить всех известных поэтов и доставить их во дворец. Каждому поэту приказали спеть песню о падишахе. Как только поэт пел песню, восхваляющую падишаха, его тут же отпускали. И вот остался в зале один последний поэт. Он ударил по струнам и запел ту самую песню, о которой было доложено падишаху, песню о его жестокости, жадности и глупости. Поэт не успел допеть песню, так как стражники схватили его, скрутили ему руки и бросили на землю. «Стойте!» — закричал падишах. «Осторожней! Отпустите его! Я не хочу лишиться единственного настоящего поэта в своей стране».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
7: Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов, так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь, ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которое со временем забывается.
8: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
7: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
8: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, никогда не оставляй вдохновения без обязательств. Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, мне нужно записать видео. И в тот же момент я написал себе, я обещаю выпустить видео в понедельник. Если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео. И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
7: Да, я помню.
8: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
7: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, дружище, я буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить. Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, ну что, вышлешь программу на неделю? Он ответил, да-да, скоро будет готово. Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал, Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок. По прошествии недели я бы сказал: ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета. Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
8: Да, это мощно, мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке. И это поддерживало мотивацию. Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт. Потому что лет 18-19 тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
7: Да, это забавно. У меня было два друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой: ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
8: Ты назвал еще две вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
7: Ну это да.
8: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают: вот этот парень начал свой бизнес, то они вообще вон выступают на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
7: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Добавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь: встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают: я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь: я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь: давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание. Я вот говорю себе: завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
8: Да, мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
7: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью: погоди, что? Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
8: Да, это был худший день в моей жизни.
7: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал: что ж я наделал? У меня нет $50 на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
8: Но с подобными семинарами это сложно. Потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Текст закона размещен на портале официального опубликования правовых актов. Отмечается, что платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Он также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с RT напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22.00 до 6.00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в странах СНГ без учета России и Белоруссии стал эпический фэнтезийный боевик «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана по одноименной поэме Гомера. Он собрал 167 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.com. На втором месте с учетом российского проката оказалась комедия «На деревню Дедушке 2» со сборами 76 миллионов рублей. На третью строчку рейтинга опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Пятерку лидеров замыкают фильм ужасов «Зловещие мертвецы пекла» и «Холоп 3». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104,8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
3: Ну, во-первых, мы пошли.
2: Плиз.
3: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и в Болгарии уже даже магазины были арендованы. Угу. Но это закончилось же как-то.
2: Понял. То есть намерения были?
3: Не намерения.
2: Ну, были, уже даже говорю, нет. Даже вот хочу, уже могу, делаю.
3: Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
2: Понял.
3: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
2: Понял. Ну, это мы про то, что обсудили в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал как бы ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там поселки, которые вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? То есть вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать, как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
3: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
2: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
3: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельная реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница – хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются, но розница — это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает, почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много примеров того, что, ну, там, есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
2: К слову про тренды. Я слышал...
3: Но вдруг не навсегда это.
2: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову про тренды. Я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить, там, в магазине, там, и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
3: Ну, не во многом, и сейчас пункты выдачи.
2: Ну, тем не менее, это сейчас все-таки...
3: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какую-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка – это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
2: В каком плане?
3: Ну, так быть не должно.
2: А можете конкретно объяснить?
3: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем, у вас рядышком магазин. Ладно.
2: Я был. Ну, я видел на углу.
3: Да. Да. Да. И там есть эти доставщики.
2: Да.
3: Ну, это же издевательство. Ну, это, ну, так не должно работать.
2: А вы зашли и посмотрели?
3: Это арабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого там, за инвестора, видимо, да, но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса, понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом.
2: Угу.
3: То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемкую. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
2: Дроны.
3: Дроны, какие-то трубы с доставками или еще что-то там, роботы человекоподобные, которые будут разносить, то да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
2: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что, как бы, есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что, как бы, вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и, условно, те же самые курьеры приезжают,
3: вот
2: и
3: для них вот, возможно... Я думаю, что денег. Это из Дубаев так видится. Нет, ну, то есть это, ну, это не так.
2: Ну, это не дубайская статья. Да. Что? Слушайте, это статья, это где разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и как бы вот эта вот история. Да.
3: Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость, да. Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить... там, существенно дешевле, чем ваше рабочее время. Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальнее время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, там, по пути. А человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делает для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать...
2: Вот я понял, очень бедные, очень богатые, просто
3: да,
2: языком.
3: Да, да. И тогда Но из-за того, что московские инвесторы считают, что за этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса дотируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало, если бы это не дотировалось.
2: Ну, понятно.
3: Поэтому кажется, что это вот, противоестественная модель, она так жить не должна.
2: Интересный взгляд, учитывая то, что... Понятное дело, что если мы там берем какую-то там, условно, там, такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда, как бы, машины поедут сами.
3: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы, ну, как бы, фундаментальную модель, почему это лучше работает. Потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает...
2: эффективность передвижения.
3: Загрузку. Ну, как бы быстрее. Ну, ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ. То есть сделать это без информационных технологий было бы невозможно. Более того, но это же еще и избавляет целых там этих... колл-центров, барышня, мне там это самое такси на Дубровку, там это...
2: Помню это время.
3: Да. Вы видите, вы даже эти...
2: Я помню.
3: Старперские
2: мемы даже, чтобы вы понимали, это, я даже помню, что 956-8956 такси у меня было.
3: А мем про такси на Дубровку вы...
2: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
3: Знаете, конечно. Откуда, слава богу.
2: Я не настолько молод.
3: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человекоемкость отрасли уменьшилась, и есть тот шаг, когда вот, ну, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, ну, не так.
2: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, задыкание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
3: Да.
2: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
3: Ну как, вот для этого и нужен диалог, что ты разбираешься.
2: Ну да, у меня картина мира расширилась.
3: Картина мира. Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменили. И если это

0: потом. Да, у нас можно в магазинах покупать, не встречаясь с людьми. Это вот моя мечта, мне нравится. Ну, что ты пришел в магазин, и не... я людей люблю, но вот кажется, что с ними коммуницировать нужно не в магазине, а вот там...
1: За столом, за разговором, да.
0: А в магазине я все-таки... Человеческий фактор это плохая штука. В идеале, конечно же, не должно быть там людей. И мы об этом постоянно работаем и думаем, и сеть продвигаем в эту сторону.
2: Книга, которая жизнь поменяла.
0: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Ну, показалось важным это проговорить. Долгое время отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что, наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное, это будет это, там, полдень 22 века Стругацких. Но надо проговорить, почему. Это штука, которая... Литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение, это взгляд, вот, увлечение фантастикой интеллигенции, там, позднесоветской интеллигенции, во многом это попытка вырваться куда-то из такой серости жизни, да, наверное. Потому что, ну, это вот подход к тому, что, особенно у Стругацких, это не описание каких-то вот там концепций там, реалистичного мира, там, видения мира будущего, а это описание мира, в котором хотелось бы жить. И вот этот вот подход к тому, что со временем, дальше, когда ты получаешь какие-то ресурсы и возможности, ты эти установки помнишь и пытаешься их реализовать. И, наверное, во многом мой подход, он к жизни, он сформирован вот этим вот таким позднесоветской интеллигентской фантастикой, вот, вот этим культурным слоем. Да? Мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
2: Класс, я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
0: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет, и это будет...
2: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
0: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто, опять же, если вот вспоминать... Там, детство, вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем фантастика. А это такой вот специфический, и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где, ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта, некий мир, ну, то есть вера в то, что, ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и... А это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что, ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
2: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
0: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
2: Актуальный навык, да.
0: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые очередным, да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить — это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот недавно пережили революцию этого вхождения в информационный век, то сейчас

0: мы будем жить, похоже, в этом, в умном информационном веке. И это умение в этом увидеть, опять же, ценность и ее реализовать, это, наверное, там большой такой тренд в бизнесе будет. Без этого, да, сложно.
1: Хоть вы и скромно вначале мне сказали, не поняли, почему я вас позвал, но на самом деле невероятно интересный разговор, и ваш взгляд на многие вещи, он действительно нестандартный. Я думаю, это, собственно, во многом, почему вам удалось построить ДНС и сделать это не так, как делал кто-то другой, и, собственно, занять огромную долю на рынке. Это очень круто, и очень ценно, что вы пришли и прилетели, я бы сказал, и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрит наш выпуск. Спасибо.
0: Буду стараться проще и яснее излагать.
1: И так было
0: вижу,
1: вполне.
0: Вижу, что тяжело.
1: И так было вполне. Друзья, да, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
0: Спасибо.
1: Всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане заключено соглашение о сотрудничестве с движением «Юнармия». Документ подписали временно исполняющий главу Дагестана Федор Щукин и глава главного штаба движения «Герой России» Владислав Головин. Соглашение направлено на развитие патриотического воспитания молодежи, оно предусматривает обмен опытом и разработку образовательных программ. Также в планах развития военно-прикладных видов спорта, создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения в эксплуатации водохранилища Первомайское, это Кайкенский район Дагестана. Было установлено, что организация не провела декларационное обследование, не утвердила критерии безопасности и расчет ущерба, а также не указала класс гидротехнического сооружения. Прокурор сейчас внес представление для устранения нарушений. Но за два дня в Дагестане к административной ответственности привлекли более 300 водителей, которые грубо нарушили правила перевозки детей. Я напомню, что нарушения обнаружили во время масштабных рейдов ребенок, главный пассажир, которые прошли в республике во время праздничных дней. В госавтоинспекции Дагестана заявили, что подобные профилактические операции на дорогах Дагестана будут продолжаться в усиленном формате. Ну а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассматривать применение ИИ, VPN и прокси-сервисов как отягчающие обстоятельства при совершении преступления. По его словам, ведомство подготовило законопроект, который усилит ответственность за использование информационных технологий ИИ в преступной деятельности. Бастрыкин подчеркнул, что эти технологии могут применяться в самых тяжелых преступлениях, таких как убийство, доведение до самоубийства и преступления против половой неприкосновенности. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что маркетплейсы Wildberries и Озон согласовали сроки выплат продавцам. Отмечается, что теперь средства будут поступать на счета не позднее, чем за 30 дней после продажи товара. Ну а доход стоматологов в России значительно сократился. За последний год их зарплата уменьшилась на 10%, достигнув 90 тысяч рублей, согласно исследованию, проведенному медицинскому сервису. Это произошло из-за изменения системы оплаты труда. Врачам теперь сокращают фиксированные оклады. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Есть же бизнесы, которые тянутся, там потихонечку и как-то там тошнят в своей нише и медленно, но растут. А есть такие, что начинают что-то делать, потом буквально выстреливает выручка. И тут оказывается, что они не попадают ни под патент, не попадают даже под упрощенку. Да, хорошо, когда выручка выросла. Да, вы попадаете на НДС. Но вопрос в том, что многие не готовы к тому, что делать дальше. Если вдруг у вас получается расти, вы, во-первых, вы уже красавчик. Если у вас сейчас еще нет проверки на пороге, вы вдвойне красавчик. Будете трижды красавчиком, если вдруг, понимая, что нужно что-то делать дальше, придете к тем, кто в этом разбирается. Я имею в виду по финансам, по налогам и так далее. Лучше, когда и тем, и тем, и тем вместе одновременно. Переход. Бизнес, который зарабатывает, допустим, до 60 миллионов рублей, и бизнес, который зарабатывает 250 миллионов рублей, это разные бизнесы. Разные по модели, разные по затратам, разные по обслуживанию и по сопровождению по налоговому. Поэтому здесь те, кто не был готов к этому экстремальному вдруг росту, вот те попадают обычно в дальнейшем на налогопроверки, и те деньги, которые якобы заработали, в итоге придется заплатить уже в бюджет, ну, со всеми вытекающими. Что здесь следует просто понимать и знать? Классно, если у вас есть под рукой какой-нибудь классный специалист или компания, которая сопровождает всю финансовую модель. То есть посчитать вот этот переход с 60 на сумму 250, допустим, 450 и так далее. Вот это нужно научиться делать для любого предпринимателя, кроме того, что продавать, нужно еще уметь считать. Либо найти людей, которые умеют вам помогать считать. И вот этот переходный период с одного уровня на другой уровень, вот он является самым уязвимым. Вот этот момент как раз налоговый обращает на это внимание, и здесь могут уже нахлобучить. Если все посчитали и сделали все правильно, структурно, то всего этого избежите. К чему сейчас хочу просто вас привести. Модель, пересчет модели вашей до 60 миллионов рублей и переход на более высокий уровень заработка, ее нужно готовить уже заранее. Если вы думаете, что мало зарабатываете, поверьте, я знаю много людей, компаний, которые вчера зарабатывали сильно мало, потом вдруг стали зарабатывать сильно больше. Вот когда вы начинаете больше зарабатывать, тут есть даже моральный, наверное, такой переход. Называется почва под ногами. Теряется почва под ногами. Люди считают, что опа, теперь я миллионер, теперь у меня куча денег, и я теперь буду зарабатывать всегда столько. Нет, во-первых, не всегда. Во-вторых, тут вас и заметили. Это неплохо, что заметили. Хорошо, вас заметили, ну, не только налоговики, но еще и ваши клиенты. Но вот этот переход нужно закрепить и в вашей налоговой политике, можно сказать. То есть сделать теперь максимально белый бизнес, потому что, когда растешь, налоговики все равно придут, так или иначе придут, и будут все это проверять. То, что было 2 или 3 года назад, они проверят, посмотрят. Для вас это уже прошлая жизнь, а для налоговой это как раз проверяемый период. Поэтому сейчас бы начать сразу обеляться по максимуму, чтобы когда пройдет 3 годика, вы потом вспоминали это не с содроганием, что а вдруг проверят, а вдруг найдут, а вдруг насчитают. Сразу уже надо начинать максимально обеляться. Поэтому предупреждайте своих бухгалтеров, уважаемые бухгалтера, обеляйте эти бизнесы, сделайте из растущих бизнесов все-таки свои кейсы, что он обелился и вырос. Классно же? Классно. И самое интересное, что когда вы начнете расти, вам будет не до проверок. И многие, кстати, и не растут-то, потому что боятся. Из-за этого боятся налоговых проверок. Так вот, чтобы расти, развивать свой бизнес и масштабировать его по максимуму, без страха того, что будут проверять, проверять будут. Просто примите это как данность. Но только чтобы эти проверки не были для вас потом причиной бы закрыть свой бизнес, сразу введите ее в белую. Вот и все. А перед этим сначала нужно все рассчитать. Поэтому мы специально для этого сделали свою услугу. Она называется финансовый учет. У нас работают финансовые директора. Мы привлекаем много сотрудников для того, чтобы вот этот финансовый учет сам как раз и вести. И только потом уже работаем с налогообложением и помогаем выстроить уже безопасную структуру.
0: Юридическая рубрика

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не рос в изобилии денег. Наша семья не была богата, и я знал, что я не пойду учиться в колледж. По определению, не пойду. И это не потому, что это было финансово непосильно. Я не хотел идти учиться в колледж. Единственная вещь, в которой я был абсолютно уверен, это то, чем я действительно хотел заниматься. С юношества я мечтал связать свою жизнь с бойцовским спортом, и люди, окружающие меня, уже тогда считали меня сумасшедшим. Я работал в Бостоне, у причала Роузворд, в пятизвездочном отеле Бостон Харбор. В возрасте 19 лет я заработал неплохо денег, будучи в гостинице носильщиком. Вы знаете, обычно такие ребята довольствуются малым, становясь пожизненными заключенными престижных заведений по типу этого отеля, мечтая работать здесь вечно. Да пожалуйста, это не такая уж и плохая профессия, не худший вариант работы, пожалуй. Но это было не мое. Однажды, как обычно расположившись в лобби, я про себя начал возмущаться. Какого черта я здесь делаю? Ведь это было не то, чего я хотел от жизни. Я не был там, где мечтал быть. Я подошел к парадной двери, и мой друг, он, кстати, до сих пор мой верный товарищ, последовал за мной и сказал: «Что ты делаешь? Что происходит?» Я ответил ему коротко: «Я смываюсь». Каждое утро, когда вы встаете с кровати, прямо в тот самый момент, как вы поднимаетесь из своего ложа, жизнь уже тут как тут, чтобы нанести вам свой удар в лицо. Готовы? Курок уже на взводе. Потому что каждое утро, когда вы просыпаетесь, вас ждут неудачи, а не тут как тут, чтобы заставить вас сдаться. Забудьте о своей работе, личной жизни, других вещах. Пора стартовать, ведь жизнь уже приготовила новый урок. Запомните, каждое утро вы должны быть готовы к жизненным трудностям, и вы должны бороться с ними до конца. Вы обязаны. Всю дрянь, что судьба преподносит вам на блюдечке с голубой каемочкой, будьте готовы преодолеть. И вот когда вы будете готовы к новым подаркам судьбы, с которыми следует сражаться день за днем, добавится еще работа, ваш бизнес со своим букетом сюрпризов, с которым вы просто обязаны справиться без отговорок. Поэтому вставайте и деритесь за свое место под солнцем каждый день. Как вы можете заметить, мечта – важный двигатель к успеху. Люди, мечтающие о чем-то, уже имеют какую-то цель, а затем начинают движение к ней. Мечтаете ли вы о чем-то? Давайте поделимся с друг другом мыслями и желаниями. Признаюсь честно, моя мечта, чтобы каждый из нас добился успеха. И я искренне надеюсь, что вы к этому идете. Вы уже давно в подсознании установили для себя, что вы занимаетесь не тем и находитесь не в положенном для себя месте. Например, я не могу спокойно выдержать трехдневный выходной. Я ненавижу выходные, но я чертовски жду наступления понедельника. Это все потому, что я люблю то, что я делаю. Если это не о вас, и вы мечтаете о выходных, а от мысли о понедельнике у вас дергается глаз, то пора остановиться. Немедленно сворачивайтесь с неправильного пути. Вы не на том месте, пора менять работу, потому что нынешняя профессия не просто не приносит вам удовольствия, но и губит вашу жизнь. В конце дня важно осознавать, что небольшой жизненный этап сегодня пройден. Вы должны любить то, чем вы занимаетесь. Это ваше увлекательное путешествие с массой положительных эмоций и достижений. А люди, с которыми вы все это делаете, это ваша команда, компания, партнеры. Это ваша опора. Вас всех объединяет общая цель – стремление к будущим победам. Держитесь за это вдохновляющее чувство. Это очень важное ощущение для успешных людей. Верьте мне, потому что я был там, где большинство из вас было и пребывает в данный момент. Я работал на сложной, изнуряющей работе. Я знаю, что такое зарабатывать только ту сумму, что позволяет покрывать счета и сводить концы с концами. Вы несчастны из-за того, что и у вас единственная потребность – заработать деньги себе на проживание, на погашение регулярных платежей. И только однажды вы перешагнете все это и станете свободным от правил, открыв для себя то, что по праву любите всей душой. Вы отыщете дело, которое будет вас вдохновлять на новые достижения. Вы поймете, как здорово наслаждаться каждым днем своей жизни. Если я обернусь и посмотрю назад на череду событий и пережитых дней, то я увижу, что все, что со мной происходило, было связано напрямую с планированием своего времени, расчету своих возможностей. Все зависит от времени, количества затраченных часов, дней, недель. И я верю, что вам удастся спланировать свой собственный путь к успеху с ключевыми событиями, прогрессом, любовью к своему делу. Что самое худшее может произойти, если вы наконец решитесь попробовать? В тот день, когда я покинул отель с мыслью о большем, чем я рисковал? Если бы ничего не вышло, то я бы дальше продолжил работать носильщиком в Бостоне, да? вы сможете вернуться обратно к исходному, вот и все. Худшее, что может произойти, это никогда не попробовать, не решиться сделать первый шаг. Однажды ты будешь благодарен за то, что это ушло из твоей жизни именно сейчас. Все, что происходит, происходит к лучшему для тебя. Скоро ты в этом убедишься. Улыбнись, все идет так, как надо.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Один восточный владыка захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. История человечества занимала теперь всего 50 томов. Но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще 20 лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке. Человек рождается, страдает и умирает.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Президент России Владимир Путин утвердил закон, который обязует кредитные организации с 1 сентября следующего года предоставлять информацию о стоимости своих услуг по переводу денежных средств. Закон распространяется на все кредитные организации, имеющие право осуществлять такие переводы. Согласно документу, банки должны размещать данные об условиях предоставления услуг, включая переводы с использованием системы быстрых платежей, на своих официальных сайтах и в местах оказания услуг. Также необходимо информировать клиентов о любых изменениях в условиях. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул важность полной информированности потребителей о тарифах и исключения скрытых комиссий. Стандарты, регулирующие порядок, способ и сроки раскрытия информации, а также ее содержание, будут установлены для кредитных организаций. Они также будут включать требования к размещению информации о потребительском кредитовании и займах, включая условия их предоставления, использования и возврата.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ» о самом главном, нужном и важном –

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания резиденции правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Большинство людей искренне верят, что богатство принадлежит тем, кто умнее, тем, кто образованнее, тем, кто лучше анализирует, тем, кто способен видеть больше возможностей, чем другие. Это звучит логично, это звучит справедливо. И именно поэтому это почти полностью неверно. Богатство в реальном мире почти никогда не принадлежит самым умным. Оно принадлежит тем, кто стратегически осознан. Никколо Макиавелли понимал это еще в XVI веке. Он видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные – но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожено не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными –

0: не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо. Страх потерять статус. Страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?». Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине, что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип, который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. Потому как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка, это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Пожар произошел в складском помещении в селе Дарвак Табасранского района Дагестана. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Дагестану. Загорелось отдельное строящееся помещение на площади 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС локализовали пожар и предотвратили переход огня на соседнее здание банкетного зала. Одно село сейчас остается без транспортного сообщения в Дагестане. К остальным населенным пунктам дорожники восстановили проезд, либо обеспечили его по временной схеме. Я напомню, что из-за размыва опоры и деформации пролетного строения без автомобильного сообщения сейчас все еще остается село Талцух, это Клератинский район Дагестана. Прорабатываются технические решения по устройству объезда и временной переправы. Об этом сообщает нам Дагестан Автодор. Ну и Федор Щукин вручил награды победителям военно-спортивной игры «Юнфлот», об этом сообщает пресс-служба правительства. Первое место заняла команда «Витязи» из Татарстана, второе – «Варяги» из Краснодарского края. Обращаясь к финалистам, Федор Щукин отметил, что участники игры показали не только хорошую подготовку, но и качества, которые важны для настоящих граждан страны. Ну и Москва и Индия работают над финансовыми и логистическими каналами, устойчивыми к санкционному давлению. Об этом заявляет глава МИД Андрей Руденко. Об этом он рассказал порталу nefs.ru. Стороны рассматривают возможность активнее использовать морской маршрут Владивосток-Ченнай и современно осваивать Северный морской путь. Сейчас продолжается сотрудничество в машиностроении, сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий и энергетики. Владимир Путин назвал важным обновление Совета Федерации после сентябрьских выборов. Об этом президент заявил на встрече со спикером Верхней Палаты Валентиной Матвиенко. По словам главы государства, результаты голосования так или иначе отразятся на составе Совета Федерации. Путин выразил надежду, что в Верхнюю Палату парламента придут опытные люди, которые ориентированы на общий результат. Я в свою очередь напомню, что выборы разных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. Ну и сотрудника могут наказать за передачу конфиденциальных данных компании нейросети. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Эксперт Алексей Раевский пояснил, что последствия зависят от содержания документов и внутренних правил организации. Обработка рекламной презентации обычно не представляет серьезного риска. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А какая у тебя вообще политика по дивидендам? Сколько идет на реинвестиции, сколько идет на выплату?
2: Пополам.
1: 50 на 50.
2: Да, да. То есть 50, как так традиционно решили, что 50% вкладывать.
1: Ну, есть еще акционеры, кроме тебя, в компании?
2: Ну, вот в Петербурге у меня акционер. Ну, он и как бы такой самый глубинный и партнер. Он еще в старом бизнесе был тоже моим партнером. И когда я все это написал, я его сразу говорю, вот, давай такая идея, давай. Ну, он такой быстрый на подъем, очень классный вообще Виталий. А в Москве есть тоже два партнера, но они как раз классические такие партнеры, они в управлении не участвуют, но понимают глубоко, как работает компания, я все рассказываю. Ну, это как бы хороший и правильный подход вообще. Mm-hmm. Вот.
1: И вот они участвуют в дивидендах.
2: Да, да.
1: Mm-hmm. Ну, это хорошее, да, Олег. И с какого момента, как давно уже вот 50 на 50?
2: С 2003-го. А это был как раз момент очень важный, когда я сделал попытку... Там нужно было резко вложить денег кратно там больше. Ну, то есть, условно, если у тебя бизнес там с оборотом миллион долларов, а тебе надо там 7 вложить. Ну, это кроме как... частными инвестициями не решишь. То есть банки такое не профинансируют. Там, кстати, в тот момент было вообще...
1: И там появились эти партнеры, да. И они до сих пор с тобой, да, 20,
2: да,
1: лет.
2: Да.
1: Как здорово.
2: И вот там момент был с банковским финансированием, почему я тоже отказался, очень прикольный. Я как-то такой честный был. Я вот эта машина в кредит была. И, по-моему, тогда это квартира тоже в кредит. И, в общем, я им там баланс дал. Они говорят, ну, у вас есть еще какие-то долги? Я такой честно там, да, вот еще там за машину сколько-то должен, еще сколько-то. И, по-моему, даже тогда остаток был 15 тысяч какой-то долларов вот этим моим друзьям старым. Я такой, ну, и вот еще друзьям. Потом, как бы они через неделю говорят, ну, мы все проанализировали, в общем, кредит мы вам не дадим. И говорят, а вы знаете, что вы банкрот? Я говорю, как? А у вас вот если основной капитал посчитать, он отрицательный. Я говорю, а что это такое, этот основной капитал? Ну, это вот все сложить, обязательства там какие-то эти, что-то с этими. В общем, поэтому я с тех пор так очень... с подозрением отношусь к финансистам. То есть у них, конечно, они бизнеса очень часто не видят. Особенно, ну, вернее, наверное, настоящие акулы, да, финансов они видят, а вот на уровне аналитиков, то есть у них вот это сложили, поток, вот, они не видят, что бизнес развивается, они видят
1: потенциал. Ну, конечно, это не их
2: потенциал,
1: работа.
2: Да.
1: Не все должен банк финансировать, они делают то, что они делают.
2: Да.
1: Для этого существуют такие бизнес-ангелы, которые, видишь, 20 лет с тобой, здорово. Если взять 20 лет совокупно дивидендов, и на что ты совокупно больше всего денег потратил за 20 лет?
2: Наверное, на старинные книги, наверное. Ну, возможно, пополам...
1: Это много клик, это очень много книг.
2: Ну, много. Я так даже прикидывал, что, наверное, это там больше 20 тысяч.
1: 20 тысяч книг.
2: Это прям целая отдельная библиотека у меня помещение.
1: При этом это
2: не
1: обычные книги. Это...
2: Ну, это антикварные.
1: Коллекционные книги.
2: Ну, коллекционные, антикварные. То есть антиквариат и букинистика.
1: Ну, сколько средняя книга стоит, образ?
2: Ну, вот средняя тяжело. Нет, самая дорогая, скажу, это я ее купил за 6 миллионов при курсе 100 тысяч долларов, короче. Книга. Это рукописная, уникальная. Это такой Барков есть, поэт-писатель. Вот. И эта книга рукописная. Ну, то есть, прям вообще такая музейная, по сути, вещь.
1: Получается, у тебя больше миллиарда рублей лежит в книгах.
2: Наверное.
1: Хорошо. Человек, который миллиарды держит в книгах, какие твои топ-5 книг, которые ты рекомендуешь каждому человеку?
2: По бизнесу или в жизни?
1: В жизни.
2: Слушай, ну...
1: Хорошо, давай, одна, две в бизнесе, две в жизни.
2: Да, ну, одна как бы банальная, прям что-то у меня в голове сидит и не выходит. Это вот эти все незнайки. Ну, это многие советуют, но я из их числа. Незнайка на Луне, незнайка там в Солнечном городе. Когда там почему-то под жизнь столько примеров подкидывает, просто невероятно. Ну, и в целом я тоже как продукт таких 70-х, 80-х годов. Мне очень нравился Жюль Верн, Беляев. Вот, ну, то есть 15-летний капитан, вот тоже такое серьезное воспоминание стало. Майн Рида читал, Шерлока Холмса. Но я, знаешь, в этом смысле такой многостаночник. То есть вот у меня, если по музыке брать, у меня в плейлистах где-то там 9 тысяч треков. И я все планку пытаюсь повышать, думаю, ну 9 тысяч невозможно, слушай, надо сделать там лучшие треки. Делаю новый плейлист, там типа... там божественное, типа, да, там, раз там уже, а вот этот плейлист растет, там уже 2000, да что ж такое, надо еще более эксклюзивный. И сейчас самый какой-то мега-топовый, там уже тоже под 200 треков. Вот, поэтому, да, а по бизнесу я прям обожаю этого Деминга, «Выход из кризиса», вот такой, там Генри Ниф такой у него соавтор, вернее, он автор, а про идеи Деминга, то есть они прям вот стандартизация и подходы Теремка в работе. Вот, кстати, ты спрашивал, что, да, помогло. Мне кажется, вот то, что в свое время мне один хороший предприниматель посоветовал и помог вот так вдуматься и принять эти идеи Деминга. И, ну, это они потом разрослись в японскую систему качества, кайдзен. Вот. Да. И вот это прям тоже одно из серьезных таких.
1: Кстати, у каждой компании должна быть своя такая вот мини-библиотека, вот наши библии. Вот эти
2: так у нас
1: книг.
2: Есть книга, называется «Теремок», сейчас 4.0, и там как раз выдержки из разных
1: книг. И каждый новый сотрудник получает эту книгу.
2: Руководители, да. И более того, я даже семинары провожу, рассказываю о самом важном. Там есть, ну, у каждой компании свои могут быть головные боли, и более того, они могут с годами меняться. Вот. И прям под нас написанная книга с нашими головными болями, я рассказываю, какой принцип. Ну, вот один могу рассказать. Если у вас есть претензии к сотруднику, вы об этом должны рассказать своему руководителю. Вот. То есть это, если это все очень хорошо объяснить и в голову вложить, то очень резко снижает количество конфликтов таких рабочих. Компания растет, процессы меняются, кто-то не успевает, кто-то выгорел, я не знаю. Ну, это редко бывает у нас, но бывает, да? И процесс начал сбоить. А заказчик процесса иногда может перегнуть немножко. И вот ну, спросить можно, что там случилось? И он говорит, не успеваю. Ну, вот как бы он же не должен ему говорить. Надо успевать, там, воспитывать, обучать или наезжать. Вот он просто идет к своему руководителю и говорит, слушай, там вот перестал человек успевать, надо решать. А потом там руководители начинают изучать процесс, почему не успевает, и корректируют. И все, и никакого конфликта нет. Здорово. Просто вот как-то оно родилось, я не знаю, вроде я нигде это не читал, как-то мы сами к этому пришли.
1: Я, кстати, часто вижу, да, вот предприниматели дальше долгое время работают над внедрением одной книги, нежели вечно добавляют новые книги.
2: Да, вот. Так и есть. Так,
1: лучше вот, одну внедрить целиком.
2: Так, знаешь, это ты прямо, я даже хотел сказать. А, вот есть вторая книга по бизнесу. Это «Кайдзен». А, «Гемба Кайдзен» называется. Это Масааки Имай автор. И там в конце очень прикольная такая история, что какая-то чуть ли не Panasonic там. Вот они начали работать над этими в 1982 году. И вот где-то через 8 лет они подошли к началу внедрения третьего принципа. Вот мне понравилось. Оно потому, что он как, вот прочитал, это же вообще не работает. Это на семинарах. Да, я да, вот да. Прям 100%. Четко это понял. На семинаре мы сидим, нам рассказали какой-то принцип, все поняли, вообще все поняли. Поднимают одного человека, говорит, ну вот, а вот это как? И он вообще, представляешь, говорит строго наоборот от того, что только что рассказали. Ну и так, да. Я-то понял, что наоборот, а оказалось, что и не все поняли. Вот, поэтому это все, пока оно в голове не улеглось, вот эти... Сейчас очень хороший повод для понимания, как работает человек, это нейросети. Вот, они, во-первых, корректные, да, во-вторых, такие вежливые и, в принципе, в чем-то интеллектуальные. И вот мне очень иногда хочется сказать людям, будь как нейросеть. Убери эмоции. Очень часто эмоции вредят просто. Беспокоятся люди. Вот на пустом месте. И причем уже потом не поймешь, то ли он беспокоится, потому что он ну, реально не может сделать просто, а прикрывается, что он беспокоится, чтобы потом оправдаться. Короче, эмоциональная сфера вредит сильно.
1: Да, да.
2: Она иногда помогает, она тебя может зажечь, ты можешь там на подвиги пойти. Да? А вот в обратную сторону тоже очень сильно работает.
1: Знаешь, это, я тоже сейчас про это думаю. Я очень люблю такие краткие содержания книг. И я вот недавно достиг 1000 Соответственно, я 1000 книг в коротком варианте. Я вот думаю, в чем больше ценности? Взять одну книгу и внедрить ее в жизнь. Даже неважно какую. Можно там взять... не знаю, Дэвид Эллен, «Как привести дела в порядок», или Наполеон Хилл, или неважно там как. Либо 1000 книг вот в мой мозг.
2: Я думаю, что ты 1000, во-первых, они краткие, там да, главные да. мысли, да. и, скорее всего, ты берешь и используешь только те, которые вот с тобой, знаешь, как это, в камертон. Не, я вот этот короткий подход очень полюбил, особенно это в начале вообще. Я же когда вот начал писать бизнес-план Теремка, ну, я как бы слышал, надо бизнес-план. Думаю, что это такое? Ну, так, грубо, да, пошел в магазин, 3 книжки, бизнес-план там, бизнес-план, как его писать там, бизнес-план за 24 дня. Короче, принес домой, типа попытался почитать и понял, блин, пока я буду читать, я не, жить не на что будет. Короче, открываю оглавление, читаю там те-то, там открыл, а, здесь вот это посчитать, а, здесь вот это. И все, короче, ну вот как...
1: И кому-то этот бизнес-план показал?
2: Показал, да, своему товарищу, короче, там такой фурор был. Времен МГУ я к нему пришел, типа посоветоваться. Говорю, Саш, смотри, он такой... Нифига себе, пролистал, блин. Так, там кому-то звонит, 2 мужика приходят, директора, он говорит, смотрите, они такие смотрят, он говорит, видите, как работать надо? Вот план, как надо писать. Потом, короче, они ушли, говорю, Саш, ну ты что, издеваешься, что ли? Просто сидел дома, написал план, ничего же нет еще вообще. Он говорит, да не, ну я же вижу, что все будет, тут же вообще все четко там расписано.
1: И все, это был единственный человек, который увидел этот бизнес?
2: Не, его увидели еще в мэрии Москвы, я же туда отправил его, и письмо там, Юрий Зачем? Михайлович. А, ну, я же когда понял, что надо начинать с уличных киосков, я узнал, что это же не так, что ты их пришел и арендовал. Их город дает места. И я написал письмо, что, уважаемый Юрий Михайлович, вот есть план такой, создание сети ресторанов русской кухни. И вот этот бизнес-план приложил. Но, блин, обидно, что у меня компьютер, короче, как-то там он, короче, стерлось все. А в мэрии тоже там, по-моему, 5 или 10 лет хранили. В общем, его теперь не найти. Я даже потом уже начал, хотел его, даже звонил в мэрию, архивы думал там. Ну, короче, они из мэрии прочитали, им понравилось, и резолюция была Лужкова там изучить, поддержать, помочь. С ума сойти. И вот, ну,
1: помощь... Это похоже, как девочка, которая президенту письмо пишет, знаешь, да. Волшебная палочка.
2: Слушай, ну а эти письма работают?
1: Вам и выделили 2 киоска, но не бесплатно.
2: Не-не, там немножко все, помощь, она очень короткая была, а она заключалась в том, что вот на Масленицу, на выездную торговлю, вот она же Масленица идет ровно 7 дней. Вот они на 7 дней сказали, вот на Поклонной горе и в Коломенском можешь поработать. И я когда поработал, увидел, что все классно, потом прихожу к ним, ну что, а где теперь мне работать? Они говорят... Так, ну, не знаю, как бы ходи по управам, проси места. Ну, типа, все, на этом реально помощь закончилась. То есть там, конечно, если бы я дошел прям реально до Лужкова и как бы какие-то были живые связи, конечно, это делалось тогда иначе. Ну, то это не обязательно даже Лужков, это там с префектом каким-то, если бы я был знаком, дружил, и он бы хотел помочь, вот, он бы просто тут же вот там написал бумажку, мне бы там в одном округе 15 лучших мест бы дали. Ну вот, к примеру, у Кобзона покойного, у него дочка съездила в Бельгию, видела вафли бельгийские. Ну, это он потом в книгах рассказывал, тут секретов нет. И он прям, она пришла к папе, говорит, пап, ну смотри, такие вафли вкусные, хочу заняться бизнесом. А он говорит, я позвонил Лужкову, говорю, Юрий Михайлович, смотрите, ну, такое дело хорошее. И, короче, я там, ну, мне-то обидно было, потому что я там год работал, и какой-то еле-еле там в центральном округе одно место получил. А тут смотрю, центральный телеграф, Камергерский переулок, Пушкинская площадь, у входа в зоопарк. Ну, то есть, это места, там вообще никто не стоял, там даже мечтать невозможно было, чтобы тебя туда поставили. И ей вот эти там места поставили. Работала это где-то полгода. Вот. Сначала вроде она сама ездила, потом ездил муж, а потом был вообще анекдот, рассказывали мне. Подъезжает Мерседес, подъезжает джип, выходит водитель, и к киоску подходит, и типа инкассирует. И это вся уезжает кавалькада.
1: И даже так, на таких классных местах они
2: не получат. Да, да, но это вот просто когда помогают, оно вот так работает. А когда не помогают, и там, ну, по сути, месяцами ходишь, просишь, молишь, там, и тебе говорят, не-не, там мест нет. Я даже, у меня был дурацкий случай, опросил в управе Арбат место. Они говорят, нет, там нет мест, вообще нет мест. Ну, я разозлился, сделал фотоальбом, представляешь? Я пошел на Арбат, я сделал, там было 38 шаурмы точек. 38. И я прям пришел, разозлился, говорю, ну как? Я даже куда-то в комиссию центрального округа отправил, говорю, это вообще, ну как вот, че, где у вас головы вообще? Ну, 38 точек и 0 блинов, и мы в России, и вы мне можете одной компании, которая делает блины, место дать. Вот реально так работала система. Но в Петербурге она была лучше.
1: Видишь, людей, которых админ ресурс, они слишком сильно на это полагаются и думают, что все остальное можно не стараться. Да,
2: ну, просто уличная торговля все равно некое лицо, конечно, города. Конечно, и почему-то, да, почему-то вот Юрий Михайлович упустил в свое время, отдал на откуп туда, в управы, а там такое творилось вообще.
1: Какая вообще твоя философия по взаимодействию с государством, вот эта вся история?
2: Я вот жалею, что там лет на 10 раньше не участвовал во всевозможных общественных организациях, там съездах. То есть мне казалось, что это все
1: отдельно. Ты прямо
2: отдельно.
1: Об этом жалеешь, да?
2: Ну, жалею, потому что, ну, просто если бы я начал это делать там в 35, я не в том смысле, что я бы хотел попасть в органы власти, просто я бы точно мог гораздо больше, может быть, каких-то даже положительных изменений сделать, потому что этим я занялся только когда ковид начался.
1: Пару лет назад, да?
2: Ну, 4. Угу. В 20-м году прям конкретно Минпромторг, там мэрия
1: Москвы.
2: Сейчас
1: какие позиции ты занимаешь там?
2: Ну, я вошел в Деловую Россию, это общественная организация, там я член Координационного совета. И возглавляю комитет ресторанного бизнеса. То есть я создал этот комитет, мы туда вошли крупные компании, Додо Пицца, Шоколадница, Росинтер, там Франклинсбургер и поменьше. Вот, потом, и вот последнее сейчас я вошел в общественный совет при Роспотребнадзоре. Вот. То есть просто есть изменения в законодательстве, и в целом это было всегда, то есть, но живой реальный бизнес как-то так сторонился, типа мы там в стороне. Ну, банкиры-то, наверное, всегда это были там, да, и очень крупный бизнес, то есть торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников-предпринимателей, но это крупняк, который вот прям совсем конкретный крупняк, а просто крупный бизнес, их несколько... По-моему, 10 тысяч компаний в России и колоссальные объемы, но эти 10 тысяч – это не такой масштаб, который позволяет тебе прийти к мэру, губернатору там, или в правительство. Вот первые компании первых там, 5 мест в каждой отрасли, у них там прямая связь. Вот, и какие-то вопросы они могут регуляторно решать.
1: Чего ты хочешь добиться этим всем?
2: Ну, сейчас, например, упущена возможность была в свое время создать правильный налоговый режим в ресторанном бизнесе. И он сейчас такой немножко
1: там
2: кривой.
1: Там огромные вопросы по НДС, по дробленке.
2: Ну, да, да. Так это, на самом деле, это вина, я считаю, всего бизнеса. Просто, ну как, у нас же все криво создавалось, вернее, наспех, да, и как бы мы все ударились в бизнес, и все обманывали типа государство. А на самом деле-то надо было с ним сотрудничать. И сотрудничать в каком смысле? Создавать эту регуляторные механизмы. Ну вот как вот в Америке там одна система, там у них есть какие-то там лоббисты, да, есть какие-то консалтинговые компании. Ну вообще по всему миру этим тоже занимаются консалтинговые компании, но эта вся система работает. А у нас эти вот общественное объединение. Ну, слава богу, там вот эта Деловая Россия, это именно такой средний и крупный бизнес.
1: Этот вопрос будет решен? Сейчас под каждый ресторан делают отдельно юрлицо, чтобы не объединяют там в одну
2: компанию. Ну, и вот это то же самое. Это же плавно эту всю систему нужно менять. У нас не было никогда дробленки вот этой. То есть это, ну, как-то противно мне казалось это делать, то есть, но тем не менее это есть. А есть люди, которые вообще вот на улицах работают, истории такие рассказывают, что в Турции касса зарегистрирована вообще, кассовый регистратор, там телефон какой-то турецкий, то есть там какие-то такие схемы, я даже не понимаю, как это может быть.
1: А персонал, по поводу персонала, сейчас очень многие рестораторы говорят, что ну просто нет людей. Ты,
2: ну, действительно,
1: что-то сделать.
2: Нехватка мощная, но я как бы понимаю, что если их нет, их же не будет, правильно? Поэтому единственный вариант – это опять борьба за место под солнцем. То есть условия работы в твоей компании должны быть лучше.
1: Просто выжигать менее продуктивный бизнес.
2: Менее продуктивный.
1: Кто на квадратный метр меньше торгует, тот и будет проигрывать.
2: Да, да. Ну, кстати, сразу, например, про регионы. Есть же как бы такое, знаешь, люди знают среднюю температуру по больнице, что в регионах зарплаты какие-то вроде не сильно маленький, но вроде не сильно высокий. А на самом деле выяснилось, вот я до этого тоже не знал, это средняя температура по больнице. То есть процентов 70 или 80 получают все-таки зарплаты низкие. То есть это там уровень 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. А 20% работает на современных предприятиях, которые да. на плаву, и они, знаешь, сколько платят? До 100. 80, 100. А почему такие цифры? Потому что если такие цифры платить в регионе, то с этих цифр никто в Москву не поедет. Ну, да. имеется в виду вот сотрудники.
1: Удержание, конечно.
2: Да, рядовые должны... сотрудники. Зачем?
1: Да, они логично, вот
2: нам...
1: да.
2: Но этих мест рабочих, на... где зарплата 80, их мало.
1: Да.
2: Вот. Ну, поэтому как... мы конкурируем, мы бьемся за то, чтобы вытянуть из регионов, а регионы, хорошие предприятия, вытягивают из Москвы тех, кто, так сказать, уехал в Москву на 80. Он говорит, зачем вы там в Москве за 80 работаете? У нас тоже есть 80.
1: А какая твоя позиция по поводу иммиграции?
2: Ну, я бы, конечно, только оставил там, где отрасль критически важна. Вот. А так, ну... С другой стороны, вот опять пример Дубая, сколько там процентов 80, по-моему, населения, да, это же люди, которые приехали работать. То есть...
1: Они временно, они приехали, потом уехали вечно.
2: Да, да. Ну, то есть проблема... Вот, кстати, интересно, я сейчас в Лондоне побывал, и как-то вот у меня, например, Германия и Англия, разное восприятие мигрантов. То есть вот, допустим, в Германии я вижу эти неприкаянных мигрантов. То есть они как-то выглядят иначе, ведут себя иначе, рабочие места другие. А в Лондоне какая-то глобальная интеграция, причем снизу до верха. То есть и в любой среде ты можешь встретить там индуса, палестинца, араба, кого угодно, да? А в Германии, вот если это турки, да, то, наверное, там 95% это вот все торговля фруктами какими-то, вот так. То есть какой-то... Вот это не очень хорошо, когда не создается такая общность народов.
1: Сейчас тебе уже, чтобы следующий как бы уровень достигнуть, 1000 ресторанов, тебе уже нужно заниматься...
2: Регионами.
1: Регионами, отрасль в целом, более масштабные вопросы.
2: Вот мы в регионах, мы только Москва, Петербург и Краснодар. То есть на очереди вот такой серьезный вызов, это да, работа в крупных миллионниках и не только. То есть 500 тысяч, например.
1: Сейчас, если бы ты мог, если бы тебя сейчас вот просто лишили всего, и ты бы сейчас выбирал, какую модель запускать, какие ты сейчас топ-3 возможности видишь?
2: В разных отраслях.
1: Нет, именно для еды. Для еды.
2: Но я все-таки верю, что недооценена русская концепция. То есть все равно можно создать... Но это не просто, но надо с продуктом поработать.
1: Супочный.
2: Даже другое. Пироги и пирожки. Вот такие темы, мне кажется, перспективные.
1: 100%, да.
2: Но опять, на одном, на монопродукте тяжело, то есть это опять комплекс. Это, ну, кстати, вот для меня тоже было таким откровением. В Венгрии зашел в торговый центр в Будапеште, и там бургерная, пиццерия и 8 венгерских фастфудов. И причем у всех одно блюдо вообще общее. Это вот этот их самый томатный такой суп, наваристый.
1: Ага.
2: Вот, фирменный, забыл название. Ну, в общем, у всех оно есть. И плюс-минус похожее меню, но они состязаются, у кого там больше прожарено, меньше, ниже цены, выше. Но у нас все ТЦ заполнялись по принципу разные кухни разных стран, народов. Вот. А там как-то так раз вообще одних венгров посадили, и все. Поэтому в этом смысле, конечно, перспектива точно есть.
1: Знаешь, я хочу тебе сказать спасибо. У меня сложилось такое, знаешь, спокойствие. У тебя, ты создаешь спокойствие в собеседнике, знаешь, такое долгосрочное видение. И вообще здорово, что есть в мире такой человек, который сделал блины делом своей жизни. Это здорово. Я абсолютно точно вижу уже твои 1000 ресторанов. Приглашай меня, когда сделаете. Я приеду, у меня есть такой специальный гонг единорога. Это будет, я тебе привезу, ты ударишь, будет особое достижение. Спасибо,
2: спасибо
1: огромное.
2: Бровь мне тоже такой... очень было приятно. Ты очень хороший собеседник. Мне очень нравится, знаешь... Ну, ты как бы давал возможность психологически как-то раскрыться, и я это чувствую, и мне хочется дарить, да, вот какие-то там знания, эмоции. Вот, спасибо.
1: Сейчас
2: тебе
1: уже пришло такое время, ты уже общественной деятельностью занимаешься и делишься, а сам идешь. Да, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель-Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В Вестнике Кавказа за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля, этой религии, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей встречали во всеоружии. А в Сагратле было большое общественное медресе, где обучались не только сагратленцы, но и приезжие из Дагестана и других мест. Кроме этого, было несколько медресе, основанных известными учеными-теологами, где обучалось более 200 человек. Много ученых-сагратленцев работало кадиями не только в аварских селах, но и у лакцев, кумыков, в Балкарии и закатальных селах. В Сагратле была специальная комиссия, которая принимала экзамены на право занятия должности кадия с выдачей удостоверения. Такие удостоверения имели 60 сагратлинцев. Кадий должен был обладать знанием всех шариатских законов, так как в его функцию входили и судебные вопросы. Сюда приезжали многие дагестанцы для сдачи экзамена на получение статуса имама мечети. Выдающийся шейх Магомед Иракский и Джамалудин Кази-Кумухский учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины андалалского вольного общества, совет которых возглавлял кадий Пир Магомед. Сагратель с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: Да там все было. Там был компьютеры перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно оказался директором сети видеопрокатов. Так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору. А мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. Я вроде как получилось на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока наймут нормального директора. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Но самое главное не это. Там был этот акционер, владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему ты решил с тобой возиться? Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле суперважный и самый высокооплачиваемый в мире. Самое главное, это со мной возился опытный менеджер и учил меня управлять людьми. И все. А потом, когда видеопрокаты окончательно развалились, я нормально ушел, передал дела, но он все равно на меня был потом обижен. Но я встал и ушел, и вот после этого уже все было успешно, по сути.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня часто спрашивают, как ставить цели так, чтобы они достигались. И первое, что я советую, это перестать путать цель и мечту. Цель – это мысленная модель желаемого результата, идеальный образ будущего. Мечта – это абстрактная цель, поставленная без определенного срока. Чтобы цель помогала в пути, она должна решать личную проблему, быть конкретной, емкой, вдохновляющей. А то вдруг она не ваша, или невыполнима, или неправильно поставлена. Перед тем, как поставить цель, необходимо сначала выявить потребность и уже потом ее конвертировать в конкретную формулировку и единое понимание. При этом нужно понимать, что без последующих действий постановка цели не имеет практического смысла. Это своего рода формулирование задания на дальнейшую деятельность, постановка ориентира, на достижение которого должны быть направлены все ресурсы и усилия.

0: знаний не гарантирует того, что она соответствует нашим потребностям и ценностям. Такие цели находятся под контролем внешней мотивации, когда само действие не представляет для нас внутреннего интереса и не доставляет нам удовольствия. Решение ставим внутренние цели, которые опираются на ценности и интерес именно вас. Второе. Ставим слишком сложные цели. Чем сложнее цель, тем больше усилий вкладывают люди в ее достижение. Но эта прямая зависимость работает только в том случае, если цели кажутся нам реалистичными. Если задачи слишком легкие или слишком сложные, люди склонны экономить свои ресурсы и вкладывать меньше усилий в их решение. Третье. Если вы ставите абстрактные долгосрочные цели. Люди менее мотивированы преследовать цели с сильно отложенным результатом по сравнению с целями, которые находятся в ближайшем будущем. Поэтому нам сложно жертвовать комфортом и удовольствием в настоящем ради далекого абстрактного светлого будущего. Решение. Уточняем и декомпозируем цели. Любые долгосрочные цели нужно разбивать на подцели, результаты которых будут ощутимы уже сейчас. Четвертое. Чрезмерно фокусируемся на результатах. Когда мы фокусируемся на результатах, это забирает у нас счастье и удовлетворение в настоящем. Ведь до самого момента достижения цели мы постоянно напоминаем себе о том, что мы еще не там, где должны быть. Первое решение. Фокус на целях, процессах, то есть на тех, которые фокусируются на способах достижения цели, конкретных действиях, которые приведут к результатам. Каждый день делать растяжку. Есть 3 фрукта в день, обзванивать 10 клиентов в день. Такие цели помогают переводить определенные действия в привычки, а привычки, в свою очередь, облегчают достижение целей и результатов за счет своей автоматичности. И второе решение – фокус на ценностях. Так как ценности доступны нам всегда, они вдохновляют. В отличие от целей, которые не несут гарантию того, что мы можем их достигнуть. И нельзя ставить цели в деньгах. Это большая ошибка. Ваши цели – это ваш выбор. Но согласитесь, порой его сделать трудно, иногда даже невозможно. И как в ситуации неопределенности тяжело понять, что нужно именно сейчас, именно в эту секунду. Это очень сложно – слышать себя. Чтобы наладить процесс целеполагания, определите цель по методу SMART. S – Specific. Цель должна быть конкретной и нести смысл. Вам должно быть понятно, почему достижение этой цели для вас важно. M – Measurable. У цели должны быть критерии, по которым станет понятно, что результат достигнут. A. Achievable. У вас должны быть возможности и ресурсы достигать поставленную цель. R. Relevant. Цель должна адекватно показывать то, как изменится ваша жизнь с ее достижением. T. Time-bound. Цель должна быть привязана ко времени. Сравните 2 утверждения. Я хочу стать более здоровым. И я хочу через 3 месяца пробежать 5 километров с комфортным ощущением. Эффективные способы, как ставить цели и достигать их. Первое. Сформулируйте главную цель. Цель должна быть реально достижимой. Важно понимать, что это не какая-то суперглобальная вещь, на которой вы будете работать в ближайшие десятилетия. Обычно под главной целью понимают результат, которого реально достичь за ближайшие 3 месяца. Второе. Разбейте задачу на подзадачи. Обдумайте сначала, как ставить цели на год, потом, как разделить их на периоды. Такой подход действительно работает, потому что тогда цель кажется более реальной и достижимой. Третье. Создайте идеальные условия. Например, вы все-таки решились купить абонемент в тренажерный зал. Шансы сделать спорт полезной регулярной привычкой значительно вырастут, если вы найдете фитнес-клуб возле дома, желательно в пределах шаговой доступности. Необходимость тратить ежедневно несколько часов на дорогу в другой конец города легко убьет вашу хрупкую мотивацию. Четвертое. Найдите мотивацию. Найдите мотивацию, зачем ставить цель. Пятое. Поощряйте себя. Любое поощрение провоцирует выделение дофамина. Это благодаря ему мы чувствуем себя хорошо. Практикуйтесь в умении вырабатывать этот гормон чаще и в больших количествах. Шестое. Сделайте путь к цели своей привычкой. По сути, иметь здоровые зубы – тоже наша с вами цель. И нас не так сильно беспокоит необходимость работать четко 2 раза в день. К стоматологу любят ходить не все, но мы идем. Потому что понимаем, без этого точно не будет результата.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане заключено соглашение о сотрудничестве с движением «Юнармия». Документ подписали временно исполняющий главу Дагестана Федор Щукин и глава главного штаба движения «Герой России» Владислав Головин. Соглашение направлено на развитие патриотического воспитания молодежи, но предусматривает обмен опытом и разработку образовательных программ. Также в планах развития военно-прикладных видов спорта, создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения в эксплуатации водохранилища Первомайское, это Кайкенский район Дагестана. Было установлено, что организация не провела декларационное обследование, не утвердила критерии безопасности и расчет ущерба, а также не указала класс гидротехнического сооружения. Прокурор сейчас внес представление для устранения нарушений. Но за два дня в Дагестане к административной ответственности привлекли более 300 водителей, которые грубо нарушили правила перевозки детей. Я напомню, что нарушения обнаружили во время масштабных рейдов ребенок, главный пассажир, которые прошли в республике во время праздничных дней. В госавтоинспекции Дагестана заявили, что подобные профилактические операции на дорогах Дагестана будут продолжаться в усиленном формате. Ну а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассматривать применение ИИ, VPN и прокси-сервисов как отягчающие обстоятельства при совершении преступления. По его словам, ведомство подготовило законопроект, который усилит ответственность за использование информационных технологий ИИ в преступной деятельности. Бастрыкин подчеркнул, что эти технологии могут применяться в самых тяжелых преступлениях, таких как убийство, доведение до самоубийства и преступления против половой неприкосновенности. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что маркетплейсы Wildberries и Озон согласовали сроки выплат продавцам. Отмечается, что теперь средства будут поступать на счета не позднее, чем за 30 дней после продажи товара. Ну а доход стоматологов в России значительно сократился. За последний год их зарплата уменьшилась на 10%, достигнув 90 тысяч рублей, согласно исследованию, проведенному медицинскому сервису. Это произошло из-за изменения системы оплаты труда. Врачам теперь сокращают фиксированные оклады. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Разные мысли.
1: В нашем обществе присутствует культура псевдопродуктивности. Деятельности ради иллюзии деятельности, а не ради реального результата. Мы платим за псевдопродуктивность стрессом, нехваткой времени на самое важное и низким качеством работы. Поэтому нам нужна альтернатива. Философия медленной продуктивности включает три принципа: делать меньше, работать в естественном темпе и сосредоточиться на качестве. Делать меньше значит снизить число задач до такой степени, когда вы можете без усилий совмещать их и закончить каждую с запасом времени. Работать в естественном темпе – это трудиться долгими периодами, иногда более, а иногда менее интенсивно. Важно обеспечить условия, в которых вам комфортно размышлять и создавать. Если не концентрироваться на качестве работы, остальные принципы медленной продуктивности теряют смысл. Концентрация на качестве естественным образом приводит к замедлению темпа. Требовательность к своей работе не должна превращаться в перфекционизм. Важно стремиться к прогрессу, а не к идеалу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы, как и я, когда-нибудь были детьми, то вы наверняка ненавидели правила. Никакого телевизора, пока не закончишь домашнюю работу. Не бегай с ножницами. Эти правила посягали на нашу свободу воли, и мы зареклись, что когда мы вырастем, мы точно будем делать все по-другому. Но как оказывается, возможно, что наши родители были правы. Одной из особенностей правила двух дней является то, что я могу заслужить наибольшее уважение самому себе в собственной жизни. Оно помогло мне набрать 20 фунтов мышечной массы к моему тощему 130-пудовому телу и дало возможность воспитать в себе привычку заниматься на протяжении последних 8 лет. По результатам исследований, это продлевает мою жизнь на 3, а то и 4 года. Будем надеяться, что так оно и есть. Так что же это за правило двух дней? А также, почему эти правила так эффективны, когда речь идет об изменениях в нашей жизни? Как видите, наши мозги действительно хороши в мыслительной части, но они ужасны по части запоминания. Именно поэтому очень просто задуматься об обретении новой привычки. И также просто, если не проще, напрочь забыть об этом на следующий день. Вы знаете, что я имею в виду. Если у вас когда-либо появлялась блестящая бизнес-идея прямо перед сном, но вы решили ее не записывать. И вот вы чувствуете боль, проснувшись следующим утром, копая в своем мозгу, пытаясь найти файл с этой идеей, но он стерт. Эта идея была настолько блестящей, что просто изменила бы мир. Но вы забыли ее, просто потому, что ее не записали. Наши мозги обладают сумасшедшей вычислительной мощностью принимать решения за долю секунды, но по своей природе мы склонны отвлекаться. Оставив свои гаджеты, мы сделаем много других вещей, но это будут правильные вещи. Ну или, по крайней мере, те вещи, которые мы хотим делать. Но если мы не установим правила для самих себя, мы просто позволим нашим на данный момент чувствам, желаниям и настроению свернуть наш путь в сторону. Если мы решаем взять контроль над нашими жизнями, если мы фокусируемся на том, что имеет для нас наибольшее значение, то мы устанавливаем для себя ряд правил по жизни. И это оказывается мощным способом, чтобы вернуть контроль как над нашей личной, так и профессиональной жизнью в такой степени, что мы даже не могли себе представить. Никто, кто когда-либо добился успеха, как писатель, кинорежиссер или спортсмен, не получил этого без установки определенного вида правил или системности для своей жизни. Будь то написание книги или даже воспитание привычки, все это требует преодоления, которое Стивен Пресфилд назвал резистенцией. В своей книге «Война искусства» Стивен пишет: «Сопротивление – это самая ядовитая сила на планете. Она является истоком больших несчастий на Земле, чем болезнь бедности или эректильная дисфункция. Оно делает нас слабее, чем мы есть и чем мы рождены быть».
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Проводился международный чемпионат лесорубов, и к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как так могло получиться?» – удивился он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно! Ты же все время останавливался!» «Все очень просто», — ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10, чтобы наточить свой топор».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи еще раз подтвердили, что квашеная капуста является мощным пробиотиком. В новой работе ученые пришли к выводу, что продукт положительно влияет на микробиом кишечника, а также способен воздействовать на иммунную систему. Результаты прокомментировала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, указав на важный нюанс. Эффект от употребления квашеной капусты изучили исследователи из Американского университета Тафтса. Они нашли более 60 различных штаммов полезных бактерий в образцах традиционной квашеной капусты, в том числе потенциально полезную для кишечной стенки и иммунной регуляции бактерию. В целом обнаруженные бактерии продемонстрировали устойчивость, и причем достаточно высокую, к желудочной кислоте и желчи. Это делает их эффективными в колонизации кишечника, отметила доктор медицинских наук. Ученые также указали на особую роль активных ферментов и противовоспалительных молекул в квашеной капусте. Вместе они положительно влияют на метаболизм и работу иммунной системы. Кроме того, продукт улучшает пищеварение и восстанавливает баланс при синдроме раздраженного кишечника. Но речь идет о квашеной капусте без уксуса и стерилизации. Именно она сохраняет пробиотическую активность, пишет Зухра Павлова. Врач не рекомендует подвергать такую капусту термообработке, так как в этом случае ценные живые культуры погибают. Отметим, что ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что есть пища, которая способствует образованию токсинов, так называемой ржавчины на стенках кишечника. Чтобы не образовался слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, она посоветовала меньше есть сахара и мучного. Отказ от этих продуктов в пользу квашеной капусты поможет восстановить работу органа.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чол клонив холив, герой умирает в седле. Бахерчи чол клонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина – это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог. Личный коуч.
2: Сервис, который приносит прибыль. Практическое руководство по созданию системы NPS. Можно ли измерить лояльность клиентов? Да. И это один из самых важных показателей в любом бизнесе. От цветочной лавки возле метро до транснациональной компании. Однако разговоры об измерении лояльности часто заканчиваются опросами для галочки. Такие опросы мало информативны и не помогут вам опередить конкурентов. Для правильного измерения лояльности, так чтобы результаты опросов можно было сразу использовать для улучшения качества товаров и услуг, нужен показатель NPS или индекс потребительской лояльности. Только он позволяет с максимальной точностью выяснить, лоялен ли ваш клиент или просто удовлетворен услугой. Почему разница между лояльностью и удовлетворенностью так важна? По данным исследований, добиться роста при низком показателе NPS могут лишь компании-монополисты, а в условиях гиперконкуренции удовлетворенности недостаточно. Если сегодня ваш клиент в целом доволен и не жалуется, завтра вы рискуете увидеть его в магазине или офисе конкурентов.
3: Что такое NPS?
2: Показатель NPS – это часть системы Net Promoter, которая предполагает постоянную работу над улучшениями на основе обратной связи от клиентов.
3: NPS учитывает два важных поведенческих показателя.
2: Ценность клиента с точки зрения прибыли компании. Потенциальную ценность клиента с точки зрения его влияния на выбор других людей – сарафанное радио.
3: Детракторы, пассивы и промоутеры.
2: Если вы хотите усовершенствовать бизнес-процессы вашей компании на основе NPS, разделите всех респондентов на три части, в зависимости от поставленных оценок.
3: От 1 до 6 баллов – детракторы.
2: Это критики вашей компании. Среди них есть как молчуны, так и те, кто с радостью напишет десяток негативных отзывов. Как правило, детракторы – это будущие клиенты ваших конкурентов.
3: 7-8 баллов – пассивы.
2: Эти клиенты не склонны ни хвалить, ни критиковать вашу компанию. Всего одно активное действие по привлечению со стороны ваших конкурентов, и они уйдут.
3: 9-10 баллов. Промоутеры.
2: Это фанаты бренда. Промоутеры пишут положительные отзывы в интернете и рассказывают о вашей компании друзьям и родственникам. Конкурентам очень сложно переманить их.
3: Преимущества NPS.
2: У NPS есть несколько преимуществ по сравнению с другими популярными индексами удовлетворенности клиентов. Показатель NPS точно отображает эмоции клиентов благодаря 10-бальной шкале. NPS – это простой показатель. Его суть можно донести до всех членов команды, от топ-менеджера до сотрудника колл-центра. Показатель NPS легко соотнести с коэффициентами эффективности финансовой и операционной деятельности.
3: Почему NPS – это один из самых важных показателей эффективности бизнеса?
2: Лояльные клиенты с удовольствием рекомендуют компанию друзьям и знакомым. Сарафанное радио обеспечивает рост бизнеса без увеличения расходов на привлечение новых клиентов.
3: Транзакционный NPS и общий NPS.
2: Общий NPS отражает мнение клиента о вашей компании в целом. Как правило, этот показатель измеряется с определенной периодичностью.
3: раз в месяц или квартал. Транзакционный NPS отражает мнение клиента о последнем опыте взаимодействия с вашей компанией. В большинстве случаев для адекватной оценки лояльности ваших клиентов необходимо использовать общий NPS. Однако транзакционный NPS может быть полезен для совершенствования бизнес-процессов и оценки эффективности работы сотрудников.
2: Основы системы Net Promoter. Сегментация клиентов.
3: Правильная сегментация поможет повысить лояльность клиентов и их готовность рекомендовать вашу компанию друзьям и знакомым. Используйте NPS, чтобы выяснить, к какому сегменту относятся наиболее лояльные и выгодные для вашей компании клиенты. Простое разделение на промоутеров, пассивов и детракторов — это уже само по себе эффективный способ идентификации клиентов со схожими характеристиками и потребностями.
2: Анализ промоутеров
3: и составление их профиля поможет понять, почему покупателям нравится ваш продукт, отстроиться от конкурентов и разработать эффективную стратегию удержания клиентов.
2: Анализ детракторов
3: и составление их профиля поможет быстро провести работу над ошибками и разработать план сокращения оттока клиентов. Для некоторых типов бизнеса полезно выявить финансовую ценность детракторов. Если клиент имеет для компании большую финансовую ценность, но оказался в группе детракторов, необходимость срочных мер для решения проблем очевидна.
2: Но если недовольный клиент имеет низкую финансовую ценность, проанализируйте, оправдано ли вложение ресурсов в повышение их NPS.
3: Иногда простое перераспределение ресурсов может значительно повысить коэффициент возврата инвестиций в вашей компании.
2: Отслеживание точек контакта.
3: Для успешного внедрения системы Net Promoter выделите и отслеживайте точки контакта клиента с вашей компанией. Например, взаимодействие с колл-центром или отделом техобслуживания. Скорее всего, уже на первом этапе вы заметите несогласованность стандартных процедур и идеи клиентоориентированности. Помните о том, что потребители оценивают вашу компанию как совокупность эмоций, возникающих у них в процессе взаимодействия с вашими товарами или услугами. Для клиента нет более важных или менее важных точек контакта. Ваша компания для них — единое целое.
2: Рассматривайте жизненный цикл клиента, поставив себя на его место.
3: Задайте себе вопросы. Где клиент получает первое впечатление о вашей компании? Какие точки контакта имеют для клиента наибольшее значение? У каких точек контакта самый большой потенциал для роста NPS? Где ваш клиент принимает повторное решение о покупке? Какие случаи взаимодействия могут быть критично значимы для клиента? Не забывайте, что на каждом из этапов жизненного цикла клиента он может получать предложение от ваших конкурентов.
1: Личный код.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Начало дня имеет решающее значение для продуктивности, настроения и общего благополучия. Есть несколько шагов, которые нужно сделать для того, чтобы начать продуктивный день. Давайте их разберем. Шаг первый. Ранний подъем. Исследования показывают, что жаворонки, которые просыпаются рано, часто более счастливы и продуктивны. Исследование, опубликованное в журнале Emotion в 2012 году, показало, что люди, просыпающиеся рано, испытывают более позитивные эмоции, чем совы. Утренние часы часто бывают наиболее продуктивными, так как в это время меньше отвлекающих факторов и выше уровень энергии. Если вы привыкли просыпаться поздно, постепенно отодвигайте время пробуждения на 15 минут раньше, каждые несколько дней, пока не достигнете желаемого времени. Подготовьте мотивацию. Подумайте о приятной утренней активности, которая станет вашим стимулом вставать пораньше. Например, чтение книги или утренняя прогулка. Шаг второй – гидратация или употребление воды. Исследования, опубликованные в журнале Nutrition Reviews – в 2019 году, подчеркивает важность гидратации для когнитивных функций и энергии. Стакан воды после пробуждения помогает восстановить водный баланс, стимулирует обмен веществ и улучшает когнитивные функции. Подготовьте воду заранее. Поставьте стакан воды рядом с кроватью вечером, чтобы утром сразу же выпить ее после пробуждения. Сделайте это привычкой. Свяжите употребление воды с другой утренней привычкой, например, после чистки зубов, чтобы закрепить этот шаг. Шаг третий – физические упражнения. Исследование показало, что утренние упражнения улучшают внимание, визуальное обучение и принятие решений. Утренняя физическая активность улучшает настроение и энергию на весь день, способствует лучшему сну и укрепляет здоровье. Выберите подходящий вид активности. Найдите вид упражнений, который вам нравится, чтобы утренняя активность приносила вам удовольствие. Подготовьте спортивную одежду заранее и оборудование подготовьте вечером, чтобы утром было проще начать. Шаг четвертый. Здоровый завтрак. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition в 2013 году, показывает, что завтрак улучшает когнитивные функции, включая

0: Планировщики в приложениях для мобильных устройств. Очень важно определить три главные задачи дня. Выберите три самые важные задачи на день, чтобы сосредоточить на них свои усилия. Шаг шестой. Медитация или практика осознанности. Многочисленные исследования подтверждают, что медитация и практики осознанности снижают стресс, улучшают концентрацию внимания и способствуют эмоциональному благополучию. Утренняя медитация помогает снизить уровень стресса, улучшить фокус и подготовить ум к предстоящим делам. Начните с коротких сессий. Если вы новичок в медитациях, начните с 5-10 минут и постепенно увеличивайте время. Шаг седьмой. Чтение или прослушивание мотивационного контента. Позитивное воздействие чтения на мозг подтверждено многочисленными исследованиями, включая улучшение памяти, снижение стресса, улучшение эмпатии. Утреннее чтение или прослушивание мотивационного контента может вдохновлять, предоставлять новые идеи, настраивать на продуктивный день. Выберите контент заранее. Выберите книгу или подкаст заранее, чтобы утром не тратить время на выбор. Установите временные рамки. Посвятите чтению или прослушиванию строго отведенное время, например, 15-20 минут, чтобы это не отнимало время у других утренних задач. Внедрение этих шагов в ваше утреннее расписание может потребовать времени и привыкания, но последовательное следование этому плану способствует улучшению качества жизни, повышению продуктивности и достижению личных целей. Начните с одного или двух шагов, которые кажутся вам наиболее продуктивными и выполнимыми. И постепенно включайте другие, чтобы создать утренний ритуал, который будет работать именно для вас. И еще пара рекомендаций. Врачи не рекомендуют вскакивать сразу, как только вы проснулись. Рекомендуют 2-3 минуты полежать в кровати. Попробуйте, как только проснулись, наметить 2-3 самых важных сегодняшних дела и представить, как они в идеальном варианте пройдут. Например, у вас сегодня очень важное выступление перед большим количеством людей и важная встреча, разговор с собственным партнером, с которым наметились какие-то проблемы. А попробуйте представить, что ваше выступление прошло идеально. Вам аплодировали зрители, задавали много интересных вопросов. Попробуйте представить, что вы уходите с этой встречи довольны тем, как вы выступили, с благодарностью тем, кто вас поддержал в зале. А потом представьте, что вы встретились с вашим партнером, он был внимателен к вам, он слушал вас, услышал вас, и вы расстались в самых лучших отношениях друг к другу, поняв друг друга, и вы уходите со встречи с партнером с благодарностью к нему. Зачем вам это делать? Когда вы реально попадете в эти ситуации, вы вспомните, что у вас уже в памяти есть успешный опыт этого выступления или таких переговоров именно с этими людьми. И они это почувствуют. Вы повысите вероятность позитивного исхода этих дел. А второе, что бы я вам порекомендовал, как только встали, постарайтесь либо посмотреть хотя бы несколько минут на солнце, либо включите бело-голубой свет, который поможет вам запустить синтез серотонина в шишковидной железе головного мозга. Того самого серотонина, который является гормоном счастья. У вас весь день будет позитивное настроение, вы лучше будете запоминать и отмечать позитивные события, хорошие события, вы будете более счастливы.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Ухудшение ситуации на китайском авторынке заставило компанию Audi скорректировать свои финансовые планы на текущий год, об этом пишет Bloomberg. Теперь компания ожидает выручку в размере 58 миллиардов евро, что значительно меньше предыдущих прогнозов 63 миллиарда. Материал также указывает, что все ведущие немецкие автопроизводители сталкиваются с серьезными вызовами. Снижение спроса на премиальные модели в Китае и новые импортные пошлины в Америке только усиливают проблемы, увеличивая конечные цены. Аналогичные трудности, по данным агентства, испытывают Mercedes-Benz Group, BMW и Porsche. Ранее уже появлялась информация о планах концерна Volkswagen сократить издержки и повысить конкурентоспособность, уволив до 50 тысяч сотрудников. В рамках всей группы, включая Porsche и Audi, общее число увольнений может достигнуть 100 тысяч человек.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: У каждого человека есть некие границы личного пространства. И каждый человек имеет право эти границы охранять. Если этих границ нет, то нельзя ожидать, что тебе будут уважительно относиться, и ты получишь от этого мира то, что ты хочешь, что ты будешь счастлив. Очень часто эти границы являются следствием родовых программ. Родовые программы бывают четырех типов. Это генетика, это родовые программы моей семьи, моей нации, моего рода, это родовые программы моего общества, религии, идеологии и ограничивающие убеждения. И вот в рамках этих родовых программ и формируется тот набор красных линий, которыми себя окружает человек и не позволяет их пройти. Притом именно не позволяет. Весь окружающий мир, знаете, как собака, все время будет пытаться тебя укусить, посмотреть, что можно, что нельзя. Также окружающий мир будет захватывать все территории, которые ты не охраняешь. Вы обращали внимание, что есть женщины, в присутствии которых мужчины никогда не будут материться? Притом это дело не в мужчинах, дело в ней. Есть женщины, которые, выходя замуж, сами позволяют, что мужчина опускается, теряет бизнес, спивается. Это родовые программы. Первое, чего нельзя прощать, это предательство. Но я бы здесь хотел добавить один важный момент. Та же, как корпоративная культура на любом предприятии, та же культура отношений внутри семьи, пары, формируется на базе четырех основных позиций в организации. Это обязательно все сотрудники однозначно должны понимать, что вот за это меня уволят, за это меня накажут, за это меня поощрят, а за это меня повысят должность. То же самое и в семье. Обязательно нужно определить рамки, и их нужно обязательно говорить. У каждого в семье свои принципы и правила, и он их будет транслировать, когда создает свою семью. Если что-то можно было родителям, то ребенок априорно считает, что ему можно будет это в своей семье. У меня была история, пришла одна моя сотрудница, очень достойная девочка, которая нашла себе очень достойного мальчика. Мы, правда, они вместе в школе учились, поэтому и искать-то не надо было. И она приходит, ревет. У нас свадьба на следующей неделе, а он такое сделал. Я говорю, я не буду спрашивать, что он сделал. Ты как-то с ним поговорила? Да, я к нему подошла. Говорю, как ты мог? У нас свадьба через неделю, а ты вот так поступил. Знаете, что он мне ответил? Что? Он ответил так, слушай, ты выросла в семье военных. У вас были свои правила внутри семьи. А я вырос в семье врачей. То, что твой папа военный не позволял ни себе, ни членам семьи, мои родители спокойно позволяли. Я вырос в семье, где можно так поступать. А ты вырос в семье, где нельзя так поступать. Я ничего плохого не сделал. Мы с тобой не договаривались, что я так не буду поступать. Вот если бы мы договорились, и ты сказала, что так нельзя, так нельзя, так нельзя, и я сказал, да, я с этим согласен, и я это нарушил, вот тогда это предательство. Но если мы не договаривались, я же не знал, что ты считаешь, что так нельзя. И она сидит, ревет, говорит, ну и что мне ему сказать? Я говорю, ты знаешь, ты не обижайся, но он прав. Поэтому эти рамки, что вы сами считаете оба предательством, обязательно нужно говорить. Иначе каждый воспринимает это по-своему. Второе, чего нельзя позволять, это публичные оскорбления и унижения. Можно критиковать, но лучше это делать, конечно же, один на один. Когда близкий человек в присутствии других унижает либо оскорбляет, это, конечно же, совершенно недопустимо. И ни в коем случае нельзя позволять на эту территорию заходить, потому что если один раз это позволить, это будет повторяться. Следующее, чего нельзя позволять, это неуважительного отношения к вашей работе, к вашему хобби, к вашим увлечениям. Каждый человек таков, как он есть. Он сам выбрал эту работу, она ему нравится. Он уважает себя за то, что он специалист, Человек выбрал себе хобби, какое бы ни было. Даже взрослый человек может иметь хобби, достаточно смешное, например, собирание спичных этикеток. Но это его увлечение, это его мир. Мало того, ты же с этим человеком принял решение быть вместе, приняв его таким, как он есть. Ты его полюбил таким. Мало ли что может измениться, если ты его поменяешь. Может измениться все. Ты принял человека таким, как он есть. Уважай все, что вокруг него. Его работа, хобби, его мир, интересов, его семью и его привычки. Следующее, что нельзя допускать, это обвинение в неудачах другого человека. Когда все время человек перекладывает в себя ответственность, считает, что виноваты все, кроме него. Очень некомфортно жить с человеком, который все время считает, что все кругом виноваты или все кругом обязаны. Это опасная позиция. Человек не развивается, человек не самокритичен, человек не анализирует. Чаще всего в проблемах, конфликтах виноваты и обстоятельства, и каждый из участников. Но тот, кто не делает выводов из этого, обязательно это повторит. Следующее, что нельзя позволять ни ему, ни ей, это жестокость и применение силы. Мы уже говорили о том, что уважающий себя человек, если он сильный, он никогда не позволит себе применять силу. В этом-то и есть его сила. Что он, владея силой, не будет ею злоупотреблять. Следующая черта, которую неправильно терпеть, это жадность. Конечно же, разные форматы отношений, вот те самые социальные родовые программы, в разных обществах по-разному принято делить ответственность, финансы. В Европе люди до дня свадьбы платят каждый за себя. Если люди объединяются вместе, первое, что они объединяют, это они объединяют свои бюджеты, свою экономику, иначе не получится семьи. И, конечно же, когда внутри возникают неравновесное, неравномерное, несправедливое распределение, это, безусловно, вызовет проблемы. Конечно же, финансы и другие ресурсы надо планировать, и обязательно нужно договориться, как это происходит. Сколько человек оставляет наличные затраты из того, что заработал? Как расходуются совместные средства? Какие правила распределения, какие приоритеты? У каждого свои представления. Опять-таки, представления формируются тем, как это было устроено в его семье, в его обществе, в его религии. Есть общества, в которых женщин даже не пускают за стол. А есть общества, в которых, наоборот, самая старшая женщина является главой семьи. Совершенно разные устои, разные привычки, разные традиции. И поэтому люди, когда объединяются, нужно обязательно договориться, по каким правилам они играют. Теперь давайте поговорим, какие фразы опасны в отношениях друг с другом и каких фраз надо постараться избежать самому и не позволять другому человеку. Первое – это после какого-то публичного оскорбления. «Да я просто пошутил, чего обижаешься?» Или «Я просто пошутил, а чего обижаешься?» Опасная история. Человек выкручивается, самооправдывается, но при этом не собирается меняться. Опасная фраза. Следующая фраза опасная. «Опять тебе чего-то хочется?» Каждый человек имеет право хотеть и высказать это. Особенно опасно, когда люди начинают обвинять друг друга в сексуальных желаниях. Да ты все время хочешь. Так можно отбить желание насовсем. Сексуальные отношения – это отношения ребенок-ребенок. Это отношения бессознательных, это игра. И в них ни в коем случае нельзя впускать логику или структуру сверхсознания. В транзактном анализе есть понятие пересекающихся транзакций, которые однозначно приводят к конфликтам или к потере желания общаться. Так вот, сексуальные отношения – это игра. Это игра между двумя бессознательными. Это отношения ребенок-ребенок. Если вдруг кто-то из пары вдруг встает в позицию взрослого логики, а ты руки помыл, сразу пропадает желание. Или в позицию сверхсознания, в позицию родителя. Ой, это неприлично. Все тут же пропадет желание. Поэтому одно из самых опасных обвинений – это обвинение в сексуальных желаниях. Оно способно разрушить сексуальную жизнь пары. Еще одна опасная фраза – ты это не заслужил или ты этого не заслужила. Человек не обязан заслуживать. Вот это дашь на дашь, вот эта покупка отношений через получение каких-то благ – это опасная история в отношениях. Правильные отношения – это когда люди делают что-то хорошее просто так, а не за что-то. Очень опасная фраза «Вот я тебя люблю, а никому другому ты не нужна» или наоборот. Да кому ты нужен такой? Такая манипуляция, такая угроза, такое внушение, что ты никто, и я последний человек, который готов с тобой жить или готова с тобой жить. Очень опасно. Вода камень точит, через какое-то время человек перестает уважать сам себя и действительно боится, что если не этот человек, то никто со мной больше не будет. И последняя фраза, которую надо опасаться и говорить, и не упускать, чтобы ее говорили, это «не нравится? Ну не живи со мной». Это тоже манипуляция. Самое страшное в отношениях – это манипулирование. Есть несколько форматов отношений между людьми. Есть развивающие отношения, есть манипулирующие отношения. Развивающие отношения всегда, коммуникация между людьми приводит к увеличению количества степеней свободы. А манипуляция всегда приводит к уменьшению количества степеней свободы. Вот эта фраза, она приводит к уменьшению количества степеней свободы до двух. Либо со мной, либо не со мной. Есть еще более страшная манипуляция, которая называется совет. Потому что она приводит ситуацию к всего лишь одной степени свободы. Возникает иллюзия, что дающий совет знает больше, чем ты, разбирается в этом больше, чем ты. Совет можно позволить давать кардиологу по поводу твоего сердца, а юристу по поводу документов. Но нет ни одного человека на земле, которому можно позволить давать тебе советы относительно твоей жизни. Потому что в чем в твоей жизни разбираешься только ты.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие 5 привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без ведения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. Отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги, и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание с ощущением того, что нужно не отставать от других, влияет на психологическое здоровье. Важно найти свой исключительный финансовый путь, советует Уоррен Баффет. Так вы сможете сконцентрироваться на своих финансовых целях и приоритетах, жить по средствам, что в конечном итоге приведет к большей финансовой безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе. Поставьте лайк на видео, если желаете добиться полной финансовой свободы. Давайте посмотрим, сколько нас, и смотивируем друг друга на еще больший успех. Отсутствие резервного фонда – еще одна привычка, которая ведет вас к финансовому краху, заявляет Уоррен Баффет. Резервный фонд – это сберегательный счет, предназначенный для непредвиденных расходов. Он является важной частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное, помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем, и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого. Не нужно откладывать сразу слишком много, постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное, наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одной из самых вредных привычек Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаете себя к перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Баффета. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и, вероятнее всего, наутро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным к импульсивным приобретениям. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Вежливый человек не займет столик на компанию, если не предполагает встречу с кем-либо. Этикет не запрещает занимать необходимое для себя пространство, но просит задумываться о других.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Иван Хохлов у меня снова в гостях. Рад тебя очень видеть.
2: Всем привет, Саша, привет.
1: Да, а для тех, кто не знает, первый выпуск мы записали года полтора назад, он уже, кстати, больше 300 тысяч набрал. Потом мы писали еще раз, буквально спустя несколько месяцев, когда начались все эти военные действия. И вот мы снова здесь спустя год. Как дела?
2: Все хорошо.
1: Ладно, давай более конкретный вопрос. Когда мы с тобой записывались тогда в онлайне, я тебя спрашивал, как у тебя вообще уровень оптимизма? И ты сказал 6-7.
2: Слушай, ну сейчас, наверное, 8.
1: 8. Оптимизма прибавилось.
2: Да.
1: Ну ладно, давай, прежде чем мы тогда дальше в степь пойдем, про 12 Stories. Что вообще сейчас происходит? Потому что, я тебе напомню, так, немножечко картинку, что мы с тобой обсуждали, что у вас были планы заграничные, там, международный рынок, капитализация миллиард долларов, и вот вы шли туда, и все встало, кредитные линии отзывают, там, приходится сокращать производство, про магазины не знаете, что делать, закрывать, не закрывать, все стартапы сворачиваете, людей сокращаете. Прошел год.
2: Слушай, ну сейчас, мне кажется, стратегия плюс-минус во всем мире стала, не только в России такая, она везде сейчас у всех таких средних и крупных компаний одинаковая. Это держать косты, потому что все понимают, что началась или начнется глобальная рецессия. В России понятно, что она уже идет, и уже глубокая рецессия. Поэтому все стараются держать расходы при этом. Ну, то есть такую, держать максимальную поджарую форму, быть эффективными. Не знаю, может быть, давайте что-нибудь поконкретнее ты меня спросишь, я тебе пойду в разные стороны.
1: Давай, да. Глобально, ну, смотри, просто если у вас была там идея, и вообще в целом это вопрос, который меня заботит, и я спрашиваю всех, кто строил какую-то компанию с идеей. То есть вы там 9-й год же компании, да, сейчас?
2: Да, будет 9 лет
1: да,
2: скоро.
1: Да, 9 лет скоро. Вы бежали к определенной идее, к определенной цели. Стать мировым брендом, конкурировать с лучшими, стоить больше миллиарда долларов. И, собственно, там проблема, я помню, мы с тобой обсуждали, ключевая проблема заключается в том, что мы можем продолжать расти в России, я так понимаю, что вы выросли в этом году опять, да, ну, в 22-м, да. Но вопрос того, что как бы вся идея, так сказать, подрассыпалась, потому что закрылись те самые возможности, ради которых вы вообще работали. И, соответственно, вот интересно понять, как вы вообще пересобрались и какой теперь вектор, с какой идеей вы теперь идете дальше.
2: Слушай, мы осенью пересобрали все свои планы, то есть если, когда все началось, мы поняли, что от всей международной экспансии нужно отказываться и фокусироваться на России и странах СНГ, то осенью, когда мы делали уже какие-то новые стратегические сессии, планирование, мы поняли, что мы можем все равно ставить себе какие-то амбициозные глобальные планы. Просто, может быть, они случатся не через год, а может быть, через, и не через два, и не через три, а может быть, через пять, может быть, через... Неизвестно, когда мы к этому сможем прийти точно. Вот, но мы точно можем уже тренироваться, мы можем уже пытаться развиваться на тех рынках, на которых, которые для нас открыты и доступны, чтобы дальше уже строить какие-то мостики дальше. То есть мы сейчас думаем про таком, в активной, продвинутой стадии с открытием и онлайна, и офлайна в Дубае. Мы развиваем активно Казахстан. У нас уже был магазин в Казахстане. Мы сейчас увеличиваем площади, открываем новые магазины, договариваемся. Мы думаем про Ташкент, Узбекистан, мы думаем про Баку, мы думаем про Стамбул. То есть мы добавляем на карту города, где мы думаем, что мы могли бы быть успешными в офлайне и в онлайне одновременно. Дальше, если эти гипотезы подтвердятся, то есть мы пока ставим такие цели, которые с большей вероятностью сбудутся, если мы будем понимать, что бизнес-модель работает, что покупатель есть, сами магазины оборотистые, успешные, онлайн-бизнес-модель работает, у нас нормальный P&L, нормальная оборачиваемость, все хорошо. Мы будем дальше это развивать, дальше строить. За этот год пришло абсолютно точное понимание, что какого-то такого большое долгосрочное планирование бесполезно, потому что ты не знаешь, то есть ни один экономист не может. Я недавно смотрел Ицхоки, и такой известный экономист
1: из Стэнфорда.
2: Его, ну, неважно, есть интервью в интернете. Он Вьюгин и женщина их, я забыл, как ее зовут. И, значит, вот они очень много строят прогнозов, рассуждают, потом в конце говорит, ну, вы знаете, вообще вот есть определенные политические риски, есть определенные политические вероятности, они не низкие. То есть там много различных стратегических университетов делают какие-то там ставки на смену режима здесь, смену режима здесь, какие-то еще события, которые могут возникнуть. И все эти вероятности, они достаточно высокие. И рядом с ними все экономические события меркнут. То есть ты все планы, которые ты рисуешь вот в текущей статичной картинке, они все рассыпятся, когда произойдет какое-то очередное геополитическое событие. И ты не знаешь, какое оно будет. Поэтому получается, что такое прям стратегическое планирование сейчас очень сильно отходит на второй план. Сейчас важно быть в форме, в хорошей, и при этом все равно развиваться. Потому что без развития, на мой взгляд, ты либо развиваешься, либо умираешь. Одно из двух. Поэтому нужно думать, как развиваться, с одной стороны, с другой стороны, как при этом сохранять очень хорошую форму.
1: Да, как ректора МГУ зовут, я забыл. Забыл. Ну, он же тоже...
2: Аузан?
1: Да, но абсолютно.
2: Декан экономфака.
1: Декан. Вот, и он... У него тоже недавно интервью вышло на Forbes, по-моему, или не помню где, но суть там такая была, что тоже идея, что вот они там год назад прогнозировали, предполагали, там что вот... И он сидит сейчас, он спрашивает, ну и вот что сбылось? Он говорит, а вообще все не так произошло. То есть мы много строили прогнозов, а они не лучше, не хуже, они просто по-другому вообще все произошло. Он как раз тоже об этом рассказывал. Ну да, тут согласен. Но у меня есть вопрос, мы с тобой вот уже за обедом сейчас затронули частично. Но, тем не менее, вот у меня лично всегда внутри была дилемма на протяжении последних нескольких лет, что я... У меня, знаешь, такие два демона во мне борются. Один говорит, надо деньги зарабатывать здесь, сейчас. Другой говорит, надо строить что-то, хрен с ним на деньги, на много лет вперед. И у меня всегда такой, знаешь, дисбаланс определенный, потому что меня штормит из одной стороны в другую. И я всегда, смотря там на своих каких-то друзей, знакомых, которые там 10 лет назад начали компании, и сейчас у них большие компании, смотрел с такой, знаешь, завистью определенной. Да, я себя довольно хорошо чувствую, но тем не менее я там не построил какого-то вот гиганта. Но в этом году, точнее в прошлом году, у меня случилось наоборот такое, знаешь, переключение, когда... Многие из этих людей, у которых в этом году должно было быть IPO, например, да, или которые планировали экзиты какие-то успешно сделать, и это все сорвалось, я такой думаю, так, а это вообще правильная модель-то была? То есть, или все-таки моя модель, она более оптимальная? И у меня, вот знаешь, вот эта борьба, конечно, продолжается внутри, но для меня стало, скажем, не то что более очевидным, но подсветило мне, что на картинку можно с другой стороны немножко посмотреть. И ты, по сути, ну, там, я не хочу сказать, что у вас это прям вот вы номер один, на кого это повлияло и задело все. Но тем не менее, я очень много помню, что мы с тобой разговаривали, ты рассказал, что для тебя бизнес – это не только идея про зарабатывание денег, что можно условно на Wildberries продавать и будешь зарабатывать деньги. Тебе нравится сам процесс, тебе хочется конкурировать с мировыми брендами и так далее. То есть идея во главе всего живет. И так или иначе, вот такие вот события, они эту идею немножко как бы подбивают. И то, к чему шел ты на протяжении там многих лет, оно видоизменяется. И вот среди наших общих с тобой знакомых есть те, кого эмоционально это очень сильно затронуло, потому что ты теряешь вот эту путевую звезду, и как бы да, ты зарабатываешь, бизнес растет, вроде есть какие-то планы, но драйв, он очень сильно уходит. Как это у тебя?
2: Мне кажется, это очень сильно зависит еще от темперамента человека. То есть насколько далеко ты каждый день смотришь. То есть мы можем далеко заглядывать, но в целом от темперамента зависит, что тебе больше нравится, чем заниматься. Вот мне, например, очень нравится все равно быть в операционке, быть в процессе. Мне нравится вот что-то, где-то быть рядом с людьми, вместе что-то делать. И для меня такие вещи, они проходят достаточно быстро. То есть ты можешь на день, на два тебя это выбивает, а потом ты думаешь, так, надо спасать, надо собраться, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Надо действовать, по-любому вырулим. Вот у меня такой сценарий включается. Поэтому я вот, ты все про что-то сейчас вспоминаешь, но это были, наверное, какие-то там первые дни, недели, когда были большое количество проблем, неизвестно, наверное, может, там первый месяц, наверное, было сильно много неопределенности. Сейчас, конечно, тоже очень много неопределенности, но уже к ней есть такая толерантность. Ты уже понимаешь, что это в нашей задачке дано, ты все время должен ожидать, что тебе кто-нибудь день преподнесет сюрприз, и тебе нужно будет на это реагировать. И зная это, ты просто должен понимать, не знаю, у тебя должна быть хорошо натренированная команда собранная, у вас должны быть хорошие взаимоотношения, чтобы вы в команде могли быстро пересобраться и быстро начинать грести в другую сторону. Ну и, соответственно, у тебя расходная часть должна быть максимально управляемой. Uh-huh. Об этом должен все время, это должен в уме держать. Бюджет должен быть не такой, не растянутый с жирком, а должен быть максимально стрессовый. Мы тоже вот в этом году его очень сильно сжимали для того, чтобы расходы, продолжаем сейчас сжимать для того, чтобы все время расходы держать под контролем. До этого все 8 лет жизни компании Я старался ставить очень стрессовые цели. То есть мы все время жили в таком недостижимых целях. Всегда. То есть мы всегда бежали и всегда не добегали. Когда ты ставишь такие большие недостижимые цели, у тебя точно так же команда планирует расходы. То есть когда у тебя такой стрессовый, амбициозный бюджет продаж, у тебя такой же стрессовый, амбициозный бюджет расходов.
1: Угу.
2: Когда бюджет продаж не случается...
1: С излишком ты имеешь в виду, да?
2: Да, с излишком. Угу. Ну, потому что тебе нужно набирать людей больше.
1: Маркетинг.
2: Быстро.
1: Да.
2: Сжечь деньги на маркетинг. Сжечь деньги на разработку. У тебя качество найма падает, потому что тебе нужно быстро нанимать. И так далее, и так далее. То есть ты делаешь большое количество таких не самых эффективных действий, когда ты пытаешься действовать на такой, на скорости. И получается, что в такие годы тебе это очень сильно бьет по голове, потому что у тебя внезапно эта выручка не случается, а расходы, они уже разогнаны. Ты уже набрал людей, ты не можешь по щелчку...
1: Не, можешь вопрос цены.
2: Но это сразу, то есть это еще больше, это стоит еще больше денег. И большая часть расходов, ты, у тебя продукт заказан уже под другие продажи, у тебя все разогнано совершенно под другие расходы. И вот в этом году, когда мы планировали, я старался максимально первый раз в жизни, я пытался сделать так, чтобы мы максимально консервативно сделали бюджет. Не получилось, он все равно получился амбициозным, потому что у всех уже разогнаны головы.
1: Мышление, да,
2: но
1: уже.
2: Мы хотя бы не так подошли к расходам. То есть мы сказали себе, давайте мы себе поставим амбициозные цели по продажам. Мы разогнали там какие-то производства продукта, эти расходы связаны с производством. Но все остальные расходы мы очень сильно держим. И мы их держим очень управляемыми. То есть мы не делаем какой-то амбициозный найм, мы стараемся теми же силами все это делать. То есть мы пытаемся быть такими, оставаться такими сухими поджарами. Это первый раз за 9 лет жизни компании мы сделали вот совершенно по-другому подошли к этому году. Плюс мы страхуемся. То есть мы стараемся сделать так, чтобы если что-то произойдет, у нас была какая-то управляемость у всего этого.
1: А относительно себя лично ты сделал какие-то выводы? Я не знаю, меньше работать, больше работать, меньше денег тратить, больше денег откладывать или еще что-то какие-то. Вот именно не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения персонали.
2: Точно сделал выводы, что больше тратить нужно.
1: Наоборот, да?
2: Да, что нам точно больше нужно, не надо ничего копить, надо жить сегодня.
1: Это почему? Аргументируй.
2: Слушай, ну вот когда у тебя есть риск красной кнопочки, ты думаешь, вот ты там сидишь, у тебя, не знаю, есть какие-то... накопление, жир, а завтра ты там думаешь, ну, когда-нибудь потом поживу. А может быть, когда-нибудь потом не случится. Почему ты экономишь, не знаю, на каком-то перелете или на отеле, или еще на чем-то, или на каком-то подарке. Лучше делать это здесь, сейчас, в моменте. То есть я стараюсь больше фокусироваться на сегодня, не скажу, что это прям сильно получается, но точно этого стало больше. Так.
1: Я, прости, задам тебе вопрос, а у тебя нет такой истории, вот у меня, и мне кажется, это с детства, может, с кого-то сформировано еще откуда-то, но у меня есть постоянно такой страх определенный, причем неважно, насколько там стабильная ситуация в работе, еще где-то, я когда трачу деньги, у меня всегда такой, знаешь, вторая мысль в голове, блин, а что если завтра все рухнет, условно? И как бы ты окажешься в стрессовой ситуации, у тебя есть какие-то обязательства, там, семья, дети, родители, еще что-то. Вот ты тут как думаешь на этот счет?
2: Ну, у меня есть какой-то прям минимальный запас, условно, с которым я понимаю, точно год могу прожить и не работать. Это вот вообще, это единственное, что у меня есть. Это вот прям супер минимальный, несгораемый остаток. И то я могу в него залезать спокойно.

0: инфраструктурой, строительными материалами торгую. И мне я был в такой позиции не окей. То есть я думал, что там я сейчас приду, и там такие светила, я там киты, я там буду среди них вот просто тупой, такой неуспешный. Вот мне казалось, что я там просто буду дотягиваться до них. И вот мне сколько дало очень много вещей, потому что я пришел и понял, что да, в принципе-то, ну да, есть ребята сильно успешнее, чем я. Но я смотрел на них, я понимал, что в принципе у меня мозги ничем не хуже. В чем-то даже в каких-то дисциплинах я бы там в топ, не знаю, топ-3, топ-5 где-то был. Где-то, конечно, я был там кого-то хуже, где-то лучше. Но я понимал, что я вообще норм. То есть я нормальный, где-то даже и вообще и способный. Где-то у меня какие-то есть, наоборот, компетенции, которые сильно выше, чем в среднем у группы. И я понял, что у меня появилась какая-то уверенность после этого. Я понял, что вот как раз, я не знаю, к середине обучения, я понял, что почему я спокойно перешел с одной деятельности в другую, потому что я понял, что сегодня я занимаюсь одним, завтра другим. Неважно. Важно не то, чем я делаю, а важно, кто я, что у меня вот здесь внутри записано, какой у меня здесь опыт и как я подхожу к делам и к вопросам. Поэтому у меня есть абсолютная уверенность, что если завтра что-то случится с компанией, с работой, я обязательно найду, как заработать на хлеб. Я не знаю, я понимаю, как быть суперклассным продавцом. Смогу я продавать хорошо? Да, точно смогу. Выявлять потребности или еще. Ну вот пойду завтра, не знаю, работать в каком-нибудь магазине дорогих часов или, не знаю, или еще чего-то, или дорогих машин. Смогу я напродавать, быть лидером по продажам? Думаю, да, думаю, что через несколько месяцев точно смогу. Я раньше занимался продажами. Смогу я зарабатывать хорошие деньги, работая в продажах? Да, точно смогу. Потом дальше. А смогу я давать какие-нибудь консультации за деньги, например? Думаю, да мне и так каждый, нет, там плюс-минус каждую неделю пишет несколько человек, просит какие-то консультации, мне просто не до этого. Ну, есть фокус другой. Думаю, ну, наверное, если бы я выставил какую-то цену, наверное, бы ко мне бы приходили бы за консультацией. То есть я понимаю, что у меня вариативность каких-то занятий. Думаю, смогу ли я быть в советах директоров каких-то средних или крупных компаний? Буду ли я им интересен? Я думаю, если я выйду на рынок, скорее всего, ну, какое-то количество людей захочет иметь меня в совете директоров, каким-то независимым советником или еще кем-нибудь, или независимым директором. Я понимаю, что какое-то количество возможностей сразу возникнет. Как только закроется одна дверь, откроется большое количество других дверей. И у меня нет никакого сомнения, что я останусь без куска хлеба. А в принципе-то нам для жизни не так много нужно.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России до 50 тысяч рублей. По его мнению, такая сумма должна соответствовать текущим ценам на продукты, услуги жилищно-коммунального хозяйства и уровню инфляции. Гриб подчеркнул, что хотя для некоторых бюджетных организаций это может быть сложной задачей, многие коммерческие компании смогут выплачивать такие зарплаты. Он считает, что новый уровень МРОТ должен отражать реальную стоимость жизни. На данный момент минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля и планируется его постепенное повышение. Согласно прогнозам, к следующему году он может достичь около 31 тысячи рублей. Минимальный размер оплаты труда влияет на расчет социальных выплат и обязательные страховые взносы для работодателей. Отмечается, что повышение МРОТ не затрагивает уже назначенные пенсии, но может повлиять на будущие пенсионные выплаты.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Если у человека есть чувство неудовлетворенности, если есть раздражение, если все не нравится, все, что вокруг тебя происходит, если ты начал часто болеть, если просыпаешься, и у тебя нет желания делать то, что ты собирался сделать сегодня, это, конечно, индикаторы того, что надо все менять. Мозг начинает упаковывать все внутренние ресурсы и притягивать все внешние ресурсы. Но для этого должна появиться вот эта цель. Все равно выходом из ситуации, когда мне все не устраивает сейчас, может быть только решение, что я к этой цели иду. Во-первых, нужно понять, твоя ли эта цель? Потому что если не твоя цель, то она не мотивирует. А это значит, не будет ни творчества, ни памяти, ни внимания, ни интереса, ни горящих глаз, ни здоровья для достижения этой цели. И поэтому, во-первых, нужно услышать цель свою. Самый простой способ – это найти цель где-то в области своей мечты. Вот, например, детские мечты, они имеют энергетику вообще атомной станции. Если есть возможность, нужно обязательно спросить у родителей вообще, о чем я мечтал в детстве. А если вы сами родители, пожалуйста, каждый год записывайте видео с ребенком, чтобы он рассказал в камеру, о чем он мечтает. Ему потом, когда он будет большим, эти записи очень помогут. Потому что если эти цели сформировались тогда, когда еще нет вот этой прагматичности, вот этой рефлексии выгодно-невыгодно, перспективно-неперспективно, когда ребенок вот фонтанирует этими мечтами, конечно же, там полная гарантия того, что эта мечта опирается на потребности, опирается на особенности психики, особенности истории, особенности физиологии вот этого ребенка. Обязательно нужно хранить и постараться выполнить свои детские мечты. То есть, если цель в этой зоне, то все очень хорошо. Дальше, когда человек идет не к своей цели, у мозга есть несколько механизмов дать ему понять. Эти механизмы называются знаки. Первый уровень знаков – это нет памяти, нет внимания, проспал, забыл, опоздал, нет творчества, хочется лежать на диване, а не идти, не хочется идти на работу или неправильно расставил приоритеты и поэтому делал какую-то ерунду и опоздал на самолет. Провозился до 3 ночи и проспал утром. Не услышал будильник. Спустился к машине, забыл ключи. Вот когда несколько таких событий произошло, каждое из них – это маловероятное событие. Между собой они не связаны. Так вот, если происходит несколько маловероятных, не связанных друг с другом событий подряд, либо одновременно, это знак. Знак того, что ты не туда идешь. Второй уровень знака – это когда ты идешь и внутренним взглядом не смотришь на дорогу. Это значит, ты смотришь внутренним взглядом куда-то в другую сторону. Ты идешь туда, а смотришь туда. А в связи с тем, что идиомоторно все равно мышцы напрягаются, то вот воротниковая зона, вот она остеохондрозы, вот он позвоночник, вот они суставы, соответственно, поясница. И если я не смотрю невнимательно, смотрю на дорогу, потому что думаю о другом, то споткнулся, сломал, вывихнул, разбил фары, сбил зеркало бокового вида. Это индикатор второго уровня, это знак второго уровня. Я не туда иду. Мозг пытается меня остановить чисто физически. А если вдруг продолжаю идти уже без внимания, без памяти, спотыкаясь, ломая, вывихивая, но все равно туда упорно иду на костылях, то мозг стрессирован тем, что он понимает, что я, когда я туда приду, потратив время, силы, преодолевая трудности, а я не получу то, ради чего туда иду, то он стрессирован, вот он, тот самый дистресс с повышенным кортизолом, адреналином, глюкозой, вот он лишний вес, вот оно повышенное давление, вот он диабет, вот она психосоматика, вот он псориаз, вот она язва, а в конце концов онкология. Мозг считает, что раз идешь не туда, не к своей цели, то и жить тебе не надо, и ускоряет процесс антропоптоза. Вот эти индикаторы того, что идешь не туда, жизнь не доставляет удовольствия, часто болеешь, и дискомфортно живется. Вот это индикаторы. А дальше нужно начать анализировать, а что же для тебя является твоей целью. Для этого существует много разных инструментов. Ну вот первый инструмент – это порыться в детских мечтах. Второе – потратить время помечтать. Притом не ограничивать эту мечту никакими ограничителями, типа возможности, хватит ли у меня денег, а вообще есть ли у меня шанс этого добиться. Вот эти ограничители, это то, что называется родовые ограничители, родовые программы. Родовые программы бывают четырех типов. Родовые программы генетики и эпигенетики. Ну, не каждый человек чисто по физическим возможностям способен стать Шварценеггером. Второе – это родовые программы моего рода и моей нации. Ну, согласитесь, кавказцы и тюрки живут совершенно по-разному. На Кавказе главный человек – самый старший мужчина, а у татар – самая старшая женщина. Совершенно по-другому устроено взаимодействие мужчин и женщин. Другая модель в семье, другая модель в обществе. Вообще другой физиологический статус. У кавказцев андрогенов тестостерона зашкаливает, а серотонина очень мало. Поэтому вот это взрывное кавказское, да, это такие резкие движения. Да, тут же в драку. Это такое кавказское. А вот у тюрков, наоборот, высокий серотонин и низкий уровень андрогенов, тестостерона. Поэтому у тюрков танцы такие одинаковые. У мужчин и у женщин движения. Нет никаких более резких движений у мужчин, чем у женщин. И если кавказец полезет с тобой в драку, если ты на него там плохо посмотрел, то тюрок, он нет, он даже не полезет ни в драку, ничего. И даже если ты очень серьезно что-то сделаешь, он даже тебе не скажет. Он завтра тебя отравит тихонечко, но он не скажет тебе, что он раздражен. Это совершенно разная история. То есть есть вот эти родовые и национальные особенности. И никуда мы от них тоже не денемся. Третий вид родовых программ – это родовые программы общества, в котором я живу. Это вот стереотипы, архетипы коллективного бессознательного. Это вот политические, религиозные, социальные установки, нормативы. Так принято. У нас все так в стране. Вот будем так жить. Да, вот эти ограничители. Что подумают люди, с которыми я живу в одной стране. И последнее – это ограничивающие убеждения. Это такой вирус, который меня какой-то авторитет, для меня человек заразил. Ну, куда тебе в МГУ? Иди в наш политех. Да, ну, а эти олигархи московские, ты что, не для тебя, а это для там совершенно других. И в результате возникает даже отсутствие подпытки. Человек даже не пытается об этом мечтать. Хочу стать миллионером. А почему не миллиардером? Ну, кто сказал, что у тебя потолок 1 000 000 рублей?
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателей?
2: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером там, основная доля.
1: Вы до сих пор основные акционеры, да?
2: Да, конечно. Ну, то есть даже там, не 60, а больше. И в этом плане.
1: Супер, очень классно. Как вы так с временем скоррегировали ошибки, которые вы сделали. Выкупили Николая, выкупили этого акционера, я так понимаю, да?
2: Ну, тоже, когда мы его выкупали, мы там серьезно подписывались под обязательства. То есть у нас срок выкупа был 3 года, и мы за эти 3 года также каждый год росли там на 50%, и только благодаря этому мы смогли его выкупить. То есть когда мы подписывались, он вообще не верил, что мы сможем за эти деньги его выкупить. То есть он говорил: ребята, вы как бы этот себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге все реализовали.
1: Это вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь то, что ты делаешь?
2: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это когда много ценностей. То есть когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна. И там я от нее кайфую просто фантастически, да, я думаю, что ты меня понимаешь. Да. Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает и говорит там: папа, я тебя люблю. Ну, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность польза компании, да, когда ты там делаешь результат, тоже IPO, да, это эмоционально огромная победа, радость внутренняя. Ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа: классная компания у нас, там, спасибо за то, что мы делаем. Ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там, упорства, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается.
1: Да. Тоже как... Любая цель.
2: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть... Мозг дает тебе эндорфины. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто в детстве играл на баяне. Давно там...
1: Было не очень популярно. Да, да. Вокруг костра никто на баяне не играл.
2: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару. Да, ну там вот раз в 2 недели беру уроки гитары со мной, и старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы вот быть в одной. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. То есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто, кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
1: Часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизнь это все-таки отношения, и то, что вызывает чувство
2: Абсолютно.
1: Счастья,
2: Абсолютно.
1: Благодарность, это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
2: А это строится на доверии.
1: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
2: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
1: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
2: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо, да. Юлмарт. Это сейчас был бы номер 1 онлайн-ритейлер.
1: Так. Что там случилось с точки зрения акционеров?
2: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там...
1: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
2: Костыгин с миноритарием.
1: Угу.
2: Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А мы это видели на «Экзисте». Тоже «Экзист». Бизнес был там под... Ну, миллиард они, считай, не делали, но уже...
1: Они были номер один в Европе, да, по запчастям.
2: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
1: От нее вообще ничего не осталось? Ну, какие-то...
2: Да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
1: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
2: Мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети... И тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес. И так вот...
1: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Так, все было хорошо. И вообще никто не мог предвидеть вот такой расход. Да, и потом, что там уже есть погибшие люди, и вот это все... Ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска? Это самое главное... Доверие – это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег.
2: Uh-huh.
1: Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили. Им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
2: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая, подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть по финансовым результатам, ну там каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз... Там,
1: кто это сейчас покрывает в Озоне?
2: Ну вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
1: Так делал Amazon. Amazon, да, когда рос, да, у них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
2: Да,
1: просто
2: да,
1: вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря, договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее, это тебя кредитует, по сути, да, но если ты потом платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, да, там, которая тоже применялась там частично, ну да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
2: Ну, они по-своему все ставят на рост, да, это их не выбор, это определенный риск, но как это... Им уважение, и тут, наверное, тоже, как когда была Авито Исланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы, да, с тобой помним хорошо, да, когда...
1: Приз большой.
2: Приз большой.
1: 100 миллиард долларов.
2: Ну, да, не меньше. Потому что Авито Исланды, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда, и телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль, там, больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать, правильно?
1: Да.
2: Вот. Так же и здесь будет. То есть среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
1: У Озона сейчас появился большой шанс.
2: Появился, да.
1: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ. Ну, как бы, на мой взгляд, и они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться,
2: да,
1: когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз... Здесь winner takes it all очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
2: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть, какая-то сегментация и позиционирование, да, да. То есть вот Wildberries, он всегда был такой более для девушек, да.
1: Озон, и более низкий чек.
2: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача, да, в своем рынке. Классная книга.
1: Да.
2: Я знаю, что...
1: Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
2: Да? Здорово. Спасибо тебе, что
1: поделился. Ну, ты мне как минимум фотографию прислал, где ты ее держишь. Я не знаю, может быть, ты просто так делаешь.
2: Нет, я на самом деле прочитал. И ты знаешь, для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, там, Виктора Кузнецова, да, тоже скажу, кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат, все у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов, в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч. Да. Я вообще просто...
1: Еще в отсутствии сна это не очень помогает.
2: Да, и 3 дня ты не спишь.
1: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом, когда это случится...
2: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. Вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня.
1: Защищать.
2: Но при этом, да, при этом это супер, супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает. Нет. Это вообще...
1: Ну, многие пытаются, многие сам, вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда, и вообще быть, ну, всегда в одном... Выровнять все, да, как бы, и... Многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все, но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь.
2: 100%.
1: Лучше ее серфить.
2: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да, я верю и знаю, что каждый день надо делать результаты, каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
1: Расскажи свои самые главные. Если что.
2: У меня ежедневный ритуал. Я там встаю сейчас в 6. Угу. Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то... Ну, сейчас вот я там в 7.30 на работе, в 7.45 готовлюсь к рабочему дню. Очень важно. Я каждый день ставлю цели на день, выписываю по ключевым встречам. Отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярно рабочий день, в 12 обед, заканчиваю по-разному, ну, где-то могу в 5, могу в 7, вечером еще какие-то встречи, раз в 2 дня спорт обязательный спорт, соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать, ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
1: Круто. Круто. Это ты уже не генеральный директор, это просто акционер. Просто акционер. На самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего меня одно, что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства, потому что вот эти истории, они портят картину, да, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Да, нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше историй, когда человек действительно в долгую строит, вот как у тебя сейчас IPO, это только начало, хочется еще дальше идти. Должны появляться истории длиной там и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно. И эта история сохраняется, потому что такие истории действительно есть, их много.
2: Есть, их много, да.
1: Ну, спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Профист.
2: Да.
1: Спасибо искренне. Огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
2: И наша задача держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Разные мысли.
2: В нашем обществе присутствует культура псевдопродуктивности. Деятельности ради иллюзии деятельности, а не ради реального результата. Мы платим за псевдопродуктивность стрессом, нехваткой времени на самое важное и низким качеством работы. Поэтому нам нужна альтернатива. Философия медленной продуктивности включает три принципа. Делать меньше, работать в естественном темпе и сосредоточиться на качестве. Делать меньше – значит снизить число задач до такой степени, когда вы можете без усилий совмещать их и закончить каждую с запасом времени. Работать в естественном темпе – это трудиться долгими периодами, иногда более, а иногда менее интенсивно. Важно обеспечить условия, в которых вам комфортно размышлять и создавать. Если не концентрироваться на качестве работы, остальные принципы медленной продуктивности теряют смысл. Концентрация на качестве естественным образом приводит к замедлению темпа. Требовательность к своей работе не должна превращаться в перфекционизм. Важно стремиться к прогрессу, а не к идеалу.
1: Разные мысли.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как и многие люди, я очень долго не понимал, что такое мотивация. Я думал, что она подобна ветру в парусах. Приходит и уходит, когда ей захочется. Разумеется, проблема в том, что если ветер не дует, то ты стоишь на месте и никуда не движешься. Очень неприятно, когда вся твоя жизнь и достижения зависят от какой-то мифической силы, которая никак от тебя не зависит. В действительности же в мотивации нет ничего загадочного или непредсказуемого. Однако, чтобы понять, как она работает и научиться правильно ее использовать, сначала следует разобраться, чем занимается наш мозг на самом фундаментальном уровне. Совсем недавно ученые изучали пресноводных улиток и обнаружили, что эти крошечные существа могут принимать сложные решения, имея лишь две клетки мозга. Одна для того, чтобы чувствовать голод, другая для того, чтобы чувствовать, где находится еда. Всего два нейрона заставляют улитку двигаться в нужном направлении. Когда активность нейрона, отвечающего за чувство голода, увеличивается, улитка испытывает дискомфорт и принимается искать еду. Из этого мы можем вывести важный урок. Мотивация – это попросту желание избавиться от дискомфорта, вернуться к гомеостазу, к привычному, спокойному, мягкому состоянию, когда можно не двигаться. Выражаясь кустарно, мотивация – это желание успокоить нейрон, отвечающий за голод. Наш мозг гораздо сложнее, чем примитивная структура из двух клеток улитки, но суть примерно та же. Когда нам некомфортно, мы испытываем мотивацию сделать так, чтобы было комфортно. Поэтому мотивация есть у абсолютно любого человека. И этой мотивации всегда достаточно, чтобы избавить вас от дискомфорта наиболее простым путем. Все верно. Даже если вы видите абсолютно ленивого бездельника, можете быть уверены, что он чрезвычайно замотивирован. Замотивирован избавиться от дискомфорта. Предположим, он хочет заработать $1 000 000. Это некий дискомфорт. У его мозга есть два варианта, чтобы избавиться от него. Собственно, заработать $1 000 000 или включить компьютерную игру и временно забыть о том, что такое желание существует. Из исследований мы знаем, что достижение целей зависит почти исключительно от того, что вас отвлекает от достижения этих целей. Итак, первый вывод о мотивации. Мотивация зависит от альтернатив. Чтобы понять, как она работает, взглянем на жизнь наших праотцов. Почему наши предки всегда были в форме, правильно питались и изучали только самую полезную информацию? Потому что была только полезная еда, добыть которую можно было только бегая по лесу, используя только полезную информацию. И разумеется, у них всегда хватало мотивации, чтобы отправиться в лес, рядом не стоял холодильник и пачка чипсов. Из этого мы получаем простую формулу. Мотивация – это силы, данные на реализацию самой быстрой и эффективной альтернативы. Следовательно, чтобы иметь неубиваемую мотивацию к достижению вашей цели, нужно убрать все альтернативы. Как это выглядит на практике? Если вы страдаете от игровой зависимости и вам не хватает мотивации заниматься делами, продайте видеокарту. Если вы

0: лечений, но можно сделать так, чтобы они не отвлекали вас во время работы. Совсем не обязательно разрывать отношения со своими друзьями, но можно договориться с ними, что теперь вы встречаетесь только в определенные дни. Не нужно отрубать кабель с интернетом, но можно установить родительский контроль и запускать его лимитированно, с доступом только на определенные сайты. В общем, решений огромное количество, но сейчас главное понять, вам всегда будет не хватать мотивации, если вас окружают контрпродуктивные вещи. И верно обратное, если живешь в тренажерном зале, хотя бы раз в день ты точно потренируешься. Если ты вынужден провести день в библиотеке, рано или поздно ты возьмешь книжку и начнешь ее читать, и так далее. Нам следует обустроить свою внешнюю среду таким образом, чтобы мотивация наполняла исключительно паруса, направленные в сторону долгосрочных целей. Честь и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С января по июнь этого года международные кассовые сборы российских фильмов составили чуть более 3 миллионов долларов, что является самым низким показателем за последние 6 лет. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные бюллетеня кинопрокатчика, которые не включают статистику по странам СНГ. По сравнению с тем же периодом прошлого года, доходы российского кино за границей упали на 32%. Самым успешным фильмом стал «Кракен», который заработал 533 тысячи долларов. На втором месте оказался «Мальчик-дельфин 2», а на третьем – мультфильм «Финик 2». Аналитики отмечают, что около 2/3 всех иностранных сборов в этот период пришлось на анимационные фильмы, что составляет примерно 2,2 миллиона долларов. Самым прибыльным для российских кинолент стал рынок Перу, где они собрали 514 тысяч долларов. По словам продюсера Романа Борисевича, снижение доходов от проката российских фильмов за границей может быть связано с текущей геополитической обстановкой, которая затрудняет продажу контента на зарубежные платформы и каналы. Помимо этого, эксперт отметил, что международный рынок сейчас стал жестче и избирательнее.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете вы спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку, не задерживаться у экспонатов, особенно если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Притчи народов мира.
1: Учитель и ученик проходили через деревню в день большого праздника. Когда они подошли к главной площади, звуки барабанов и крики людей стали настолько громкими, что ученик зажал уши ладонями. Но, к его удивлению, учитель, пританцовывая, проходил все глубже к центру площади, к месту главного действия. После того, как праздник закончился и люди, уставшие, разошлись по домам, ученик спросил учителя: «Учитель, как ты мог радоваться и праздновать при таком шуме? Я не слышал даже своих мыслей». «Ты был настроен на шум, мой друг. Но для жителей этой деревни это была музыка. Я всего лишь воспринял эти звуки так же, как и они. Большинство людей идут по жизни, воспринимая только шум. Пойдем же дальше. И давай на этот раз слушать музыку».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Если у тебя нет автомобиля, желательно иномарки, ты просто никчемный пенек, и звать тебя никак, и вообще. Вот это типичная фразеология, которую я слышу, и я вижу, как она поддерживается во многих таких сообществах. Почему-то записывается ощущение, что если у тебя это есть, ты там успешный, ты удачный. На самом деле это просто билет быть членом этого общества. 10 лет назад я видел, это было практически статус-кво. Если у тебя там какой-то Мерс, БМВ, там у тебя статус, значит, и так далее. И люди за это очень сильно держались, шли на такие жертвы, кредиты брали, что-то закладывали, то есть они жили на съемной хате, но у них, например, были BMW, вот эти вот пятерки, там самые там все навороченные, там, каждая из которых стоила 50-60 тысяч долларов минимум. Вроде на первый взгляд это глупо, но для этих людей, которые были в определенной тусе, это был способ удерживаться в этом, сообществе на определенном уровне. Это осталось, значительно происходит, но это потеряло былую, такую ярость, что ли. То есть появились многие другие способы, чем можно отличаться и отстраиваться от других людей. На самом деле успех, удача и твоя результативность никак не связана с теми артефактами, которые ты владеешь. До тех пор, пока каршеринговые компании, например, в Москве, борются за доминирование над рынком, то на такси кататься в Москве, если вот в пределах Москвы, на каршеринге или на такси, минимум в два раза выгоднее, чем иметь свою машину. 30% бюджета содержания машины – это штрафы, которые в Москве на каждом углу. То за парковку, то за какую-то скорость, то там какой-то знак нарушил и так далее. И это будет еще дальше повышаться. Поэтому, например, в Москве безальтернативный общественный транспорт и вот эти все такси, каршеринг и так далее будет нарастать. Не исключено, что в какой-то момент времени просто машина будет иметь, просто запредельно дорого. Если ты очень богатый человек, и тебе, пофиг, ты имеешь. Но если ты хоть чуть-чуть считаешь деньги, то вопрос, а зачем? И многие мои знакомые избавились от машин и вдруг удивились, что, оказывается, они до этого, последние 5-7 лет владели машиной исключительно из, по привычке. Поэтому все люди, которые сейчас чем-либо владеют, они должны задуматься. Они этим владеют по привычке, выполняя указания великого властелина, общественное мнение, или воспитание, которое в них пришло, или они этим владеют, потому что это средство производства или актив. Окей, если я владею активом, и мне актив дает деньги, я хочу им владеть. Но если я чем-то владею, и он постоянно высасывает из меня деньги, высасывает мое время на ремонт автомобиля, еще на что-то, он высасывает мою жизнь. Я рекомендую от этого избавляться, причем нещадно.
0: Мысли вслух.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Харачи. Село расположено на реке Аварская Кайсу в 23 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. По словам местных, колорит этого аула создает наличие перед ним соснового леса. Как описывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи, в трудных жизненных условиях жили харачинцы до и после революции. Все из-за того, что плодородной земли было мало, население не могло запастись на зиму зерном, поэтому харачинцам приходилось держать скот, овец и коз с последующим обменом на него. Даже в 40-е послевоенные годы в селении все еще не было школы, медицинского пункта и учреждений культуры. Известно, что в Харачи считалось позором для мужчины умереть естественной смертью. Настоящему мужчине следовало погибнуть или в бою, или от руки кровника. В селе даже родственники убивали друг друга. То есть кровная месть бытовала и внутри Тухума. Поводы для кровной мести в Харачи были самые мелкие. Например, если кто-либо сбрасывал или ронял ишачье седло на чью-либо крышу, такого человека по харачинскому аддату следовало убить. Так и начиналась непрерывная цепочка убийств. Такие эпизоды тянулись с незапамятного прошлого, время от времени повторяясь.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Сливочное масло оказалось гораздо вреднее растительного. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, чем больше ешь сливочного масла, тем выше вероятность умереть от рака. Врач пояснила, что этот продукт содержит много насыщенных жиров. В некоторых случаях даже трансжиров, которые могут воспалять жировую ткань, способствуя развитию онкологии и влияя на гормональную активность. А вот полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными, напротив, в сливочном масле очень мало. В связи с этим, подчеркнула эндокринолог, избыточное потребление сливочного масла, то есть свыше 14 граммов в день, повышает риск смерти от всех причин на 15%. А вот высокое потребление растительных масел, напротив, снижает его на 16%. Так, каждые дополнительные 10 граммов растительного масла в сутки коррелируют со снижением риска смерти от онкологии на 11% и снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Однако злоупотреблять растительными маслами врач все равно не рекомендует, поскольку они очень калорийны и содержат много конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение. Таким образом, Павлова посоветовала есть сливочное масло строго дозированно, растительное масло, в том числе подсолнечное, добавлять в салаты и другие блюда в небольшом количестве, а от маргарина отказаться вовсе.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Для того, чтобы научиться убеждать людей, сначала необходимо понять, какие идеи вы сами никогда не ставите под сомнение. Человек очень не любит, когда сомневаются в нем, в его убеждениях и в его возможностях. Поэтому, если вы начинаете с кем-то спорить, то автоматически, без исключения, включаете у этого человека защитный механизм. Но мы очень часто затеваем споры, думая, что можем показать оппоненту свой взгляд на вещи. И у нас никогда не получается донести нашу мысль. Таков закон природы. Так что, если вы по-настоящему хотите переубедить какого-то человека, а не самоутвердиться, если для вас важно, чтобы человек принял ваш взгляд на вещи, следует проявить терпение. Необходимо заставить человека думать, что новая точка зрения – это его собственный вывод. Да, все верно. Человек очень редко отказывается от своих идей, и именно поэтому вы ничего не должны ему доказывать. Так как это сделать? С помощью следующих двух шагов. Первое. Не имейте никакой позиции. Сыграйте в дурачка. Первый шаг – это самое сложное. Внимательно слушать и вникать в позицию собеседника. Ваши уши должны быть максимально открыты, а душой вы должны чувствовать, почему человек говорит то, что говорит. Забудьте, что у вас есть какое-то мнение относительно этого вопроса. Только так вы сможете приступить ко второму шагу. Второй шаг. Задавайте правильные вопросы. Помните, что вы внимательно слушали собеседника, вникали в его позицию и понимаете, почему он говорил то, что говорил. Сейчас нужно начать задавать наводящие вопросы, которые не напрягут его, но заставят задуматься. Помните, вы не хотите его переубеждать. Приведу пример. Недавно один мой приятель решил обсудить со мной политику. Надо сказать, что наши взгляды были абсолютно противоположными. После того, как я выслушал его речь, полную эпитетов и оценочных суждений, я сказал следующее. «Слушай, скорее всего так и есть, и ты, наверное, прав. Я вот в политике ничего не понимаю, но мне иногда кажется, что все не так просто. Недавно смотрел «Игру престолов», и это лишний раз меня убедило, что в политике не все так просто. Сериал – это очень упрощенная форма реальности. В жизни, думаю, все еще сложнее. 99% вещей просто скрыты от наших глаз. Почти ничего нельзя знать наверняка. Кто предатель, кто свой. Об этом часто не догадываются даже те, кто нами управляют. А наши попытки говорить о политике – это как если бы на рыбном базаре старуха обсуждала действия Ланнистеров и их мотивацию. Твоя позиция мне ясна, но почему ты так уверен, что оно действительно так? Как видите, здесь три блока – полусогласие, введение в суть вопроса и, наконец, сам вопрос. После этого наша беседа продолжалась довольно долго, и я всегда придерживался этой схемы из двух шагов – не перебивал, вникал в позицию и задавал наводящие вопросы. К чему, вы думаете, это привело в итоге? Через несколько месяцев мы вновь говорили на тему политики, и мой бывший оппонент полностью перешел на мою сторону. Да, этот процесс занял время, аж целых несколько месяцев. Но я не пытался доказать, что я прав, и удовлетворить свое эго. Я хотел, чтобы человек по-настоящему меня понял. А для этого нужно терпение. Надеюсь, это видео было вам полезно, и вы сможете на практике применить данный способ. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы ваше общение было продуктивным. Ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему думающему и вежливому сообществу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы тогда снова возвращаемся назад. Вот если сравнить предпринимательский опыт и опыт менеджерский, какие мотивы двигали в одном и двигают в другом?
2: У меня в предпринимательском я просто хотел заработать. Очень примитивно. В моем случае это было очень странно. То есть мне хотелось... Нет, это я слишком упрощаю. Наверное, главный мотив... самостоятельно правила игры определять. Ага. Когда это по мне ударило по мозгам? Когда в «Солнечных продуктах» мне Влад разрешил, культуру делать.
1: Угу. Культуру внутри компании.
2: Культуру внутри компании, да. Мы там ценности, правила, все сделали, сформулировали, зафиксировали. А для меня это очень важно. То есть это вот, я не знаю, откуда это пошло. Это, наверное, вот как я переехал из Новосибирска, стал холдингом управлять, я понял, что вообще невозможно управлять, если у вас не выстроена культура. Потому что культура определяет, как принимают решения твои ребята, которых ты в глаза не видишь, они твои энергии не слушают. И очень на примитивном уровне я тогда уже начал вокруг этого как-то думать. И мы сделали, ко мне пришли ребята хорошие из Марса. Вот как бы так они меня... прокачали на начальном уровне, мы сделали, в общем, каркас очень нравился всем команде, очень нравился коллективу, но акционер, мы же ожидали, что акционер тоже соответствует этому. Кризис случился вот этого 2008 года, ну, вот он там, 2008, потом 2009, акционер приходил, такой, это фигня все, вы там игрушки играли свои, вот сейчас будем жить так. И я такой, как? Получается, что ты не свободен, и ты в найме, это тяжело. У меня еще накладывалась вот эта, жажда свободы. Я верующий человек, а это, поженить твои принципы мировоззрения внутри найма очень непросто. Это нужно найти акционера, который будет с тобой одинаково думать. У меня в этом плане там с Владом было более-менее, но все равно это какие-то вещи было тяжело. И я для себя сказал, нет, в моем конкретном случае я лучше буду зарабатывать мало, но я буду независим. Я буду независим, и главное, я буду влиять. Что нужно сделать для того, чтобы я влиял на культуру? Я должен стать партнером. Вот акционеры же, они определяют культуру. Вот я, значит, стану партнером и буду влиять на культуру. Ошибся. Потому что мало, потому что акционерство не равно партнерству. Для меня вот этот урок главный, даурьевский. Акционерство не равно партнерству.
1: Вот. А сейчас, вот будучи топ-менеджером, да, и будучи в большой компании, есть ли ощущение вообще свободы в таком режиме, в таком абсолютно количестве свободы партнеров и так
2: абсолютно
1: далее?
2: Абсолютно, это интересная штука. Я вот, например, сейчас, моя сфера деятельности, мы стали большие, то есть мы стали крупные. Номер один. Как только ты становишься большой, ты должен, по-другому начинать думать. Ты должен начинать, мы всегда от государства подальше пытались держаться, а мы понимаем, что мы практически...
1: часть государства.
2: Нет, в этом плане даже близко не так. Но что ты что-то должен делать для страны. Вот ты не можешь стоять вот как-то далеко, вот ты как бы вот там что-то вы не то делаете и не трогаете нас. Ты, во-первых, стал большой, а во-вторых, вот как-то это часть тебя. Ты никуда убежать не сможешь, уехать не сможешь. То есть ты должен что-то, какую-то пользу, если особенно компетенции есть, если знания есть, прикладывай, в общем, усилия. И у меня последние полгода... много времени отнимает, и меня очень партнеры в этом плане поддерживают. Они как будто меня на фронтлайн этот выдвинули, вот как бы двигает. Там проект называется «Горизонт 2040», а дальше это будет в архипелаг транслироваться. Мы пытаемся просто сформулировать возможную стратегию развития российского агропромышленного комплекса. Я это полностью прозрачно делаю. Вот все рассказываю у себя в Телеграм-канале, доклады публикую, там, как бы, приходите, критикуйте, никаких вот не было, чтобы наших каких-то коммерческих интересов. Мы пытаемся себя позиционировать, мы пытаемся подумать, как какую-то интеллектуальную работу сделать и предложить. Потому что много у нас вызовов внутри от отрасли, и мало бизнес должен быть активнее в этом всем участвовать, особенно в инновациях, особенно там во внедрении новых технологий. И вот в этой части как будто бы тебя... И я абсолютно свободен в этом. То есть, ну да, там двигаешься вперед. Мы как компания стали невероятно зависимы от рекрутинга. Ну просто, я не знаю, как это у тебя.
1: Ну, насколько нас, трудно нанимать. Да, это вообще другого масштаба игра, да, это невозможно сравнивать. И... мы ищем творческие кадры в маленьком количестве, а вы ищете в промышленных масштабах людей на куда только можно.
2: И вот рекрутинг, это, ну не знаю, если посчитать количество времени, например, которого я трачу, на, ну или который Валерий Николаевич тратит, ну вот часть совета директоров, которые методологической деятельностью занимаются, участвуют, которые мы тратим на разработку программ рекрутинговых или выстраивать, ну вот поиск новых бизнес-моделей, как искусственный интеллект интегрировать в бизнес-процессы, ну это будет 50-60% иногда времени, то есть очень много. У нас есть возможность аллоцировать интеллектуальные ресурсы, выдернуть их из операционки и погрузить на полную вот в этот вид деятельности. Это совершенно, это роскошь, наверное, для компании такой. Свобода. Я себя никогда более свободным не ощущал. С учетом всех вот ограничений внутри. Это очень классный, интересный образ. На гитаре играешь?
1: Нет. Поиграл.
2: Я на гитаре играю. Ну, представить можешь гитару, да?
1: Да, да, конечно.
2: Вот я себя представил, вот у меня просто с сыном разговор был года два, что ли, назад, и он говорит, вот папа там, а они с товарищем что-то умничали, он говорит, он сказал, вот про счастье нельзя сказать, ты счастлив, сейчас счастлив или нет, может, время пройдет, и ты скажешь, вот в прошлом я был счастлив, а сейчас я не счастлив, я говорю, ну, интересные мысли, конечно, мне кажется, вот смотри, есть еще одна концепция, вот представь гитару, у гитары есть струны, есть деки здесь, есть колки там. Струна натягивается. Струна натягивается. Так вот, струна — это как грани твоей души. Ну, или тебя. Uh-huh. Твоей жизни, да? И вот когда... И ты звучишь вот как бы как внутреннее ощущение вот этой наполненности жизни — это звук вот этих самых струн. Uh-huh. И ты звук этих струн слышишь. Вот они, ты их брякнул, и они у тебя звучат. Они у тебя могут, то есть они могут быть расслаблены, вот, как бладам, вот так звучать. Они могут быть перетянуты, когда ты сверхнапряжение какое-то, тебя рвет просто. И это тоже слышно, чувствуется. Но вот есть какой-то диапазон этих звучаний, этих струн, который, когда они рождают гармонию. И вот ты себе можешь сказать, что да, это я как бы, это вот я сейчас живу, я свободен, и это можно назвать состояние гармонии. Так вот, что такое колки здесь, и что такое ну, дека и колки? Для меня всегда семья была важна. Ну, я как бы не 23 года в браке, развод никогда не был у меня опцией даже, я просто воспитан в такой культуре, я даже не знаю, наверное, вот откуда как-то это в подсознание заложили мои предки. То есть дека — это моя семья. Я свои струны цепляю за деку. Uh-huh. А дальше их надо за что-то зацепить с этой стороны. И вот я всегда бежал от обязательств на работе. Перед партнерами, там, перед акционерами. Дайте мне свободы. Там, да я... Ну вот я просто такой. А так как их зацепить не за что, а они и звук тогда издавать им не на что. И когда у меня получилось... Вот есть у нас внутренние обязательства... Какие-то между собой, мы взаимо, ну, вот как вменяем себе друг другу, да? Это нормально, это то, что нас сонастраивает друг друга. И ты, получается, выдыхаешь и говоришь, да, я беру на себя вот эти обязательства. Я вот как бы, и ты раз один колок, другой, третий, четвертый, и у меня получилось, что вот как бы это твои обязательства по работе, это твои какие-то обязательства по семье. И ты натягиваешь струны свои, вот грани своего сердца, души, и это дает тебе энергию и свободу. То есть это вот это свободу творить в том числе.
1: Очень классная метафора на самом деле, потому что, мне кажется, мы не столько зачастую бежим от обязательств вообще, да, а сколько они зачастую, у нас зачастую в голове не сформировано и не сформулировано для самих себя, какие обязательства они нас могли бы усилить, да, например, вот как, условно, обязательство вставать по утрам, потому что у тебя есть какая-то ответственность перед самим собой, перед партнерами, потому что вы сами для себя нашли какую-то интересную идею для реализации, да, а когда ты вообще без обязательств живешь, мне кажется, ты попадаешь в такой вакуум, в прострацию, в котором, ну, нету ни интереса никакого, то есть нету вот этого вот как раз вектора, какой-то струны, из-за которого ты можешь... Так что очень интересное, на самом деле, такое сравнение.
2: Я ж тут в Коста-Рике и в Оксфорде договорился еще до... В русском языке я бы никогда этого не нашел. Оуна, я там говорю, вот что-то... Вот поднимите руки там в аудитории. Кто из вас наемные. Где там четверть зала, понимаете, мы наемные. А в Оксфорде там половина наемная. Я говорю, ну, на самом-то деле каждый из вас собственник. Мы вообще все собственники. Пафосно по-русски звучит. Мы собственники наших жизней, совладельцы семей и акционеры этой планеты. И у каждого из нас есть сила быть собственником. Сила буквы О, я так назвал. Доклад у меня назывался. Но, говорю, на русском языке не так. В русском языке этимология другая. Но в вашем-то английском языке, давайте я вам напомню, что такое ownership и owner. Внутри этих двух слов зашит глагол to own. А значит, иметь силу этой, быть собственником, менять мир, там, не знаю, что угодно делать, быть просто предпринимателем, созидательным, это, во-первых, быть должным кому? Семье, обществу, стране, планете. Вот ты, когда это долженствование в мировоззрение свое погружаешь, тогда ты становишься собственником в вашей этимологии вот этого определения слова owner и ownership.
1: Хорошая, я понял идею, да, того, что, по сути, ну, оно уже как бы и заложено.
2: Да, да.
1: Ну, да, да, да, идея такая близкая.
2: Я ждал, что мне скажут, ты перепутал в английском не так, но никто не сказал.
1: Про компанию понял, и ты вот уже затронул эту тему, но так или иначе, вот ты занимаешься уже много лет деятельностью в этой сфере, да, и ты понимаешь уже сейчас, уйдя однажды из нее, вернувшись, понимаешь, что это тебе... Какая идея вообще жизни? Куда, к чему хочется прийти? Именно не с точки зрения компании, а личности. К чему хочется прийти?
2: Ну, ты же в контексте бизнеса спрашиваешь, да?
1: Ну, скорее нет, даже не в контексте бизнеса, потому что бизнес — это же тоже реализация каких-то личных Конечно. Целей, да, каких-то личных потребностей. Для кого-то деньги, для кого-то признание, для кого-то там сообщность с чем-то большим. То есть мне больше интересно лично даже.
2: Но вот я себе, особенно первый год, первые полтора года, я в соцсетях активен 3 года всего. Угу. Ну, в смысле, я регулярно пишу. Я так появлялся, но там так. А 3 года я пишу регулярно, с пандемией. И первый год я главным моим адресатом и читателем. Я просто испугался, что, ну, ты можешь помереть. Ну, сколько тебе лет там, и ты можешь уйти. А дети твои маленькие, и они еще ничего про тебя не знают. И ты не успел им вообще о чем-то важном рассказать. И значит, ты должен писать для того, чтобы если вдруг там придется, как тебя свалит этот вирус странный, чтобы детишки вырастут, когда им важно будет о чем-то почитать, чтобы они пришли и почитали. Вот там папа об этом думал так-то. Я писал для сына и для дочки. То есть, ну, главная моя целевая аудитория была вот первые полтора года. Сложные вещи я понимал, что они меня слышат по-другому. Вот если я публично какие-то вещи там транслирую, просто другая реакция появляется. Я в этом контексте, вот есть я, есть там моя семья, есть бизнес. Наверное, одна из самых воодушевляющих целей моих. Я пытаюсь показать, вот что там я там, ну, как сказать, вот как я живу. Я открыто, публично, ну, я везде одинаковый. То есть это, для кого это важно? Для Пашки моего это важно. Вот посмотри, вот, как бы я же не могу ему объяснить, что такое жизнь. Я же не могу ему там подсказать что-то. То есть я его могу просто там что-то подготовить к каким-то обстоятельствам, когда он будет шишки свои обстукивать, чтобы у него была какая-то там, не знаю, там опыт какой-то, там картинка какая-то. То есть для меня сверхцель, сверхзадача увидеть самореализацию сына. Вот если вот пройдет время, ну, допустим, сейчас 18 лет, ну, допустим, 35 будет, 40, да, то есть вот он создаст семью свою, там, у него там дети, дай бог, появятся, они обязательно через кризис пройдут, и они в этот, ну, то есть он умудрится сохранить эту семью, да, и вот как-то на... И еще и состоится, как вот, ну, место в жизни займет какое-то и будет что-то делать полезное, ну, вот в обществе, в общем, это не балду пинать, что-то самореализовываться как-то, и чтобы у него тоже этот инструмент звучал. Мы будем слышать это, и он будет слышать, и я буду слышать, чтобы вот, вот эти звуки я его буду ощущать. Это было, это для меня, наверное, ну, цель номер раз. За дочку я как-то менее, ну, и тоже, и про дочку тоже важно, конечно. С точки зрения семьи, у меня есть мечта, конечно, тоже. Я пока к ней с трудом прикасаюсь. У меня же жена... Ну, у нас театр детский есть дома. Угу. Мы построили детский театр. 10 лет уже в следующем году будет. У меня жена актриса. Ну, невероятные просто силы, таланта актрисы, которая из театра ушла. И это просто божий промысел для меня просто. Подарили мне этого человека. Я вот живу с ней уже 25 лет знакомы, 23 года живем. Мне хочется, чтобы у нее был свой театр. Вот хочется, чтобы она вот, ну, она, ее масштаб личности и масштаб ее таланта гораздо больше того, чем она сейчас занимается. И я как-то вот, я пытаюсь что-то как-то, и вот оно вроде двигается, но все равно мне вот как бы хотелось бы, чтобы она... как сказать, какую-то новую, на новую спираль своего творческой самореализации вышла. Для этого, может быть, просто рядом нужно стоять как-то, может, что-то делать. Это вот, вот здесь, да, в семье. Ну, а в бизнесе тоже есть. Вот ты в Дубай почему уехал?
1: По многим причинам. Я давно, во-первых, хотел переехать, и я там первый раз в 2019 году переехал, вот, потом пандемия началась и так далее, вот, и потому что у меня такая тяга к соприкосновению вот с чем-то мировым, с чем-то международным и так далее, и мне прям это вот, для меня это такая, наверное, одна из вообще ключевых идей, да, с одной стороны, как есть пословица, где родился, там и пригодился, с другой стороны, есть какие-то личные желания, амбиции и так далее, у меня есть определенные ориентиры того, что я хочу сделать, вот. Проблема, на самом деле, которая у меня была, я родился в Москве, я никогда не переезжал, большинство людей, они как, в Москву, как минимум, переезжали, mm-hmm. да, и там жена моя, например, тоже в Москву переезжала, а для меня всегда это было настолько, мне даже с квартиры в квартиру было сложно переезжать эмоционально, то есть я такой приросший, и у меня это создало, помимо возможности видеть мир по-другому, других людей, создало возможность мобильности, и сейчас я вообще в целом начал относиться именно к базе, к локации по-другому абсолютно. То есть у меня вот такие посылы были.
2: У меня был период, я тоже ну, примерял рубашку этого переезда. Вообще, я понял, что это для меня важнейший был опыт. Я не могу.
1: Ничего себе, у меня обратная абсолютно вся история.
2: Я просто невероятно привязан, зависим от этой культуры. И у меня ни разу не возникало ни одного желания уехать. Я в марте, первую половину марта был в Дубае. А тогда было настолько неопределенно все, что вот, вдруг что-то произойдет, просто что-то невероятное, самолеты uh-huh. перестанут летать, вообще все-все-все. И единственный был вопрос, как я доберусь до дома. Uh-huh. Это землей, что ли, так? Это вот надо там берегом потом, до Ирака.
1: Землей не плохо.
2: Далеко, да, как-то далеко. Ну, то есть для меня это вообще не, вот не вариант. Вообще никак. Есть два метода ведения бизнеса.
1: Так.
2: Один метод ведения бизнеса. Я предпринимаю усилия для того, чтобы создать что-то полезное, доброе для других людей, на этом заработать деньги.
1: Так.
2: Назовем это созидательное предпринимательство.
1: Окей.
2: Второй метод ведения бизнеса. Я предпринимаю кого-то другого для того, чтобы заработать деньги. Кого-то другого – это кого? Это клиента, это инвестора, это сотрудника, это государство. Угу. На нашем языке деревенском это называется «нахлобучиваю». Да? Угу. Вот предприниматель-созидатель, предприниматель-нахлобучник. Любыми методами, которые не запрещены законом. Вот здесь. Угу. Главное, да, чтобы закон не нарушать. У нас, кстати, в Конституции написано, можешь зарабатывать любыми методами, только не нарушай закон.
1: Ну, то дальше есть, морали уже регулируется.
2: Нет, в том-то и дело. Конституционно разрешено нет, конституционно, все, что не нет, запрещено.
1: Конституционно, да, но у человека правильно, есть абсолютно мораль свобода, как бы, дальше, закон, да. Да.
2: Вот если по горочкам или, не знаю, по корзинкам разложить вот количество работодателей, которые вот в такой бизнес-модели работают, я думаю, это будет не очень много. И вот если в какой-то момент вот этого, назовем его так, созидательное предпринимательство, станет в нашей стране подавляющее большинство, больше половины, это, мне кажется, будет вообще крутейшая штука, крутейший результат. Потому что внутри этого, почему я говорю, я так, ну, более пессимистично, чем ты настроен, потому что вот есть МГУ и Александр Александрович Аузан вместе с РВК, они делали исследование и обнаружили две России. Две России. Он говорит, что у нашей страны два сердца. Россия индивидуальная и Россия коллективная. Мы это исследовали, ну, то они 5 лет исследовали, 5 тысяч выборка, а мы его тоже ведем последние 20 лет, и у нас там выборка под 200 тысяч человек. Мы, правда, называем это «Россия эмпатично-общинная» и «Россия рационально-достиженческая». Цифры одинаковые. 75% коллективных, эмпатично-общинных коллективистов и 25% рационально-достиженческих индивидуалистов. Так вот эти две России, они друг друга не понимают, они не видят. 75%, по мнению Сан Саныча, вытолкнуты на обочину последние 30 лет, забыты. Они не участвуют в созидательной деятельности. Они вот как будто бы, вот, ну, не при, ну, вот они неприкаянные. Вся история компании «Эвка», суть социального эксперимента, как правило, индивидуалисты и новостные.

0: потому что все, что мы имеем, мы храним здесь. И вот на это как суть социальный эксперимент, он еще и в этом, чтобы дать вот возможность какую-то созидательную деятельность вовлечь вот этих ребят. И как на абсолютной свободе, вот есть вот как мечта, да, абсолютная свобода выбора. Вот есть Вася, есть Петя, и они могут так бизнесом заниматься, они могут так бизнесом заниматься. Они могут на начальном этапе вот так какой-то начальный капитал заработать, а потом что-то скликает, говорит, нет, я что-то хочу вот как-то, что-то, какую-то идею, какую-то, ну, какую-то вот полезность искать. Вот если вот этого будет больше, вот это будет здорово.
1: Еще раз спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: Очень интересно. Вообще, в целом, интересно прикоснуться к, там, через тебя к бизнесу и к решениям такого масштаба. По-другому всегда после этого начинаешь видеть вообще мир и ощущать реальность, потому что понимаешь, что она гораздо шире, чем ее видишь ты. Так что безумно рад.
0: Удачи тебе в твоем бизнесе.
1: Спасибо. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Ухудшение ситуации на китайском авторынке заставило компанию Audi скорректировать свои финансовые планы на текущий год, об этом пишет Bloomberg. Теперь компания ожидает выручку в размере 58 миллиардов евро, что значительно меньше предыдущих прогнозов 63 миллиарда. Материал также указывает, что все ведущие немецкие автопроизводители сталкиваются с серьезными вызовами. Снижение спроса на премиальные модели в Китае и новые импорты.